0: делает ничего ради небес. После этого он говорит в полный голос: «Отец наш, царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя». То есть, что только Творец может помочь, чтобы у нас был царь, так, чтобы мы могли работать из-за того, что он служит царю. И в этом все его вознаграждение, что он удостоился служить царю. То есть только тогда у него есть возможность делать все ради небес.
1: То есть, если Творец не даст ему эту силу, чтобы почувствовать, что у нас есть великий царь, у него не будет сил сделать что-то ради небес. Так как тело говорит, что будет тебе от того, что ты будешь отдавать Творцу? То есть, до тех пор, пока властвует желание получать, нет для человека никакого совета. А иногда бывает, что он сомневается в первоосновах, то есть говорит, что сейчас он видит, что работал напрасно и ничего не заработал тем, что прилагал усилия. И сейчас он явно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует, что у него есть великий царь, это может дать только Творец. И в этом смысл сказанного: «Отец наш, царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя», что только ты можешь дать нам почувствовать, что у нас есть великий царь, и стоит работать ради него, чтобы доставлять ему наслаждение. И в свете сказанного следует объяснить то, что написано в книге Зоар. «Счастлива доля того, кто взывает к царю и знает, как нужно взывать к нему правильно. А если он зовет и не знает, кого зовет, Творец отдаляется от него». Как сказано, близок Творец каждому, кто взывает к Нему. Кому же Он близок? И отвечает: каждому, кто взывает к Нему истинно. Разве есть тот, кто взывает лживо? Сказал Раби Абба. Да, это тот, кто взывает и не знает, кого он призывает. И сказано: каждому, кто призывает его истинно. Что значит истина? Это значит печатью царского перстня.
0: И следует понять, что такое истина и ложь, когда слышит только того, кто зовет воистину. И он спрашивает, что такое воистину. Для этого нужно знать, что такое во лжи. То есть что означает, что человек зовет Творца во лжи, в работе. И в комментарии Сулам, Бара Сулам приводит толкование наших мудрецов. При сотворении мира, когда он сказал ангелам: «Создадим человека в образе нашем», милость, хесед, сказала, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Истинно сказал, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю, как сказано, и правда сброшена будет на землю. Объяснение. Известно то, что сказали мудрецы: всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже в лолишма, потому что из лолишма придет к лишма. Ведь человек из-за своей низости не может сразу же заниматься заповедями Творца для того, чтобы доставить своему Создателю наслаждение. Поэтому он должен сначала заниматься заповедями в лолишма, то есть исходя из собственной выгоды. Но вместе со всем этим он привлекает высшее благо святости посредством исполнения заповедей. Благодаря высшему благу, которое он привлекает, он в конце придет к исполнению заповеди лишма. Поэтому истина возражала против создания человека и сказала, что весь он

0: ложь. И сказанного мы видим, что истиной называется лишма, то есть ради Творца, а ложью называется лолишма, то есть ради собственной выгоды. И таким образом можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Близок Творец к каждому, кто зовет его воистину. Известно, что понятие «далекий» и «близкий» в духовном означает, что подобие по форме называется «близкий», а различие по форме называется
1: «далекий». Получается, что человек, желающий достичь свойства истины, то есть приходит к состоянию, в котором он чувствует, что если Творец не поможет ему прийти к свойству ради небес, у него самого нет никаких шансов когда-либо прийти к ступени лишма. То есть чтобы он делал все только ради небес. Тогда он призывает Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему свойство истины, которое называется «ради небес». То есть он просит, чтобы Творец дал ему свойство истины, которое называется «подобие по форме». К такому человеку Творец близок, ведь он хочет быть в подобии по форме с Творцом, что называется «как он милосерден, так и ты будь милосерден». Это называется, что Творец близок к тем, кто желает близким ему. Это называется свойством подобия по форме. Однако, те люди, которые взывают к Творцу во лжи, то есть они хотят, чтобы Творец помог им в свойстве лолишма, что называется отличием по форме, получается, что Творец далек от них. Ведь они не хотят приблизиться к Творцу, что называется слиянием, подобием по форме. И об этом Зоар говорит, что истина зовется царским перстнем, который является свойством истины. Другими словами, высшая малхут, которую они принимают на себя, является свойством истины, то есть во имя небес.
0: Однако человек должен сначала подготовить кли для этого света, который называется желанием отдавать. Ведь кли называется потребностью. То есть человек не взывает к Творцу, чтобы он помог ему до того, как он начнет работу на отдачу. И он видит, что у него нет никакой возможности достичь этого самостоятельно. И тогда человек просит помощи свыше, чтобы ему помогли. Поэтому после того, как человек сделал все, что в его силах, и видит, что у него нет никакой возможности обрести это желание, тогда он приходит к осознанию, что нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме Творца. Тогда человек говорит: «Отец наш, царь наш, нет у нас иного царя». То есть, как сказано выше, нет никакой возможности, чтобы у нас была такая вера в царя, чтобы мы могли служить ему в свойстве из-за того, что он велик и правит всем. А только ты, то есть Творец, можешь помочь ему. И там книга Зоар объясняет, что царский перстень называется средней линией, а средняя линия называется истиной. Другими словами, каждая линия сама по себе не обладает совершенством. И это можно понять в виде примера. Когда два человека приготовили трапезу для общества, один приготовил мясо и рыбу, и другие блюда, а второй — только приправы, соль, уксус и тому подобное. А в конце между ними возник спор, и каждый из них сказал, что он пригласит всю публику к себе и угостит их трапезой. И вот тот, кто обещал подать лишь пряности и специи, кормит ими людей, дает пить им уксус, есть соль и тому подобное. И кто может есть это? А второй, который подает мясо, рыбу и остальную еду, но кто может есть мясо, рыбу без соли?

0: награжденными он хочет получить за свою работу, тогда он ощущает горький вкус. То есть он видит, что он не в порядке. Иными словами, он видит, что он не в состоянии сделать что-либо ради пользы Творца. Получается, что тогда, когда каждая линия отдельна, нет совершенства. Ведь совершенство его правой линии лишь в том, что он довольствуется своей долей. Это значит, что он говорит, что он уже удостоился большой награды тем, что у него есть небольшая связь с духовным. Пусть это даже лолишма. Но в практическом плане у него что-то есть благодаря тому, что он исполняет заповеди Творца, даже если его вера в Творца лишь частичная. Но эта часть тоже важна для него. Тогда как в левой линии он видит, что полон недостатков и чувствует горький вкус своей жизни. И это словно приправа, которую добавляют в еду. Но приправа без еды не является пищей. Получается, что в каждой линии самой по себе нет совершенства. Но когда используют обе линии, правую и левую, этим приходят к средней линии.
1: Это значит, что Творец дает душу, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — отец, мать и Творец. Отцом называется правая линия, он дает белое. Белое означает, что там нет никакого недостатка. Матерью называется левая линия. Она дает красное, что означает недостатки хисарона. Из них обеих вместе тогда может возникнуть средняя линия, которая называется «Творец дает душу». И тогда появляется свойство человек, Адам. И следует знать, что когда человек переходит в левую линию и начинает видеть, насколько он далек от желания отдавать, и погружен лишь в эгоистическую любовь и видит свои недостатки в такой степени, в которой он никогда не мог представить себе, насколько он будет далек от работы ради небес, и начинает думать, что нет сомнения, что к нему приходят посторонние мысли от ситры ахра, которая посылает ему эти мысли и желания, не соответствующие, не подобающие человеку, который хочет быть работником Творца, но даже и простому человеку, который не занимается духовной работой, тоже не подобают такие мысли и желания. Тогда человек должен укрепиться в вере в мудрецов и поверить, что все эти мысли приходят свыше, как сказано в изречении о других богах. То есть Творец посылает их человеку. Но не надо думать, что это новые мысли и желания. То есть, что до этого их не было в человеке, а они появились сейчас. Это не так. А до этого они были в теле человека без всякого раскрытия, поскольку ничего не происходит без потребности в этом. А теперь, когда человек хочет идти путями истины, и он хочет исправить себя, свыше ему раскрывают то, что есть в его теле, но еще не видно снаружи. А теперь, когда человек хочет исправить себя, ему раскрывают эти мысли, чтобы он знал, что исправить.
0: И для того, чтобы понять это, стоит посмотреть, что написано в книге «Плоды мудрости». Я на самом деле признаю, что был прав в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь. И наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрытым.

0: ошибающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись. И если раскроются сейчас, должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправленность лишена надежды. И ее раскрытие — это великое спасение свыше, ибо есть правило, что нельзя отдать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор. Я помню, что подобное этому было у меня с тобой в первый день Роша Шана, когда мы вернулись из дома с Кидуша. Ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил в своем из молитвенники утром во время молитвы. И преисполнился я пред тобой великой радости. И ты спросил меня, веселье это, что проку в нем. Я сказал тебе так же, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не подчинены полностью, и в любом случае само их раскрытие считается великим спасением, и к этому привела святость этого дня. Поэтому не надо удивляться тому, что человек ощущает падение, как будто бы его сбросили с высоты. А напротив, человек должен верить, что Творец занимается им и ведет его, чтобы у него была возможность достичь слияния, как сказано, и слиться с ним. И тогда человек приходит к состоянию, когда чувствует, что он грешит. То есть до того, как он начал работу на отдачу, он считал, что ему не хватает совершенства. Но, в общем-то, он в порядке, так как видит низменность других людей, тогда как он, к счастью, не так уж плох. Но сейчас он видит, что он хуже всех. То есть ни у кого больше нет таких мыслей и желаний.
1: И ответ, как сказано выше, что чтобы человек имел возможность получить нечто совершенное, у человека должен быть совершенный хисарон. Поэтому свыше ему раскрывают всякий раз его недостатки, которые были скрыты в теле человека. И получается, согласно этому, что человек должен сказать, что Творец проявляет к нему милосердие тем, что раскрывает ему его недостатки в точности, как дает ему наполнение, ибо нет наполнения без недостатка хисарона. И отсюда можно объяснить то, что сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать, из поколения в поколение буду возвещать устами моими верность Твою». И следует понять, что такое «буду вечно воспевать». Как можно воспевать Творца, когда человек видит, что он полон недостатков, и сердце его не согласно с Творцом, и он чувствует, что он далек от Творца. А иногда ему даже хочется сбежать с поля боя. Как же он может сказать, что это милосердие Творца, и он воспевает Творца за это? И из сказанного получается, человек должен сказать, что то, что он находится в самом низком состоянии, вызвано не тем, что он сейчас стал хуже, а теперь, так как он хочет исправить себя, чтобы все действия его были только ради небес, свыше ему раскрывают его истинное состояние, которое находится в его теле. И до этого момента они были скрыты и не появлялись наружу. А сейчас Творец раскрыл ему их, как сказано выше, в книге «Плоды мудрости», в письмах.
0: И об этом человек говорит, что в этом и есть милосердие, что Творец ему раскрыл зло, что в нем, чтобы он знал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Выходит, что с одной стороны человек видит сейчас, что он отдален от Творца, а с другой стороны он должен сказать, что Творец близок к нему, и Творец заботится о нем, показывая ему его недостатки. Поэтому он должен сказать, что это милосердие. И об этом сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать». То есть, с одной стороны, у него есть радость, и он воспевает Творца за это, а с другой стороны, он видит, что ему нужно совершить возвращение. То есть он должен просить Творца, чтобы приблизил его и дал ему желание отдавать, которое является второй природой. И об этом сказано: «Из поколения в поколение будут возвещать верность твою», где «из поколения в поколение» означает, что есть прекращение посередине, и это подъемы и падения. То есть «поколение» означает положительное, прекращение — отрицательное. Но именно благодаря им раскрывается свет веры.
1: Тут говорится о двух линиях. Так как прийти, что дает каждая, как прийти в конце к совершенству, без того, чтобы левая раскрылась, нет места для правой?
0: Нет ничего нового. Все только касается того, что раскрывается в человеке, когда он развивается и хочет уподобиться Творцу, и нет ничего происходящего без необходимости, все приходит со стороны Творца, чтобы приблизить его.
1: Да. Тут есть момент, как человек выстраивает свое отношение к работе. Он говорит, что и когда вера в Творца лишь частичная, эта часть тоже должна быть важна для него.
0: Есть люди, у которых страх лишма, то есть потому что Творец велик и правед, что они удостоились того, что служат царю, и это их вознаграждение, и им ничего больше не нужно взамен, то есть они отменяют собственную власть. Перейдем к уроку с 4 ноября 2002.
1: Мы сейчас послушали статью, что значит нет у нас царя, кроме тебя, в работе с Шлаве Сулам, 3 том, страница Рейш Нун Гей, 355. Что Рабаш хочет сказать нам здесь? Что называется «нет царя, кроме тебя»? Есть еще цари в мироздании, кроме Творца, и мы выбираем его, а других не выбираем, ведь нет никого, кроме него. Дело в том, что обращаться к Творцу, входить с ним в связь, в контакт, в отношения можно только согласно подобию по форме. Если человек в общем от того, что называется Творец, обретает какое-то одно свойство из многих свойств, которые есть у Творца, он находится с ним уже в связи с Творцом через это свойство, через подобие по форме, через уподобление по форме. Это называется истина. Это свойство называется истиной. Поэтому написано, что человек должен знать, к кому он взывает, взывать воистину. То есть, что контакт может быть только согласно тому свойству, которое есть в них обоих. То есть я должен в каком-то виде, в какой-то форме найти, узнать, какие свойства есть у Творца, и устремиться и обрести эти свойства от легкого свойства для исполнения во мне, на моем желании получать, к большим свойствам, более далеким, более тяжелым для исполнения, пока я не буду целиком в моих свойствах как Творец, тогда будет называться имя Творца на тебе. И это то, что мы учим в подъеме мана. Что называется ман? Ман называется потребность в исправлении, чтобы мое свойство было в точности как его свойство, делающее свое желание как его желание и так далее. Если мое желание, чтобы я был как он, не исправлено, это не совсем правильное желание, то есть я пока еще ошибаюсь, сомневаюсь, кто он и что он. Это называется, что я не зову его воистину. И тогда этот хисарон не называется ман и не входит, не ощущается в высшем. Это согласно примерам, которые Ребе дает тоже, что ребенок болеет, и врач сказал матери, что можно давать ему это и это, а остальные вещи нельзя давать. Ребенок плачет и кричит, и требует только то, что он хочет. Если среди тех вещей, которые он кричит, есть вещи, которые врач дал разрешение давать, то мама дает. А если нет, то нет. Так и наш ман. Это ман, просьба, на которую есть реакция, ответ только при условии, что мое желание уподобляется его желанию. Сделай свое желание, сделай его желание, как его желание. Сделай его желание, как твое желание. А исправление для этого, чтобы у нас была просьба к истинным вещам. Общее исправление называется вера, потому что не может быть у меня просьба к Творцу правильная, если это просьба для собственной выгоды. Она обязана быть для его пользы, ради отдачи, и в каких-то видах ради отдачи. То есть неважно в каких, но ради отдачи. То есть прежде всего мое желание, моя просьба, мое устремление должно быть над моим желанием получать, над мыслями о себе. Просьбы должны быть, чтобы обрести желание для ближнего, отдачу ближнему, то есть вне меня. И это свойство, которое мы обретаем, чтобы не думать о себе, а думать вне себя, то есть о Творце в конечном счете, это свойство называется вера. Сила это тоже приходит свыше силы веры. И она позволяет человеку подняться над своими желаниями и не думать о них. А до того, как человек обретает способность веры, то есть быть выше требований своего тела, у него вообще нет, он не обращается к Творцу, он обращается только к себе, как будто. Поэтому он пишет в предисловии учения десяти сферот, что мы нашли несколько учеников, которым не помогло занятие Торы и заповедями. Это в пункте 15, мне кажется, в предисловии к ТЭС. Сейчас посмотрим.
0: Юдбет.
1: 12. Да, то человек находится в состоянии, что он изначально находится, как все мы, в желании только получать для себя, и думает, что может согласно своему разуму, согласно тому, что написано, и Тора — это лекарство от всего, и так просто прийти к лишма. И тогда он пишет здесь в предисловии к тест в 12 пункте. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах, что просто так из лишма приходит лишма. Ведь мы нашли нескольких учащихся, у которых занятие Торы не пошло на пользу, так чтобы удостоиться посредством света, заключенного в ней, прийти к лишма. То есть есть люди, которые вкладывают себя, просто готовы резать себя, вкладывают 24 часа в сутки. Действительно, от всего сердца, но методика неверная. И тогда никакой пользы настоящий нет от этого занятия. Однако по поводу занятия Торой и заповедями в лолишма, то есть лолишма тоже должно быть направлено очень особенным образом на цель. Когда он верит в Творца и в Тору, и в вознаграждение и наказание, и занимается Торой из-за того, что Творец заповедовал этим заниматься, но примешивает к этому само наслаждение. Короче говоря, он потом приходит к решению, когда он говорит, что не будет полезно человеку ничего в занятиях Торы, если он не обретает веру. То есть обязан прийти к состоянию, когда он поднимается над желанием получать. И это он должен требовать. А требовать веру — это, по сути дела, наше главное занятие. То есть когда мы учимся, когда читаем наши книги, мы обязаны только к этому стремиться, чтобы получить свыше особую силу, которая поможет нам оторваться от нашего желания получать и жить с заботами отдачи Творцу, чтобы это было в моей голове как самое большое. И эти вещи приходят к человеку, когда он не знает заранее, что это. Это Рабаш говорит здесь такими словами, что он говорит в статье: правая линия и левая линия приходят как два ангела. Они находятся внутри человека и приводятся в действие свыше. Но средняя линия называется, что Творец дает душу. Душа — это называется божественная часть свыше. До того, как получают эту божественную часть свыше, как можно знать, что это? И всякий раз, когда человек получает новую душу, добавляется ему средняя линия, душа. Он не знает, какую часть еще он получит. Поэтому работа происходит неосознанно от этого, от результата, пока он не получает его. И две линии, в которых человек работает, правая и левая, это лишь условия для получения души. Это не сама душа. Это идет согласно: приложил усилия и нашел, приложил усилия и нашел. Приложил усилия в двух линиях: свойства Творца, свойства творения, то, что кажется тебе так и так, сделай между ними разные действия, разные работы. Потом, как следствие правильной работы и правильному слиянию этих линий, ты получишь свыше то, что называется душа. Что это? Не знаю. И нет как бы никакой связи между занятиями двумя этими линиями, которые ты получаешь свыше, как душа, кроме причины и следствия. И пока ты занимаешься двумя этими линиями, ты не знаешь, что такое душа, которую ты потом получишь.
2: Ну, есть
1: еще несколько вещей, которые он упоминает он в статье, невозможно целиком это пройти.
2: Мишу дофек либо макшев.
1: Кто-то стучится мне в компьютер. Да.
0: Что значит, что человек должен познать свойства Творца? Вы сказали первый этап.
1: Что такое, что человек должен познать свойства Творца? Нет, я не сказал, что это первый этап. Как можно до того, как ты постиг познать свойства Творца? Невозможно. Но я сказал, что чтобы вознести правильную просьбу, как в этом мире, тебе для этого нужны несколько условий. То есть прежде всего ты обращаешься к человеку, когда у этого человека есть то, что ты требуешь. У него есть желание дать тебе, если ты просишь. И у тебя есть знание, как просить это у него. Разные эти условия, если они реализуются, в общем, с твоей стороны называется подъем ман. И тогда с его стороны наверняка, потому что он хочет этого, есть спуск мада. И об этом мы вообще никогда не говорим, что нижние возносят мана, свыше в каком-то виде не хотят ответить. Нет такого. Добрый творящий добро свыше действует. У него есть только одно условие. Попроси то, что есть у меня, и попроси в таком виде, чтобы это было во благо тебе. Вот и все. То есть подготовить килим, это называется у нас подготовить килим, это наша работа. Подготовить кли называется, что у меня будет хисарон к тому, что он хочет дать, согласно мере и согласно характеру этого действия. Вот и все. Называется решимо, чтобы было правильным, согласно решимо облачения и решимо вьюта. То есть, в общем, сила экрана, которую я получу свыше, это то, что действительно мне нужно. То есть, что я ожидаю его заранее. И тогда в этом есть, конечно, порядок действий. Есть скрытие, и ахураем, есть по ним, и в подготовке келим, и в получении светов. Но в конечном счете подъем мана, это называется, сделай твое желание подобным его желанию. Только это называется ман. А иначе ты можешь кричать, учиться. Для этого тоже есть счет, но это не входит в действие, которое приводит в действие высшего. А постепенно эти вещи собираются и заставляют человека все-таки продвигаться.
0: Да? В чем разница между верой и знанием? Вы сказали, это тоже раскрытие?
1: Вера и знание. Знание — это то, что я чувствую внутри желания получать, то, что я хочу внутри желания получать, то, что кажется мне в желании получать, что это может быть наполнение. Для меня это называется знание. А вера — это называется, что, несмотря на то, что я чувствую внутри желания получать, я хочу работать выше этого знания. То есть выше наполнений, которые желание получать требует. Это пока что для исправления, отдачи ради отдачи. Но потом, в работе в получении ради отдачи, я работаю со знанием, с наполнением внутри желания получать, тоже в отдаче. Это уже вещь, которую мы не можем так представить себе. Да. Вы сказали, что есть три условия для требования, что если у него есть то, что ты хочешь, у него есть желание дать тебе, и что у тебя есть знание, как просить.
0: Я не знаю, является ли это тремя условиями правильного требования, чтобы призывать Творцу воистину то, что он говорит. И можно сказать еще несколько условий, это как в нашем мире. Представь себе, ты то, что он хочет, да? Ну, скажем, ты хочешь купить что-то новое. И от чего это зависит, чтобы ты наполнил себя этим наполнением? Неважно, это наполнение ради отдачи или получения, какие цвета, какие килим, неважно, есть хисарон. Как ты достигаешь наполнения к этому, этого хисарона? Я должен пойти в магазин, должен купить в магазине для того, чтобы получить в магазине, я должен дать им деньги. Чтобы у меня были деньги, я должен их получить. От кого я получу их? От хозяина. Когда хозяин даст мне деньги, я должен заплатить ему за это работой. Когда я могу заплатить работой, мне нужна энергия для этой работы. Какая энергия? Я должен изначально понять, что та рубашка, которую я хочу купить в магазине, для меня было бы важным, что обяжет меня сейчас приложить усилия в работе. И во всех этих вещах у тебя есть связь и с хозяином, и с продавцом. Хозяин хочет мне дать деньги, если я дам ему то-то, такую-то и такую-то работу. И здесь должно быть совпадение желаний. Ты сказал «связь». То же самое в любом месте. Нет здесь ничего нового в отношении духов. Нам нужно подобие свой с Творцом. Знай Творца своего и служи ему. И первое знание в контакте с ним — это вера. Подняться над желанием получать. Поэтому он пишет в 17 пункте, что нет у тебя большей заповеди, чем это — обрести веру. Обрести килим бины, свойства бины. Малхут, которая обретает свойства бины, она поднимается на уровень бины, и затем ты уже знаешь, все открыто перед тобой. Нет ограничений. Мы путаемся в словах, которые мы произносим. Вера, высшее знание, вера. Праведник верой своей будет жив, всевозможные такие фразы. Но в конечном счете это действие, когда мы изучаем, мы очень хорошо понимаем, что это. Без подъема Малхут в вину не может быть никакого действия. Да?
1: Вы сказали, что в той мере, в которой творение обретает, по крайней мере, одно свойство Творца, оно подобляется по форме. Вопрос, какой совет, чтобы знать все свойства в процентах?
0: Ты задаешь вопрос, который всегда задается. Есть у Творца 620 свойств. И я должен выполнить все 620 этих свойств для того, чтобы обратиться к Нему, каждый из них. Ты можешь сказать так, а можешь сказать так. Это не важно. Не важно. Ну, скажем так, то, что я хочу сейчас выполнять только одно из этих условий, это значит, что я выполняю одну часть из 620, из всех 620. Ну, скажем, что это только одно, потому что таким образом это проясняется. Это не количественное понятие, как мы говорим, что в семени есть у тебя все свойства, и в маленьком зародыше есть все свойства, и в родившемся ребенке есть все свойства, все органы, но задействованы ли они, ощущаются ли они, находятся ли они под его управлением, ради отдачи, ради отдачи, или даже в получении ради отдачи. Ты понимаешь, проблема только в выражении, как он пользуется своими частями, только рукой, только ногой или всеми органами в мире руки и ноги. Мы так выражаем всегда. Мы говорим, есть у него только кетер, свет нефиш кли кетер. Нет, больше есть, но мера работы, она всего лишь... Это так выражается. Поэтому нельзя относиться к языку формально, что так написано. Нужно верить, что за написанным стоит, что имеется в виду и о чем говорится. В любом случае, вопросы. Непонятно, что такое вера. Верой называется сила, которую человек обретает, которая помогает ему находиться выше собственной природы, животной. Это значит, что у нас есть желание к животным вещам, да? Это еда, отдых и секс. Это главным образом то, что есть у животного. Конечно, это немного более развитое животное. Мы все-таки на уровне человека, и поэтому есть взаимовключение с более высоких уровней. Животное не требует там разной особой пищи с приправами, а мы все-таки находим разные вещи. Вот. Но есть у нас потом желание к деньгам, почестям и знаниям. Все эти вещи называются нашим сердцем, и есть в сердце желание к Творцу, что называется точкой в сердце, моя работа, когда точка в сердце станет важнее, более ярко выраженной, определяющей, чем все сердце, чем все желания к животным страстям и к человеческим страстям, то есть стремиться к Творцу изо всех сил. Это называется «не позволяет мне спать». Это то, что написано в «Плодах мудрости» на 70-й странице. Или где там у нас? На 74-й или где там? Ну-ка, не-не. По-моему, на 70-й. На 70-й, да, странице, а затем, когда он стремится к Творцу, пока не дает мне заснуть, он приходит из лолишма, этого клишма, то есть, чтобы его стремление было, не получил большую страсть, которую хочет поглотить его, но все хочет отдать ему. Это значит, что он обрел веру, обрел свойства или статус, который находится выше его природы, поднялся над выше животных страстей человеческих, так что сердце его не увлекает его, и также точка в сердце. Она не говорит ему, тебе стоит делать с Творцом, там у тебя все наслаждения самые большие. Но уже точка в сердце получила тоже исправление. Хафец Хесед. И это называется верой. Должны люди, которые задают этот вопрос, может быть, послушать то, что я говорил также в пятницу на лекции. Это уже есть в интернете, да? Я в пятницу дал лекцию, там мы говорили о вере. Так покажи, пожалуйста, вы можете прочитать там. То есть вера — это ощущение Творца. Вера — это ощущение Творца. И я сказал это много раз, и это не совсем точно. Вера — это не ощущение. Вера — это результат, когда человек чувствует Творца, как результат ощущения Творца, он обретает силу веры. Он обретает силу, которая помогает ему не быть зависимым от его желания получать. Его желание получать склоняется, подчиняется. Как человек до Махсома учится свойствам Творца? Мы не говорим до Махсома, что человек должен изучить свойства Творца, как он это может сделать. До Махсома это приложил усилия и нашел. Мы даже не знаем, в чем прилагать усилия. Не просто так написано, все, что в твоих силах делать, делай. У нас никогда изначально нет, когда я знаю, уже говорил об этом сейчас, что я уже изначально знаю свойства Творца, и им я собираюсь уподобиться. Наша работа по этапам. Я делаю работу, постепенно постигаю, понимаю в общем, что называется отдачей, и к этому я начинаю немного стремиться в той мере, в которой я понимаю, что это. И тогда я кричу, как кричит младенец. Он не знает, что кричит, о чем кричит. Ему плохо. У него нет четкого выяснения, что такое отдача, что такое ради отдачи, что такое творец, кому обратиться, как младенец на руках матери. Он кричит, он знает, кто такая мать. Это в невыясненной форме, и так же мы начинаем. Есть здесь много этого.

0: этапов.
1: Поэтому мы говорим, может быть, в таком виде, что «знай Творца, познай Творца своего и служи Ему». Но мы это уже говорим не о самых первых ступенях. Как можно верить Творцу, если мы не знаем, кто Он? Нет у нас возможности проверить и отведать, кто Он, и нет у нас веры. Правильно? Нет у нас ничего. Это то, что Он пишет в 18-м пункте учения десяти сферот, как обрести веру. Прежде всего, он приходит в своем развитии, в развитии своего объяснения, что нечего думать, что ты можешь развиваться, если ты не обретешь прежде отрыв от своего желания получать. Это называется сила веры, когда ты поднимаешься до бины, хафец хесед, не думаешь о себе, как он пишет в статье «Как ничего». Книги Зор, что если человек думает о себе, нет большего разделения между ним и Творцом. То есть, что это настоящий разрыв, когда он отрывается от него, и нет между ними связи вообще. Так нужно преодолеть этот разрыв. Это когда человек начинает думать вне себя. Это называется верой. А верить Творца нужно это прочитать из предисловия к ТЭЦ. Верить Творца, вознаграждение, наказание, и во все это возможно. Находиться на связи такой с Творцом только после того, как обретаем веру. Ладно. Да, кто это? Ну да.
2: Написано на странице 262, что получается, что с одной стороны видит, что он далек от Творца, а с другой стороны человек должен сказать, что Творец близок к нему, что Творец занимается им, показывает его хисарона. Что значит должен сказать? Он чувствует, что он далек. Что значит должен сказать?
1: Мы — желание получать. Если мы говорим о желании, как ты можешь сказать желанию получать? Сейчас ты должен радоваться, сейчас ты должен плакать. Ты не можешь. Желание — он чувствует наполнение. И если со стороны кто-то говорит этому желанию что-то, желание не слышит, не понимает. Мы слышим разумом. А желание наше от этого не впечатляется. То есть если написано в каких-то книгах, что нужно почувствовать, и нужно действовать и делать, имеется в виду, что нужно привести к состоянию, когда я буду чувствовать, привести к состоянию, когда я буду делать. А как иначе? Ну, скажем, у меня какое-то дело с кем-то, скажем, с Яковом. Я хочу, чтобы Яков захотел. Я могу сразу же достичь его желания? Нет. Он может сказать «нет», «да-да», как он обычно и говорит. А делает, как обычно, наоборот. То есть я должен произвести какое-то, производить какие-то действия над ним, когда вследствие этих действий он начнет тоже себя каким-то образом особым задействовать, когда в результате этих действий образуется в нем желание, которое я хочу. То же самое я по отношению к себе. Потому что мое желание получать не находится под моим контролем вообще. Не находится под моим контролем, но через Творца я задействую его. сделает свое желание, как его желание. Я могу это сделать сейчас? Сколько действий я должен произвести свыше через Творца, чтобы изменил мое желание, чтобы поменял мне? Я сам не управляю собой, не способен ни на что. Только через него.
0: Кен?
1: Все, да?
3: Постижение веры — это условие или это путь прийти к истине?
2: Постижение веры — это первый этап на нашем этапе, когда от него и далее мы можем говорить о духовных действиях. Духовное — это называется ради отдачи. Вера — это сила, которая находится в тебе, и ты можешь начинать отдавать силы бины. Мы — результат разбиения килим, и в нас есть получающий килим ради получения, и килим, отдающий ради получения. И килим бины мы тоже используем их, чтобы наслаждаться самим. И исправление, но прежде всего это начать исправлять отдающий килим, килим бины, потому что она сама находится в неисправности только потому, что находится внутри Малхут. Как начать исправлять бину, которая находится в разбиении только потому, что находится внутри Малхут? Нужно начинать сокращать части Малхут, и тогда части бины, которые внутри Малхут, начинают обретать исправление. И они уже не будут влиять на килимбины. И тогда уже есть исправление для килимбины. То есть это называется, что не используют ахаб, а начинают исправлять только гальгальтовый найм.
3: Какова роль разума и мысли в этой работе, если вообще это возможно?
2: Роль разума и мысли человека во всех этих действиях. Разум — это нечто внешнее. Это единственное, что у меня сейчас есть. Кроме неисправленных килим, я должен дать своему разуму всякие решения, что мне стоит, да, стоит мне, то есть в моем желании получать, заниматься Торой, чтобы исправить себя, чтобы заработать больше. Это называется, что занимаются в Лолишма, чтобы выгодить от духовного, и из ло лишма приходит к лишма. Мы все состоим из земли Израиля, из Египта, из фараона, из народа Израиля в изгнании, в рабстве, и Моше, и Аарон, и все египтяне. Посмотри, какое сочетание сил должно быть в нас, чтобы одна точка, которая называется Муше, а за ней уже народ Израиля, чтобы вышли из Египта. Египтяне, фараон, все эти вещи остаются пока что внутри нас. Но чтобы эти отделились от тех, все, что у тебя есть в Египте, это называется, что это находится внутри нас сейчас. И нужно прийти к состоянию, когда одна часть из нас отдалится от второй части, которая называется египтяне, фараон, Египет и так далее. Это называется выход из Египта. Только одно намерение, одно маленькое желание, чтобы
0: убежала оттуда. Но фараон и все эти вещи, они остаются у нас.
3: Что значит, что вообще свойство веры у человека было ниже важности, по важности? На первой странице Рабаш пишет, что все-таки человек всегда как бы выбирает идти выше знания. Почему? Потому что это как бы по причине того, что человек верит верой мудрецов, то, что они постигли.
0: Я не понимаю, что ты говоришь. Ты можешь в одном вопросе сказать все?
3: Что такое вера мудрецов, которая ломает все мое мнение? Что вера вообще не относится к этому?
0: Ты произнес 10 предложений, снова я ничего не понял. Я не знаю, что такое 255. Один вопрос. Ты можешь задать?
3: Вера, а это не относится к человеку?
0: Какое одно предложение? Не понял из этого ничего. Спроси одним предложением.
3: Есть что-то, что уже...
0: Это не вопрос, есть что-то. Что такое
3: вера мудрецов?
0: О, прекрасно. Ну, что такое вера мудрецов? Ты понимаешь, вместо он адвокат, он привык. Это я тоже на суде Бенци сказали мне, ты должен сказать все, кроме как хвалить его. Я сказал только об этом говорил. Но в каком виде? Что он не способен делать это. Но прежде делал все. То же самое, да, ты закручиваешь в таком виде. Что такое вера мудрецов? Есть определение. Но то, что написано, написано. Что такое вера мудрецов? Вера мудрецов называется... Что вынуждает тебя идти к врачу?
3: Ну что, я знаю, что я больной.
0: Ты знаешь, что ты болен. И знаешь, что есть кто-то, кто понимает в твоем состоянии больше тебя, то есть знает также причины твоего состояния и знает, как выйти из этого и прийти к хорошим результатам из того состояния, в котором ты находишься. То есть я, как животное, чувствую нынешнее состояние. Есть мудрец, который видит причину. Что такое вера мудрецов? Он знает, откуда родилось мое состояние, он знает, как достичь более лучшего состояния, которое будет следствием моего состояния. Вот к такому мудрецу я должен попасть. Это называется... И что значит попасть? Верить. Против моего разума. Наперекор моему пониманию. Что то, что он скажет мне, это будет противоречить тому, что я думаю. Обычно врач говорит мне, принять лекарство, я принимаю. Потому что здесь есть и поддержка от общества, и другие вещи, понятно. Но у нас... Когда мы продвигаемся, нам нужна вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Как мы говорили о вере. Вера — это сила, которая помогает мне быть выше моего желания получать, то есть против моей природы, в противоречии моему разуму. Врач говорит мне, чтобы быть здоровым, ты должен сунуть руку в огонь. Я должен обрести сейчас силу веры в этого врача, чтобы я сделал, чтобы у меня была способность наперекор моему животному, да, так оно не позволит мне это сделать. Я должен получить сейчас дополнительную силу, особую, высшую силу, силу высшей природы, которая поможет мне идти согласно мнению врача и сунуть руку в огонь. Так же, как и в моей природе, есть сила, чтобы что я не сунул руку в огонь. Теперь я должен получить такую силу, чтобы сунуть руку в огонь, ты понимаешь, что это дополнительная сила еще большая и более высокая, и более мощная, чем моя природа. Я говорю, я должен получить ее свыше, у меня нет такого. Это и называется новое творение, которое приходит к человеку. И вера мудрецов, то есть это выше моего разума. Ты обретаешь его разум, его мудрость. Идешь согласно его разуму.
4: Маша, ешь по.
5: Ешь по.
3: Тут есть проблема. Но чем это отличается, скажем, от самоубийцы? Они тоже ведь говорят так, что они идут против природы.
0: Самоубийца не идет против природы. С какой стати? Самоубийца делает расчет. Он, согласно своему животному расчету, обнаруживает, что ему стоит избавиться от жизни, чтобы не испытывать страданий. Поэтому запрещено жалеть самоубийцу. Поэтому запрещено хоронить его на обычном кладбище. Это человек. То есть жизнь дала ему какую-то задачу. Он не хочет выполнять эту задачу. Я не собираюсь осуждать их. Ни в коем случае. Сказано, не суди товарища своего, пока не окажешься на его месте. Но это расчет. Конечно. Животное не может делать такие расчеты. Не может? Делает. Может. Мы не знаем этих расчетов. Ты знаешь, я слышал, что есть киты, которые выбрасываются на берег и умирают. Да, есть такие разные явления в природе. Есть в природе всевозможные явления, что после того, как совершают зевук и порождают новое поколение, умерщвляют себя. Есть разные такие животные, звери. Это расчет природы. И в человеке, только в человеке это расчет как бы более развитый. Но если ты скажешь спросишь самоубийцу, он скажет тебе: я не могу, моя жизнь полна страданий, я хочу избавиться от них и не могу чувствовать эти страдания. Чтобы не чувствовать, у меня нет другого выбора, кроме как свести счеты с жизнью. Вот и все. Это очень легкое действие, чтобы убежать от страданий. Жизнь иногда намного тяжелее.
4: אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול? מה הוא רוצה מהחיים שלו?
3: שהוא חושב.
4: לא מדי כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב.
3: Он хочет, чтобы у него был почет, деньги, отдых, чтобы было мне хорошо. Яков, ты помнишь? Ну, сделай нам одолжение.
0: Сделай нам одолжение. Мы должны учиться. Каким образом мы должны учиться? Сидеть, я понимаю. Перед книгой, я понимаю. Перед какой книгой мне сказали? Что учить написано на стене, согласно порядку? Что мне еще нужно, чтобы правильно учиться?
3: Прежде всего, должна быть подготовка перед учебой.
0: Подготовка перед учебой. Что такое подготовка? То есть выпить стакан кофе?
3: Нет, думать. Думать о том, о чем человек должен думать во время учебы. Но об этом нужно подумать еще до учебы.
0: То есть подготовка во время учебы, чтобы человек подготовил себя, как он будет вести себя во время учебы. Что значит вести себя во время учебы? То есть что? Какова цель учебы, направление, что он хочет в результате учебы?
3: Чего он хочет в учебе?
0: Чего он хочет в результате учебы? То есть сейчас я читаю там какую-то страницу, мне не так уж важно, что именно я читаю, важен результат. Мне сказали читать эту страницу, я читаю эту страницу. Скажут читать другую, буду читать другую. Главное — результат, верно? То есть совершенно не важно нам, что учить. Может, почитаем газету?
3: Нет, но мы говорим о книгах наших.
0: О книгах. Почему так важно изучать мне эту книгу? Что только от этого может быть результат, который я хочу? Да, но почему?
3: Правильный результат.
0: Правильный результат. Почему? Почему именно из этой книги?
3: Ну, потому что человек верит верой мудрецов. Сказали ему, что об этой книге именно надо ее учить.
0: Ладно, хорошо, что в этой книге есть какое-то чудо.

0: Так я тебя спрашиваю. Но мы не знали, как эта таблетка работает. Только мы знали, что это чудодейственное средство, что если я принимаю это в это отверстие, которое называется рот, и она как-то там внутри тела действует, я сплю. Результат. Так я должен получить здесь какую-то силу от книги. Свет, возвращающий к источнику, говорят. На что он должен подействовать? Что я хочу, чтобы изменилось? Что я хочу, чтобы у меня было?
1: Ну, прежде всего...
0: Что я хочу обрести? Что?
1: Ну, сначала должно быть...
0: Не, не сначала вообще. Чего я хочу? Веру. Веру.
1: Но вера должна быть против чего-то.
0: Нет, нет, секунду, не против. Я должен обрести веру, приподняться над своей природой. Дальше там увидим. Вера. То есть, ну что такое вера? Вера — это не быть погруженным в себя, не думать все время о своих келим, о своих желаниях, как я их наполню. Чтобы требовать от книги такого результата, я должен почувствовать, что я действительно погружен в это и все время думаю о себе, и все время только в этом и нахожусь. И это начинает вредить мне, да? А если я еще не чувствую так, то и это я могу потребовать от книги. Я хочу, чтобы эта книга теперь во время учебы показала мне, насколько я далек от духовного. Я не знаю, что такое духовное. Не знаю, кто я. Я не знаю также, что называется «далеко» и как чувствуется это отдаление. Но я хочу, чтобы это было. Тогда и будет. Так от этой книги я почувствую, насколько я далек. А потом я почувствую, что это отдаление, это как болезнь, что это вредит мне. Это называется осознание зла. А потом, согласно этому, я захочу лекарства. Тора называется лекарство, приправа, лекарство. Свет, возвращающий к источнику, и так далее. То есть человек должен сейчас подумать, как я почувствую себя больным. К этому у меня тоже нет желания. Так с чего я начинаю? С какого состояния я начинаю, чтобы было у меня хоть какое-то желание? Желание, чтобы не было, не было желания. Как? Вообще, с чего я начинаю? Сейчас я открываю книгу, у меня вообще нет ничего. Ну, учится и учится, да. Что мы учим? А, неважно, там восьмая часть. ТЭС. Сейчас мне тут расскажут про Абу Ваима, про сына и дочку, про Зон, про всех этих. Ну и что? Что дальше? Как сделать так, чтобы у меня было какое-то желание, которое относится ко мне?
1: От книги дал.
0: От Творца не получил. Ну и что делать?
1: Чтобы Творец дал мне желание, которого у меня нет.
0: Так у тебя нет требования, чтобы Творец дал мне желание, чтобы было у меня к нему желание?
1: Ну пока еще нет.
0: Так и для этого нужно желание.
1: Нет.
0: То есть от Творца не получил, от книги ничего не требовать, от себя нет у меня ничего. Что же остается? Группа, товарищи, это ты забываешь. Если от ребят я вокруг себя я не получу никакого толчка, то я буду сидеть здесь рядом с книгой всю жизнь. Неоткуда нам получить желание, либо это Творец пробуждает меня свыше, либо окружение пробуждает во мне это снизу, ну, вокруг меня. То есть прежде чем я сажусь с книгой, я должен быть в группе товарищей, чтобы вместе, перед занятиями, мы подумали об этом. Как учиться, для чего учиться, чтобы мы накачали друг друга, промыли мозги друг другу, для чего.

0: нужно учиться и так далее, чтобы каждый впечатлялся от окружения, что ради этого только и стоит учиться, по крайней мере, с этим маленьким желанием, которым я впечатлился от них, ведь они сказали мне, что это что-то важное, большое, я начинаю завидовать. Они сказали, да ты вообще никто и ничто, посмотри, как у тебя, и как у нас это горит. И тогда моя гордость задета. Ну и посредством таких всевозможных вещей, зависть, страсти и почести выводит человека из этого мира в высший мир. И нужно использовать это, и тогда приходит к учебе.
1: Можно задать вопрос еще раз?
0: Гарик, верно?
1: Да. А где здесь вопрос усилия?
0: Усилие — это по отношению к окружению, получается. Остальное уже нет усилия, остальное — это желание, которое приходит и порождает желание, и желание рождает следующее желание, еще и так далее. Усилие получается у тебя, что только в окружении ты нуждаешься в усилии. Не дают тебе трудиться по отношению к верху, у тебя нет. Тебе нет возможности, дают тебе прилагать усилия только в одном, в том, что ты можешь прилагать согласно своим животным свойствам. Это по отношению к другим товарищам. Не требует от тебя ничего выше того уровня, на котором ты находишься. Оставь Творца. Ты не можешь напрямую обратиться к Нему. Через окружение, через группу ты обретешь желание к верху, и ты начнешь уже относиться к Нему.
1: А в чем усилие в окружении?
0: Так усилие получается, что в группе, то есть почувствовать себя меньше, ее, что это окружение больше воздействует на тебя, потому что ты меньше, и с большей силой, и ощущать, что окружение, что группа как важное что-то, что они говорят тебе, это задача, что такое духовное, чтобы казалось тебе самым важным, что ради этого стоит, и так далее. Все это вклад в группу. Но группа, то есть правильное окружение, и мое положение по отношению к этому правильному окружению, только на том уровне, где мы находимся, мы можем действовать. По отношению к Творцу ты что ты можешь сделать по отношению к Нему? Чтобы у тебя было желание к Нему, тогда ты уже обратишься к Нему.
1: Ну как человек получит от товарищей желание к Творцу?
0: Как человек получает от товарища желание к Творцу? Допустим, вы в вашем отделе видео решаете, что вы обязаны впечатлиться от важности духовного. Что духовное — это важно. Если так, почему бы вам не договориться между собой, как вы будете воздействовать друг на друга, как будете влиять друг на друга? Каждый там производит большую работу. Но только в этой большой работе, я скажу тебе, можно взять людей, которые будут работать еще лучше вас. Если я заплачу какому-то работнику с улицы, специалисту, видео в разных этих вещах, скажем, $2000 в месяц, хорошая зарплата, тогда он будет работать, может быть, даже лучше тебя. Так ты должен показать группе, что ты работаешь так хорошо, потому что духовное важнее, чем $2000 в месяц. Чтобы люди вокруг тебя впечатлялись, насколько важно для тебя духовное. Я смотрю, о, посмотри, и у этого, и у этого, и у этого. Действительно, есть в этом что-то, если люди вкладывают так много времени. Но если люди вкладывают и вкладывают уйму, только сколько работают здесь, этого нет на улице. Но их вклад — это только как в обычное предприятие. И не хотят они показывать внутреннее содержание изнутри, для чего работают, почему работают, скромно как бы действуют, да? Тогда никто не может впечатлиться от другого. Я впечатляюсь от твоей работы, насколько у тебя получается, насколько ты успешный, так же, как и в жизни, в обычной, на улице. Посмотри, какие успехи у него в продажах. Я не впечатляюсь от тебя, насколько твое желание к духовному заставляет тебя работать так тяжело. И это ущерб. Постепенно это придет. Это придет к нам. Но в конце концов это то, что должно быть, что я смотрю на других. Посмотри, работают здесь несколько десятков человек, может быть, 100 человек, допустим. И каждый отдает все свое свободное время этому. Если бы я впечатлялся от этого, я бы получил такую силу, я бы завидовал до такой степени, что сейчас, когда мы открываем ТЭС, я бы требовал буквально, ну пусть дадут мне тоже немного чего-то такого. Как может быть, что у них это есть, а у меня нет? Они уже продвинулись вперед, а я нет. Над этим нужно работать на нашем предприятии. Почему это хорошо делать в одном отделе? Потому что я вижу людей, которые работают со мной, я вижу, сколько они вкладывают. Я вижу... И я и понимаю их работу также. Тогда мне легче. То есть это не вопрос характера. Насколько я больше буду ценить работу другого. Я не знаю, что там на кухне сделает, скажем, 200 порций куриц. Это много или это мало? Не знаю. Но я знаю, что такое, скажем, сделать что-то в книгах, там, в написании или в редакции, или в подобных вещах, потому что мне это близко. И тогда характер человека, который работает, не важен. Это может быть характер противоположный моему. Я впечатляюсь не от того, что он тут устраивает много шума и такой горит. Он, может быть, горит от того, что он нервный. Нет, он горит по-настоящему, потому что я вижу результат, я вижу его продукцию.
1: Какие есть признаки, что наш результат, получили правильные результаты?
0: Не понял.
1: Какие знаки есть?
0: Признаки.
1: Что результаты правильные.
0: Есть ли какие-то признаки, что результаты правильные?
1: Что мы работаем в правильном направлении. Что мы работаем в правильном направлении. Что мы можем получить результаты, и что-то правильные результаты в правильном направлении.
0: Какие признаки есть у нас, что мы работаем в правильном направлении? Признаки, что человек продвигается в правильном направлении, они тоже разные. И также они противоречивые. Потому что мы состоим из кли света, из хиссарона и наполнения. Чем больше я продвигаюсь, у меня есть больше хиссарон, тогда я могу чувствовать себя хуже. И у меня есть большее наполнение, тогда я чувствую себя лучше в ощущении. Это может быть не в ощущении, это может быть по осознанию качества хиссарона и качества наполнения, насколько мой хиссарон, неважно, он большой или маленький, но к какой именно точке...
1: К большей
0: точности
2: в направлении Творца, а не куда-то в сторону. Также мое наполнение, но именно от того, что я связан с Ним, а не от того, что у меня есть от этого различные всякие приятные вещи и те или иные другие результаты. То есть признаки, они разнообразные. И на самом деле человек... не может как-то отсортировать, их проверить и сказать, этот признак такой, а потом этот другой. Эти признаки лучше оценивать по количеству изменений, которые есть у него за определенное время. Допустим, мы были Сенькой в Америке, помнишь? Почти нет, да? Может быть, еще день-два и забудем совсем. Это уже было как будто бы месяц назад, да? Это значит, что прошло много изменений. С четверга, когда приземлились, и до воскресенья. Прошло в общей сложности что? Два дня? Все, пятница, суббота. Это уже с трудом помнится. То есть собралось много состояний, накопилось. Это тоже признак.
1: Но без того, чтобы видеть выгоду от работы, это как же?
2: Так выгоду я могу видеть в разных мерах. Что такое выгода? Или я измеряю клей по его глубине в то время, когда оно пусто. Насколько я сожалею, насколько мне плохо от того, что у меня нет духовного. Плохое ощущение, да? Но... согласно измерению, это уже такая глубокая яма. То есть пока я не достигну какой-то вот такой глубины этой ямы, и я не приду к духовному, и тогда я радуюсь тому, что копаю все глубже и глубже. Понимаешь? То есть результаты, они согласны тому, что ты измеряешь. Поэтому я и говорю, в общем, столько изменений, сколько человек проходит, если в течение дня ты проходишь много изменений, тебя бросают и туда, и сюда, и так, и эдак. Я говорю о духовных состояниях, относительно внутренней работы. Это признак того, что ты продвигаешься. Вот и все. А остальное — это уже проблема. Нужно объяснять, как и что. Но это наверняка.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: То,
2: что мы слышали в конце, такой эталон, как оценивать себя, как измерять. Рав сказал, в общем, изменения, которые ты проходишь, это признак того, что ты продвигаешься. Наша роль десятки — это давать каждому товарищу место, предоставлять, чтобы он мог работать и проходить эти изменения. Мы не видим внутренних изменений, заботиться о важности цели, заботиться о том месте, чтобы он мог быть объединенным и так далее.
1: Мы слышали, что... невозможно делать усилия по отношению к высшему, а только по отношению к группе, потому что желание рождает желание. И так можно прийти. Основное усилие — это только по отношению к группе.
2: Да, я тоже отметил это. Еще было до этого об воздействии книг, как мы хотим привлечь свет во время учебы. Еще до того, как я сажусь перед книгой, я должен думать вместе с товарищами, как учиться, для чего учиться, для чего стоит учиться. И так каждый берет воодушевление от товарищей, что ради этого стоит учиться.
1: Учиться по книге. Я хочу почувствовать с помощью этого, насколько я далек от духовного, а потом почувствовать, что это болезнь, это плохо мне от этого, это осознание зла, а потом мне нужно лекарство получить, и тогда я буду относиться к книге, к свету, который возвращает к источнику, как сгула, как чудодейственное средство.
2: Мы слышали, что вера — это сила, которая является в результате Творца. Эта сила позволяет человеку подняться над своей природой, над своим желанием получать.
1: Сделай свое желание подобное его желанию. Если человек поднимает ман, ман должен быть в правильном виде, исходя из условий. Что значит ман? То, что когда ты хочешь уподобить свое желание его, и тогда наверху слышат нас, они: «Творец, он добрый, творящий добро», поэтому он ждет только, чтобы было пробуждение снизу, услышать этого, чтобы был ман.
2: Прежде чем человек хочет подняться над своей природой, во всех своих вот этих отталкиваниях, он вообще не обращается к Творцу, он обращается к себе. Он привел пример в предисловии к ТЭС.
3: Рав
2: дал несколько примеров, несколько определений, что такое вера, что это сила, которую человек обретает, она позволяет ему быть над своими животными желаниями, что это не результат, это следствие ощущения Творца. И в результате ощущения Творца он обретает силу не быть под своим желанием получать, его желание получать подчиняется. И когда он сказал, что обретение веры — это первый этап, от которого можно начинать уже говорить о духовном. Еще важно то, что египтяне не исчезают, они остаются внутри нас, но Израиль в нас, он должен отделиться от них. И в этом наша работа — отделить Израиль от египтян внутри себя.
1: По поводу усилий. Усилия только по отношению к товарищам, а по отношению к Творцу невозможно это сделать.
2: Прекрасно видеть, как во время подготовки к конгрессу вот в Бишеве уже ребята сидят вместе. И то, что от человека не требует больше, чем над его уровнем, то есть где ты находишься сейчас, какое твое состояние относительно этого, выяснять веру, то, что мы читали, то, что мы учили, смотреть только на один шаг вперед, как ты продвигаешься туда.
1: Я хотел обратить внимание на то, как нужно учиться по книге. Рав сказал, что книга должна показать человеку, насколько он далек от духовного. Второе — это наша зависимость от окружения, от товарищей, то есть зависть, страсть и почести выводят человека в высший мир. И поэтому нужно готовиться перед учебой, нужно как-то взращивать это желание получить его от товарищей.
2: Человек должен, может вкладывать все свои силы в течение всей своей жизни и ничего не достичь. Это меня зацепило.
1: Я слышал, что вера — это та сила, Рав так сказал, сила думать о товарищах, о других, это называется вера. Ни у кого нет веры. И чтобы приобрести ее, нужно прийти к вере мудрецов. И Рав дал определение тому, что ты идешь, исходя из разума мудреца, в соответствии с разумом мудреца. Перейдем к следующей части урока, перед этим споем.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשה.
1: Радость – это то, что показывает добрые действия. Если действия, они в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость. Радость – это показатель добрых действий. И если действия в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость.
2: Да, друзья, мы сейчас вот в каком-то периоде очень особенном, товарищи делают много всяких действий святых и сильно работают в подготовке к конгрессу. Вчера у нас на встрече десятки было такое воодушевление. Яков рассказал про 15 конгрессов в Европе, в Африке. В Мали открывают группу, мы слышали до этого, от Мутлю подготовки в Турции. Игорь рассказал про Россию и про Австралию, и про не Южная Америка, а Северная Америка. Мы видим, во всем мире есть просто потрясающая работа товарищей. Приходят новые товарищи. Товарищи чувствуют, как проявляется новая клей, которая делает товарищи большие усилия, огромные. Творец, чтобы собрал всех вместе. С одной стороны у нас есть, с другой стороны пробуждение снизу. Мы чувствуем то, что Рав приготовил для нас. Мы продолжаем и строим вместе наше окружение. В ближайшие полчаса мы хотим зажечь друг другу этой важностью, воодушевлением и радостью от хороших действий, которые делают товарищи. И, в общем-то, это тема пятого урока на конгрессе. Тема радости. Давайте вместе сейчас послушаем Рава, как он направляет нас, чтобы пробуждал прямо сейчас нас, как мы можем раскрыть радость. Пожалуйста.
1: Если мы хотим обрести радость, это можно только в одном действии, когда мы направлены на объединение. И действия объединения, которые успешные, они и доставляют нам радость. Такую радость, когда мы, нас просто распирает от радости, но это при условии, что мы все стремимся к объединению. Когда мы объединяемся, тогда радость раскрывается. То есть мы, если мы хотим достичь радости, то мы сейчас и далее понимаем простую вещь, что только в объединении мы это делаем. Действие радости нас приводит к тому, что нас действие объединения приводит к тому, что радость нас распирает. Мы хотим почувствовать то, что сейчас готовится перед большим конгрессом. Гиль дал нам такую вершину айсберга того, что происходит. Какая радость есть в этих собраниях, какая сила, как мы совершенно на новой ступени, на конгрессе. Все это кажется очень таким высоким. Вы помните про чемодан Творца, который мы несем, и он такой легкий, у нас нет никаких проблем организоваться, и все организовать, и все это сделать в преддверии конгресса, конечно, зарегистрироваться. Это очень ощущается, как мы буквально, какой есть прорыв, совершенно новая организация тоже все время обновляется.
3: Иногда от большого количества работы, так от заданий, дедлайнов, Творец вдруг прячется за всеми этими действиями, и приходится делать шаг назад. И мы в таком действии немножко сухом, иногда тяжелом, мы забываем, чей чемодан мы несем.
1: А сейчас мы хотим вспомнить, чей чемодан мы несем и для чего, и пробудить радость и возможность, которая нам дана сейчас на ближайшем конгрессе. Давайте войдем сейчас в семинар, на котором мы хотим пробудить радость и хотим напомнить друг другу, какую возможность мы получаем на ближайшем конгрессе.
3: Возможность, которую мы получили на ближайшем конгрессе, это поднять келим всего мира, регионов по всему миру, вывести нас из ощущения, что каждая десятка живет на своем собственном острове, и это нечто намного более живое, более великое. И у каждой десятки есть место, где продолжать процветать и продвигаться.
1: Так же, как мы говорили в последнее время внутри десятки, что прежде всего это конгресс. Есть время собрания, и это превыше всего, прежде всего, и сейчас у нас будут, нам предстоят три дня, где мы будем сосредоточены только на объединении между нами и как можно меньше разных помех от внешнего мира. Есть у нас этот период, да, когда мы готовимся к этому для того, чтобы прийти готовыми к объединению и к тому, чтобы раскрыть Творца между нами.
3: Да, мы слышали Рава в этом клипе, который связывает радость с объединением, и у нас на конгрессе есть возможность создать огромное объединение между нами и со всеми товарищами здесь, в Петах-Тикве, и отсюда поддержать товарищей, которые едут, чтобы увеличить объединение по всему миру, и чтобы все находились в ощущении единого, сильного и объединенного кли, и это в конечном счете даст радость всем.
1: Есть у нас возможность поднять шхину из праха, освободить место для высшего света, чтобы он вошел в каждое место здесь и в мире, чтобы мы могли соединиться с нашим корнем.
3: Это возможность обновить связь между товарищами, что именно после такого длинного периода, когда на каждом уроке, в каждом состоянии в духовном выяснении человек находился только в десятке, а сейчас он будет на уроке и с другими товарищами, и с выяснениями духовными не только с товарищами из десятки. Это такой шаг, который выводит его из чего-то и создает новую связь.
1: 365 дней минус 3 дня мы находимся в десятке и вкладываем наши силы в десятку. Теперь у нас есть три дня возможность вложить силы во все мировое кли, по крайней мере, в своих товарищей из моего региона, повлиять на более широкий круг и дать то, что я не могу дать десятке. Творец открывает дополнительные возможности для отдачи. Что может быть лучше этого? Ведь то, что я хочу, это свойство отдачи.
3: Как мы сейчас учили на уроке, что наши усилия — это только в той плоскости, в которой мы можем что-то добавить по отношению к товарищам, по отношению к нашей группе. У нас есть возможность сейчас получить воодушевление того, насколько наше кли велико, и также усилить его, поддержать его, чтобы у всех товарищей был шаг, была сила сделать следующий шаг.
1: Как вы и сказали, возможность быть не только частью, а принять участие в этом, потому что мы все знаем эти известные рассказы, когда человек приходит на один день на конгресс, и потом входит в группу, и вообще там забывает про все, остается на весь период. Это произойдет радость в тот день. Но до этого у нас есть возможность вкладывать все усилия, радовать друг друга этим ожиданием, этим чувством, что мы ощущаем нечто новое, такое приключение, которого еще не было. И это сейчас самое важное время, когда конгресс придет, там уже произойдет сам вот этот прилив.
3: Все, что вы сказали, мне удалось прочувствовать фактически. Несколько дней назад была встреча в Ташкенте с товарищами, подругами, которые учатся, которые относятся к различным десяткам. И было ощущение просто, неважно, сколько человек времени учится, это то же самое ощущение, как будто ты, как ты впечатляешься товарищами из десятки, так же ты впечатляешься каждыми товарищами, подругами, и нет разницы между возрастами и годами. Ты просто чувствуешь, что Творец действует через товарищей. Мы собирались сидеть 2 часа, но мы сидели 4 и не могли расстаться. Было такое особое ощущение. Я думаю, что нам предстоит нечто великое, особое, потому что откуда ты получишь новый хисарон? Именно от нового сближения, когда ты включаешься с еще товарищами, с которыми ты не встречался, может быть, ты долгое время их не видел. Это очень волнует.
1: Да, я тоже так чувствую, как и ты, когда товарищи говорят. И я чувствую, что они говорят о том, что я чувствую. Они просто говорят о моих чувствах. Когда мы объединяемся здесь, а потом выходим на улицу, и все проходит.
3: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем, самой маленькой. Ни гадлут, ничего. Точка удержания в нем есть у меня, когда я отменяю все, что есть у меня, и я не требую ничего от него. Вот эта точка. Она должна давать мне радость.
1: Давайте посмотрим этот клип еще раз.
3: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем. Самой маленькой. Не гадлут, большое состояние, ничего. Точка удержания в нем у меня есть, когда я отменяю все, что есть во мне, и я не требую ничего от него. Вот эта точка. Она должна давать мне радость.
1: Точка удержания в нем. Если оно есть, я отказываюсь от того, что есть у меня, я не требую ничего от него, но эта точка, она должна доставлять мне радость. Мы хотим выяснить, что это за точка, как мы создаем ее между нами в десятке. Давайте выясним сейчас вместе, что это за точка удержание в Творце, как мы создаем ее между нами.
3: На самом деле, Рав это объяснил в предыдущем клипе. Точка удержания в Творце — это только объединение между нами. И нам нужно просто этим заниматься. Каким образом объединение между нами связано с отдачей, как мы приходим к отдаче, как каждому дается возможность объединиться. И мы постепенно сделаем это и придем.
1: Да, в конце урока, который мы сейчас видели, где Рав говорил, как можно впечатляться от товарищей, от совместной работы, от вклада, когда ты видишь, как товарищи вкладывают. И ты можешь даже профессионально оценить, что они сделали, и сколько свободного своего времени они в это вкладывают. Это дает огромные силы. И это приводит к контакту с Творцом.
3: Да, я тоже вспомнил, что я слышал на уроке, что у нас есть прямой контакт с Творцом, который, и его реализовать мы можем только через товарищей. И там находится место нашего усилия. И как создать это? С помощью того, что я стараюсь поднять важность Творца перед каждым товарищем.
1: Самое качественное, самое радостное время, которое есть у нас, когда мы вместе. И сегодня четверг, особый день, мы будем вместе сейчас, мы будем вместе вечером. У нас будет трапеза сегодня. Ну, чтобы Творец соединил нас.
3: Да, мы товарищи, потому что у нас есть стремление уподобиться высшему свету, и в этом мы объединяемся, в этом мы живем.
1: Когда ты просишь обрести его желание, ты не один, ты вместе с товарищами, которые тоже хотят изменить это. И человек об этом не думает. Пока я не прихожу сюда, не сажусь с вами, я не помню об этом, что надо просить силу отдачи, даже не думаю об этом. Ты находишься в каких-то других вещах, и только здесь ты входишь в это поле, и ты действительно сидишь и готов изо всех сил просить силу отдачи, и ты чувствуешь, что ты не одинок.
3: Точка удержания, точка связи с Творцом. Как Рав сказал в клипе, что я отменяю все, что есть мое, и не прошу у него ничего. Но на самом деле, как Миша сейчас сказал, чтобы это произошло, мне нужно находиться в группе, в связи с группой. Группа дает мне эти мысли, дает мне направления, примеры, важность этого. И тогда я могу этого пожелать больше, чем я желаю насладить себя.
1: Точка контакта — это точка Миши, когда ты чувствуешь, что сердце товарища, оно с тобой. И это то, что соединяет нас, вот это стремление. И товарищи делают это в своих действиях. Каждый своим образом добавляет усилия, и постепенно можно начать ощущать что-то общее.
3: Да, и на этой волне, на которой Миша сказал, это очень сильно. Ты вдруг понимаешь, что есть природа, тебе нужно ее изменить, есть Творец, который помогает тебе, и группа — это и есть помощь. Ты это вдруг осознаешь и можешь ухватиться за что-то в жизни.
1: Встреча, которая у нас была, я вспомнил вопрос, который там звучал. Если нет никого, кроме него, зачем нужны товарищи? Там был такой семинар, и было хорошее выяснение. Именно нет никого, кроме него. Это всегда ощущение, хорошее, нехорошее. Это исходит из источника. И товарищи сказали, что с помощью товарищей ты чувствуешь именно, что нет никого, кроме него. Иначе невозможно. Именно здесь и есть вот этот контакт.
3: Самое первое удержание, оно самое тяжелое — ухватиться за Творца. Это не просто слова, это работа всей жизни, прийти к вере высшего знания.
1: Что такое точка контакта с Творцом? Что мы ищем? Мы ищем место, где мы можем сделать что-то, кроме управления Творца нами. Мы учимся, что свобода выбора человека — это только укрепиться в группе, в окружении. Нет никакой другой точки, где мы можем на что-то повлиять. Во всем остальном мы как марионетки на нитках. Поэтому укрепляться в группе, давать им силу, продвигаться.
3: Да, постараться почувствовать какую-то реакцию на действия отдачи, на то, что мы хотим их больше произвести. И понимаем, что...
1: Итак, радость наша от точки контакта с Творцом, которую мы выстраиваем между нами. Мы слышали здесь фокус-группу, и мы уверены, что вот это волнение, вот этот дух находится в каждой десятке. Мы сейчас приглашаем всех обсудить. Мы хотим эту точку контакта контакта с Творцом удерживать весь день и всю жизнь. Давайте сейчас возьмем вот эту атмосферу, тот дух, который возник между нами сейчас на семинарии, и превратим это в какое-то задание общее на день, короткий семинар, на котором мы превращаем тот дух, который возник между нами, в точку контакта с Творцом. Делаем это дневным заданием, пожалуйста.
4: Я могу сказать, что сегодня особый день. Мы вместе должны подготовить урок для конгресса. Конгресс будет, который будет в Петахтикве. И если можно, пусть нашим дневным заданием будет поддержать всех товарищей, чтобы мы думали о всех товарищах, поддерживали их, желали всем рабочим группам успеха в создании контента в глубине, которая нам нужна, чтобы подкинуть этот клип в небеса.
1: Может быть, продолжая Яле, что каждый, кто занимается подготовкой к конгрессу, может быть, пусть запишет что-то, расскажет товарищам, чем они занимаются, ну, чтобы у нас был какой-то отчет.
4: Я слышал, что в честь такого необыкновенного дня есть товарищ, который взял отпуск, чтобы провести его весь день подготовки к конгрессу, и пригласил еще товарищей, чтобы тот пришел и помог ему работать над этим. И я очень позавидовал и решил тоже разделить свой день наполовину, чтобы заниматься этим. Нам нужно пробуждать зависть друг в друге и надувать друг в друге важность работы над объединением и нашим общим стремлением к Творцу.
1: Да, хорошо, что Яль предложил, чтобы мы как десятка впечатлялись, чтобы все товарищи и все подруги в мире, которые готовят конгрессы, те или иные задачи, чтобы Творец дал им возможность быть с ним.
4: Да, есть товарищи, которые постоянно находятся ежедневно и выходят к связи с товарищами, а есть, которые нет. Так тем, которые нет, то есть для них совет, что хотя бы один раз в день выходить в связь с товарищами. Выходить на связь с товарищами.
1: Задание. Не знаю, какое задание дать нам, чтобы оно позволило нам удерживать контакт этот. Может быть, взять все, что предложили товарищи, как Итай сказал, пусть расскажут все о том, что они делают, как Рами сказал. Это пробуждает зависть. И нам это поможет удерживать это.
4: Да, наша подготовка к трапезе в четверг — это как подготовка к свадьбе. Поэтому такое волнение, можно сказать, естественное у нас. И то, что товарищи сказали, поддерживать всех товарищей всего мирового кли в молитве перед конгрессом, это может прийти от нашего взаимовключения в вещах, которые товарищи делают каждый в своей области, и через это мы сможем почувствовать наших товарищей по всему миру.
1: Прекрасно, давайте рассказывать, что как готовимся к конгрессу, молитвы, и когда придем к трапезе, нам уже будет что поесть. Ну, давайте, делать это.
0: Это
1: пробуждение этого желания мы можем приобрести только друг от друга, так мы слышали в первой части урока. Поэтому мы хотим сейчас пробудиться, взаимовключиться и послушать ваше воодушевление, ваши задания, о которых вы думали вместе в десятках, как удерживать вот этот контакт с Творцом, быть с Ним в радости. Мы приглашаем всех товарищей в мировом клипе, ставьте вопросительные знаки, также здесь, в зале. И пока все организуются и покажут нам вопросительные знаки, мы хотим прочитать отрывок Баля Сулама о радости.
4: Если он осознает свою низость, что он наиболее возвышенный из всех людей, он видит, что есть много товарищей, которым не дана возможность производить святую работу, даже в самом простом виде, даже в намерении в Лолишма, даже в Лолишма, без, в Лолишма, и даже подготовка к подготовке к облачению к святости. В святости, а он удостоился, и ему даны желания и мысль, что он будет производить святую работу хотя бы частично, хотя бы в самом простом виде, который только возможен. И если он может ценить важность этого, и в мере важности, в которой он ценит святую работу, в этой мере он может восхвалять и благодарить за это, потому что это истина. То есть мы не в состоянии ценить важность того, что мы можем иногда выполнять заповеди Творца, даже без всякого намерения. И тогда он приходит к ощущению возвышенности и радости в сердце. И с помощью восхваления и благодарности, которую он дает за это, расширяется его чувство, и он впечатляется каждым моментом в святой работе. И он осознает работу, на кого он работает, и с помощью этого он поднимается все выше и выше.
0: Шамати 26 статья.
1: Давайте впечатляться от желаний товарищей подниматься. Итак, Турция 7.
5: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz ve her zaman doğru niyette kalmaya çabalıyoruz.
4: Мы хотим раскрыть, как мы можем продолжать расти в любви в течение дня, и мы хотим всегда стремиться к обновлению намерений.
6: Очень интересно произошла такая трансформация со мной. То есть раньше я не очень любил участвовать в подготовке культурной программы, а вот сейчас, когда первый раз включился, и вот почувствовал, насколько это здорово, когда товарищи соединяются вместе, когда мы там раз по 30 повторяем там одну фразу, когда мы там смеемся буквально через каждый, можно сказать, через каждую минуту, кто-то ошибся, но все равно это вызывает смех, но такой добрый, и это дает такое воодушевление. Бежишь на репетицию, там репетиции у нас начинаются где-то с 7 вечера или 6 вечера, то есть потом еще добираться, потом еще спать. Но это настолько возбуждает, настолько дает силу какую-то, как ты уже бежишь на утренний урок, уже бежишь, видишь вот эту вот радость, с которой товарищи выполняют свои действия, как они прилагают усилия. То есть это, ну, незабываемое такое ощущение, которое приводит к тому, что ты чувствуешь вот эту силу объединения, вот это воодушевление. Это воодушевление, ну, не дает просто спать. Передаю.
0: Лехаим, тода раба. Латин 11.
7: Hola, amigos. Qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
1: Здравствуйте, друзья. Нет большей радости, чем быть с вами здесь сегодня вместе, радость ощущать из прекрасной десятки. Мы работаем очень энергично, интенсивно. Гвадалахара, Аргентина. Мы очень рады быть с вами. Сколько вы нам дали, наш прекрасный Рав. Дали нам возможность двигаться к этому прекрасному конгрессу. Мы выйдем очень сильными, с таким переполненным любовью сердцем. И поэтому мы рады Товарищи, мы в Латинской Америке очень рады, мы хотим отдать совершенно все, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вперед, друзья. Лахаим.
8: Yeah, Lahaim, friends. We need to do everything that we possibly can.
4: Да, Лахаим, друзья, мы должны сделать все, что только мы можем, чтобы думать о товарищах в течение дня. И в течение семинаров товарищи сказали, что у них есть приглашение. И просто чудесно видеть все усилия товарищей, которые они вкладывают, чтобы сближаться, сближаться друг с другом и с Творцом. Лахаим.
9: Доброе
1: утро, товарищи. Мы получили дневное задание от нашей главы десятки держать радость и благодарность в течение дня за те подарки, которые мы получили. Никакой критики, никакого негатива. Быть выше знания, величие товарищей, мирового клея, наших учителей, чтобы доставить наслаждение Творцу.
10: Yeah, friends. I heard most of our friends saying, or all of our friends saying.
4: Друзья, я слышал.
10: They're going to give that.
4: Что большинство товарищей, вообще все товарищи говорят, что они собираются вложить вот эту добавочную, получить эту добавочную силу от уроков. И товарищ сказал, что он отменяет себя в любом случае, он пошлёт всем письма любви. Лахаим, друзья, действительно огромное волнение. И на этой неделе мне выпала честь встретиться с товарищами. Все наши технические группы сидели здесь. Все, кто делают конгрессы в Израиле. Кроме Петахтиковы, есть еще 5 конгрессов в Израиле. Это огромное волнение и очень много работы. И товарищи просто прыгают в действие. И сейчас мы хотим послушать о конгрессах здесь, в Израиле, от наших товарищей из, хедер, из комнаты инфо. Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, завтра утром в Петах-Тикве будет что-то особенное. Мы поднимаемся на следующую ступень нашей подготовки, общей подготовки к конгрессу. Как мы чувствуем, что конгресс уже вовсю раскручивается. Завтра мы сделаем еще один шаг. И кроме великих товарищей, конечно, из Петах-Тиквы, завтра будут около 100 товарищей со всех израильских групп. Север, Юг, Элат, Кирьят Шмоне, со всего Израиля. Около 100 человек прибудут в храм Петах-Тиквы. Это сам по себе конгресс. Мы будем обсуждать весь конгресс, будем волноваться, впечатляться, будем сидеть на уроке по регионам конгрессным, мы поделимся. Будем есть региональный хумус. И огромная благодарность Творцу и нашим товарищам. Вместе мы снизу пробудим желание. Лехаим Небарух.

особо большое собрание товарищей, и Давид добавит. Да, мы приглашаем всю молодежь со всего мирового кли, и если вы знаете еще молодежь, которые пусть приходят, добавят тепло и поддержку со всех регионов, со всех групп, так, чтобы мы, у нас была одна большая сила. В 7 часов сегодня на всех платформах мы приглашаем совершенно всех молодых. Сообщение, дорогие друзья. Ну и дорогие подруги. Итак, наш региональный мировой конгресс «Пробуждаем снизу» уже ждет нас. Нас ожидают 3 дня, начиная с 29 по 31 октября. Все материалы, регистрация доступны на сайте конгресса. Заходите на карту конгресса, находите свой регион и регистрируйтесь. А сейчас мы закончим песней и радостью.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы будем изучать урок Рава 25 марта 2003 года, который основан на статье «В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе?». Вы можете найти в статьях Рабаша, первый том, 763 страница. Прочитаем вместе. В десятках у нас 33 минуты в распоряжении. 31 минута, пожалуйста.
1: В чем разница между общим и индивидуальным в духовной работе? Наши мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить верой своей. Смысл этого, что нужно исполнять всю Тору и заповеди, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. Другими словами, от человека, который должен прийти к совершенству, требуется, чтобы он пришел к вере в Творца. То есть после того, как он пришел к вере, он уже совершенный. И этот момент следует понять. Ведь известно, что человек должен работать над исправлением творения, поскольку человек создан в природе желание получать ради себя, которое обратно Творцу по своей форме, ибо Творец дающий, и из-за различия по форме человек становится отделенным от Творца. В таком случае, какая же польза от того, что у него есть вера, если он все еще отделен от Творца? И как же мудрецы сказали, пришел Хаввакук и свел все к одному. Праведник будет жить верой своей, что означает, что если у него есть вера, у него уже есть совершенство. И ответ таков, что следует знать, что это великая вещь, то есть важный принцип, требующий особенного внимания, чтобы мы смогли принять его. И это те врата, с помощью которых человек может удостоиться свойства полной веры, а иначе вера его только частична. Как сказано в предисловии к ТЭС, ибо это частичная вера, так один человек выделяет себя из меры своей веры в Творца, лишь час в день для занятий Торой и работы. Третий не упускает ни одного мига, и только последний обладает полной верой. Чтобы удостоиться полной веры, человек вначале должен выйти из эгоистической любви, иначе он не сможет удостоиться свойства полной веры. Иначе свыше ему не дают возможности достичь полной веры. Однако это во благо человеку. И как сказано в комментарии Сулам, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло, ибо не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца, и высший действующий скрывается от него. Поэтому до того, как человек способен принять от Творца благо и наслаждение, он не может удостоиться свойства веры. А условия, которые он должен выполнить, чтобы ему дали благо и наслаждение, это отдающий келим. В то же время на получающий келим было сделано исправление, чтобы не пользоваться ими, ибо из-за них творения отдаляются от Творца по причине различия между ними по форме. Получается, что до веры, человек должен удостоиться свойства исправления келим, которое называется исправлением творения. И как сказано там же в комментарии Сулам, знай, что в этом все отличие между этим миром до исправления и окончательным исправлением. Ведь до окончательного исправления Малхут называется древом познания добра и зла, что означает, что Малхут — свойство управления Творца в этом мире. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они могут получать в полном совершенстве то благо, которое Он задумал для нас в замысле творения, то есть пока наши получающие келим не исправлены на отдачу, Он не может давать нам благо и наслаждение, потому что все уйдет в клипот. Управление обязано осуществляться добром и злом, вознаграждением и наказанием. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень ограничено в своем объеме и, кроме того, отделяет нас от Творца. А совершенное благо в неограниченном объеме, задуманное для нас Творцом, отсутствует. И сказанного мы видим, что действительно самое главное — это вера. И об этом мы спросили. Как можно сказать, что вера — это совершенство? Ведь кроме этого, нужно также исправление творения, которое означает обретение отдающих келим. Иначе высшее благо не может дойти до нижних из-за различия по форме. И ответ, что в общем нужно исполнять Тору и заповеди, чтобы прийти к отдающим келим. И это, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, ибо свет в ней возвращает к источнику». Получается, что первый этап в работе — прийти к тому, чтобы зло, называемое желанием получать ради себя, вернулось к источнику. То есть, чтобы у человека были силы использовать все ради отдачи. Однако следует различать тут, что Тора и заповеди нужны, чтобы прийти к знанию, что желание получать называется злом. А прежде чем человек пришел к знанию, что получение называется злом, как же можно вернуть его к источнику? И об этом, как мы говорили в предыдущих статьях, что сказали мудрецы, почему Тора называется Тушия? Потому что она истощает силы человека. Мы спросили, но ведь сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, болит живот, занимайся Торой. Как сказано, для всей плоти его исцеление. Как сказал мой отец, господин учитель, Тора называется зельем. Сказал, что иногда это зелье жизни, иногда зелье смерти. Сказал, что лекарственное зелье — это исцеление для того, кто болен. Тогда как если здоровый человек примет лекарство, он заболеет. То есть когда Тора попадает к тому, у кого есть хиссарон, он может благодаря ей исцелиться. Получается, что согласно этому нужно объяснить, что прежде всего человек должен учить Тору, чтобы увидеть, что он болен. Поэтому получается, что человек... Поэтому мудрецы сказали, что Тора истощает силы человека. Означает, что благодаря Торе он может начать видеть, что свойство человека в нем слабо, и у него нет сил преодоления. И тогда он видит, что он болен в духовном плане. И с помощью Торы приходит к осознанию зла. Как говорится в книге Зоар, когда узнает он о грехе своем. Это означает, что Тора сообщает ему, что он согрешил. А если Тора не сообщает ему, человек не может знать и чувствовать, что получение ради себя называется злом. И за различие по форме, которое есть у них с Творцом. Ибо сообщение о том, что различие по форме ведет к разделению, об этом должны ему сообщить свыше, посредством Торы. И поэтому надо сказать, что порядок таков. Первое, что он исполняет Тору и заповеди, чтобы прийти к осознанию зла. Второе, что он исполняет Тору и заповеди, потому что свет не возвращает к источнику. И тогда он получает свыше силу, называемую желанием отдавать. И это называется уподоблением по форме. Третье свойство веры, которое имеется в виду во фразе «пришел Хавакук и свел все к одному». Праведник будет жить своей верой. Получается, что все занятие Торой и заповедями в целом для того, чтобы прийти к этому элементу, то есть к вере. И тогда он может получить полную веру. Получается, что все многообразие работы только чтобы прийти к этому. Однако еще до этих трех этапов есть этап, который в общем проходит через весь Израиль, клаль, общий. И на самом деле первый этап, с которого человек начинает воспитывать в Торе и заповедях, ведь весь мир должен знать, для чего они должны соблюдать Тору и заповеди. Для того, чтобы получить вознаграждение. А если они не будут исполнять Тору и заповеди, они получат наказание. И этот порядок одинаков для каждого. Как писал Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится знание их и не преисполнится они большой мудростью, им приоткрывают тайну эту постепенно. Сказано вытекает, что порядок работы таков. Первое. Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишьма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Следует знать, что работая ради эгоистической любви, то есть, чтобы с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться свойства будущего мира, если у человека действительно есть внутренний стимул, он готов сделать все в работе ради себя. То есть работать выше разума. Другими словами, то, что человеческий разум способен понять, не в состоянии, он готов сделать, если обладает внутренним стимулом и хочет удостоиться будущего мира. Как сказано, остерегайся, чтобы ты не искал их богов, говоря, как служат племена эти своим божествам, так и я буду делать. Не делай такого. Ибо даже сыновей своих дочерей сжигают они на огне божествам своим. Раши приводит объяснение мудрецов, даже включают их отцов и матерей. Сказал Раби Акива, я видел, как язычник связал своего отца перед псом своим, и тот сожрал его. И объясняется в книге, имеется в виду идолопоклонство, а сожрал его имеется в виду, что сожгли его на огне. Однако следует знать, что хотя человек и готов работать ради собственной выгоды, то есть если он верит, что ему обещали будущий мир, делать самую большую работу, даже если говорят ему, что надо сжечь сыновей своих и дочерей своих, и родителей своих, у обладающего внутренним стимулом есть такая сила, поскольку получается, что все еще находится внутри эгоистических келим. Получается, что это еще не называется высший разум. То есть можно понять это, исходя из природы, что человек готов делать все, что угодно ради желания получать для себя.
0: А кроме этого, находим, что во время разрушения храма, как сказано, милосердные женщины варили детей своих, были они пищей для них. И объясняет великий Аль-Шейх, были они пищей для них, то есть только сами они ели мясо детей своих. Поэтому сказано «для них». Только сами матери ели их, не давая этого другим детям, хотя те тоже были голодными. Это говорит нам о том, что когда вместо святости есть разрушение святости, и власть переходит к желанию получать ради себя, чего только человек не способен сделать во имя любви к себе. Милосердные женщины варили детей своих. И у нас есть два примера. Первый. Ради желания получать, обрести за сжигание детей и родителей будущий мир, или чтобы получить этот мир, для этого милосердные женщины варили своих детей. Получается, что для того, чтобы наполнить желание получать, то есть ту природу, в которой человек рождается, он способен делать все, что угодно. Тогда как, если начинают идти индивидуальным путем, прат, то есть чтобы удостоиться слияния с Творцом, когда нужно выйти из эгоистической любви, человек не способен сделать даже маленькую работу. То есть если человеку говорят, делай то же самое, что ты делаешь, но построй на это намерение ради отдачи Творцу без какого-либо вознаграждения, это очень тяжело делать, поскольку это идет вразрез с нашей природой, называемой желание получать для себя. Другими словами, то же действие, то есть то же самое материальное усилие, которое человек прилагает и совершает, и ему не нужно добавлять никакого усилия, а только построить намерение, что он совершает это ради пользы Творца, на это у него уже нет сил. И кажется ему, что перед ним стоит высокая гора, и он не в силах сдвинуть ее ни на волос, и чувствует себя, словно бы весь мир его рушится, и все это из-за того, что это против нашей природы. И в этом состоянии, когда человек хочет прийти к истине, то есть к индивидуальной работе в свойстве прат, в этой ситуации ему сообщают свыше, в каком низком состоянии он пребывает, ведь он видит, что не в состоянии ничего сделать ради Творца. И это состояние называется осознанием зла. И это называется первым состоянием в индивидуальной работе. И это осознание зла. А после этого наступает второе состояние, когда он должен исполнять Тору и заповеди, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть благодаря этому свету он получит отдающие келим, что означает, что у него будет страстное желание отдавать Творцу, и он будет наслаждаться этим. А потом он входит в третье состояние, называемое «совершенной верой», как сказано, пришел Хавакук и свел все к одному. Как сказано, праведник будет жить своей верой. И это тот элемент, к которому человек должен прийти. А когда у него будет вера, он удостаивается блага и наслаждения, заключенного в управлении Творца в свойстве добрый, творящий добро. А о том, что написано в комментарии Сулам, как сказано выше, «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, и высший действующий скрывается от него, нет вопроса, какая разница Творцу, будет ли творение воспринимать его как творящего зло. Неужели же Творец ищет славы, чтобы творение уважали его за его добро? Ведь он не нуждается в вещах, относящихся к смертным. Но дело в том, что это на благо человека. Ведь когда говорят об изъянии в духовном, например, когда человек нарушает святость, тут в корне души того человека, который вызвал это нарушение наверху, сразу же появляется ситрахра. Другими словами, мы должны верить, что имя Творца — добрый, творящий добро. Получается, что в тот момент, когда человек ощущает, что состояние, в котором он находится, есть зло, как может он оправдывать высшее управление, говоря, что Творец ведет себя с ним как добрый, творящий добро? Получается, что если человек принимает на себя тот изъян, который он сам вызвал в святом имени, то есть в имени добрый, творящий добро, а когда человек получает свыше добро, он пребывает в радости и может без всякого колебания сказать «благословен сказавший и возник мир». В то же время, когда человек чувствует себя во зле, он не может сказать «благословен сказавший и возник мир», а он говорит, как сказал Иов, и заговорил Иов и сказал, «Да сгинет день, когда родился я, и ночь, в которую сказано «зачат муж», день этот достанет тьмою». Поэтому это такое исправление, что человек в этот момент не верит, что Творец построил ему все беды. И как бы то ни было, он не говорит о Творце плохо. И отсюда вытекает, что в материальном мире мы иногда видим человека, у которого есть сын, и тот занимается детьми, работает в больнице и получает зарплату, которой ему не хватает. Хотя, когда он начинал работать, у него еще не было семьи, и это была хорошая зарплата. Тогда как сейчас, он не может прожить на эту зарплату. И отец говорит сыну, «Раз ты видишь, что хозяин не прибавляет тебе жалования, пойди, поищи себе другое место работы, где дают большую зарплату». А сын отвечает ему, «Здесь я уже привык к хозяину и работникам, поэтому я не могу оставить это место». Что же сделал отец? Он пошел к хозяину и рассказал ему о ситуации своего сына. И хозяин сказал ему, «Я не могу дать ему больше, но я пошлю его в такое место, в котором ему будут платить больше». Тогда отец попросил его, «Скажи моему сыну, что у тебя нет для него работы, и он перейдет в другое место. Ведь я несколько раз говорил с ним, чтобы он ушел с этой работы, где ему не платят хорошую зарплату, и пошел туда, где платят большую зарплату. И я скажу тебе правду, что он сказал мне, что любит тебя и твоих работников, и поэтому не хочет уходить с этого места. Поэтому, если ты его уволишь, у него не будет выбора, и он будет вынужден пойти в другое место. Но я прошу тебя об одолжении, не говори ему,

0: что я был у тебя и просил, чтобы ты не давал ему работать у себя.
1: А
0: иначе он скажет, как отец может быть так жестокосерден по отношению к сыну? То есть он не в состоянии понять, что то, что я стараюсь уволить его с работы, пойдет ему во благо. То есть, услышав от хозяина, что это я просил его уволить, что он скажет? Да благословит Творец отца моего, ведь все, что он старается делать для меня, он делает. Нет сомнения, что в этот момент он рассердится на отца. Так же и в духовном. Когда Творец посылает ему состояние падения, то есть из состояния, когда у него был заработок, хотя отец и понимает, что этого заработка недостаточно, и он может зарабатывать больше. Однако сын не понимает этого. Поэтому Творец посылает ему падение, означающее, что его выкинули с работы. И в этот момент он злится, почему Творец причинил ему зло. Ведь он знает, что до этого у него был духовный подъем, а Творец выкинул его. Естественно, что он будет злиться на него. И это называется «измышляющий о шхине», и наказание его очень велико. Поэтому, когда есть исправление, заключающееся в том, что он не находит творящего зло, и само собой ему не на кого злиться получается, что то, что от него ускользает, то совершает все эти вещи, идет ему на благо. И Бальсулам говорит там, однако тот, кто действительно прилагает усилия, чтобы не оставить веру в Творца, несмотря на то, что ощущает вкус зла в его управлении, получает вознаграждение. А если, не дай Бог, он не сможет прилагать усилия, он получает наказание, ибо он расстается со своей верой в Творца. И получается, что несмотря на то, что только он один вершил, вершит и будет вершить абсолютно все дела, как бы то ни было, это остается скрытым от ощущающих добро и зло. Мы видим, что тот, кто может сделать усилие и сказать, что Творец посылает ему это зло, но это ему во благо, остается в вере в той мере, в которой он может сказать, что состояние, в котором он находится, послано ему Творцом для его же блага. Поэтому это не называется творящий зло, и он как бы то ни было остается в своей вере. Тогда как если он не может сказать, что Творец послал ему это для его же блага, а он считает, что все это ему во зло, это состояние называется Творец, творящий зло. Поэтому он обязан скрыть от себя действующего, и это называется, что у него исчезает свойство веры. И это считается наказанием. И сказано получается, что если бы не подъемы и падения, человек не мог бы чувствовать, что у него есть хисарон. То есть он не ощущал бы, что нуждается в милости небесной, ибо не в возможностях человеческих, то есть не в силах человека, выйти из эгоистической любви, чтобы все его желание было как доставить наслаждение Творцу. Но все его действия могут быть направлены только на собственное выгоду. А у собственной выгоды есть сила вершить дела, которые человек даже не в состоянии себе представить. Или как это было во время разрушения храма, когда милосердные женщины варили своих детей. Или как те, кто, служа своим идолам, сжигал сыновей своих и дочерей. Однако работать ради небес, то есть не желая никакого вознаграждения за свою работу, даже и просто построить намерение на получающие поступки, человек не в состоянии. Другими словами, если человек хочет есть ради небес, а не ради собственной выгоды, хотя само действие является получением наслаждения, однако построение намерения не находится в его власти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И в этом разница между общей работой, относящейся ко всему обществу, и индивидуальной работой.

0: ואיש את רעהו יעזורו. בכל המצבים, גם גילוי הרע,
1: человек да поможет ближнему во всех состояниях, а еще раскрытие зла может всегда действовать против разума, противоположно. Но есть процесс, который должен пройти. Если мы будем близки друг к другу, просить за товарищей, помогать друг другу, то все получится.
2: Да, мы видим, что в этом особом примере мы видим, что в примере, который описывает здесь Рабаш, когда на самом деле комфортно в состоянии, в котором мы находимся, может быть, даже привыкли, только через помехи, подобно тому, как отец приходит к хозяину и говорит, чтобы уволил его сына для того, чтобы он мог получить больше заработок, так же и Творец по отношению к нам. Он движет, сдвигает нас с места, даже если нам это и неприятно. Продолжим.
1: Перейдем к уроку от 23-го 2003 года. Статья «В чем разница между общим и частным в духовной работе?» На самом деле, общие и частные равны, мы это изучаем из общей структуры реальности. То, что вся реальность — это 10 сферот. Кахаб, Зон, Наранхай. Ничего кроме этого нет. Все сосредоточено, и все внутри этого строения из 5 пхинот, 5 свойств, или 5 сферот, 10 сферот. И каждая часть из них сама по себе также состоит из 10. Далее каждый делится вновь на 10. Так каждый законы. Которые определяют поведение общих 10 сферот, это те же самые законы, которые определяют поведение 10 частных законов и подчастных, и подчастных, и так далее. Это то, что называется «Ява не изменял», то, что «Юд Кей Вав Кей» есть в любом месте, и все это в едином и совершенном виде. И нет ни малейшей части в творении, которая вела бы себя иначе, чем остальное творение. Об этом говорится, что есть духовное пространство, там, где властвует намерение ради отдачи, что это и есть Юд-Кей Вав-Кей и все такое, потому что это кли Юд-Кей Вав-Кей, в котором находится отраженный свет и желание отдавать, экран, отраженный свет, в то время как желание получать как таковое считается точкой. И там уже есть другая законность. Там чувствуется управление от высшего света в виде тьмы и страданий. Также в развитии мы изучаем развитие отдельно взятого человека, о том, как он переходит от первого воодушевления к осознанию зла, от осознания зла к тому, чтобы делать добро, затем переход Махсома, затем вход в истинную работу. Так те же самые этапы должны пройти все общество. Отсюда тоже можно увидеть то, что общее и частное равны. Как говорит Бааль Сулам, что есть индивидуумы, те, кто единицы, проходящие все эти этапы на протяжении всей истории в своем частном развитии. И то, что все общество целиком тоже проходит это развитие в своем общем виде.
3: Есть
1: вопросы? Ну, в общем, статья как правило, по сравнению с другими статьями, не несет каких-то особых проблем.
2: На странице 278 в начале сказано, что Израиль в целом их обучает исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. Им нельзя раскрывать, что следует работать лишма, то есть ради отдачи. Но пусть работают и прилагают усилия целиком и полностью ради получения вознаграждения для себя.
1: На странице 278 написан «Порядок работы». Порядок работы, он вообще не Баля Сулама, а в этом порядке работы нам говорит Рамбам. Рамбам в «Законах возвращения» говорит, что существует порядок в духовном постижении, где общее и частное равны. И первый этап, то, о чем он здесь пишет, «Исраэль в целом, клаль, их обучают исполнять Тору и заповеди во всех тонкостях и деталях с намерением эгоистической любви. И им нельзя раскрывать, что следует работать лишма». То есть ради отдачи. Пусть работают и прилагают усилия в общем, целиком и полностью ради получения вознаграждения для самих себя. Это, в общем-то, то, чему учат сейчас тебя. Ты сейчас находишься здесь. Ты пришел, совершенно светский человек, ты пришел изучать Каббалу. Потому что тебе было важно раскрыть, в чем смысл жизни. И тебе важно, ты хочешь раскрыть свой смысл в жизни. То, что твоя жизнь кажется тебе лишенной всякого смысла, всяческих целей, не для чего жить, и во всех наслаждениях, которые я постигаю, нет смысла. Тебе свыше дана уже эта подготовка. Могли дать другие условия, ты бы мог наслаждаться какой-то травой, как корова же, и всю свою жизнь не нуждался бы ни в чем. Видел коров на лугу? Ну, так все время едят, и жуют, и едят. Ты точно действовал бы точно так же. Но тебе дали хиссарон побольше. Ты начал искать. Эта трава мне не подходит. Мне нужно что-то особенное. И это что-то особенное ты хочешь для того, чтобы наполнить им свое желание получать. Не как у коровы, чуть больше. Но то же самое желание получать. И вот теперь, для того, чтобы развивать тебя, тебе нужно давать всевозможные виды свечений свыше. Такие маленькие наслаждения свыше, чуть тьмы, чуть света, небольшие различия для того, чтобы взрастить, чтобы лелеять желание получать. Но еще раз, это желание получать. Так же, как ты пришел с надеждой заполнить свое желание получать, так и сейчас ты продолжаешь. Вот это называется, что обучают Торы с намерением ради получения для собственной пользы. Это первый этап. Чтобы было кли. Проблема в том, то, что мы приходим на первый урок Каббалы с маленьким желанием, которое дали нам свыше. Теперь мы это желание должны развивать. Мы должны сделать его больше. И это первый этап. То есть мы продолжаем в развитии нашего эго. Раньше этого было достаточно только для животных наслаждений нашего мира. Деньги, почести, знания. А теперь мы должны также развивать желание получать к духовному. Я хочу заглотить духовное. Я не знаю, что это, но я хочу, чтобы это было моим, приобрести это. После того, как развилось желание получать такое хорошее, большое к духовному, потом можно его уже изменить, можно его исправить, чтобы было что исправлять. Сначала пусть развивается. И вот тут, в развитии желания получать, как правило, есть препятствия. Когда человек, поскольку не видит точности наслаждений, так он уже не очень-то бежит вперед, а довольствуется малым, то, что называется, вдруг становится праведником. Не так уж он и спешит к духовному. Духовное не раскрыто, так? Как, конечно, трудно его требовать. И можно тут прождать несколько десятков лет, несколько сотен лет, пока действительно не разовьется правильное желание получать для того, чтобы начинать уже исправлять его. Правильно имеется в виду, чтобы оно было в такой полной, достаточной мере к духовному, чтобы он, это был эгоист, ну, в полном смысле слова. Не только эгоистический подход к этому миру, желающий проглотить будущий мир. Так вот, это прежде всего нужно сделать. Это Бальсулам описывает очень красиво в книге «Предисловие к книге Зор». То, что истинное желание получать не завершается на желании получать этого мира, а это желание получать будущего мира. И вот тогда только начинают его исправлять. А иначе что тебе исправлять? Исправить свое отношение к животным наслаждениям, к деньгам, почестям, знаниям. Это желание получать к животному, к материальному. Это мы не должны исправлять. Это вообще, пусть это исправляют все те, кто заняты диетами, или красивым воспитанием, или зеленые, всякие, дайте жить животным, то, что называется. Мы не занимаемся всем этим прекрасным. Нам для начала нужно духовное кли, чтобы оно было большим, чтобы оно было чрезмерным, а затем, чтобы было что исправлять, начинать исправлять. А человек, который не доходит к завершению этого кли к духовному, ему вообще не дают исправлять. Ему нечего все еще исправлять. И это поэтому первый наш этап. Его можно пройти только при условии, что я впечатляюсь от группы. То, что я, используя зависть, страсти и почести, впечатляюсь от товарищей, которые стремятся к духовному. И я тоже хочу его, потому что духовное скрыто. И если я не впечатлюсь от группы, которые действительно заинтересованы, и все бегут, и все готовы вкладываться и работать, то у меня не будет откуда взять впечатление, только от группы. Если я не вижу духовного, у меня нет другого выбора. А если группа вся такая сонная, просто в спячке, такая группа может меня усыпить, должен убегать оттуда или изменять ее. А иначе я никогда не приду к совершенному эгоистическому кли, но оно должно быть просто завершенным, готовым к духовному, чтобы желало только духовное. Тогда придет уже второй этап исправления. Для чего я хочу духовное? Для чего стоит, что в точности такое духовное? Ну и так далее. Это проблема. Поэтому мы строим предприятия, мы хотим заниматься распространением, хотим посмотреть на других людей тоже, чтобы они приходили, чтобы их было как можно больше, как сказано во множестве народа величия царя, чтобы

0: они могли впечатлиться, чтобы мы впечатлились, чтобы была связь как можно большим количеством людей, чтобы также ценили нашу цель, и это даст мне укрепление, чтобы знать, на что я могу опереться, что у меня есть духовно, чтобы можно было за это держаться и быть уверенным, что все это так. Как человек выстраивает свою уверенность? Поэтому вся работа, и распространение, и участие, и группа, все это должно в конце концов принести мне очень большое желание к духовному. А если нет, не приносит, то это признак того, что что-то не то, какой-то изъян, тогда никаких надежд чего-то достичь по-настоящему. Так. Вопрос. Как и когда учат детей выполнять заповеди ради отдачи? Подвести их к желанию постигать Творца в каком виде, в какой форме?
1: Когда начинают воспитывать детей, чтобы они выполняли Тору и заповедь ради отдачи вместо ради получения. Прежде всего, ты видишь, как ты строишь предложение. То есть, прежде всего, мне нужно, чтобы у меня был ребенок, который выполняет Тору и заповеди ради получения. И тогда я прихожу к нему и учу его, чтобы он выполнял Тору и заповеди ради отдачи. Да? Но мы должны обсудить, оглядеться в это предложение и увидеть, есть ли у нас вообще такое. Ты говоришь, когда? Я спрашиваю тебя, у тебя у самого есть такая реальность? Обычно мы сталкиваемся с реальностью, что делать с детьми, которые состарились. Когда массы получают воспитание, и это воспитание, поскольку это воспитание неживого уровня святости, так он оставляет их в форме неживой все время, на всю жизнь. Когда материальные действия они совершают, а духовные действия их учат не делать, а делаем материальным то, что нужно, и все. А больше этого вообще не касайся этого. Это хорошо, потому что тогда человек держится своего воспитания, то есть выполнение то, что называется Торой заповедей обученных людей, как научили их, так они и делают, и думают, что это Тора, это Тора, это заповеди. Итак, люди существуют и хранят себя как неживой уровень, и может хранить себя так еще миллионы лет. Также существует для сравнения китайцы и индусы. Они взяли какую-то философию для народа и все время живут внутри нее и хранят ее. И насколько общество будет закрытым и сплоченным вокруг этой идеи, так они и живут. Мы видим также очень древние культуры, которые еще таким образом охраняют себя. Слава Богу, что могут сказать о себе, что мы тоже особенные. Когда действительно нужно прийти к детям и начать воспитывать их, духовное воспитание идет по духовному закону, когда в духовном нет принуждения. То есть, как сказано, воспитывая юношу согласно пути его. Воспитывая юношу по пути его, это значит, что если на самом деле уже готовы люди к духовному воспитанию, развились постепенно через неживое растительное животное и дошли уже до говорящего уровня внутри себя, тогда, конечно же, можно воспитывать их, чтобы стать говорящим уровнем. Есть уже подготовка к этому, а если нет, то нет. Как это можно сделать? Большем Тов делал это в очень такой явной форме, как пример для нас. Он основал хасидское воспитание, то есть в каждом месте он внедрял учебу внутренней сути, немного для всех. Для всех, вдруг все начинают учить, что есть духовные миры, и есть пять миров, есть Наранхай, что есть душа, есть подъемы, падения, человек должен связаться с этим. Но что Хасидут действительно полон всех этих вещей. То есть он написал, он сам не написал ни одной книги, его ученики писали. И они писали, его ученики были большими каббалистами, большими первыми адморами. Они написали массу книг в таком стиле, и посредством этого они хотели внутри народа, которому дали это воспитание, которое называется хасидут, хасидизм, от слова хасид, по цели привлечь их к свойствам бины. Так думали, что с помощью этого они смогут выловить, да, привлечь из народа тех, на кого эти слова, это воспитание, эти книги повлияют и заинтересуют их. Это они сделали с большой мудростью. И тогда, в тот период, действительно, в этот период они действительно сделали очень большие исправления. Очень большие исправления они сделали. Это методика, которая сейчас тоже должна быть примером для нас. Ведь мы в этом не делаем ничего нового. Они сделали это для своего периода, то есть для уровня развития желания получать, которое в его поколении, и добились успеха в этом. Была масса каббалистов, сделали массу исправлений. Поколение все еще было в определенном развитии, не окончательно. И когда Бааль Шем Тов и первые хасидские адморы сделали исправление, они действительно смогли поднять духовный уровень поколения намного. Но потом, поскольку мы развиваемся, общее развитие продолжается, и желание получать выросло, и уже уровень их хасидского воспитания по отношению к поколению, которое выросло еще через 100-150 лет, уже был недостаточным. Бааль Шем Тов жил в 16-17 веках. Так эта методика уже была недостаточной для желания получать, которое выросло. Это желание получать, которое выросло в людях, в поколении уже после 150 лет, допустим, после Бааль Шем Това. Они уже начали искажать методику Бааль Шем Това. То есть это уже было недостаточно для них, чтобы исправить их. Не то чтобы кто-то был виноват, но такова недостаточность исправления методики. Методика очень хорошо действовала в его время, а после этого... И действительно, хасидизм начал превращаться в какой-то вид, вместо какой-то духовной методики, в народную, массовую методику. Это так, так нужно идти, так делать, так вести себя. То есть осталось от хасидизма в общей сложности только внешние символы. И в них тоже есть много мудрости. и стоит их учить, поскольку эти

могли ввести внутрь их неживого поведения что-то живое, что-то духовное. Это не просто, это огромная сила. То, что действительно, как он использовал ее. Это не важно, он много страдал, да, или меньше. У нас страдания не меньше, чем тогда. Это все желание получать больше или меньше. В этом все страдание. Это все историки или философы думают, что это так, потому что народ страдал, тогда Большим Тов сделал. Большим Тов вообще не считался со страданием народа. Он считался только с вечным исправлением, которое можно привнести в мир, а не с телами. Положись на него. Он был великим каббалистом. Так в наши дни это уже не пойдет. Здесь должна быть другая методика. Он тоже скрывал, как бы, что это наука Каббала. И называл это разными другими именами. Хасидизм, внутренняя часть Торы, но боялся слова «каббала», потому что было очень большое сопротивление этому. Также Митнагдим со стороны литваков, и там тоже были большие каббалисты, только что они были противниками этой методики. Агра, Виленский Гаон, он велик по сравнению со всеми. То есть на том же уровне, что и Большим Тов, ну просто давай скажем, что это правая и левая линия, как можно сказать, в поведении или в методике, но оба они святы. Но на какое-то время он сделал огромное исправление Большим Тов, пока на самом деле желание получать не усилилось. То есть выросла до другого уровня, более высокого, чем хасидизм, то, что они сделали. Они сделали, допустим, исправление для третьей стадии желания получать. Когда оно выросло до четвертой стадии, тогда методика перестала быть эффективной, а превратилась тоже в массовую методику. Вот и все. И тогда Баал-Сулам пишет, что мы уже дошли до последнего как бы поколения, что теперь мы должны уже сделать исправление. Поэтому, когда ты спрашиваешь, с какого года можно воспитывать детей, ну, есть дети в возрасте 40 и 50 лет. Это тоже дети. Это просто по развитию, приближению к духовному. Что, может быть, они приходят, может, нет. А есть такие, у которых есть чувство и подготовка с 5 или 10 лет. Агра, тот самый Виленский Гаон, он в 9-10-летнем возрасте уже был сведущ прямо во всей Торе, он чувствовал ее внутреннюю часть. Он в возрасте, как там парень, с 13-14-15 лет, он уже был каббалистом. Он уже был каббалистом. То есть это не зависит от возраста. Только то, что я хотел сказать, как ты спрашиваешь, с какого года и с какого возраста начать воспитывать ребенка в каббале, так я сказал бы, что как Большим Тов внедрил общую учебу хасидизма в народе, и посредством этого приблизил к себе людей, достойных исправлений, и уже сделал из них больших, духовных людей Творца. Так и мы посредством общего распространения каббалы должны стараться привлечь к себе людей, которые тоже способны исправиться и с ними вместе сделать нашу работу. Это, по сути дела, методика. Эта методика, она не с сегодняшнего дня. Я думаю, что по той же методике действовал и

0: Моше, были у него, кто в общей сложности был с ним, когда он убежал там к этому горячему кусту и вернулся, и кто был там? Аарон был с ним, ну кто там был? Пока он постепенно в пустыне не собрал учеников из всего народа, когда там были все. И он тоже посредством этого общего распространения Торы, этой мудрости, привлек людей, которые были более готовыми, из них сделал учеников. Нет других методик. Просто предыдущая методика, как бы кажется нам, что она падает, но она падает, потому что желание получать растет. И нужно продолжать ту же методику, только на другом уровне, более внутреннем, более остром, с обращением в соответствии с желанием, которое сейчас действует в человечестве. Но методика остается той же методикой — дать общий свет, на который уже привлекутся особые души, и тогда дать им частную методику, личную. Вот и все. Да?
1: Как может быть, что такие два великих каббалиста, и между ними были разногласия?
0: Нет разногласий между Большим Товом и Агра. Это не разногласие. Это смотри. Это две методики, которые соединяются в конечном исправлении. Это как школа Шамая, школа Илеля. Никто здесь не отвергает другого, по сути. И оба они правы, и те, и другие слова Творца Живого. Только вопрос в том, как бы это сказать, это от типа душ, вернее сказать, зависит. Я еще затрудняюсь это выразить. Я вижу, что у меня не получается. Смотри, ты видишь, о Большом Тове уже сегодня я немного начал говорить. Вышло немного. Это в соответствии с тем, насколько вы продвинетесь, я не знаю, как выразить. Сложно, это проблема.
1: Значит ли, что у разных типов душ есть разные методики?
0: Это не разные методики. Агра учил и писал, и основал в Каббале не меньше Большим Това. Но как бы это сказать, его методика — это методика для единиц, для единиц. У него бы была также масса учеников, много больших учеников, больших каббалистов, литваков. Не то чтобы литваки были против каббалы. Нет такого. Кто против? Из этих великих, которые жили 400 лет назад, как Агра и Большим Тов, какое сопротивление? Но это... Ну, скажем, что это две методики. Мы будем учить, что это вообще нет. Ну, выясним это как-нибудь. Это пока что не очень касается нас. Когда немного поднимается, видишь, что это одно и то же. Да.
1: Сопротивление Каббале, которое было всегда, из чего исходит?
0: Сопротивление Каббале проистекало от каббалистов, очень-очень остерегающихся, чтобы... разрушить тот народ, защиту, которая есть у него, когда он на неживом уровне. Ну, представь себе, если ты, допустим, берешь стадо, овец, когда есть только одна собака, она может выстроить тебе 1000 овец в ряд, и они побегут за ней. Нет никакой проблемы. Верно, вы это видели, да? Никакой проблемы.
2: Да?
0: Одно животное, и те тоже. 1000 таких маленьких.

0: животных и справляются. Так вот, представь себе, что ты вдруг дашь этим 1000 овец укол и поднимешь в них желание получать. И они начинают быть более изощренными. И что ты будешь с ними делать? У тебя уже нет собаки, которая выстроит их, и также человек не может выстроить их. Тебе нужны уже особые силы, то есть чтобы не убежали, чтобы не сделали ничего, чтобы не сделали там каких-то неполадок, и чтобы не сбросили тебя со скалы, не сожгли себя, не закончили какими-то революциями, войнами и не уничтожили себя. Это уже большая проблема. Так лучше, чтобы были стадом и постепенно продвигались. Для чего нам эти скачки? И это правильное воспитание. И каббалисты устроили это воспитание неживого уровня Торы и заповеди, когда Тора называется этот свиток Торы, что у нас, а заповеди — это то, что ты там делаешь благословения и разные вещи. Они так это устроили, и они сказали, что это оберегает народ, и действительно оберегает, и видишь, что это оберегает. Если выходят из этих рамок, уже проблема, уже нужно дать исправление, что если ты выходишь из этих рамок и становишься более умным, когда против твоего знания есть у тебя вера, есть у тебя уверенность, что ты не убежишь и не принесешь вреда и себе, и другим. И на самом деле твой выход на более высокую ступень будет контролируемым и для исправления. И поэтому воспитание народа — это очень особое воспитание, очень мудрое. И было много каббалистов, которые противились просто так давать народу вообще науку каббала. Это может привести к таким неисправленностям, когда мы не сможем их преодолевать. Но постепенно искали здесь и там учеников, в таком скрытом виде учились с ними. И так продвигались. Это с одной стороны. И были каббалисты против них, которые говорили, что мы должны больше продвигаться, больше идти. Давайте будем больше, большими революционерами. И были такие и такие в течение поколений до 19 века. Все великие, и те, которые были за распространение каббала, и те, которые были против этого, они все были в духовном постижении. До времени Ашла. Когда это Ашла? Не знаю, до времени святого Ашла. Ребе говорил, что не было никого, кто написал бы книгу, не исходя из духовного источника. Потом уже начался упадок, падение поколений. Уже писали часть из постижения, а часть нет. То есть каждый был в постижении, но уже были такие в упадке немножко. Желание получать усиливается больше, а духовное уменьшается. Но в любом случае, только пойми, что все эти разногласия и сопротивления — это не на нашем уровне. У них была просто ответственность, чтобы оберегать народ. И если ты спросишь меня, так я тоже против просто так и изливать науку каббала религиозным. Если бы у меня сегодня была возможность дать всем из них науку каббала, я бы и не делал этого. Я бы этого не делал. Потому что у меня нет напротив этого никакой уверенности, что они теперь не начнут быть разнузданными, светскими, и вообще не знаю в какой форме, что есть напротив этого, что они пойдут по исправленному пути, когда постепенно они получат силу развития в эффективной, в хорошем виде. И действительно, это будет к духовному подъему, и что не повлияет на них это в такой дикой форме, что кто знает, что случится с народом через 20 лет. Я не знаю, он был великим Только великий может позволить себе такие вещи. Хотя потому, что Бальсулам как бы сделал, он не боялся этого. Но он — это не я. Я на самом деле, я думаю, что мы можем идти. Я чувствую себя уверенно идти со светскими, потому что здесь, на самом деле, прежде всего, нечего уж так уж портить, понимаешь? И тогда я хоть как-то могу принести исправление тому, кто хочет, методику, объяснить, идти с ними, но не живому, святому уровню. Это очень большая проблема. Легко сказать, давай, сделаем, перевернем. Это непросто. Они оберегают, как ни скажи, неважно, но они оберегают какие-то рамки народа, какой-то его облик. И сломать это, кто знает, к чему ты приведешь. То есть я не чувствую себя умным делать такие вещи. Но давать знания, то есть способствовать тому, чтобы знание науки Каббала, ее величие, и что она делает людям, чтобы это было более распространенным, да, чтобы мы могли распространять это в более ясной форме всему народу, чтобы и из них приходили учиться, и есть среди них такие, которые находятся в состоянии озлобленных и в душевном беспокойстве, и хотят найти и продвигаться. Есть такие, я знаком с ними. Так в таком виде, да, постепенно. Но в любом случае, с этим нужно очень остерегаться. Поэтому, если я слышу или чувствую от великих ультраортодоксальной публики, допустим, что скажут что-то обо мне, будут нападать на меня, я чувствую, что они правы. Я чувствую, что правы. Они должны оберегать это общество, и нет другой формы хранить его.
1: Видно, что по мере того, что стараемся распространять там, где они, на их местах, то это не распространяется наружу. Как бы Творец делает что-то, чтобы это не произошло. Вопрос, наши ли это расчеты каббалистов, пытаясь распространить? А что будет, то будет.
2: Нет, я предпочитаю распространять науку Каббала, где только можно, в форме совершенно не направленной ни на кого, всему миру, особенно, конечно, это евреям, потому что это должна быть, эта часть творения должна прежде всего пройти исправление, а потом стать светом народом. Но среди евреев, светским, а религиозных, ультраортодоксальных особенно, я прямо остерегаюсь трогать их. Я не чувствую себя в роли производить революции. Действительно. Распространять Каббалу — да. Но делать с народом что-то, что я думаю, но не уверен в том, что я думаю. То есть по отношению к религиозным, я действительно думаю, что они все еще должны оставаться в такой форме. То есть не то чтобы оставаться в такой форме, если они выйдут из нее, если вырастет в них желание получать больше их рамок, и они прорвутся за ограду, где они сейчас огорожены, в выполнении Торы.

0: и заповедей на неживом уровне, тогда уже все в порядке. Но не я это вызываю, это должно прийти изнутри, желание получать, которое вырастет больше, чем их воспитание. И тогда они прорвутся и закричат, где мы, для чего живем, и что это за наши Торы и заповеди. Они не покрывают мое желание получать. Мы действительно хотим знать, для чего жить, и для чего мы живем, и для чего выполняем, все такое. Если это прорвется в такой форме, да, снова, в чем смысл нашей жизни? Может быть, в их форме, не так, как светские спрашивают. Они спросят также о Торе и заповедях и своей жизни, в чем смысл нашей жизни. Как светские спрашивают, в чем смысл моей жизни, о своей жизни. Тогда наоборот, пожалуйста. Но до того, как они в таком виде закричат, до того, как желание получать вырастет естественным образом и сломает их рамки, запрещено мне приходить и делать это искусственно. Это то, что я чувствую. Я тебе просто говорю то, что я чувствую. То есть никоим образом я не собираюсь делать там даже просто кружки кабалы. Есть такие, которые делают. Но те, что делают, они это делают в такой форме, что это хасидут, хасидизм, а не кабала. И поэтому это разрешено, и у них нет сопротивления. Потому что они не говорят об отрыве от воспитания на неживом уровне. Они говорят о том, как укрепить это воспитание на неживом уровне. И ни один глава общины там, если так, большой рав там или какой-то адмор, он не противится. Есть много таких кружков по кабале, по внутренней части Торы. Всяких видов там в Нейбраке. Допустим. И нет сопротивления им, потому что они учатся по такой методике, что это только укрепляет воспитание. Только добавляет какой-то вкус, еще немного. Ну так и все за. Тогда как если бы я вошел с левой линией, да? И это уже критика на все. Тогда они сразу бы сломали меня, и справедливо. Написано, не ставь преграды перед слепым. Если он еще слеп, если у него нет прорыва желания получать такого большого, чтобы он забирался только наполнять его в самой разнузнанной эгоистической форме, неважно, но это то, что горит в нем, то, что определяет его поведение. Если у него этого нет, а он просто так, такой... Так тогда зачем тебе подводить его? Ты добавляешь ему свое желание получать. А кто ты? Как ты можешь это делать? Это называется принуждением. Когда ты навязываешь свое желание получать, его желание получать, это называется принуждением духовным. Есть маленький ребенок, который хочет играть в игрушки, а ты вдруг приходишь, ломаешь ему игрушки и говоришь, нет, давай сделаем что-то настоящее. Какое настоящее? Он не понимает, что такое настоящее. Для него вот это истина, его маленькие игры. Ты хочешь поднять его. Я хочу, чтобы ты был большим, там у тебя есть большие машины, большие вещи. Он говорит, папа, я хочу играться с моей машинкой. Почему ты сломал мне ее? Понимаешь? Это все называется принуждением. Так как я могу прийти к ним и сделать такую вещь? Это просто запрещено. Но действительно, Бааль Сулам пишет, что все-таки это проблема, что и великие их, и невеликие, что, то есть, что они прямо оставили все занятие наукой Каббала, и что действительно это вызывает все беды в мире. Но видишь, ему тоже ничего не удалось сделать. И сколько мой рав хотел в какой-то форме внедрить науку Каббала среди ультраортодоксов. Тоже не получилось. Нам нужно ждать. Это должно прийти с двух сторон. Через светскую публику, через молву во всем мире, через окружающий свет, который мы пробуждаем на всех, с одной стороны, а с другой — желание получать, которое растет в них. И мы видим, как из года в год оно растет, оно прорывается, как оно уже не удерживает их в религиозных рамках, а им нужны деньги, и почет, и всевозможные знаки, чтобы дать человеку компенсацию, чтобы он оставался внутри этой ограды. И еще должности и какие-то всякие вещи, иначе они все убегут, и ты должен дать им, чтобы все сидели и учились, и не шли в армию, и социальное страхование, и всякие туда это тому подобное. И тогда, понимаешь, теперь, если ты заберешь что-то из этого, то все распадется. То есть желание получать, оно уже растет и растет из года в год, и тогда придет решение. Но сейчас, если ты пойдешь добавлять им от своего желания получать, почему вы не учитесь, почему это так? Это называется принуждением. Я пытался так немного делать и видел, что это не путь.
1: Да. А в чем разница между методикой Бааль Сулама и Бааль Шем Това?
0: В чем разница между методикой Бааль Шем Това и методикой Бааль Сулама? Я не думаю, что есть разница. Бааль Сулам пишет об этом, что прежде всего ему нечего спорить с Бааль Шем Товом. Это огромный божественный каббалист. Просто у нас нет чего-то, что он написал, все есть только от его учеников. Но вообще то, что он сделал, это большие очень исправления. Но для своего времени, на свое время это действовало, и Бааль Сулам пишет об этом. Нет разницы в методике. То есть что такое в методике? У Бааль Сулама нет методики, как обратиться к публике и как сейчас распространять в публике науку Каббала. У Бааль Шем Това была методика. Бааль Шем Това действительно сделал методику. Он взял науку Каббала, облачил ее в хасидут, в хасидизм, во внешние символы и во всевозможные рассказы и всевозможные церемонии. И занимался, как бы это сказать, я не хочу использовать слово психологическое, как бы в народе, что есть адморы, ты можешь прийти к ним и поплакать ими, они помогут тебе и скажут: «Не страшно, Хаим, все будет хорошо, подожди, нужно потерпеть». То есть он создал систему, через то, что народ страдал, как здесь уже сказали, что действительно это было в период, когда были погромы, и люди очень страдали. Так через использование помощи в такой народной, животной форме он ввел прямо им какие-то знания о высшем мире, о методике, что можно прийти, что можно для этого сделать что-то. У Бааль Сулама не было такой методики. То есть, чтобы он нашел какое-то облачение на науку Каббала, чтобы внедрить это в народ. Нет у него этого. Так же и у нас нет. Мы идем с самой методикой в открытой форме, и как можно более открытой. И я думаю, что в наши дни уже не может быть какого-то облачения. Потому что если ты сделаешь облачение, то наоборот, ты будешь выглядеть ненастоящим. Потому что мы находимся действительно уже... Мы приходим к желанию получать, которое уже возросло в такой форме, что ни рассказы, ни вера какого-то вида, и ничего в нем нет. А мы должны найти особый язык внутри языка Каббалы, чтобы люди просто поняли наше послание. Облачение, да, будет на язык Каббалы, но такое облачение, что только чтобы только человек начал слышать, потому что если я ему говорю желание получаю, он не понимает меня. Экран, отраженный свет, он не знает, что это. Душа, он думает, что это что-то не как я, что это кли и так далее. То есть мы должны будем найти объяснение, скажем так. Это не облачение, это больше объяснение, которое подходит к восприятию нашей публики. Но облачения уже такие, как Бальшемтов сделал, и я не думаю, что они помогут сегодня. И действительно, поэтому они отменились. Не может быть, что может быть... Я не думаю, что может быть какая-то методика, похожая на методику Бальшемтова. Хотя он действительно сделал особую вещь. То есть что он сделал? Можно сказать так, что это за вся методика Хасидута? Он скрыл Малхут и увеличил Бину, свойство Хесед, что так нужно относиться друг к другу, что так нужно вообще стремиться к этому. А форма Каббалы, методика Каббалы — это раскрыть Малхут, желание получать, и идти к нему и заниматься им. Но простому народу это не подходит. Так он немного скрыл Малхут внутри Бины и так сделал. Внешне это стало выглядеть, что это Хесед. И действительно, простой народ очень нуждался в этом и принял это. Но те, кто после этого увидел, что их желание получать требует исправления, те уже пришли к нему, и из них он сделал каббалистов.
1: А вот в чем разница качественная между большим каббалистом и меньшим? Оба ведь находятся в том мире.
0: Какая разница между каббалистом большим и маленьким? Ты знаешь, я не знаю, как сказать. Есть электрик, который знает, как подключить электричество. Но он знает, что есть электричество. Это электричество приходит от станции, и оно проходит по проводам. Если я подключу лампу, то лампа вдруг там есть сопротивление, и сопротивление нагреет электроны, и тогда будет выброс протонов, ну и так далее. Это каждый может тебе сказать, да? А есть люди, для которых понятие электричества — это какие-то волны, и там есть всякое, ну, я даже не знаю. Он может несколько часов об этом говорить. А есть такие, что вообще, ну, то есть есть разные. Есть маленький ребенок, который знает, что если он нажмет на кнопку, то из лампы вдруг пойдет свет, тоже использует электричество. Ты говоришь, большой каббалист и маленький каббалист. Знание причин, вещи, которые ты уже видишь, насколько ты знаешь причины более возвышенные, более высокие, более скрытые, ты больше каббалист. Каждый видит горячую лампочку, но что это? Так и в нашем мире. Мы видим этот мир. А что называется ученый? Он знает причину явления.
1: Но как же масса достигнут более высоких уровней, если это не интеллектуальное?
0: Если ты спрашиваешь меня, то это тот же вопрос, о котором я сейчас сказал. Я не знаю, как себя вести с этой публикой. Я не знаю это. Есть большой каббалист, который знает причины, что из причин он уверен, что он сделает это. Но, по крайней мере, у меня есть разум сказать, что я не знаю. А есть такие вещи, что у меня нет разума. Все зависит от ступени. Это не вход в духовный. Духовное ощущение тебе не сразу дает тебе что-то. Это постепенно ты постигаешь все больше и больше, только в соответствии со ступенью. Так в этом разница.
1: Ну, может быть, кто-то?
0: И, кроме того, это зависит от типа души. Сделать такую вещь, как Бальшемтов, найти технику, эту внешнюю, как это сделать? Внутренняя идея, которая облачится точно в такое внешнее облачение, и все это по сравнению с ним агра. Он не меньше по уровню. Но эта методика вообще не была, не была для него приемлема.
1: Да. Бааль Сулам пишет, что именно разрушение в мире, беды, весь ущерб приходит от тех, кто учит Тору, не ищет этого, но теперь вопрос такой. Почему? Что должно случиться, чтобы все-таки не то, что мы будем там распространять, а может быть согласимся принять тех, которые приходят и хотят стучаться к нам в дверь из религиозного мира? Такой вот переворот.
0: Вопрос верный. То есть то, что я говорю, что нам пока запрещено распространять науку Каббала среди религиозных ультраортодоксов, я объяснил, почему. Теперь ты спрашиваешь, а если среди них есть такие, которые хотят прийти к нам и учиться? Я не думаю, что мы должны это делать, и снова по той же самой причине. Потому что в тот момент, когда кто-то из них приходит к нам и присоединяется, и учится, этим мы начинаем ломать их ограду. Потому что он уже становится как такая белая овца, или как бы это сказать, белая или черная, неважно как, в своем стаде. И это выделяется. И это нехороший, некрасивый пример, может быть, для тех, кто вообще не чувствует в этом потребности. И вдруг смотрит на него, и снова он этим делает им принуждение. Это одно. А второе, потому что здесь это просто политическая сила. Вопрос Бааль Шем Това, который основал хасидут для народных масс, это также было, потому что он боялся прямого столкновения с литваками. Это Рэбе рассказал мне, Рабаш рассказал об этой истории очень много. Он знал эти вещи и так любил так держаться в этом. И он сказал, что большая часть работы Бааль Шем Това в массах, когда он объединил себя, вокруг себя просто миллионы, это потому что он боялся, что будет большая сила у тех, которые противятся этому, потому что сам по себе нуждался только в своем хедере, а не в народе. Чем он поможет народу? Даст им еще несколько красивых речей, успокоит их. Это вообще не было его намерением, как думают эти хасиды, что Бааль Шем Това пришел, чтобы помочь немного народу, чтобы пройти более красиво, более легко этот период погромов. Да, что Творец посылает страдания, и что, а Бааль Шем Това приходит и прикрывает их? И нет.
1: Да. Дело в том, что Бааль Шем Това не оставляет много места для сомнений. Он говорит, именно те, которые учатся, пробуждают у них желание и не дает им ответ на это. Какой тут ущерб?
0: Так я хочу тебе сказать, что как Бааль Шем Това боялся литваков или противников Каббалы, что они просто в политической форме, да, через власть, что-то и там. Были такие случаи? Много? Да, что они повлияют на его методику и не дадут ему делать такие исправления и растить каббалистов.
1: Так,
0: и я то же самое. Я не хочу идти к ним и не хочу принимать никого из них, потому что я боюсь, что они могут через власть и через всякие другие средства нанести мне ущерб. Слава Богу, есть группа, учатся, есть распространение, только не среди них. Так я этим удовлетворяюсь. И все. Потому что в тот момент, когда я начну принимать даже одного из них, и ко мне придут учиться, готово. Я уже вхожу с ними в столкновение. Для чего это? Это совсем не моя цель. Они в своей публике, а я в своей. У нас нет выбора. Я думаю, что не то, что нет выбора, а это такой пока путь развития. Мы не должны быть исправителями мира. я должен, если я могу дать какое-то решение тем, которые уже готовы к исправлениям, в этом моя задача. Ускорять развитие. Это не я. И ты также. Когда ты приходишь к человеку, начинаешь пробуждать в нем желание получать, и все, ты помогаешь ему в этом? Нет, ты портишь. Мы только тем, кто приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни, должны дать им методику ответа. Вкусите и увидите, что добрый Творец. Вот и все. Нужно этого остерегаться.
1: Ну вот пример электрика, ребенка, да? Того, кто понимает, что такое электричество. Вот как Адя сказал, если постижение — чувственная вещь, как надо прекратить вот это вот различие, как ты постигаешься чувством. То есть есть разум, ну а постижение — это же не интеллектуальная вещь. Я не понимаю вот этот момент, где что удерживаешь, где вот эти все причины.
0: Я не знаю, что ты говоришь. Если ты мне задаешь какой-то вопрос, и я должен дать тебе ответ. Я никогда не обращаюсь к своему разуму. Я должен оживить этот вопрос внутри себя, прочувствовать, как он живет во мне, увидеть ответ в чувственной форме, как я получаю на него ответ, и передать его в словах и в разуме, уже в таких облачениях тебе. Я не могу ответить тебе из разума. Я скажу тебе больше. Не только из разума я не могу. Разум, ты вскоре почувствуешь, что это вещь, которая исчезает. То, что ты знаешь сегодня, исчезнет у тебя. Завтра вдруг ты будешь в путанице, а послезавтра снова будешь в каком-то ином понимании. Разум хорош только для того, чтобы передать чувственный ответ в форме, что другой, второй, внешний может услышать. Я никогда... Есть такие вопросы, которые я действительно не слышу. Тогда я в какой-то форме уклоняюсь от них. Не слышу. Я сейчас нахожусь в настолько в иной форме, что я не могу почувствовать на них ответ. Но все это проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю тебе снова в форме умственной. Разум только для того, чтобы связываться между нами. Но внутри меня, внутри — это только чувство. Ты задаешь вопрос. У меня этот вопрос проходит такую некую трансформацию, как это сказать, изменение, да? Он превращается в мой чувственный вопрос. Не так, как ты спрашиваешь. И на это я получаю свой чувственный ответ на своей ступени. И передаю тебе потом, насколько ты можешь, насколько ты способен, насколько я способен выразить. Это тоже проблема. Мой учитель ничего не мог выразить. Послушай, как он говорит. Были такие люди, которые приходили его слушать, слушали его там 10 или 20 уроков, на 10 или 15 уроке спрашивали: скажи, на каком языке он говорит? Вы можете спросить тех ребят, которых я привел к нему, слава Богу, они все еще живы. Как ты, тель-авивцы, которые знали иврит прекрасно, они не понимали, что он говорит на иврите. Не в первый раз, а в пятый и десятый. Понимаешь? Тем более после того, как ты знаешь, ты начинаешь привыкать, что это может быть такой сленг, полуслова, не в связи со вторым словом. И все предложение может быть в двух предложениях назад или вперед, до или после того. Прямо было в такой форме. Я уже не говорю о выражениях на идиш и арамейского, там внутри чего угодно. Я уже привык к нему, да. Это нечто иное. Но что я хочу сказать? Это не относится к духовной ступени. Не относится к духовной ступени. Писать он писал. А устно он вообще не умел говорить.

0: Так в чем же разница между человеком, который под Максомом, и каббалистом? Вот в чувствах, как вот все это выстроить?
1: Ты о чувствах. Все мы обладатели чувств. В общей сложности то, что есть у меня, это 5 чувств. А в разуме расшифровать то, что я чувствую. Разум только объясняет мне, что я чувствую. Причину, что я чувствую. Я чувствую тепло или холод, или давление, или шум, или еще какое-то другое впечатление. Кто-то делает мне хорошо, кто-то делает мне плохо. Разум дает мне только ощутить причину этого, почему я чувствую так. И помогает мне, если так, исправить мое ощущение на лучшее. Разум служит желанию получать. Он помогает желанию получать прийти к более комфортному, лучшему состоянию. Это все. Но 5 чувств, то есть чувства, в этом мы живем. Насколько нам кажется, что мы обладатели мудрости, мнений и всякого. Нет, ничего нет. Это все только чувства. Так то, что мы говорим между собой, это тоже мы передаем друг другу чувства, только облаченные внутрь каких-то умственных форм. Потому что чувства друг другу мы не можем передать. Только в очень такой неявной форме. И тогда и в разуме есть такие каббалисты, которые умели облачить чувства в разум, а есть такие, которые не умели. Это не относится к постижению. Есть очень много каббалистов, которые писали намеками, и с трудом можно понять эти намеки. Может быть, они хотели написать не намеки, может быть, хотели написать такие хорошие, ясные вещи, казалось им так. Но ты знаешь, сколько миллионов было, которые не писали, потому что не умели писать правильно, ясно, не умели выразить себя. И это были обладатели очень большого постижения. Не просто так пишет там он, что Раби Шимон сказал Раби Аба писать, и что Раби Аба умел раскрывать в скрытой форме и так далее. Это... Но мы получим что-то.
0: А почему существует только один вид такой умственный, интеллектуальный? Вы же говорите, чувство одно, но интеллектуальных вариантов много всего, чтобы передавать.
1: Чувством называется духовное кли. Желание получать, оно не находится в теле. Даже в нашем теле. Укажи мне на какое-то место, где там находится желание получать, чтобы я отрезал место, вытащил его из тела, и тело осталось без желания получать. Желание получать на всех своих уровнях, ни живом, растительном, животном, человеческом, оно наполняет все тело. Оно находится в каждой клетке, в каждом электроне, в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждом органе, во всем, что ты хочешь. Но где оно находится? Его нет. Оно как бы иное измерение, духовное, нематериальное. Допустим, как наше тело, внутри нашего тела есть еще одно такое тело, такое облако, не знаю, как это сказать, что оно является желанием получать, и оно получает впечатление как бы через все эти наши чувства. Ну, не хочу в это углубляться, достаточно так. Так о нем мы говорим, об этом кли, желание получать, которое получает какое-то ощущение от наполнения. Желание получать существует.

0: рядом, точнее, разум существует рядом с желанием получать, чтобы помочь ему чувствовать лучше. То есть желание получать развивает разум, чтобы разум помог ему почувствовать, от чего желание получать страдает. Или чтобы помочь ему понять, откуда, чем можно больше насладиться. То есть разум предназначен служить, обслуживать желание получать для большего наполнения. Всегда. Это добавка к желанию получать. Как желание получать наполнится больше. Если желание получать наполнено полностью, ему не нужен разум. У него есть уже то, что оно хочет. Если у него есть немножко меньше, чем оно само, это уже развивает, оно уже тогда развивает разум. Оно ищет, как достичь, откуда достичь то, чего ему не хватает. И так развивается система, которая называется умственной. То, что желание получать чувствует внутри себя, это только оно чувствует. И даже что если есть еще кто-то, кто что-то чувствует, я не могу почувствовать вместо него в его клее, а он не может почувствовать в моем клее. Как мы можем передать наши ощущения? Через разум. Вот и все. Чувство невозможно передать. То есть я должен объяснить другому свое впечатление, свои хиссароны или наслаждения в умственной форме. И все. Потому что у самого чувства нет слов. Это свет. А слова для чувства — это уже впечатление кли, желание. И этому желанию я должен дать всевозможные знаки в мерах или в буквах. И тогда эти знаки я могу передать другому. Поэтому есть множество методик, как передавать друг другу какое-то знание.
1: А как может быть так, что кто-то на своем личном индивидуальном пути, что проходит что-то, может потом в чувственном состоянии попытаться измерить в каком-то чувственном состоянии кто-то другой, что он...
0: Не может. Ладно, ребята, сожалею, но действительно. Сегодня у нас также не получилось поучиться, да? Да, не будем учиться сегодня.
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы оттуда берем в реализацию в десятке.
0: Очень интересный урок, общий, много всяких таких данных, которые придают нам вкус по отношению к ноге Каббала, ее развитию, весь период, вся эпоха Бальшемтова, форма, в которой старались передать это, форма, в которой не удалось это передать. Почему? Нужно понять эти вещи и с помощью их притянуть свет, возвращающий к источнику.
1: Да. Сильно так чувствуется. Но у меня было такое впечатление, что последние наши годы, да, где все десятки, где есть такие некоторые формы реализации того, которые, собственно, соответствуют нам. И вот у нас есть сейчас возможность быть как это запланировано свыше. И это то, что Рав.
2: Действительно,
0: мы чувствуем. что никогда не было такого состояния, чтобы наука Каббала приходила к массам. И в то время был настолько ясный пример, что нельзя ставить препятствия перед слепым. А не только люди, которые начинали учиться, это и мы. Сколько раз Рав говорил нам, если бы вы знали конечную цель, вы бы отсюда убежали быстро. Но именно для этого есть решение десяток, что нам как бы внутри есть какая-то готовность. И это является вызовом, и интересно все. Нет более важного, чем действительно прийти к этой особой вещи.
1: Шломи написал, глава десятки духовной, мы возбуждаем вопрос между нами, в чем смысл жизни, и Творец возбуждает точку в сердце, и это не дает нам покоя, приводит нас в Нейбарух, учиться у нашего Рава, получать путь исправления, приходить к слиянию с Творцом через учебу в нашей группе, реализовывать то, что называется «все преступления покроют любовь», и делать все, что в наших возможностях, увеличивать эту любовь на фоне того желания получать, которое Творец увеличивает в нас, вот в этом устремлении к любви к товарищам, которые мы создаем. И работать здесь со всей преданностью. А Исраэль добавляет, чем больше есть духовное продвижение товарищей, так будет нам казаться общее желание к отдаче слиянию с Творцом. И вот через это объединение мы сможем вместе просить у Творца силы исправления. Так, и еще я тоже добавлю со своей стороны. Мы говорили о 10 сферот, где общие и частные равны. В принципе, это тот самый закон, который действует с самого верха до самого низа. Я себя не менял, и все те же самые законы, нечего путаться между личной работой и работой моей в десятке, и моя работа в группе, потому что на практике это все то же самое. В конце концов, он говорил уже об Агра и Большем Торе. Изучил учебу, да, масса или обучение отдельных людей. И, в принципе, то, что он как бы создал там традиции, то есть он не учил их Каббале, для меня это нечто было чем-то новым. Но определение разума, что разум — это рожден для того, чтобы обслуживать чувства. И наши ощущения — это наше кли развития, это наше желание получать. Когда он страдает, у него происходит развитие разума вокруг, чтобы как бы улучшать ситуацию, состояние.
0: Да, мы видим особое отношение Рава к распространению науки Каббала, чтобы не ломать, не создавать состояние насилия. Он говорит нам, что методика — это та же методика со времен Моше Рабейну, и также я впечатлился чувствами Рава. Что значит ответить на вопрос? Это... Что значит ответить на вопрос ученика, как ты должен это провести через себя и не давать разум, ответ из разума? То есть это очень важный принцип для распространения.
1: Я тоже получил ощущение, насколько это важно. Не ускорять развитие плода, да? Как вот пример, что если человек еще не готов, он должен пройти какие-то этапы развития, мы не оказываем на него давление. А что мы берем в десятку? Да, наверное, то же самое. Если товарищ в каком-то состоянии, на каком-то этапе, мы ни на кого не давим. Мы как бы говорим об общем подъеме, и чтобы каждый мог найти для себя место, присоединиться. И мы относимся друг к другу с большим... очень аккуратно и давать каждому возможность развития.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Шалом. Шалом, хаверим.
1: Приветствуем всех. Наши дорогие, давайте занимайте свои места, мы начинаем. Нашу групповую часть, а тема вы знаете какая? Тема-то? Конгресс, да, но что именно в конгрессе? Строим хесарон и молитву. А что мы сейчас учили на уроке? Что сказал Рав? Все зависит от нашего желания. Как мы построим правильное желание? И то, как Рав сказал, если мы находимся в окружении, которое спит, то нам надо или поменять окружение, или изменить, само окружение. Есть конгресс, как можно изменить? Что Рабаш сказал? Человек, который начинает изучать Тору, выполнять заповеди, то есть производить исправление, приходит к чему? К осознанию зла. И что ничего невозможно изменить в своем желании получать. И тогда то, что называется, что Тора расслабляет силы человека. Века, и какой второй этап? Свет в ней возвращает к источнику. И тогда мы уже приходим к желанию, когда мы хотим получить свет Торы. А не просто так приходим учиться, но чтобы исправлять наше зло. И это мы получаем только от Торы. И тогда говорят, что нам нужно прийти к чему? К вере. Не просто к вере, а к полной вере. А зачем нам нужна полная вера? Рабаш спрашивает, правильно? И мы понимаем, что если есть у нас осознание зла, а мы не можем его исправить, то нам нужно достичь глубин сердца, чтобы это затронуло наше сердце настолько, что мы придем к молитве. А без молитвы мы не придем к полной вере. И в каждых состояниях, которые мы проходим, мы будем обращаться к Творцу, чтобы Творец был тем самым источником, который может нас изменить. И это то, что мы хотим сделать сейчас. Мы не выходим просто так, да, на наш региональный конгресс, а для того, чтобы увеличить то желание, которое не существует вообще. Существует только в личной работе каждого из нас, где каждый из нас

0: может приложить свое усилие тем, что понимает, что от его молитвы зависит, насколько он может зажечь товарищей вокруг себя и насколько он изменит окружение своим действием. Это зависит от каждого из нашего мирового кли.
1: И поэтому действительно конгресс построен на молитве, на статьях Рабаша, на статье Рабаша «Порядок собрания товарищей», где мы знаем, что вначале, если мы смотрим на молитву Шмонайстры, мы видим, что вначале есть величие Творца, важность Его. То же самое и на Конгрессе. Мы вначале просим величие Творца, величие товарищей, величие группы, величие пути. А во второй день мы поднимаем молитву, делаем выяснение, о чем мы молимся, чего нам не хватает, что нужно добавить. И тогда мы поднимаем ман. А третий день, последний день Конгресса, там мы уже находимся в благодарности. Мы получили ответ на молитву, молитвы получили ответ, мы пришли к объединению, мы построили между собой Творца, мы выходим на новую ступень, мы рады, мы счастливы на этом конгрессе. Сегодня мы сосредоточимся на средней части конгресса, на выяснениях, на молитве. Но все-таки я бы хотел зачитать несколько слов, которые сказал Рав, которые помогут нам сделать эти выяснения вместе. Он говорил о том, как мы, как он слушает вопросы товарищей. Мы можем взять это тоже для себя, как отношение к тому, что товарищи говорят на семинарах, вопросы, которые они задают. Рав сказал, что все проходит чувственным образом. Я постараюсь сформулировать это. Есть такие вопросы, которые я вообще не слышу. Так я каким-то образом уклоняюсь от них, не слышу. Потому что я нахожусь сейчас в настолько иной форме, что я не могу почувствовать для них ответ. В этом дело. Но все проходит только в чувственной форме. Слышу, чувствую, получаю на это чувственный ответ и передаю снова это тебе в форме разумной. Разум только для того, чтобы связываться между нами, но внутри меня только чувство. Так мы должны относиться к тому, что товарищи говорят. И сейчас у нас будут семинары, давайте постараемся слушать товарищей, чувствовать их и внутри себя чувствовать то, что они говорят. И мы сейчас прочитаем отрывок. Все, что мы говорим сейчас, все материалы, клипы, слова Рава, все это из материалов Конгресса, которые на сайте Конгресса. Рав всегда рекомендует обратиться к сайту Конгресса и взять это, скачать оттуда материалы. Очень рекомендуем. Пятый отрывок на сайте Конгресса, слова часть, когда мы чувствуем, когда мы строим хиссарон в молитве, Рав говорит так. Мы понимаем, что если бы не окружающий свет, который воздействует на нас и может дать нам свойство отдачи, величие Творца, без этого у нас нет никакого шанса прийти к действию отдачи самостоятельно. Поэтому мы понимаем, что только подъем хиссарона, молитва, только они могут помочь нам. Потому что с помощью действия, которые мы делаем вместе, и с помощью того, что мы обязуемся по отношению к массам так это все обустроить, мы нуждаемся в высшей силе. И тогда, только если мы получим ее, мы сможем отдавать, сможем объединиться, сможем прийти к кли раскрытия Творца, сможем действительно думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. И все это из осознания величия. Давайте сейчас перейдем к семинару. 6 минут. И давайте вместе построим молитву. Молитву, которая приведет нас к отдаче и величию Творца. Рав сейчас сказал нам в этом отрывке, что только если мы сможем объединиться, мы сможем прийти к кли раскрытия Творца. И действительно, мы сможем думать о том, чтобы доставить ему наслаждение. Так давайте сейчас вместе выстроим молитву, которая приведет нас к отдаче, к раскрытию Творца. 6 минут.
0: Я с этого урока выхожу с важностью, очень большой важностью, той части группы в развитии человека, в окружении. И я как раз вот чувствую сейчас вот это желание, чтобы это было сильное влияние, воздействие друг на друга, что отсюда каждый товарищ получит необходимость такую очень большую, то есть больше всего, что только есть в жизни, достичь цели, достичь духовного. Чисто эгоистически, неважно. Мы должны к этому прийти, чтобы духовное было самое важное в жизни. Просить у Творца, чтобы пробудил каждого товарища здесь, именно как раз выстроить это окружение, чтобы было такое окружение, которое побудит каждого человека, да, вот, чтобы у него возникла эта необходимость в духовном.
1: Да, как мы слышали в начале урока, чтобы мы не находились в состоянии, когда мы заняты. Не едим траву, как корова. Как Рав сказал, что только что когда мы хотим только наполнить наше желание получать и все, а хотим что-то большее, у нас есть какая-то ценность духовного. Это то, что наполняет мой, поле моего зрения, и такой пример мы хотим показать товарищам. И мы хотим, чтобы это подействовало на нас в ответ. Так мы хотим усилить нашу группу.
2: תפילה היא דבר מצטבר, כשאנחנו כל הזמן מתוך כל החושים שלנו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם.
0: Все наши ощущения, когда вот мы все эти ощущения проходим, как бы связать их вместе, да, с помощью вот по взаимной нашей помощи в десятке, так чтобы свет, возвращающий к источнику, пришел как бы качественным образом, да, чтобы мы вот как бы
1: не дает. Я бы хотел у Рава сейчас перейти к региональному конгрессу. Смотрите, сколько десяток у нас вокруг, сколько нам. Как мы можем сейчас почувствовать важность от всего нашего окружения. И молитва, чтобы мы использовали эту силу, чтобы это была сила для продвижения, для важности цели, для нашей возможности находиться в вере, находиться в отдаче. И как бы я чувствую, что это находится рядом, и что мы должны начать этим пользоваться.
0: Вопрос как бы чувственный, но на самом деле очень такой умственный. Молитва — это все-таки ощущение в сердце, поэтому мне очень близко то, что Хезис сказал, что надо работать с каждым постепенно, как бы накапливать молитву каждого, поднимать все больше и больше. И самое правильное это будет как раз укреплять друг друга, поддерживать. Так, чтобы каждый мог взять еще один, сделать еще один шаг вперед, еще больше впечатлиться, пойти с тем ощущением, которое в нем возникает, и требовать, что это самое, собственно, логичное, что только можно сделать.
3: אנחנו דורשים ממך כוח התגברות על הרצון לקבל שלנו.
1: Нам нужна сила преодоления нашего желания получения с помощью света возвращения к источнику и пробуждать любовь между нами всякими силами, чтобы находиться в отдаче, как ты. И я продолжу здесь молитву, которую, чтобы мы получили от Творца разум, чувства, чтобы находиться только под воздействием десятки, под десяткой, и служить товарищам, и пробуждать группу, и, которая, как мне кажется, когда они спят. И все это, чтобы Творец помог нам, и именно с помощью нашего объединения в десятке, чтобы у нас появилась правильная молитва в сердце, чтобы Творец помог нам создать такой кли.
0: Чтобы Творец помог нам построить такое окружение, чтобы давало каждому товарищу колоссальное такое желание к духовному, да, чтобы уподобиться Тебе, чтобы на этом региональном конгрессе дало силы всем товарищам по всему миру, чтобы пробудилось такое большое желание всех, для всех, чтобы было такое окружение, чтобы мы стали кли, где каждый сливается с этим и мог бы подняться по ступеням всегда и приближаться к Тебе.
1: Чтобы Творец принял нашу молитву, Хисарон, который есть в каждом из товарищей, собрал все в единое кли и правильно нас направил на цель.
2: Мы должны быть в
0: Да, держаться за эту молитву как-то. Да, дорогие хаверим, мы сейчас слышали фокус-группу. Мы очень впечатлились тому, как товарищи с помощью своей молитвы поднимают вот этот дух настоящим. Я видел в десятках такое же вообще воодушевление. Давайте сейчас проверим, правильно ли мы молились. Давайте посмотрим клип «Право», что называется «молиться». Посмотрим сейчас, правильно ли мы молились той молитвой, да, которую мы подняли к Творцу. Давайте десятый клип. Молиться — это значит просить силы. Силы отдачи, силы объединения. Это называется молиться. То есть до этого ты должен проверить, есть ли у тебя эта сила. После того, как ты проверяешь и видишь, что нет у тебя этой силы, ты обращаешься к Творцу с просьбой, чтобы Он дал тебе эту силу. Просьба называется или молитва, или манном. Когда ты поднимаешь потребность, да, к этой силе отдачи, это называется молитва. Или подъем ман.
1: Когда ты поднимаешь хисарон к силе отдачи, это называется молитвой или ман. В третьем отрывке, в словах Рава на сайте Конгресса, то же самое место, он говорит нам так: «Мне нужно связаться с товарищами и вместе с ними выяснить, что такое хисарон отдачи Творцу. Как мы приходим к тому, что нам не хватает, когда у нас есть хиссарон без хиссарона, что нам как будто бы чего-то не хватает. И тогда мы просим у Творца, чтобы Он дал нам. Мы хотим, чтобы нам не доставало желания, потребности отдавать Творцу. А чему это можно уподобить? Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновляешь, и у тебя к нему нет никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы Он дал тебе чувства к тому самому ребенку. Разумеется, это непросто, но ты сейчас находишься в кругу товарищей, и с помощью высшего света, который действует на нас, ты можешь попросить, и Творец ждет твоей просьбы и создаст в тебе такой хисарон. И тогда ты захочешь ему давать наслаждение, захочешь отдавать ему. И тогда с этим стремлением отдавать ему ты будешь уже связан с ним. И вы начнете чувствовать друг друга. В той мере, в которой ты захочешь отдавать Творцу по-настоящему, действительно, ты начнешь его раскрывать. У нас такое непростое описание. Представь себе, что ты приводишь в семью постороннего ребенка, усыновленного, у тебя к нему никаких чувств. И тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы он дал тебе чувства. Так и мы. Мы все желание получать, эгоизм. И мы пытаемся внести в себя чужого ребенка, приемного, что пусть даже у нас есть какое-то чувство, у нас есть отрицательное чувство к нему, но мы хотим принять его, мы хотим усыновить его. И единственный способ это сделать — это молиться, потому что в нашей природе это невозможно. Так давайте вместе сейчас выстроим молитву к Творцу, чтобы он дал нам чувство любви к этому постороннему ребенку, свойство отдачи, которое чуждо нашей природе. Давайте вместе выстроим молитву к Творцу, чтобы он дал нам чувство любви к тому самому постороннему ребенку, чужому ребенку, свойство отдачи. Давайте возьмем 5 минут на это. Пожалуйста.
0: Помоги нам почувствовать, что у нас была потребность быть в этих желаниях товарищей. Вот именно так. Выйти из себя, из мысли о себе.
1: Да, тот самый отец, который принял чужого ребенка и просит у Творца, чтобы он дал ему чувство к нему. Он очень нуждается в важности, что он обретет с помощью всего этого, будет у него чувство или не будет. Как он справится вообще с семьей, если у него не будет чувства. И поэтому он нуждается в этом, и тогда он молится. Нужно удерживать в нас важность того самого ребенка и так сделать нам такое промывание внутри. И это будет необходимость в чувстве к ребенку.
0: Если мы стараемся, насколько возможно, объединиться между собой, то Творец позаботится, как в статье. Да, что он как бы постарается нас уволить с работы, чтобы мы почувствовали новое желание каждый раз объединяться заново и больше. Поэтому будем объединяться, а молитва придет уже на эти усилия.
1: Если мы немножко обратим внимание, попросим Творца, то мы увидим товарищей, которые находятся рядом с тобой, что они уже это делают. И тогда тобой овладеет зависть, когда ты увидишь, как твой товарищ уже проводит эту работу, играет с истинными вещами, а не с игрушками. И это поможет нам выйти из самих себя.
0: Если возьмем все-таки пример ребенка, если вот этот самый ребенок, да, когда он вырастет, он станет уже известным человеком, каббалистом большим, человеком очень важным для всего человечества, и тогда будет легко как бы вкладывать в него, ценить его. Так и мы тоже. Тоже нам нужно, что мы бы ощутили, какая огромная честь мы получили тем, что мы получили вот это вот особое желание. и необходимо изо всех сил как бы поставить его над нами, возвеличивать его и усиливать, так чтобы мы могли использовать его и служить Творцу. И как раз вот как, еще раз, вот как Хази сказал, величие, величие этого желания к свойству отдачи, да, это мы должны передавать друг другу, и тут мы сможем как раз растить этого ребенка.
1: И это даст нам разум и чувство, чтобы мы помнили, что вот этот маленький ребенок — это свойство отдачи, и мы можем его растить только в отношениях между нами, каждый внутри своей десятки, потому что именно из связи между нами, из наших совместных усилий прийти к любви к товарищам, ты раскроешь нам немножко, как Михаил сказал, то, что мы должны исправить, раскроешь нам, разовёшь нас чувство сознания зла, чтобы мы почувствовали, что желание получения мешает нам, чтобы мы предпочли свойства отдачи, и ты поможешь нам стремиться к этому.
0: Помоги нам стремиться к этому, помоги нам стремиться к и на словах, и в желаниях, в устремлениях товарищей, чтобы у нас был единый поток такой, чтобы каждый ощущал, что он принадлежит твоему вот этому пути, и всегда помогай нам вернуться к правильному направлению, чтобы наши усилия не были просто так, помоги нам объединяться.
1: Помоги нам быть чувствительными к товарищам и стремиться наполнить их, потому что в них находится хисарон к отдаче, потребность в отдаче, и только в них это может осуществиться.
4: Кен хаверим.
0: Да, хаверим. Как прийти вместе к молитве Творцу, чтобы дал нам ощущение к этому чужому как бы ребенку, свойство отдачи. Но это как вот в этом примере Рабаш, который нам дает. Михаил сказал, да, вот в фокус-группе, что для того, чтобы папа попросил новое место работы для своего ребенка, чтобы он захотел поменять бы хозяина, да, которого он уже любит, привык к нему, а у него уже семья, ему уже недостаточно зарплаты и всего того, что у него было. И отец просит, чтобы ребенок его нашел нового работодателей, чтобы он мог там зарабатывать. И мы должны прийти к молитве, к Творцу, что если Он нам не поможет, все, мы пропали. Мы не можем поменять желание, но потребность к этому мы можем прийти. А как? С помощью нашей подготовки мы сейчас готовимся к конгрессу, очень такому, для нас очень важному, что он может поменять нам желание, поднять нас на новую ступень. Давайте посмотрим сейчас клип Рава, как надо готовиться к конгрессу, с каким хисароном надо прийти к конгрессу, с какой молитвой. Клип номер 3. Это замечательная такая молитва, то, что пишет Рабаш, что если ты нам не поможешь, мы пропали. Мы должны к этому прийти. Мы должны познать это всем своим нутром, что мы очень хотим этой цели — прийти к слиянию с Творцом, то есть быть в отдаче, каждый вместе со всеми, и слиться с этим именно в совпадении по форме, с этим свойством отдачи Творцу. И тогда только это мы и просим. И, конечно же, что если Творец нам этого не даст, мы пропали. И это то, что мы должны ощутить, что иначе мы пропали. И вот тут есть как раз состояние, что нам нечего больше делать. Мы дошли до конца. И если он не даст, все, пропала, я пропал. Если не даст мне объединение, я пропал. Если не даст мне слияние с группой, я пропал. Это то, что я прошу. Я хочу слиться с ними, чтобы изо всех своих сил поддерживать их в том, что они хотят. Я хочу им служить, я хочу давать им, я хочу помогать им достичь цели. А мне не важно, что со мной, но я хочу вот это. К этому я пришел, ради этого я пришел сюда сейчас, да, на наш конгресс, для того, чтобы поддерживать их, достичь цели. А мне? Я ничего не хочу. Только чтобы я в этом мог сделать и стать нулем. На самом деле.
1: Да, так у нас во всем мире есть товарищи, которые уже превратили себя в полный ноль, в кли для обслуживания группы и Творца, и готовят конгрессы по всему миру во многих местах. И эти товарищи действительно достойны того, чтобы они рассказали нам, что у них происходит, да, чтобы они дали нам воодушевление тем, что они готовят. И мы хотим послужить в качестве подготовки к региональному конгрессу товарищей с юга Израиля, чтобы они рассказали нам о своей подготовке к конгрессу. Пожалуйста, давайте перейдем к ним.
0: Приветствуем всех. Приветствуем наш мировой кли. Мы на юге Израиля от Эйлата до Кирьят-Гата. Готовимся все к конгрессу. В нашем регионе, на юге Израиля, где-то около 200 товарищей. И мы решили, что мы конгресс проведем в Яд-Мордехай. Это кибуц. Да, где-то на юге, на востоке. И мы каждый день должны принимать там больше 20 товарищей. Мы пока что поделились на рабочие команды, и все команды работают, стараются. Что значит стараемся? Мы включаем всех товарищей, всех десяток. А то, что особое, да, во всей этой подготовке к конгрессу, это то, что мы видим уже больше товарищей, да, как бы ты выходишь из десятки, видишь всех своих товарищей в твоем регионе, и от всех мы получаем такую силу, такое вдохновение, и видим, что все стремятся к тому, чтобы достичь той же самой молитвы, о чем мы говорили 2 минуты назад, то, что мы слышали от Рава. Все мы хотим прийти к молитве, что если он не поможет, пропали. Мы вкладываем все свои силы для того, чтобы прийти к такой молитве, чтобы вообще оказаться на конгрессе, который объединит все наши сердца в одно сердце, и вместе с этим мы пойдем уже к Творцу. Лехаим, огромное спасибо. И продолжаем подготовку и радостного конгресса, объединяющего. В любви, Лехаим. Спасибо.
1: Лехаим, друзья. И закончим песней.

0: строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 24 ноября 2002 года, основанного на статье «Что значит нет у нас царя, кроме тебя, в духовной работе». Вы можете найти это во втором томе Рабаша, 187 страница. У нас 37 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что нет основного царя, кроме тебя, в духовной работе? Необходимо понять, почему мы говорим, что нет у нас иного царя, кроме тебя. Выходит, что этим мы воздаем хвалу Творцу, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть мы не подобны народам мира, у которых есть много идолов, а у нас только ты, царь наш. Получается, что как будто Творец больше, чем они. Почему так важно, что Творец больше, важнее, чем они, и мы выбрали Творца? Об этом можно сказать, как сказано в книге Зоар. Сказал Раби Аба, изречение это: «Кто не убоится тебя, царь народов, как и подобает тебе?» Что это за хвала? Сказал ему Раби Шимон, это изречение не очень-то умножает славу Творца, ведь сказано среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Что же это за сравнение с людьми, которым и существования нет? Конец цитаты. И хотя есть об этом еще много объяснений, выясним это в плане духовной работы. Известно, что порядок работы начинают прежде всего на основе веры. Когда мы начинаем сразу же в начале работы принимать на себя ярмо выше Малхот, то есть верить, что Творец управляет миром. Это значит, что он управляет миром частным управлением, как приводится в статье «Порядок работы по Барасуламу».
0: После этого следует знать, что вера, которую мы принимаем на себя, это свойство низкое по важности. Иными словами, если бы все было в знании, и не надо было бы верить, то это знание было бы важнее для человека. А человек должен верить, что хотя вера у человека низка по важности, все равно человек выбирает идти именно этим путем, верой выше знания. Потому что человек верит верой мудрецов в то, что они постигли и сказали. Когда как тот, у кого нет веры в мудрецов, он говорит, что если бы знание было более успешным в работе человека, чем вера, так думает человек и говорит, что если бы работа Творца была в знании, и не надо было бы верить, то, несомненно, умножилось бы число работников Творца, и было бы много людей, которые бы отдали себя этой работе. Но в случае, когда человек должен верить как верой в Творца, так и верой в мудрецов, то эта вера, которой необходимо верить, отдаляет людей от того, чтобы быть работниками Творца. Но человек, который хочет приблизиться к Творцу, должен верить верой в мудрецов, которые сказали нам, что если бы путь знания был лучше для управления миром, то Творец дал бы нам работу в знании.
1: Но Творец знает, что более успешным для достижения цели доставить наслаждение Творцу, чтобы человек смог получить благое наслаждение без стыда. Хлеба стыда является именно путь веры. Однако, поскольку человек рождается с природой эгоистической любви, то, что ближе к любви к себе, от этого тела наслаждается. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен исполнять Тору и заповеди на основе веры, это тяжело для него. Другими словами, человек был бы более доволен, если бы все было в знании. Но также и в отношении веры есть тоже много разных свойств. То есть, что человек должен верить. И это просто, что человек должен верить только в вознаграждение и наказание. То есть, если он будет исполнять Тору и заповеди, у него будет вознаграждение. А если страшно подумать, не будет исполнять, он получит наказание.
0: И понятие вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. И все различия только в том, что такое вознаграждение, а что наказание. В этом есть различия между ступенями. Это также имеет место в материальных вопросах. Например, когда говорят ребенку, который не хочет есть, что его накажут. Или, например, все дети, которые кушают, поедут в путешествие, а тот, кто не хочет есть, останется дома. Иногда вознаграждение и наказание выражается в самой еде. Тот, кто не послушается родителей, не получит еду и останется голодным и тому подобное. Получается, что у всех людей это одинаково. То есть вознаграждение и наказание подталкивают людей к продвижению. Поэтому бывает, что человек верит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он удостоится вознаграждения в этом мире. Как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых основан на вознаграждении и наказании в этом мире, то есть на продолжительности жизни, здоровья и так далее. А есть такие, для кого вознаграждение и наказание находятся в будущем мире, то есть у них есть райский сад, а есть люди, страх которых относится к Лишма, то есть они боятся из-за того, что он велик и правит всем, то есть они удостоились чести служить царю. И в этом их вознаграждение, и им не нужна больше никакая оплата. То есть они отменяют собственную власть, то есть не заботятся о собственной выгоде, а вся их забота только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А поскольку это неприемлемо для тела, называемого желанием получать, поэтому оно противится этой работе. Поэтому именно здесь, когда человек хочет работать ради отдачи, происходят подъемы и падения.
1: И в этой работе называется вознаграждение и наказание совершенно иначе, чем имеет место вознаграждение и наказание в работе ради получения награды. Потому что когда у человека есть какой-то вкус в работе, и он чувствует, что у него есть некоторое приближение к Творцу, это и есть его вознаграждение. А если он чувствует, что его отбросили от работы Творца, то есть что он не ощущает никакого вкуса в работе, это называется у человека самым большим наказанием. Другими словами, у него нет никакого ощущения работы. И человек должен сказать, что это отдаление, которое он ощущает, это наверняка вызвано тем, что он далек от Творца. Потому что человек понимает, что если бы он был близок к Творцу, то человек должен был бы испытывать другое чувство, чем он ощущает сейчас. Как сказано, сила и радость вместе его. Это означает, что когда человек чувствует, что он находится в месте святости, а о святости сказано сила и радость, а он сейчас чувствует, что у него нет никаких жизненных сил, и он видит все сейчас в черном свете, и он не способен преодолеть то состояние, в котором он находится. Это называется у человека, желающего достичь способности работать ради небес, самым большим наказанием.
0: А когда человек хочет преодолеть состояние, в котором он находится, тогда он видит, что нет никакой возможности приблизиться к Творцу. А иногда он впадает в отчаяние. То есть он хочет просто сбежать с поля боя. И он приходит к решению, что нет никакой возможности, чтобы у него когда-нибудь получится достичь ступени, когда он не будет вообще волноваться о собственной выгоде, а только лишь о пользе Творца. И возникает вопрос, что является истиной, то есть ошибается ли он? Иными словами, есть ли возможность достичь состояния, когда все его действия будут ради небес или нет? То есть приносит ли пользу преодоление? Иными словами, в человеческих ли силах самостоятельно делать все свои действия ради небес? А ответ, как сказано, нет у нас иного царя, кроме тебя. Ибо нет у нас силы преодоления, чтобы мы могли принять на себя, что ты будешь для нас царем, и мы будем служить тебе только по причине важности царя. А для себя мы ничего не будем делать, а только то, из чего произрастет наслаждение для тебя. И только ты можешь нам дать эту силу, то есть вторую природу, то есть желание отдавать.
1: Поэтому сначала мы говорим, Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой. То есть человек не может сказать, что нет у нас иного царя, кроме Тебя. То есть что только Творец может дать эту силу. Но откуда человек может знать, что это не в его силах? Поэтому сначала человек должен сделать все, что в его силах. Как сказано, все, что в твоих возможностях и силах делать, делай. И тогда человек приходит в состояние, когда он ощущает, насколько он далек от Творца. Другими словами, что он не может сделать ничего ради Творца. И тогда человек чувствует, что несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди, тем не менее он называется грешником, потому что он видит, что он не работает ради небес. Поэтому человек должен сначала сказать, «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой, несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди». Но, тем не менее, он ощущает, что он грешник из-за того, что он не делает ничего ради небес. После этого он говорит в полный голос, «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть, что только Творец может помочь, чтобы у нас был царь, так, чтобы мы могли работать из-за того, что он служит царю. И в этом все его вознаграждение, что он удостоился служить царю. То есть только тогда у него есть возможность делать все ради небес.
0: То есть, если Творец не даст ему эту силу, чтобы почувствовать, что у нас есть великий царь, у него не будет сил сделать что-то ради небес. Так как тело говорит, что будет тебе от того, что ты будешь отдавать Творцу? То есть, до тех пор, пока властвует желание получать, нет для человека никакого совета, а иногда бывает, что он сомневается в первоосновах, то есть говорит, что сейчас он видит, что работал напрасно и ничего не заработал тем, что прилагал усилия. И сейчас он явно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует, что у него есть великий царь, это может дать только Творец. И в этом смысл сказанного: «Отец, наш царь, наш, нет у нас иного царя, кроме тебя», что только ты можешь дать нам почувствовать, что у нас есть великий царь, и стоит работать ради него, чтобы доставлять ему наслаждение. И в свете сказанного следует объяснить то, что написано в книге Зоар. «Счастлива доля того, кто взывает к царю и знает, как нужно взывать к нему правильно. А если он зовет и не знает, кого зовет, Творец отдаляется от него». Как сказано, близок Творец каждому, кто взывает к Нему. Кому же Он близок? И отвечает: каждому, кто взывает к Нему истинно. Разве есть тот, кто взывает лживо? Сказал Раби Абба: да, это тот, кто взывает и не знает, кого он призывает. И сказано каждому, кто призывает его истинно. Что значит истина? Это значит печатью царского перстня.
1: И следует понять, что такое истина и ложь, когда слышит только того, кто зовет воистину. И он спрашивает, что такое воистину. Для этого нужно знать, что такое во лжи. То есть что означает, что человек зовет Творца во лжи в работе. И в комментарии Сулам, Барасулам приводит толкование наших мудрецов. При сотворении мира, когда он сказал ангелам: «Создадим человека в образе нашем», милость, Хесед сказала, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Истинно сказал, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю, как сказано, и правда сброшена будет на землю. Объяснение. Известно то, что сказали мудрецы: всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма придет к Лишма. Ведь человек из-за своей низости не может сразу же заниматься заповедями Творца для того, чтобы доставить своему Создателю наслаждение. Поэтому он должен сначала заниматься заповедями в Лолишма, то есть исходя из собственной выгоды. Но вместе со всем этим он привлекает высшее благо святости посредством исполнения заповедей. И благодаря высшему благу, который он привлекает, он в конце придет к исполнению заповедей Лишма. Поэтому истинно возрастает.

0: возражала против создания человека и сказала, что весь он ложь. Из сказанного мы видим, что истиной называется лишма, то есть ради Творца, а ложью называется лолишма, то есть ради собственной выгоды. И таким образом можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Близок Творец к каждому, кто зовет его воистину. Известно, что понятие «далекий» и «близкий» в духовном означает, что подобие по форме называется «близкий», а различие по форме называется
1: «далекий». Получается, что человек, желающий достичь свойства истины, то есть приходит к состоянию, в котором он чувствует, что если Творец не поможет ему прийти к свойству ради небес, у него самого нет никаких шансов когда-либо прийти к ступени лишма. То есть чтобы он делал все только ради небес. Тогда он призывает Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему свойство истины, которое называется «ради небес». То есть он просит, чтобы Творец дал ему свойство истины, которое называется «подобие по форме». К такому человеку Творец близок, ведь он хочет быть в подобии по форме с Творцом, что называется «как он милосерден, так и ты будь милосерден». Это называется, что Творец близок тем, кто желает близким ему. Это называется свойством подобия по форме. Однако, те люди, которые взывают к Творцу во лжи, то есть они хотят, чтобы Творец помог им в свойстве лолишма, что называется отличием по форме, получается, что Творец далек от них, ведь они не хотят приблизиться к Творцу, что называется слиянием, подобием по форме. И об этом Зоар говорит, что истина зовется царским перстнем, который является свойством истины. Другими словами, высшая малхут, которую они принимают на себя, является свойством истины, то есть во имя небес.
0: Однако человек должен сначала подготовить кли для этого света, который называется желанием отдавать. Ведь кли называется потребностью. То есть человек не взывает к Творцу, чтобы он помог ему до того, как он начнет работу на отдачу. И он видит, что у него нет никакой возможности достичь этого самостоятельно. И тогда человек просит помощи свыше, чтобы ему помогли. Поэтому, после того, как человек сделал все, что в его силах, и видит, что у него нет никакой возможности обрести это желание, тогда он приходит к осознанию, что нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме Творца. Тогда человек говорит: «Отец наш, царь наш, нет у нас иного царя». То есть, как сказано выше, нет никакой возможности, чтобы у нас была такая вера в царя, чтобы мы могли служить ему в свойстве из-за того, что он велик и правит всем. А только ты, то есть Творец, можешь помочь ему. И там книга Зоар объясняет, что царский перстень называется средней линией, а средняя линия называется истиной. Другими словами, каждая линия сама по себе не обладает совершенством. И это можно понять в виде примера. Когда два человека приготовили трапезу для общества, один приготовил мясо и рыбу, и другие блюда, а второй — только приправы, соль, уксус и тому подобное. А в конце между ними возник спор, и каждый из них сказал, что он пригласит всю публику к себе и угостит их трапезой. И вот тот, кто обещал подать лишь пряности и специи, кормит ими людей, дает пить им уксус, есть соль и тому подобное. И кто может есть это? А второй, который подает мясо, рыбу и остальную еду,

0: он хочет получить за свою работу, тогда он ощущает горький вкус. То есть он видит, что он не в порядке. Иными словами, он видит, что он не в состоянии сделать что-либо ради пользы Творца. Получается, что тогда, когда каждая линия отдельна, нет совершенства. Ведь совершенство его правой линии лишь в том, что он довольствуется своей долей. Это значит, что он говорит, что он уже удостоился большой награды тем, что у него есть небольшая связь с духовным. Пусть это даже лолишма. Но в практическом плане у него что-то есть благодаря тому, что он исполняет заповеди Творца, даже если его вера в Творца лишь частичная. Но эта часть тоже важна для него. Тогда как в левой линии он видит, что полон недостатков и чувствует горький вкус своей жизни. И это словно приправа, которую добавляют в еду. Но приправа без еды не является пищей. Получается, что в каждой линии самой по себе нет совершенства. Но когда используют обе линии, правую и левую, этим приходят к средней линии.
1: Это значит, что Творец дает душу, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — отец, мать и Творец. Отцом называется правая линия, он дает белое. Белое означает, что там нет никакого недостатка. Матерью называется левая линия. Она дает красное, что означает недостатки хисарона. Из них обеих вместе тогда может возникнуть средняя линия, которая называется «Творец дает душу». И тогда появляется свойство человека, Адам. И следует знать, что когда человек переходит в левую линию и начинает видеть, насколько он далек от желания отдавать, и погружен лишь в эгоистическую любовь и видит свои недостатки в такой степени, в которой он никогда не мог представить себе, насколько он будет далек от работы ради небес, и начинает думать, что нет сомнения, что к нему приходят посторонние мысли от ситры ахра, которая посылает ему эти мысли и желания, не соответствующие, не подобающие человеку, который хочет быть работником Творца, но даже и простому человеку, который не занимается духовной работой, тоже не подобают такие мысли и желания. Тогда человек должен укрепиться в вере в мудрецов и поверить, что все эти мысли приходят свыше, как сказано в изречении о других богах. То есть Творец посылает их человеку. Но не надо думать, что это новые мысли и желания. То есть, что до этого их не было в человеке, а они появились сейчас. Это не так. А до этого они были в теле человека без всякого раскрытия, поскольку ничего не происходит без потребности в этом. А теперь, когда человек хочет идти путями истины, и он хочет исправить себя, свыше ему раскрывают то, что есть в его теле, но еще не видно снаружи. А теперь, когда человек хочет исправить себя, ему раскрывают эти мысли, чтобы он знал, что исправить.
0: И для того, чтобы понять это, стоит посмотреть, что написано в книге «Плоды мудрости». Я на самом деле признаю, что был прав в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь. И наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся.

0: Однако я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись. И если раскроются сейчас, должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправленность лишена надежды. Ее раскрытие — это великое спасение свыше, ибо есть правило, что нельзя отдать того, чего у тебя нет. Если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор. Я помню, что подобное этому было у меня с тобой в первый день Рош ха-Шана, когда мы вернулись из дома с кидуша. Ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил в своем молитвеннике утром во время молитвы. И преисполнился я пред тобой великой радостью. И ты спросил меня, веселье это, что проку в нем. Я сказал тебе так же, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не подчинены полностью, и в любом случае само их раскрытие считается великим спасением, и к этому привела святость этого дня. Поэтому не надо удивляться тому, что человек ощущает падение, как будто бы его сбросили с высоты. А напротив, человек должен верить, что Творец занимается им и ведет его, чтобы у него была возможность достичь слияния, как сказано, и слиться с ним. И тогда человек приходит к состоянию, когда чувствует, что он грешит. То есть до того, как он начал работу на отдачу, он считал, что ему не хватает совершенства. Но, в общем-то, он в порядке, так как видит низменность других людей, тогда как он, к счастью, не так уж плох. Но сейчас он видит, что он хуже всех. То есть ни у кого больше нет таких мыслей и желаний.
1: И ответ, как сказано выше, что чтобы человек имел возможность получить нечто совершенное, у человека должен быть совершенный хисарон. Поэтому свыше ему раскрывают всякий раз его недостатки, которые были скрыты в теле человека. И получается, согласно этому, что человек должен сказать, что Творец проявляет к нему милосердие тем, что раскрывает ему его недостатки в точности, как дает ему наполнение, ибо нет наполнения без недостатка и сарона. И отсюда можно объяснить то, что сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать, из поколения в поколение буду возвещать устами моими верность Твою». И следует понять, что такое «буду вечно воспевать». Как можно воспевать Творца, когда человек видит, что он полон недостатков, и сердце его не согласно с Творцом, и он чувствует, что он далек от Творца. А иногда ему даже хочется сбежать с поля боя. Как же он может сказать, что это милосердие Творца, и он воспевает Творца за это? И из сказанного получается, человек должен сказать, что то, что он находится в самом низком состоянии, вызвано не тем, что он сейчас стал хуже, а теперь, так как он хочет исправить себя, чтобы все действия его были только ради небес, свыше ему раскрывают его истинное состояние, которые находятся в его теле. И до этого момента они были скрыты и не появлялись наружу. А сейчас Творец раскрыл ему их, как сказано выше, в книге «Плоды мудрости», в письмах.
0: И об этом человек говорит, что в этом и есть милосердие, что Творец ему раскрыл зло, что в нем, чтобы он знал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Выходит, что с одной стороны человек видит сейчас, что он отдален от Творца, а с другой стороны он должен сказать, что Творец близок к нему, и Творец заботится о нем, показывая ему его недостатки. Поэтому он должен сказать, что это милосердие. И об этом сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать». То есть, с одной стороны, у него есть радость, и он воспевает Творца за это, а с другой стороны, он видит, что ему нужно совершить возвращение. То есть он должен просить Творца, чтобы приблизил его и дал ему желание отдавать, которое является второй природой. И об этом сказано: «Из поколения в поколение будут возвещать верность Твою», где «из поколения в поколение» означает, что есть прекращение посередине, и это подъемы и падения. То есть «поколение» означает положительное, прекращение — отрицательное. Но именно благодаря им раскрывается свет веры.
1: Тут говорится о двух линиях. Так как прийти, что дает каждая, как прийти в конце к совершенству, без того, чтобы левая раскрылась, нет места для правой?
0: Нет ничего нового. Все только касается того, что раскрывается в человеке, когда он развивается и хочет уподобиться Творцу, и нет ничего происходящего без необходимости, все приходит со стороны Творца, чтобы приблизить его.
1: Да. Тут есть момент, как человек выстраивает свое отношение к работе, он говорит, что и когда вера в Творца лишь частичная, эта часть тоже должна быть важна для него.
0: Есть люди, у которых страх лишма, то есть потому что Творец велик и правит, что они удостоились того, что служат царю. И это их вознаграждение, и им ничего больше не нужно взамен, то есть они отменяют собственную власть. Перейдем к уроку с 4 ноября 2002.
1: Сейчас послушали статью, что значит нет у нас царя, кроме тебя, в работе с Шлавея Сулам, 3 том, страница Рейш Нун Гей, 355. Что Рабаш хочет сказать нам здесь? Что называется «нет царя, кроме тебя»? Есть еще цари в мироздании, кроме Творца, и мы выбираем его, а других не выбираем, ведь нет никого, кроме него. Дело в том, что обращаться к Творцу, входить с ним в связь, в контакт, в отношения можно только согласно подобию по форме. Если человек в общем от того, что называется творец, обретает какое-то одно свойство из многих свойств, которые есть у Творца, он находится с ним уже в связи с Творцом через это свойство, через подобие по форме, через уподобление по форме. Это называется истина. Это свойство называется истиной. Поэтому написано, что человек должен знать, к кому он взывает, взывать воистину. То есть, что контакт может быть только согласно тому свойству, которое есть в них обоих. То есть, я должен в каком-то виде, в какой-то форме найти, узнать, какие свойства есть у Творца, и устремиться и обрести эти свойства от легкого свойства для исполнения во мне, на моем желании получать, к большим свойствам, более далеким, более тяжелым для исполнения, пока я не буду целиком в моих свойствах как Творец, тогда будет называться имя Творца на тебе. И это то, что мы учим в подъеме мана. Что называется ман? Ман называется потребность в исправлении, чтобы мое свойство было в точности, как его свойство, делающее свое желание, как его желание, и так далее. Если мое желание, чтобы я был как он, не исправлено, это не совсем правильное желание, то есть я пока еще ошибаюсь, сомневаюсь, кто он и что он, это называется, что я не зову его воистину. И тогда этот хисарон не называется ман и не входит, не ощущается в высшем. Это согласно примерам, которые Ребе дает тоже, что ребенок болеет, и врач сказал матери, что можно давать ему это и это, а остальные вещи нельзя давать. Ребенок плачет и кричит, и требует только то, что он хочет. Если среди тех вещей, которые он кричит, есть вещи, которые врач дал разрешение давать, то мама дает. А если нет, то нет. Так и наш ман. Это ман, просьба, на которую есть реакция, ответ только при условии, что мое желание уподобляется его желанию. Сделай свое желание, сделай его желание, как его желание. Сделай его желание, как твое желание. А исправление для этого, чтобы у нас была просьба к истинным вещам. Общее исправление называется вера, потому что не может быть у меня просьба к Творцу правильная, если эта просьба для собственной выгоды. Она обязана быть для его пользы, ради отдачи, и в каких-то видах ради отдачи. То есть неважно в каких, но ради отдачи. То есть прежде всего мое желание, моя просьба, мое устремление должно быть над моим желанием получать, над мыслями о себе. Просьбы должны быть, чтобы обрести желание для ближнего, отдачу ближнему, то есть вне меня. И это свойство, которое мы обретаем, чтобы не думать о себе, а думать вне себя, то есть в Творце в конечном счете, это свойство называется вера. Сила это тоже приходит свыше, силы веры. И она позволяет человеку подняться над своими желаниями и не думать о них. А до того, как человек обретает способность веры, то есть быть выше требований своего тела, у него вообще нет, он не обращается к Творцу, он обращается только к себе, как будто. Поэтому он пишет в предисловии учения десяти сферот, что мы нашли несколько учеников, которым не помогло занятие Торы и заповедями. Это в пункте 15, мне кажется, в предисловии к ТЭС. Сейчас посмотрим.
0: Юдбет.
1: 12.
0: 12.
2: Адам немца бимацав.
1: Да, то человек находится в состоянии, что он изначально находится, как все мы, в желании только получать для себя, и думает, что может согласно своему разуму, согласно тому, что написано, Тора — это лекарство от всего, и так просто прийти к лишма. И тогда он пишет здесь в предисловии к ТЭС в 12 пункте. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах, что просто так из лишма приходит лишма. Ведь мы нашли нескольких учащихся, у которых занятие Торы не пошло на пользу, так чтобы удостоиться посредством света, заключенного в ней, прийти к лишма. То есть есть люди, которые вкладывают себя, просто готовы резать себя, вкладывают 24 часа в сутки. Действительно, от всего сердца, но методика неверная. И тогда никакой пользы настоящий нет от этого занятия. Однако поводу занятия Торой и заповедями в Лолишма, то есть Лолишма тоже должно быть направлено очень особенным образом на цель. Когда он верит в Творца и в Тору, и в вознаграждение и наказание, и занимается Торой из-за того, что Творец заповедовал этим заниматься, но примешивает к этому само наслаждение. Короче говоря, он потом приходит к решению, когда он говорит, что не будет полезно человеку ничего в занятиях Торы, если он не обретает веру. То есть обязан прийти к состоянию, когда он поднимается над желанием получать. И это он должен требовать. А требовать веру — это, по сути дела, наше главное занятие. То есть, когда мы учимся, когда читаем наши книги, мы обязаны только к этому стремиться, чтобы получить свыше особую силу, которая поможет нам оторваться от нашего желания получать и жить заботами отдачи Творцу. Чтобы это было в моей голове как самое большое. И эти вещи приходят к человеку, когда он не знает заранее, что это. Это Рабаш говорит здесь такими словами, что он говорит в статье «Правая линия и левая линия» приходят как два ангела. Они находятся внутри человека и приводятся в действие свыше. Но средняя линия называется, что Творец дает душу. Душа — это называется божественная часть свыше. До того, как получают эту божественную часть свыше, как можно знать, что это? И всякий раз, когда человек получает новую душу, добавляется ему средняя линия, душа. Он не знает, какую часть еще он получит. Поэтому работа происходит неосознанно от этого, от результата, пока он не получает его. И две линии, в которых человек работает, правая и левая, это лишь условия для получения души. Это не сама душа. Это идет согласно «приложил усилия и нашел, приложил усилия и нашел». Приложи усилия в двух линиях, свойства Творца, свойства творения, то, что кажется тебе так и так, сделай между ними разные действия, разные работы. Потом, как следствие правильной работы и правильному слиянию этих линий, ты получишь свыше то, что называется душа. Что это? Не знаю. И нет как бы никакой связи между занятиями двумя этими линиями, которые ты получаешь свыше, как душа, кроме причины и следствия. И пока ты занимаешься двумя этими линиями, ты не знаешь, что такое душа, которую ты потом получишь.
2: Ну,
1: есть еще несколько вещей, которые он упоминает он в статье. Невозможно целиком это пройти. Кто-то стучится мне в компьютер. Да.
0: Что значит, что человек должен познать свойства Творца? Вы сказали первый этап.
1: Что такое, что человек должен познать свойства Творца? Нет, я не сказал, что это первый этап. Как можно до того, как ты постиг познать свойства Творца? Невозможно. Но я сказал, что... чтобы вознести правильную просьбу, как в этом мире, тебе для этого нужно несколько условий. То есть прежде всего ты обращаешься к человеку, когда у этого человека есть то, что ты требуешь. У него есть желание дать тебе, если ты просишь. И у тебя есть знание, как просить это у него. Разные эти условия, если они реализуются, в общем, с твоей стороны называется подъем ман. И тогда с его стороны наверняка, потому что он хочет этого, есть спуск мада. И об этом мы вообще никогда не говорим, что нижние возносят ман, а свыше в каком-то виде не хотят ответить. Нет такого. Добрый творящий добро свыше действует. У него есть только одно условие. Попроси то, что есть у меня, и попроси в таком виде, чтобы это было во благо тебе. Вот и все. То есть подготовить келим, это называется у нас подготовить келим, это наша работа. Подготовить кли называется, что у меня будет хисарон, потому что он хочет дать, согласно мере и согласно характеру этого действия. Вот и все. Называется решимо, чтобы было правильным, согласно решимо облачение, решимо вьют. То есть, в общем, сила экрана, которую я получу свыше, это то, что действительно мне нужно. То есть, что я ожидаю его заранее. И тогда в этом есть, конечно, порядок действий. Есть скрытие, и ахураим, есть паним, и в подготовке келим, и в получении светов. Но в конечном счете подъем мана, это называется, сделай твое желание подобным его желанию. Только это называется ман. А иначе ты можешь кричать, учиться. Для этого тоже есть счет, но это не входит в действие, которое приводит в действие высшего. А постепенно эти вещи собираются и заставляют человека все-таки продвигаться.
0: Да? В чем разница между верой и знанием? Вы сказали, это тоже раскрытие?
1: Вера и знание. Знание — это то, что я чувствую внутри желания получать, то, что я хочу внутри желания получать, то, что кажется мне в желании получать, что это может быть наполнение. Для меня это называется знание. А вера — это называется, что, несмотря на то, что я чувствую внутри желания получать, я хочу работать выше этого знания. То есть выше наполнений, которые желание получать требует. Это пока что для исправления, отдачи ради отдачи, но потом в работе в получении ради отдачи я работаю со знанием, с наполнением внутри желания получать, тоже в отдаче. Это уже вещь, которую мы не можем так представить себе. Да. Скажи, что есть три условия для требования, что если у него есть то, что ты хочешь, у него есть желание дать тебе, и что у тебя есть знание, как просить.
0: Я не знаю, является ли это тремя условиями правильного требования, чтобы призвать Творцу воистину то, что он говорит. И можно сказать еще несколько условий, это как в нашем мире. Представь себе, ты то, что он хочет, да? Ну, скажем, ты хочешь купить что-то новое. И от чего это зависит, чтобы ты наполнил себя этим наполнением? Неважно, это наполнение ради отдачи или получения, какие света, какие килим, неважно, есть хисарон. Как ты достигаешь наполнения к этому, этого хисарона? Я должен пойти в магазин, должен купить в магазине. Для того, чтобы получить в магазине, я должен дать им деньги. Чтобы у меня были деньги, я должен их получить. От кого я получу их? От хозяина. Когда хозяин даст мне деньги, я должен заплатить ему за это работой. Когда я могу заплатить работой, мне нужна энергия для этой работы. Какая энергия? Я должен изначально понять, что та рубашка, которую я хочу купить в магазине, для меня было бы важным, что обяжет меня сейчас приложить усилия в работе. И во всех этих вещах у тебя есть связь и с хозяином, и с продавцом. Хозяин хочет мне дать деньги, если я дам ему ту-то, такую-то и такую-то работу. И здесь должно быть совпадение желаний. Ты сказал «связь». То же самое в любом месте. Нет здесь ничего нового в отношении духов. Нам нужно подобие свой с Творцом. Знай Творца своего и служи ему. И первое знание в контакте с ним — это вера. Подняться над желанием получать. Поэтому он пишет в 17 пункте, что нет у тебя большей заповеди, чем это — обрести веру, обрести келим бины, свойства бины. Малхут, которая обретает свойства бины, она поднимается на уровень бины, и затем ты уже знаешь, все открыто перед тобой. Нет ограничений. Мы путаемся в словах, которые мы произносим: вера, высшее знание, вера. Праведник верой своей будет жив, всевозможные такие фразы. Но в конечном счете это действие, когда мы изучаем, мы очень хорошо понимаем, что это. Без подъема Малхут в вину не может быть никакого действия. Да.
1: Вы сказали, что в той мере, в которой творение обретает, по крайней мере, одно свойство Творца, оно подобляется по форме. Вопрос, какой совет, чтобы знать все свойства в процентах?
0: Ты задаешь вопрос, который всегда задается. Есть у Творца 620 свойств. Я должен выполнить все 620 этих свойств для того, чтобы обратиться к Нему, каждый из них. Ты можешь сказать так, а можешь сказать так. Это не важно. Не важно. Ну, скажем так, то, что я хочу сейчас выполнять только одно из этих условий, это значит, что я выполняю одну часть из 620, из всех 620. Ну, скажем, что это только одно, потому что таким образом это проясняется. Это не количественное понятие, как мы говорим, что в семени есть у тебя все свойства, и в маленьком зародыше есть все свойства, и в родившемся ребенке есть все свойства, все органы, но задействованы ли они, ощущаются ли они, находятся ли они под его управлением, ради отдачи, ради отдачи, или даже в получении ради отдачи. Ты понимаешь, проблема только в выражении, как он пользуется своими частями, только рукой, только ногой или всеми органами в мере руки и ноги. Мы так выражаем всегда. Мы говорим, есть у него только кетер, свет нефеш кли кетер. Нет больше, есть, но мера работы, она всего лишь... Это так выражается. Поэтому нельзя относиться к языку формально, что так написано. Нужно верить, что за написанным стоит, что имеется в виду и о чем говорится. В любом случае, вопросы. Непонятно, что такое вера. Верой называется сила, которую человек обретает, которая помогает ему находиться выше собственной природы, животной. Это значит, что у нас есть желание к животным вещам, да? Это еда, отдых и секс. Это главным образом то, что есть у животного. Конечно, это немного более развитое животное. Мы все-таки на уровне человека, и поэтому есть взаимовключение с более высоких уровней. Животное не требует там разной особой пищи с приправами, а мы все-таки находим разные вещи в этом. Но есть у нас потом желание к деньгам, почестям и знаниям. Все эти вещи называются нашим сердцем, и есть в сердце желание к Творцу, что называется точкой в сердце, моя работа, когда точка в сердце станет важнее, более ярко выраженной, определяющей, чем все сердце, чем все желания к животным страстям и к человеческим страстям, то есть стремиться к Творцу изо всех сил. Это называется «не позволяет мне спать». Это то, что написано в «Плодах мудрости» на 70-й странице. Или где там у нас? На 74-й или где там? Ну-ка, не-не. По-моему, на 70-й. На 70-й, да, странице, а затем, когда он стремится к Творцу, пока не дает мне заснуть, он приходит из лолишма, этого клишма, то есть чтобы его стремление было, не получил большую страсть, которую хочет поглотить его, но все хочет отдать ему. Это значит, что он обрел веру, обрел свойство или статус, который находится выше его природы, поднялся над выше животных страстей человеческих, так что сердце его не увлекает его, и также точка в сердце. Она не говорит ему, тебе стоит делать с Творцом, там у тебя все наслаждения самые большие. Но уже точка в сердце получила тоже исправление. Хафец Хесед. И это называется верой. Должны люди, которые задают этот вопрос, может быть, послушать то, что я говорил также в пятницу на лекции. Это уже есть в интернете, да? Я в пятницу дал лекцию, там мы говорили о вере. Так покажи, пожалуйста, вы можете прочитать там. То есть вера — это ощущение Творца. Вера — это ощущение Творца. И я сказал это много раз, и это не совсем точно. Вера — это не ощущение. Вера — это результат, когда человек чувствует Творца, как результат ощущения Творца, он обретает силу веры. Он обретает силу, которая помогает ему не быть зависимым от его желания получать. Его желание получать склоняется, подчиняется. Как человек до Махсома учится свойствам Творца? Мы не говорим до Махсома, что человек должен изучить свойства Творца, как он это может сделать. До Махсома это приложил усилия и нашел. Мы даже не знаем, в чем прилагать усилия. Не просто так написано, все, что в твоих силах делать, делай. У нас никогда изначально нет, когда я знаю, уже говорил об этом сейчас, что я уже изначально знаю свойства Творца, и им я собираюсь уподобиться. Наша работа по этапам. Я делаю работу, постепенно, постепенно постигаю, понимаю в общем, что называется отдачей, и к этому я начинаю немного стремиться в той мере, в которой я понимаю, что это. И тогда я кричу, как кричит младенец. Он не знает, что кричит, о чем кричит. Ему плохо. У него нет четкого выяснения, что такое отдача, что такое ради отдачи, что такое творец, кому обратиться, как младенец на руках матери. Он кричит, он знает, кто такая мать. Это в невыясненной форме, и так же мы начинаем. Есть здесь много этапов. Поэтому мы говорим, может быть, в таком виде, что знай Творца, и познай Творца своего и служи Ему. Но мы это уже говорим не о самых первых ступенях. Как можно верить Творцу, если мы не знаем, кто он? Нет у нас возможности проверить и отведать, кто он, и нет у нас веры. Правильно? Нет у нас ничего. Это то, что он пишет в 18-м пункте учения 10 сферот, как обрести веру. Прежде всего, он приходит в своем развитии, в развитии своего объяснения, что нечего думать, что ты можешь развиваться, если ты не обретешь прежде отрыв от своего желания получать. Это называется сила веры, когда ты поднимаешься до бины, хафец хесед, не думаешь о себе, как он пишет в статье «Как ничению книги Зор», что если человек думает о себе, нет большего разделения между ним и Творцом. То есть что это настоящий разрыв, когда он отрывается от него, и нет между ними связи вообще. Так нужно преодолеть этот разрыв. Это когда человек начинает думать вне себя. Это называется верой. А верить Творца нужно это прочитать из предисловия к ТЭЦ. Верить Творца, вознаграждение, наказание, во все это возможно. Находиться на связи такой с Творцом только после того, как обретаем веру. Ладно. Да, кто это? Ну да.
1: Написано на странице 262, что получается, что с одной стороны видит, что он далек от Творца, а с другой стороны человек должен сказать, что Творец близок к нему, что Творец занимается им, показывает его хисарона. Что значит должен сказать? Он чувствует, что он далек. Что значит должен сказать?
0: Мы — желание получать. Если мы говорим о желании, как ты можешь сказать желанию получать? Сейчас ты должен радоваться, сейчас ты должен плакать. Ты не можешь. Желание — он чувствует наполнение. И если со стороны кто-то говорит этому желанию что-то, желание не слышит, не понимает. Мы слышим разумом. А желание наше от этого не впечатляется. То есть, если написано в каких-то книгах, что нужно почувствовать, и нужно действовать и делать, имеется в виду, что нужно привести к состоянию, когда я буду чувствовать, привести к состоянию, когда я буду делать. А как иначе? Ну, скажем, у меня какое-то дело с кем-то, скажем, с Яковом. Я хочу, чтобы Яков захотел. Я могу сразу же достичь его желания? Нет. Он может сказать мне «да-да», как он обычно и говорит. а делает, как обычно, наоборот. То есть я должен произвести какое-то, производить какие-то действия над ним, когда вследствие этих действий он начнет тоже себя каким-то образом особым задействовать, когда в результате этих действий образуется в нем желание, которое я хочу. То же самое я по отношению к себе. Потому что мое желание получать не находится под моим контролем вообще. Не находится под моим контролем, но через Творца я задействую его. Сделай свое желание, как его желание. Я могу это сделать сейчас? Сколько действий я должен произвести свыше через Творца, чтобы изменил мое желание, чтобы поменял мне? Я сам не управляю собой, не способен ни на что. Только через него? Все, да?
2: Постижение веры — это условие или это путь прийти к истине?
3: Постижение веры — это первый этап на нашем этапе, когда от него и далее мы можем говорить о духовных действиях. Духовных называется ради отдачи. Вера — это сила, которая находится в тебе, и ты можешь начинать отдавать силы бины. Мы — результат разбиения килим, и в нас есть получающий килим ради получения, и килим, отдающий ради получения. И килим бины мы тоже используем их, чтобы наслаждаться самим. И исправление, но прежде всего это начать исправлять отдающий килим, килим бины, потому что она сама находится в неисправности только потому, что находится внутри Малхут. Как начать исправлять бину, которая находится в разбиении только потому, что находится внутри Малхут? Нужно начинать сокращать части Малхут, и тогда части бины, которые внутри Малхут, начинают обретать исправление. И они уже не будут влиять на килимбины. И тогда уже есть исправление для килимбины. То есть это называется, что не используют ахаб, а начинают исправлять только гальгальтовые найм.
4: Какова роль разума и мысли в этой работе, если вообще это возможно?
3: Роль разума и мысли человека во всех этих действиях. Разум — это нечто внешнее. Это единственное, что у меня сейчас есть. Кроме неисправленных килим, я должен дать своему разуму всякие решения, что мне стоит, да, стоит мне, то есть в моем желании получать, заниматься Торой, чтобы исправить себя, чтобы заработать больше. Это называется, что занимаются в ло лишма, чтобы выгодить от духовного, и зло лишма приходит к лишма. Мы все состоим из земли Израиля, из Египта, из фараона, из народа Израиля в изгнании, в рабстве, и Моше, и Аарон, и все египтяне. Посмотри, какое сочетание сил должно быть в нас, чтобы одна точка, которая называется Муше, а за ней уже народ Израиля, чтобы вышли из Египта. Египтяне, фараон, все эти вещи остаются пока что внутри нас. Но чтобы эти отделились от тех, все, что у тебя есть в Египте, это называется, что это находится внутри нас сейчас. И нужно прийти к состоянию, когда одна часть из нас отдалится от второй части, которая называется египтяне, фараон, Египет и так далее. Это называется выход из Египта. Только одно намерение, одно маленькое желание, чтобы убежала оттуда. Но фараон и все эти вещи, они остаются у нас.
4: Что значит, что вообще свойство веры у человека было ниже важности, по важности? На первой странице Рабаш пишет, что все-таки человек всегда как бы выбирает идти выше знания. Почему? Потому что это как бы по причине того, что человек верит верой мудрецов, то, что они постигли.
3: Я не понимаю, что ты говоришь. Ты можешь в одном вопросе сказать все?
4: Что такое вера мудрецов, которая ломает все мое мнение? Что вера вообще не относится к этому?
3: Ты произнес 10 предложений, снова ничего не понял. Я не знаю, что такое 255. Один вопрос. Ты можешь задать?
4: Вера, а это не относится к человеку?
3: Какое одно предложение? Не понял из этого ничего. Спроси одним предложением.
4: Есть что-то, что уже...
3: Это не вопрос, есть что-то. Что такое вера
4: мудрецов?
3: О, прекрасно. Ну, что такое вера мудрецов? Ты понимаешь, вместо... Адвокат, он привык. Это я тоже на суде Бенцы сказали мне, ты должен сказать все, кроме как хвалить его. Я сказал только об этом говорил. Но в каком виде? Что он не способен делать это. Но прежде делал все. То же самое, да, ты закручиваешь в таком виде. Что такое вера мудрецов? Есть определение. Но то, что написано, написано. Что такое вера мудрецов? Вера мудрецов называется... Что вынуждает тебя идти к врачу?
4: Ну что, я знаю, что я больной.
3: Ты знаешь, что ты болен. И знаешь, что есть кто-то, кто понимает в твоем состоянии больше тебя, то есть знает также причины твоего состояния и знает, как выйти из этого и прийти к хорошим результатам из того состояния, в котором ты находишься. То есть я, как животное, чувствую нынешнее состояние. Есть мудрец, который видит причину. Что такое вера мудрецов? Он знает, откуда родилось мое состояние, он знает, как достичь более лучшего состояния, которое будет следствием моего состояния. Вот к такому мудрецу я должен попасть. Это называется, и что значит попасть? Верить против моего разума, наперекор моему пониманию, что то, что он скажет мне, это будет противоречить тому, что я думаю. Обычно врач говорит мне, принять лекарство, я принимаю, потому что здесь есть и поддержка от общества, и другие вещи, понятно. Но у нас... Когда мы продвигаемся, нам нужна вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Как мы говорили о вере, вера — это сила, которая помогает мне быть выше моего желания получать, то есть против моей природы, в противоречии моему разуму. Врач говорит мне, чтобы быть здоровым, ты должен сунуть руку в огонь. Я должен обрести сейчас силу веры в этого врача, чтобы я сделал, чтобы у меня была способность наперекор моему животному, да, так оно не позволит мне это сделать, я должен получить сейчас дополнительную силу, особую, высшую силу, силу высшей природы, которая поможет мне идти согласно мнению врача и сунуть руку в огонь. Так же, как и в моей природе, есть сила, чтобы что я не сунул руку в огонь, теперь я должен получить такую силу, чтобы сунуть руку в огонь, ты понимаешь, что это дополнительная сила еще большая и более высокая, и более мощная, чем моя природа. Я говорю, я должен получить ее свыше, у меня нет такого. Это и называется новое творение, которое приходит к человеку. И вера мудрецов, то есть это выше моего разума, ты обретаешь его разум, его мудрость. Идешь согласно его разуму.
4: Тут есть проблема. Но чем это отличается, скажем, от самоубийцы? Они тоже ведь говорят так, что они идут против природы.
3: Самоубийца не идет против природы. С какой стати? Самоубийца делает расчет. Он, согласно своему животному расчету, обнаруживает, что ему стоит избавиться от жизни, чтобы не испытывать страданий. Поэтому запрещено жалеть самоубийцу. Поэтому запрещено хоронить его на обычном кладбище. Это человек. То есть жизнь дала ему какую-то задачу, он не хочет выполнять эту задачу. Я не собираюсь осуждать их ни в коем случае. Сказано, не суди товарища своего, пока не окажешься на его месте. Но это расчет. Конечно. Животное не может делать такие расчеты. Не может? Делает. Может. Мы не знаем этих расчетов. Ты знаешь, я слышал, что есть киты, которые выбрасываются на берег и умирают. Да, есть такие разные явления в природе. Есть в природе всевозможные явления, что после того, как совершают зевук и порождают новое поколение, умерщвляют себя. Есть разные такие животные, звери. Это расчет природы. И в человеке, только в человеке это расчет как бы более развитый. Но если ты скажешь спросишь самоубийцу, он скажет тебе, я не могу, моя жизнь полна страданий, я хочу избавиться от них и не могу чувствовать эти страдания. Чтобы не чувствовать, у меня нет другого выбора, кроме как свести счеты с жизнью. Вот и все. Это очень легкое действие, чтобы убежать от страданий. Жизнь иногда намного тяжелее.
4: Чего он хочет? Он хочет, чтобы у него был почет, деньги, отдых, чтобы было мне хорошо. Яков, ты помнишь? Ну, сделай нам одолжение.
3: Сделай нам одолжение. Мы должны учиться, каким образом мы должны учиться. Сидеть, я понимаю, перед книгой я понимаю, перед какой книгой мне сказали, что учить написано на стене, согласно порядку. Что мне еще нужно, чтобы правильно учиться?
4: Прежде всего, должна быть подготовка перед учебой.
3: Подготовка перед учебой. Что такое подготовка? То есть выпить стакан кофе?
4: Нет, думать о том, о чем человек должен думать во время учебы. Но об этом нужно подумать еще до учебы.
3: То есть подготовка во время учебы, чтобы человек подготовил себя, как он будет вести себя во время учебы. Что значит вести себя во время учебы? То есть что? Какова цель учебы, направление, что он хочет в результате учебы?
4: Чего он хочет учебы?
3: Чего он хочет в результате учебы? То есть сейчас я читаю там какую-то страницу, мне не так уж и важно, что именно я читаю, важен результат. Мне сказали читать эту страницу, я читаю эту страницу, скажут читать другую, буду читать другую, главное — результат, верно? То есть совершенно не важно нам, что учить. Может, почитаем газету?
4: Нет, но мы говорим о книгах наших.
3: О книгах. Почему так важно изучать мне эту книгу? Что только от этого может быть результат, который я хочу? Да, но почему?
4: Правильный результат.
3: Правильный результат. Почему? Почему именно из этой книги?
4: Ну, потому что человек верит верой мудрецов. Сказали ему, что об этой книге именно надо и учить.
3: Ладно, хорошо, что в этой книге есть какое-то чудо.

0: прекрасно. 15 часов мы спали. Так я тебя спрашиваю. Но мы не знали, как эта таблетка работает. Только мы знали, что это чудодейственное средство, что если я принимаю это в это отверстие, которое называется рот, и она как-то там внутри тела действует, я сплю. Результат. Так я должен получить здесь какую-то силу от книги. Свет, возвращающий к источнику, говорят. На что он должен подействовать? Что я хочу, чтобы изменилось? Что я хочу, чтобы у меня было?
1: Ну, прежде всего...
0: Что я хочу обрести? Что?
1: Ну, сначала должно быть...
0: Не, не сначала вообще. Чего я хочу? Веру. Веру.
1: Но вера должна быть против чего-то.
0: Нет, нет, секунду, не против. Я должен обрести веру, приподняться над своей природой. Дальше там увидим. Вера. То есть, ну что такое вера? Вера — это не быть погруженным в себя, не думать все время о своих келим, о своих желаниях, как я их наполню. Чтобы требовать от книги такого результата, я должен почувствовать, что я действительно погружен в это и все время думаю о себе, и все время только в этом и нахожусь. И это начинает вредить мне, да? А если я еще не чувствую так, то и это я могу потребовать от книги. Я хочу, чтобы эта книга теперь во время учебы показала мне, насколько я далек от духовного. Я не знаю, что такое духовное. Не знаю, кто я. Я не знаю также, что называется «далеко» и как чувствуется это отдаление. Но я хочу, чтобы это было. Тогда и будет. Так от этой книги я почувствую, насколько я далек. А потом я почувствую, что это отдаление, это как болезнь, что это вредит мне. Это называется осознание зла. А потом, согласно этому, я захочу лекарства. Тора называется лекарство, приправа, лекарство. Свет, возвращающий к источнику и так далее. То есть человек должен сейчас подумать, как я почувствую себя больным. К этому у меня тоже нет желания. Так с чего я начинаю? С какого состояния я начинаю, чтобы было у меня хоть какое-то желание? Желание, чтобы не было, желания. Как? Вообще, с чего я начинаю? Сейчас я открываю книгу, у меня вообще нет ничего. Ну, учится и учится, да. Что мы учим? А, неважно, там восьмая часть. ТЭС. Сейчас мне тут расскажут про Абу Ваима, про сына и дочку, про Зон, про всех этих. Ну и что? Что дальше? Как сделать так, чтобы у меня было какое-то желание, которое относится ко мне?
1: От книги дал.
0: От Творца не получил. Ну и что делать?
1: Чтобы Творец дал мне желание, которого у меня нет.
0: Так у тебя нет требования, чтобы Творец дал мне желание, чтобы было у меня к нему желание?
1: Ну пока еще нет.
0: Так и для этого нужно желание.
1: Нет.
0: То есть от Творца не получил, от книги ничего не требовать, от себя нет у меня ничего. Что же остается? Группа, товарищи, это ты забываешь. Если от ребят я вокруг себя я не получу никакого толчка, то я буду сидеть здесь рядом с книгой всю жизнь. Неоткуда нам получить желание. Либо этот Творец пробуждает меня свыше, либо окружение пробуждает во мне это снизу, ну, вокруг меня. То есть прежде чем я сажусь с книгой, я должен быть в группе товарищей, чтобы вместе, перед занятиями, мы подумали об этом. Как учиться, для чего учиться, чтобы мы накачали друг друга.

0: промыли мозги друг другу, для чего нужно учиться и так далее, чтобы каждый впечатлялся от окружения, что ради этого только и стоит учиться, по крайней мере, с этим маленьким желанием, которым я впечатлился от них, ведь они сказали мне, что это что-то важное, большое, я начинаю завидовать. Они сказали, да ты вообще никто и ничто, посмотри, как у тебя, и как у нас это горит. И тогда моя гордость задета. Ну и посредством таких всевозможных вещей, зависть, страсти и почести, уводит человека из этого мира выше. Мир. И нужно использовать это, и тогда приходит к учебе.
1: Гарик, нахон?
2: Можно задать вопрос еще раз?
0: Гарик, верно?
2: Да. А где здесь вопрос усилия?
0: Усилие — это по отношению к окружению, получается. Остальное уже нет усилия, остальное — это желание, которое приходит и порождает желание, и желание рождает следующее желание, еще и так далее. Усилие получается у тебя, что только в окружении ты нуждаешься в усилии. Не дают тебе трудиться по отношению кверху, у тебя нет. Тебе нет возможности, дают тебе прилагать усилия только в одном, в том, что ты можешь прилагать согласно своим животным свойствам. Это по отношению к другим товарищам. Не требует от тебя ничего выше того уровня, на котором ты находишься. Оставь Творца. Ты не можешь напрямую обратиться к Нему. Через окружение, через группу ты обретешь желание кверху, и ты начнешь уже относиться к Нему.
2: А в чем усилие в окружении?
0: Так усилие получается, что в группе, то есть почувствовать себя меньше, и что это окружение больше воздействует на тебя, потому что ты меньше, и с большей силой, и ощущать, что окружение, что группа как важное что-то, что они говорят тебе, это задача, что такое духовное, чтобы казалось тебе самым важным, что ради этого стоит, и так далее. Все это вклад в группу. Но группа, то есть правильное окружение, и мое положение по отношению к этому правильному окружению, только на том уровне, где мы находимся, мы можем действовать. По отношению к Творцу ты что ты можешь сделать по отношению к Нему? Чтобы у тебя было желание к Нему, тогда ты уже обратишься к Нему.
2: Ну как человек получит от товарищей желание к Творцу?
0: Как человек получает от товарищей желание к Творцу? Допустим, вы в вашем отделе видео решаете, что вы обязаны впечатлиться от важности духовного. Что духовное — это важно. Если так, почему бы вам не договориться между собой, как вы будете воздействовать друг на друга? Как будете влиять друг на друга? Каждый там производит большую работу. Но только в этой большой работе, я скажу тебе, можно взять людей, которые будут работать еще лучше вас. Если я заплачу какому-то работнику с улицы, специалисту, видео в разных этих вещах, скажем, $2000 в месяц, хорошая зарплата, тогда он будет работать, может быть, даже лучше тебя. Так ты должен показать группе, что ты работаешь так хорошо, потому что духовное важнее, чем $2000 в месяц. Чтобы люди вокруг тебя впечатлялись, насколько важно для тебя духовное. Я смотрю, о, посмотри, и у этого, и у этого, и у этого. Действительно, есть в этом что-то, если люди вкладывают так много времени. Но если люди вкладывают, и вкладывают уйму, только сколько работают здесь, этого нет на улице. Но их вклад — это только как в обычное предприятие. И не хотят они показывать внутреннее содержание изнутри, для чего работают, почему работают, скромно как бы действуют, да? Тогда никто не может впечатлиться от другого. Я впечатляюсь от твоей работы, насколько у тебя получается, насколько ты успешный, так же, как и в жизни, в обычной, на улице. Посмотри, какие успехи у него в продажах. Я не впечатляюсь от тебя, насколько твое желание к духовному заставляет тебя работать так тяжело. И это ущерб. Постепенно это придет. Это придет к нам. Но в конце концов это то, что должно быть. Что я смотрю на других. Посмотри, работают здесь несколько десятков человек, может быть, 100 человек, допустим. И каждый отдает все свое свободное время этому. Если бы я впечатлялся от этого, я бы получил такую силу. Я бы завидовал до такой степени, что сейчас, когда мы открываем ТЭС, я бы требовал буквально, ну пусть дадут мне тоже немного чего-то такого. Как может быть, что у них это есть, а у меня нет? Они уже продвинулись вперед, а я нет. Над этим нужно работать на нашем предприятии. Почему это хорошо делать в одном отделе? Потому что я вижу людей, которые работают со мной, я вижу, сколько они вкладывают. Я вижу... И я и понимаю их работу так же. Тогда мне легче. То есть это не вопрос характера. Насколько я больше буду ценить работу другого. Я не знаю, что там на кухне сделает, скажем, 200 порций куриц. Это много или это мало? Не знаю. Но я знаю, что такое, скажем, сделать что-то в книгах, там, в написании или в редакции, или в подобных вещах, потому что мне это близко. И тогда характер человека, который работает, не важен. Это может быть характер противоположный моему. Я впечатляюсь не от того, что он тут устраивает много шума и такой горит. Он, может быть, горит от того, что он нервный. Нет, он горит по-настоящему, потому что я вижу результат, я вижу его продукцию.
1: Какие есть признаки, что наш результат, получили правильные результаты?
0: Не понял.
1: Какие знаки есть?
0: Признаки.
1: Что результаты правильные.
0: Есть ли какие-то признаки, что результаты правильные?
1: Что мы работаем в правильном направлении. Что мы работаем в правильном направлении. Что мы можем получить результаты, и что-то правильные результаты в правильном направлении.
0: Какие признаки есть у нас, что мы работаем в правильном направлении?
2: Симоним...
0: Признаки, что человек продвигается в правильном направлении, они тоже разные. И также они противоречивые. Потому что мы состоим из кли света, из хиссарона и наполнения. Чем больше я продвигаюсь, у меня есть больше хиссарон, тогда я могу чувствовать себя хуже. И у меня есть большее наполнение, тогда я чувствую себя лучше в ощущении. Это может быть не в ощущении, это может быть по осознанию качества хиссарона и качества наполнения, насколько мой хиссарон, неважно, он большой или маленький, но к какой именно точке...
2: К большей
0: точности
3: в направлении Творца, а не куда-то в сторону. Также мое наполнение, но именно от того, что я связан с Ним, а не от того, что у меня есть от этого различные всякие приятные вещи и те или иные другие результаты. То есть признаки, они разнообразные. И на самом деле человек... не может как-то отсортировать и их проверить и сказать, этот признак такой, а потом этот другой. Эти признаки лучше оценивать по количеству изменений, которые есть у него за определенное время. Допустим, мы были с Сенькой в Америке, помнишь? Почти нет, да? Может быть, еще день-два и забудем совсем. Это уже было как будто бы месяц назад, да? Это значит, что прошло много изменений. С четверга, когда приземлились, и до воскресенья. Прошло в общей сложности что? Два дня? Все, пятница, суббота. Это уже с трудом помнится. То есть собралось много состояний, накопилось. Это тоже признак.
1: Но без того, чтобы видеть выгоду от работы, это как же?
3: Так выгоду я могу видеть в разных мерах. Что такое выгода? Или я измеряю кли по его глубине в то время, когда оно пусто. Насколько я сожалею, насколько мне плохо от того, что у меня нет духовного. Плохое ощущение, да? Но... согласно измерению, это уже такая глубокая яма. То есть пока я не достигну какой-то вот такой глубины этой ямы, и я не приду к духовному, и тогда я радуюсь тому, что копаю все глубже и глубже. Понимаешь? То есть результаты, они согласны тому, что ты измеряешь. Поэтому я и говорю, в общем, столько изменений, сколько человек проходит, если в течение дня ты проходишь много изменений, тебя бросают и туда, и сюда, и так, и эдак. Я говорю о духовных состояниях, относительно внутренней работы. Это признак того, что ты продвигаешься. Вот и все. А остальное — это уже проблема. Нужно объяснять, как и что. Но это наверняка.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
4: Маше Басов Шаману.
3: То, что мы слышали в конце, такой эталон, как оценивать себя, как измерять. Рав сказал, в общем, изменения, которые ты проходишь, это признак того, что ты продвигаешься. Наша роль десятки — это давать каждому товарищу место, предоставлять, чтобы он мог работать и проходить эти изменения. Мы не видим внутренних изменений, заботиться о важности цели, заботиться о том месте, чтобы он мог быть объединенным и так далее.
1: Мы слышали, что невозможно делать усилия по отношению к высшему, а только по отношению к группе, потому что желание рождает желание. И так можно прийти. Основное усилие — это только по отношению к группе.
3: Да, я тоже отметил это. Еще было до этого об воздействии книг, как мы хотим приблизить свет во время учебы. Еще до того, как я сажусь перед книгой, я должен думать вместе с товарищами, как учиться, для чего учиться, для чего стоит учиться. И так каждый берет воодушевление от товарищей, что ради этого стоит учиться.
1: Учиться по книге. Я хочу почувствовать с помощью этого, насколько я далек от духовного, а потом почувствовать, что это болезнь, это плохо мне от этого, это осознание зла, а потом мне нужно лекарство получить, и тогда я буду относиться к книге, к свету, который возвращает к источнику, как сгула, как чудодейственное средство.
3: Мы слышали, что вера — это сила, которая является в результате Творца. Эта сила позволяет человеку подняться над своей природой, над своим желанием получать.
2: Сделать свое желание подобное его желанию. Если человек поднимает ман, ман должен быть в правильном виде, исходя из условий. Что значит ман? То, что ты хочешь уподобить свое желание его, и тогда наверху слышат нас, они «Творец, он добрый, творящий добро», поэтому он ждет только, чтобы было пробуждение снизу, услышать этого, чтобы был ман.
3: Прежде чем человек хочет подняться над своей природой, во всех своих вот этих отталкиваний, он вообще не обращается к Творцу, он обращается к себе. Он привел пример в предисловии к ТЭС.
5: Рав
3: дал несколько примеров, несколько определений, что такое вера, что это сила, которую человек обретает, она позволяет ему быть над своими животными желаниями, что это не результат, это следствие ощущения Творца. И в результате ощущения Творца он обретает силу не быть под своим желанием получаться, его желание получать подчиняется. И когда он сказал, что обретение веры — это первый этап, от которого можно начинать уже говорить о духовном. Еще важно то, что египтяне не исчезают, они остаются внутри нас, но Израиль в нас, он должен отделиться от них. И в этом наша работа — отделить Израиль от египтян внутри себя.
2: По поводу усилий. Усилия только по отношению к товарищам, а по отношению к Творцу невозможно это сделать.
3: Прекрасно видеть, как во время подготовки к конгрессу вот в Бершеве уже ребята сидят вместе. И то, что от человека не требует больше, чем над его уровнем, то есть где ты находишься сейчас, какое твое состояние относительно этого, выяснять веру, то, что мы читали, то, что мы учили, смотреть только на один шаг вперед, как ты продвигаешься туда.
6: Я
2: хотел обратить внимание на то, как нужно учиться по книге. Рав сказал, что книга должна показать человеку, насколько он далек от духовного. Второе — это наша зависимость от окружения, от товарищей, то есть зависть, страсть и почести выводят человека в высший мир. И поэтому нужно готовиться перед учебой, нужно как-то взращивать это желание получить его от товарищей.
3: Человек должен, может вкладывать все свои силы в течение всей своей жизни и ничего не достичь. Это меня зацепило.
2: Я слышал, что вера — это та сила, Рав так сказал, сила думать о товарищах, о других, это называется вера. Ни у кого нет веры. И чтобы приобрести ее, нужно прийти к вере мудрецов. И Рав дал определение тому, что ты идешь, исходя из разума мудреца, в соответствии с разумом мудреца. Перейдем к следующей части урока, перед этим споем.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשה.
1: Радость – это то, что показывает добрые действия. Если действия, они в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость. Радость — это показатель добрых действий. И если действия в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость.
2: Да, друзья, мы сейчас в каком-то периоде очень особенном товарищи делают много всяких действий святых и сильно работают в подготовке к конгрессу. Вчера у нас на встрече десятки было такое воодушевление. Яков рассказал про 15 конгрессов в Европе, в Африке. В Мали открывают группу. Мы слышали до этого от Мутлю подготовки в Турции. Игорь рассказал про Россию и про Австралию, и про не Южная Америка, а Северная Америка. Мы видим, во всем мире есть просто потрясающая работа товарищей. Приходят новые товарищи, и товарищи чувствуют, как проявляется новая клей, которая делает товарищи большие усилия, огромные, творят, чтобы собрал всех вместе. С одной стороны у нас есть, с другой стороны пробуждение снизу. Мы чувствуем то, что Рав приготовил для нас. Мы продолжаем и строим вместе наше окружение. В ближайшие полчаса мы хотим зажечь друг другу этой важностью, воодушевлением и радостью от хороших действий, которые делают товарищи. И, в общем-то, это тема пятого урока на конгрессе. Тема радости. Давайте вместе сейчас послушаем Рава, как он направляет нас, чтобы пробуждал прямо сейчас нас, как мы можем раскрыть радость. Пожалуйста.
1: Если мы хотим обрести радость, это можно только в одном действии, когда мы направлены на объединение. И действия объединения, которые успешные, они и доставляют нам радость. Такую радость, когда мы, нас просто распирает от радости, но это при условии, что мы все стремимся к объединению. Когда мы объединяемся, тогда радость раскрывается. То есть мы, если мы хотим достичь радости, то мы сейчас и далее понимаем простую вещь, что только в объединении мы это делаем. Действие радости нас приводит к тому, что нас действие объединения приводит к тому, что радость нас распирает. Мы хотим почувствовать то, что сейчас готовится перед большим конгрессом. Гиль дал нам такую вершину айсберга того, что происходит. Какая радость есть в этих собраниях, какая сила, как мы совершенно на новой ступени, на конгрессе. Все это кажется очень таким высоким. Вы помните про чемодан Творца, который мы несем, и он такой легкий, у нас нет никаких проблем организоваться, и все организовать, и все это сделать в преддверии конгресса, конечно, зарегистрироваться. Это очень ощущается, как мы буквально, какой есть прорыв, совершенно новая организация, тоже все время обновляется.
3: Иногда от большого количества работы, так от заданий, дедлайнов, Творец вдруг прячется за всеми этими действиями, и приходится делать шаг назад. И мы в таком действии, немножко сухом иногда, тяжелом, мы забываем, чей чемодан мы несем.
1: А сейчас мы хотим вспомнить, чей чемодан мы несем и для чего, и пробудить радость и возможность, которая нам дана сейчас на ближайшем конгрессе. Давайте войдем сейчас в семинар, на котором мы хотим пробудить радость и хотим напомнить друг другу, какую возможность мы получаем на ближайшем конгрессе.
3: Возможность, которую мы получили на ближайшем конгрессе, это поднять келим всего мира, регионов по всему миру, вывести нас из ощущения, что каждая десятка живет на своем собственном острове, и это нечто намного более живое, более великое. И у каждой десятки есть место, где продолжать процветать и продвигаться.
1: Так же, как мы говорили в последнее время внутри десятки, что прежде всего это конгресс. Есть время собрания, и это превыше всего, прежде всего, и сейчас у нас будут, нам предстоят три дня, где мы будем сосредоточены только на объединении между нами и как можно меньше разных помех от внешнего мира. Есть у нас этот период, да, когда мы готовимся к этому для того, чтобы прийти готовыми к объединению и к тому, чтобы раскрыть Творца между нами.
3: Да, мы слышали Рава в этом клипе, который связывает радость с объединением, и у нас на конгрессе есть возможность создать огромное объединение между нами и со всеми товарищами здесь, в Петах-Тикве, и отсюда поддержать товарищей, которые едут, чтобы увеличить объединение по всему миру, и чтобы все находились в ощущении единого, сильного и объединенного кли, и это в конечном счете даст радость всем.
1: Есть у нас возможность поднять шхину из праха, освободить место для высшего света, чтобы он вошел в каждое место здесь и в мире, чтобы мы могли соединиться с нашим корнем.
3: Это возможность обновить связь между товарищами, что именно после такого длинного периода, когда на каждом уроке, в каждом состоянии в духовном выяснении человек находился только в десятке, а сейчас он будет на уроке и с другими товарищами, и с выяснениями духовными не только с товарищами из десятки. Это такой шаг, который выводит его из чего-то и создает новую связь.
1: 365 дней минус 3 дня мы находимся в десятке и вкладываем наши силы в десятку. Теперь у нас есть три дня возможность вложить силы во все мировое кли, по крайней мере, в своих товарищей из моего региона, повлиять на более широкий круг и дать то, что я не могу дать десятке. Творец открывает дополнительные возможности для отдачи. Что может быть лучше этого? Ведь то, что я хочу, это свойство отдачи.
3: Как мы сейчас учили на уроке, что наши усилия — это только в той плоскости, в которой мы можем что-то добавить по отношению к товарищам, по отношению к нашей группе. У нас есть возможность сейчас получить воодушевление того, насколько наше кли велико, и также усилить его, поддержать его, чтобы у всех товарищей был шаг, была сила сделать следующий шаг.
1: Как вы и сказали, возможность быть не только частью, а принять участие в этом, потому что мы все знаем эти известные рассказы, когда человек приходит на один день на конгресс, и потом входит в группу, и вообще там забывает про все, остается на весь период. Это произойдет радость в тот день, но до этого у нас есть возможность вкладывать все усилия, радовать друг друга этим ожиданием, этим чувством, что мы ощущаем нечто новое, такое приключение, которого еще не было. И это сейчас самое важное время. Когда конгресс придет, там уже произойдет сам вот этот прилив.
3: Все, что вы сказали, мне удалось прочувствовать фактически. Несколько дней назад была встреча в Ташкенте с товарищами, подругами, которые учатся, которые относятся к различным десяткам, и было ощущение просто, неважно, сколько человек времени учится, это то же самое ощущение, как будто ты, как ты впечатляешься товарищами из десятки, так же ты впечатляешься каждыми товарищами, подругами, и нет разницы между возрастами и годами. Ты просто чувствуешь, что Творец действует через товарищей. Мы собирались сидеть 2 часа, но мы сидели 4 и не могли расстаться. Было такое особое ощущение, и я думаю, что нам предстоит нечто великое, особое, потому что откуда ты получишь новый хисарон? Именно от нового сближения, когда ты включаешься с еще товарищами, с которыми ты не встречался, может быть, ты долгое время их не видел. Это очень волнует.
1: Да, я тоже так чувствую, как и ты, когда товарищи говорят. И я чувствую, что они говорят о том, что я чувствую. Они просто говорят о моих чувствах. Когда мы объединяемся здесь, а потом выходим на улицу, и все проходит.
3: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем, самой маленькой. Ни гадлут, ничего. Точка удержания в нем есть у меня, когда я отменяю все, что есть у меня, и я не требую ничего от него. Вот эта точка. Она должна давать мне радость.
1: Давайте посмотрим этот клип еще раз.
3: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем. Самой маленькой. Не гадлут, большое состояние, ничего. Точка удержания в нем у меня есть, когда я отменяю все, что есть во мне, и я не требую ничего от него. Вот эта точка. Она должна давать мне радость.
1: Точка удержания в нем. Если оно есть, и отказываюсь от того, что

0: есть у меня, я не требую ничего от него, но эта точка, она должна доставлять мне радость. Мы хотим выяснить, что это за точка, как мы создаем ее между нами в десятке. Давайте выясним сейчас вместе, что это за точка удержания в Творце, как мы создаем ее между нами.
1: На самом деле, Рав это объяснил в предыдущем клипе. Точка удержания в Творце — это только объединение между нами. И нам нужно просто этим заниматься. Таким образом, объединение между нами связано с отдачей, как мы приходим к отдаче, как каждому дается возможность объединиться. И мы постепенно сделаем это и придем.
0: Да, в конце урока, который мы сейчас видели, где Рав говорил, как можно впечатляться от товарищей, от совместной работы, от вклада, когда ты видишь, как товарищи вкладывают. И ты можешь даже профессионально оценить, что они сделали, и сколько свободного своего времени они в это вкладывают. Это дает огромные силы. И это приводит к контакту с Творцом.
1: Да, я тоже вспомнил, что я слышал на уроке,
2: что
1: у нас есть прямой контакт с Творцом, который, и его реализовать мы можем только через товарищей. И там находится место нашего усилия. И как создать это? С помощью того, что я стараюсь поднять важность Творца перед каждым товарищем.
0: Самое качественное, самое радостное время, которое есть у нас, когда мы вместе, и сегодня четверг, особый день, мы будем вместе, сейчас, мы будем вместе вечером. У нас будет трапеза сегодня, чтобы Творец соединил нас.
1: Да, мы товарищи, потому что у нас есть стремление уподобиться Высшему Свету, и в этом мы объединяемся, в этом мы живем.
0: Когда ты просишь обрести его желание, ты не один, ты вместе с товарищами, которые тоже хотят изменить это. И человек об этом не думает. Пока я не прихожу сюда, не сажусь с вами, я не помню об этом, что надо просить силу отдачи, даже не думаю об этом. Ты находишься в каких-то других вещах, и только здесь ты входишь в это поле, и ты действительно сидишь и готов изо всех сил просить силу отдачи, и ты чувствуешь, что ты не одинок.
1: Точка удержания, точка связи с Творцом. Как Рав сказал в клипе, что я отменяю все, что есть мое, и не прошу у него ничего. Но на самом деле, как Миша сейчас сказал, чтобы это произошло, мне нужно находиться в группе, в связи с группой. Группа дает мне эти мысли, дает мне направления, примеры, важность этого. И тогда я могу этого пожелать больше, чем я желаю насладить себя.
0: Точка контакта — это точка Миши, когда ты чувствуешь, что сердце товарища, оно с тобой. И это то, что соединяет нас, вот это стремление. И товарищи делают это в своих действиях. Каждый своим образом добавляет усилия, и постепенно можно начать ощущать что-то общее.
1: Да, и на этой волне, на которой Миша сказал, это очень сильно. Ты вдруг понимаешь, что есть природа, тебе нужно ее изменить, есть Творец, который помогает тебе, и группа — это и есть помощь. Ты это вдруг осознаешь и можешь ухватиться за что-то в жизни.
0: Встреча, которая у нас была, я вспомнил вопрос, который там звучал. Если нет никого, кроме него, зачем нужны товарищи?
1: Там был такой семинар, и было хорошее выяснение. Именно нет никого, кроме него. Это всегда ощущение, хорошее, нехорошее. Это исходит из источника. И товарищи сказали, что с помощью товарищей ты чувствуешь именно, что нет никого, кроме него, иначе невозможно. Именно здесь и есть вот этот контакт.
2: Самое первое удержание, оно самое тяжелое — ухватиться за Творца. Это не просто слова, это работа всей жизни, прийти к вере высшего знания.
1: Что такое точка контакта с Творцом? Что мы ищем? Мы ищем место, где мы можем сделать что-то, кроме управления Творца нами. Мы учимся, что свобода выбора человека — это только укрепиться в группе, в окружении. Нет никакой другой точки, где мы можем на что-то повлиять. Во всем остальном мы как марионетки на нитках. Поэтому укрепляться в группе, давать им силу, продвигаться.
2: Да, постараться почувствовать какую-то реакцию на действия отдачи, на то, что мы хотим их больше произвести. И понимаем, что...
1: Итак, радость наша от точки контакта с Творцом, которую мы выстраиваем между нами. Мы слышали здесь фокус-группу, и мы уверены, что вот это волнение, вот этот дух находится в каждой десятке. Мы сейчас приглашаем всех обсудить. Мы хотим эту точку контакта с Творцом удержать весь день и всю жизнь. Давайте сейчас возьмем вот эту атмосферу, тот дух, который возник между нами сейчас на семинаре, и превратим это в какое-то задание общее на день, короткий семинар, на котором мы превращаем тот дух, который возник между нами, в точку контакта с Творцом. Делаем это дневным заданием, пожалуйста.
2: Я могу сказать, что сегодня особый день. Мы вместе должны подготовить урок для конгресса, конгресс будет, который будет в Петах-Тикве. И если можно, пусть нашим дневным заданием будет поддержать всех товарищей, чтобы мы думали о всех товарищах, поддерживали их, желали всем рабочим группам успеха в создании контента в глубине, которая нам нужна, чтобы подкинуть это клип в небеса.
1: Может быть, продолжая Яра, что каждый, кто занимается подготовкой к конгрессу, может быть, пусть запишет что-то, расскажет товарищам, чем они занимаются. Ну, чтобы у нас был какой-то отчет.
2: Я слышал, что в честь такого необыкновенного дня есть товарищ, который взял отпуск, чтобы провести его весь день подготовки к конгрессу, и пригласил еще товарищей, чтобы тот пришел и помог ему работать над этим. И я очень позавидовал и решил тоже разделить свой день наполовину, чтобы заниматься этим. Нам нужно пробуждать зависть друг в друге и надувать друг в друге важность работы над объединением и нашим общим стремлением к Творцу.
1: Да, хорошо, что Яль предложил, чтобы мы как десятка впечатлялись, чтобы все товарищи и все подруги в мире, которые готовят конгрессы, те или иные задачи, чтобы Творец дал им возможность быть с ним.
2: Да, есть товарищи, которые постоянно находятся ежедневно и выходят к связи с товарищами, а есть, которые нет. Так тем, которые нет, то есть для них совет, что хотя бы один раз в день выходить в связь с товарищами. Выходить на связь с товарищами.
3: Спасибо.
1: Задание.
3: Не
1: знаю, какое задание.
0: дать нам, чтобы оно позволило нам удерживать контакт этот. Может быть, взять все, что предложили товарищи, как Итай сказал, пусть расскажут все о том, что они делают, как Рами сказал. Это пробуждает зависть. И нам это поможет удерживать это.
3: Да,
2: наша подготовка к трапезе в четверг — это как подготовка к свадьбе. Поэтому такое волнение, можно сказать, естественное у нас. И то, что товарищи сказали, поддерживать всех товарищей всего мирового кли в молитве перед конгрессом, это может прийти от нашего взаимовключения в вещах, которые товарищи делают каждый в своей области. И через это мы сможем почувствовать наших товарищей по всему миру.
0: Прекрасно, давайте рассказывать, что как готовимся к конгрессу, молитвы, и когда придем к трапезе, нам уже будет что поесть. Ну, вы, давайте, сделать это. Это пробуждение этого желания мы можем приобрести только друг от друга, так мы слышали в первой части урока. Поэтому мы хотим сейчас пробудиться, взаимовключиться и послушать ваше воодушевление, ваши задания, о которых вы думали вместе в десятках, как удерживать вот этот контакт с Творцом, быть с Ним в радости. Мы приглашаем всех товарищей в мировом клипе, ставьте вопросительные знаки, также здесь, в зале. И пока все организуются и покажут нам вопросительные знаки, мы хотим прочитать отрывок Баля Сулама о радости.
2: Если он осознает свою низость, что он наиболее возвышенный из всех людей, он видит, что есть много товарищей, которым не дана возможность производить святую работу, даже в самом простом виде, даже в намерении в Лолишма, даже в Лолишма, в Лолишма, и даже подготовка к подготовке к облачению к святости. В святости, а он удостоился, и ему даны желания и мысль, что он будет производить святую работу хотя бы частично, хотя бы в самом простом виде, который только возможен. И если он может ценить важность этого, и в мере важности, в которой он ценит святую работу, в этой мере он может восхвалять и благодарить за это, потому что это истина. То есть мы не в состоянии ценить важность того, что мы можем иногда выполнять заповеди Творца, даже без всякого намерения. И тогда он приходит к ощущению возвышенности и радости в сердце. И с помощью восхваления и благодарности, которую он дает за это, расширяется его чувство, и он впечатляется каждым моментом в святой работе. И он осознает работу, на кого он работает, и с помощью этого он поднимается все выше и выше.
0: Давайте впечатляться от желаний товарищей подниматься. Итак, Турция 7.
4: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz ve her zaman doğru niyette kalmaya çabalıyoruz.
2: Мы хотим раскрыть, как мы можем продолжать расти в любви в течение дня, и мы хотим всегда стремиться к обновлению намерений.
5: Да, Москва 3.
6: Очень интересно произошла такая трансформация со мной. То есть раньше я не очень любил участвовать в подготовке культурной программы, а вот сейчас, когда первый раз включился, и вот почувствовал, насколько это здорово, когда товарищи соединяются вместе, когда мы там раз по 30 повторяем там одну фразу, когда мы там смеемся буквально через каждый, можно сказать, через каждую минуту, кто-то ошибся, но все равно это вызывает смех, но такой добрый, и это дает такое воодушевление. Бежишь на репетицию, там репетиции у нас начинаются где-то с 7 вечера или 6 вечера, то есть потом еще добираться а потом еще спать. Но это настолько возбуждает, настолько дает силу какую-то, как он уже бежишь на утренний урок, уже бежишь, видишь вот эту вот радость, с которой товарищи выполняют свои действия, как они прилагают усилия. То есть это, ну, незабываемое такое ощущение, которое приводит к тому, что ты чувствуешь вот эту силу объединения, вот это воодушевление, ну, не дает просто спать. Передаю.
5: Лехаим, тода раба. Латин 11.
7: Hola amigos, qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
0: Здравствуйте, друзья. Нет большей радости, чем быть с вами здесь сегодня вместе, радость ощущать из прекрасной десятки. Мы работаем очень энергично, интенсивно. Гвадалахара, Аргентина. Мы очень рады быть с вами. Сколько вы нам дали, наш прекрасный Рав. Дали нам возможность двигаться к этому прекрасному конгрессу. Мы выйдем очень сильными, с таким переполненным любовью сердцем. И поэтому мы рады. Товарищи, мы в Латинской Америке очень рады. Мы хотим отдать совершенно все, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вперед, друзья. Лехаим.
8: Yeah, Lahaim friends. We need to do everything that we possibly can.
2: Да, Lahaim, друзья, мы должны сделать все, что только мы можем, чтобы думать о товарищах в течение дня. И в течение семинаров товарищи сказали, что у них есть приглашение. И просто чудесно видеть все усилия товарищей, которые они вкладывают, чтобы сближаться, сближаться друг с другом и с Творцом Лехаим.
0: Доброе утро, товарищи. Мы получили дневное задание от нашей главы десятки держать радость и благодарность в течение дня за те подарки, которые мы получили, никакой критики и никакого негатива. Быть выше знания, величие товарищей, мирового кли, наших учителей, чтобы доставить наслаждение Творцу.
9: Yeah, friends. I heard most of our friends saying, or all of our friends saying.
2: Друзья, я слышал.
9: They're going to give that.
2: Что большинство товарищей, вообще все товарищи говорят, что они собираются вложить вот эту добавочную, получить эту добавочную силу от уроков. И товарищ сказал, что он отменяет себя в любом случае, он пошлёт всем письма любви. Лехаим, друзья, действительно огромное волнение. И на этой неделе мне выпала честь встретиться с товарищами. Все наши технические группы сидели здесь. Все, кто делают конгрессы в Израиле. Кроме Петахтиквы, есть еще 5 конгрессов в Израиле. Это огромное волнение и очень много работы. И товарищи просто прыгают в действие. И сейчас мы хотим послушать о конгрессах здесь, в Израиле, от наших товарищей из, хедер, из комнаты инфо, пожалуйста.
0: Дорогие друзья, завтра утром в Петах-Тикве будет что-то особенное. Мы поднимаемся на следующую ступень нашей подготовки, общей подготовки к конгрессу, как мы чувствуем, что конгресс уже вовсю раскручивает. Завтра мы сделаем еще один шаг. И кроме великих товарищей, конечно, из Петах-Тиквы, завтра будут около 100 товарищей со всех израильских групп. Север, Юг, Элат, Кирьят-Шмоне, со всего Израиля. Около 100 человек прибудут в храм Петах-Тиквы. Это сам по себе конгресс.
2: Мы будем обсуждать весь конгресс, будем волноваться, впечатляться, будем сидеть на уроке по регионам конгрессным, мы поделимся, будем есть региональный хумус. И огромная благодарность Творцу и нашим товарищам. Вместе мы снизу пробудим желание.

0: мы проведем особое большое собрание товарищей, и Давид добавит.
1: Да,
2: мы приглашаем всю молодежь со всего мирового кли. И если вы знаете еще молодежь, которые пусть приходят, добавят тепло и поддержку со всех регионов, со всех групп, так, чтобы у нас была одна большая сила. В 7 часов сегодня на всех платформах мы приглашаем совершенно всех молодых. Сообщение, дорогие друзья. Ну и дорогие подруги. Итак, наш региональный мировой конгресс «Пробуждаем снизу» уже ждет нас. Нас ожидают 3 дня, начиная с 29 по 31 октября. Все материалы, регистрация доступны на сайте конгресса. Заходите на карту конгресса, находите свой регион и регистрируйтесь. А сейчас мы закончим песней и радостью.

0: строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 24 ноября 2002 года, основанного на статье «Что значит нет у нас царя, кроме тебя, в духовной работе». Вы можете найти это во втором томе Рабаша, 187 страница. У нас 37 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что нет основного царя, кроме тебя, в духовной работе? Необходимо понять, почему мы говорим, что нет у нас иного царя, кроме тебя. Выходит, что этим мы воздаем хвалу Творцу, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть мы не подобны народам мира, у которых есть много идолов, а у нас только ты, царь наш. Получается, что как будто Творец больше, чем они. Почему так важно, что Творец больше, важнее, чем они, и мы выбрали Творца? Об этом можно сказать, как сказано в книге Зоар. Сказал Раби Аба, изречение это: «Кто не убоится тебя, царь народов, как подобает тебе?» Что это за хвала? Сказал ему Раби Шимон: «Это изречение не очень-то умножает славу Творца, ведь сказано среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Что же это за сравнение с людьми, которым и существования нет?» Конец цитаты. И хотя есть об этом еще много объяснений, выясним это в плане духовной работы. Известно, что порядок работы начинают прежде всего на основе веры. Когда мы начинаем сразу же в начале работы принимать на себя Ермовыши Малхот, то есть верить, что Творец управляет миром. Это значит, что он управляет миром частным управлением, как приводится в статье «Порядок работы по Барасуламу».
0: После этого следует знать, что вера, которую мы принимаем на себя, это свойство низкое по важности. Иными словами, если бы все было в знании и не надо было бы верить, то это знание было бы важнее для человека. А человек должен верить, что хотя вера у человека низка по важности, все равно человек выбирает идти именно этим путем, верой выше знания. Потому что человек верит верой мудрецов в то, что они постигли и сказали. Когда как тот, у кого нет веры в мудрецов, он говорит, что если бы знание было более успешным в работе человека, чем вера, так думает человек и говорит, что если бы работа Творца была в знании, и не надо было бы верить, то, несомненно, умножилось бы число работников Творца, и было бы много людей, которые бы отдали себя этой работе. Но в случае, когда человек должен верить как верой в Творца, так и верой в мудрецов, то эта вера, которой необходимо верить, отдаляет людей от того, чтобы быть работниками Творца. Но человек, который хочет приблизиться к Творцу, должен верить верой в мудрецов, которые сказали нам, что если бы путь знания был лучше для управления миром, то Творец дал бы нам работу в знании.
1: Но Творец знает, что более успешным для достижения цели доставить наслаждение Творцу, чтобы человек смог получить благо и наслаждение без стыда. Хлеба стыда является именно путь веры. Однако, поскольку человек рождается с природой эгоистической любви, то, что ближе к любви к себе, от этого тело наслаждается. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен исполнять Тору и заповеди на основе веры, это тяжело для него. Другими словами, человек был бы более доволен, если бы все было в знании. Но также и в отношении веры есть тоже много разных свойств. То есть, во что человек должен верить. Это просто, что человек должен верить только в вознаграждение и наказание. То есть, если он будет исполнять Тору и заповеди, у него будет вознаграждение. А если страшно подумать, не будет исполнять, он получит наказание.
0: И понятие вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. И все различия только в том, что такое вознаграждение, а что наказание. В этом есть различия между ступенями. Это также имеет место в материальных вопросах. Например, когда говорят ребенку, который не хочет есть, что его накажут. Или, например, все дети, которые кушают, поедут в путешествие, а тот, кто не хочет есть, останется дома. Иногда вознаграждение и наказание выражается в самой еде. Тот, кто не послушается родителей, не получит еду и останется голодным и тому подобное. Получается, что у всех людей это одинаково. То есть вознаграждение и наказание подталкивают людей к продвижению. Поэтому бывает, что человек верит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он удостоится вознаграждения в этом мире. Как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых основан на вознаграждении и наказании в этом мире, то есть на продолжительности жизни, здоровья и так далее. А есть такие, для кого вознаграждение и наказание находятся в будущем мире, то есть у них есть райский сад, а есть люди, страх которых относится к лишма, то есть они боятся из-за того, что он велик и правит всем, то есть они удостоились чести служить царю. И в этом их вознаграждение, и им не нужна больше никакая оплата. То есть они отменяют собственную власть, то есть не заботятся о собственной выгоде, а вся их забота только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А поскольку это неприемлемо для тела, называемого желанием получать, поэтому оно противится этой работе. Поэтому именно здесь, когда человек хочет работать ради отдачи, происходят подъемы и падения.
1: И в этой работе называется вознаграждение и наказание совершенно иначе, чем имеет место вознаграждение и наказание в работе ради получения награды. Потому что когда у человека есть какой-то вкус в работе, и он чувствует, что у него есть некоторое приближение к Творцу, это и есть его вознаграждение. А если он чувствует, что его отбросили от работы Творца, то есть что он не ощущает никакого вкуса в работе, это называется у человека самым большим наказанием. Другими словами, у него нет никакого ощущения работы. И человек должен сказать, что это отдаление, которое он ощущает, это наверняка вызвано тем, что он далек от Творца. Потому что человек понимает, что если бы он был близок к Творцу, то человек должен был бы испытывать другое чувство, чем он ощущает сейчас. Как сказано, сила и радость вместе его. Это означает, что когда человек чувствует, что он находится вместе святости, а о святости сказано сила и радость, а он сейчас чувствует, что у него нет никаких жизненных сил, и он видит все сейчас в черном свете, и он не способен преодолеть то состояние, в котором он находится. Это называется у человека, желающего достичь способности работать ради небес, самым большим наказанием.
0: А когда человек хочет преодолеть состояние, в котором он находится, тогда он видит, что нет никакой возможности приблизиться к Творцу. А иногда он впадает в отчаяние. То есть он хочет просто сбежать с поля боя. И он приходит к решению, что нет никакой возможности, чтобы у него когда-нибудь получится достичь ступени, когда он не будет вообще волноваться о собственной выгоде, а только лишь о пользе Творца. И возникает вопрос, что является истиной, то есть ошибается ли он? Иными словами, есть ли возможность достичь состояния, когда все его действия будут ради небес или нет? То есть приносит ли пользу преодоление? Иными словами, в человеческих ли силах самостоятельно делать все свои действия ради небес? А ответ, как сказано, нет у нас иного царя, кроме тебя. Ибо нет у нас силы преодоления, чтобы мы могли принять на себя, что ты будешь для нас царем. И мы будем служить тебе только по причине важности царя. А для себя мы ничего не будем делать, а только то, из чего произрастет наслаждение для тебя. И только ты можешь нам дать эту силу, то есть вторую природу, то есть желание отдавать.
1: Поэтому сначала мы говорим, Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой. То есть человек не может сказать, что нет у нас иного царя, кроме Тебя. То есть что только Творец может дать эту силу. Но откуда человек может знать, что это не в его силах? Поэтому сначала человек должен сделать все, что в его силах. Как сказано, все, что в твоих возможностях и силах делать, делай. И тогда человек приходит в состояние, когда он ощущает, насколько он далек от Творца. Другими словами, что он не может сделать ничего ради Творца. И тогда человек чувствует, что несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди, тем не менее он называется грешником, потому что он видит, что он не работает ради небес. Поэтому человек должен сначала сказать, «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой, несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди». Но, тем не менее, он ощущает, что он грешник из-за того, что он не делает ничего ради небес. После этого он говорит в полный голос, «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть, что только Творец может помочь, чтобы у нас был царь, так, чтобы мы могли работать из-за того, что он служит царю. И в этом все его вознаграждение, что он удостоился служить царю. То есть только тогда у него есть возможность делать все ради небес.
0: То есть, если Творец не даст ему эту силу, чтобы почувствовать, что у нас есть великий царь, у него не будет сил сделать что-то ради небес. Так как тело говорит, что будет тебе от того, что ты будешь отдавать Творцу? То есть, до тех пор, пока властвует желание получать, нет для человека никакого совета. А иногда бывает, что он сомневается в первоосновах, то есть говорит, что сейчас он видит, что работал напрасно и ничего не заработал тем, что прилагал усилия. И сейчас он явно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует, что у него есть великий царь, это может дать только Творец. И в этом смысл сказанного: «Отец, наш царь, наш, нет у нас иного царя, кроме тебя», что только ты можешь дать нам почувствовать, что у нас есть великий царь, и стоит работать ради него, чтобы доставлять ему наслаждение. И в свете сказанного следует объяснить то, что написано в книге Зоар. «Счастлива доля того, кто взывает к царю и знает, как нужно взывать к нему правильно. А если он зовет и не знает, кого зовет, Творец отдаляется от него. Как сказано, близок Творец каждому, кто взывает к Нему». Кому же Он близок? И отвечает: «Каждому, кто взывает к Нему истинно». «Разве есть тот, кто взывает лживо?» — сказал Раби Абба. «Да, это тот, кто взывает и не знает, кого он призывает». И сказано: «Каждому, кто призывает его истинно». Что значит истина? Это значит печатью царского перстня.
1: И следует понять, что такое истина и ложь, когда слышит только того, кто зовет воистину. И он спрашивает, что такое воистину. Для этого нужно знать, что такое во лжи. То есть что означает, что человек зовет Творца во лжи в работе. И в комментарии Сулам, Бар Сулам приводит толкование наших мудрецов. При сотворении мира, когда он сказал ангелам: «Создадим человека в образе нашем», милость, хесед, сказала, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Истинно сказал, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю, как сказано, и правда сброшена будет на землю. Объяснение. Известно то, что сказали мудрецы: всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма придет к Лишма. Ведь человек из-за своей низости не может сразу же заниматься заповедями Творца для того, чтобы доставить своему Создателю наслаждение. Поэтому он должен сначала заниматься заповедями в Лолишма, то есть исходя из собственной выгоды. Но вместе со всем этим он привлекает высшее благо святости посредством исполнения заповедей. Благодаря высшему благу, которое он привлекает, он в конце придет к исполнению заповедей Лишма. Поэтому истина возражала против создания человека и сказала, что весь он ложь. Из сказанного мы видим, что истиной называется Лишма, то есть ради Творца, а ложью называется Лолишма, то есть ради собственной выгоды. И таким образом можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Близок Творец к каждому, кто зовет его воистину. Известно, что понятие «далекий» и «близкий» в духовном означает, что подобие по форме называется «близкий», а различие по форме называется «далекий».
0: Получается, что человек, желающий достичь свойства истины, то есть приходит к состоянию, в котором он чувствует, что если Творец не поможет ему прийти к свойству ради небес, у него самого нет никаких шансов когда-либо прийти к ступени Лишма. То есть чтобы он делал все только ради небес. Тогда он призывает Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему свойство истины, которое называется «ради небес». То есть он просит, чтобы Творец дал ему свойство истины, которое называется «подобие по форме». К такому человеку Творец близок, ведь он хочет быть в подобии по форме с Творцом, что называется, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Это называется, что Творец близок тем, кто желает близким ему. Это называется свойством подобия по форме. Однако, те люди, которые взывают к Творцу во лжи, то есть они хотят, чтобы Творец помог им в свойстве лолишма, что называется отличием по форме, получается, что Творец далек от них, ведь они не хотят приблизиться к Творцу, что называется слиянием, подобием по форме. И об этом Зоар говорит, что истина зовется царским перстнем, который является свойством истины. Другими словами, высшая малхут, которую они принимают на себя, является свойством истины, то есть во имя небес.
1: Однако человек должен сначала подготовить кли для этого света, который называется желанием отдавать. Ведь кли называется потребностью. То есть человек не взывает к Творцу, чтобы он помог ему до того, как он начнет работу на отдачу. И он видит, что у него нет никакой возможности достичь этого самостоятельно. И тогда человек просит помощи свыше, чтобы ему помогли. Поэтому, после того, как человек сделал все, что в его силах, и видит, что у него нет никакой возможности обрести это желание, тогда он приходит к осознанию, что нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме Творца. Тогда человек говорит: «Отец наш, царь наш, нет у нас иного царя». То есть, как сказано выше, нет никакой возможности, чтобы у нас была такая вера в царя, чтобы мы могли служить ему в свойстве из-за того, что он велик и правит всем. А только ты, то есть Творец, можешь помочь ему. И там книга Зоар объясняет, что царский перстень называется средней линией, а средняя линия называется истинной. Другими словами, каждая линия сама по себе не обладает совершенством. И это можно понять в виде примера. Когда два человека приготовили трапезу для общества, один приготовил мясо и рыбу, и другие блюда, а второй — только приправы, соль, уксус и тому подобное. А в конце между ними возник спор, и каждый из них сказал, что он пригласит всю публику к себе и угостит их трапезой. И вот тот, кто обещал подать лишь пряности и специи, кормит ими людей, дает пить им уксус, есть соль и тому подобное. И кто может есть это? А второй, который подает мясо, рыбу и остальную еду, но кто может есть мясо, рыбу без соли, без этих приправ и тому подобное? И так как люди не могут есть ни у одного, ни у другого, пока они не примирятся между собой и не смешают еду одного с приправами другого, и тогда оба приготовят хорошую трапезу.
0: Так и с человеком, начинающим идти путем лолишма, он находится в состоянии совершенства, что называется одной линией. Но в то время, когда он переходит в левую линию, то есть начинает критиковать порядок своей работы, проверять порядок своей работы, то есть с каким намерением он работает и какое вознаграждение он хочет получить за свою работу, тогда он ощущает горький вкус. То есть он видит, что он не в порядке. Иными словами, он видит, что он не в состоянии сделать что-либо ради пользы Творца. Получается, что тогда, когда каждая линия отдельна, нет совершенства, ведь совершенство его правой линии лишь в том, что он довольствуется своей долей. Это значит, что он говорит, что он уже удостоился большой награды тем, что у него есть небольшая связь с духовным. Пусть это даже лолишма. Но в практическом плане у него что-то есть благодаря тому, что он исполняет заповеди Творца, даже если его вера в Творца лишь частична. Но эта часть тоже важна для него. Тогда как в левой линии он видит, что полон недостатков и чувствует горький вкус своей жизни. И это словно приправа, которую добавляют в еду. Но приправа без еды не является пищей. Получается, что в каждой линии самой по себе нет совершенства. Но когда используют обе линии, правую и левую, этим приходят к средней линии.
1: Это значит, что Творец дает душу. Как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — отец, мать и Творец. Отцом называется правая линия. Он дает белое. Белое означает, что там нет никакого недостатка. Матерью называется левая линия. Она дает красное, что означает недостатки, хисарона. Из них обеих вместе тогда может возникнуть средняя линия, которая называется «Творец дает душу». И тогда появляется свойство человек, Адам. И следует знать, что когда человек переходит в левую линию и начинает видеть, насколько он далек от желания отдавать, и погружен лишь в эгоистическую любовь и видит свои недостатки в такой степени, в которой он никогда не мог представить себе, насколько он будет далек от работы ради небес, и начинает думать, что нет сомнения, что к нему приходят посторонние мысли от ситры ахра, которая посылает ему эти мысли и желания, не соответствующие, не подобающие человеку, который хочет быть работником Творца, но даже и простому человеку, который не занимается духовной работой, тоже не подобают такие мысли и желания. Тогда человек должен укрепиться в вере в мудрецов и поверить, что все эти мысли приходят свыше, как сказано в изречении о других богах. То есть Творец посылает их человеку. Но не надо думать, что это новые мысли и желания. То есть, что до этого их не было в человеке, а они появились сейчас. Это не так. А до этого они были в теле человека без всякого раскрытия, поскольку ничего не происходит без потребности в этом. А теперь, когда человек хочет идти путями истины, и он хочет исправить себя, свыше ему раскрывают то, что есть в его теле, но еще не видно снаружи. А теперь, когда человек хочет исправить себя, ему раскрывают эти мысли, чтобы он знал, что исправить.
0: И для того, чтобы понять это, стоит посмотреть, что написано в книге «Плоды мудрости». Я на самом деле признаю, что был прав в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь. И наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись. И если раскроются сейчас... должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправленность лишена надежды. И ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя отдать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор. Я помню, что подобное этому было у меня с тобой в первый день Роша Шана, когда мы вернулись из дома с Кидуша. Ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил в своем из молитвенники утром во время молитвы. И преисполнился я пред тобой великой радостью. И ты спросил меня, веселье это, что проку в нем. Я сказал тебе так же, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не подчинены полностью, и в любом случае само их раскрытие считается великим спасением, и к этому привела святость этого дня. Поэтому не надо удивляться тому, что человек ощущает падение, как будто бы его сбросили с высоты. А напротив, человек должен верить, что Творец занимается им и ведет его, чтобы у него была возможность достичь слияния, как сказано, и слейся с ним. И тогда человек приходит к состоянию, когда чувствует, что он грешит. То есть до того, как он начал работу на отдачу, он считал, что ему не хватает совершенства. Но, в общем-то, он в порядке, так как видит низменность других людей, тогда как он, к счастью, не так уж плох. Но сейчас он видит, что он хуже всех. То есть ни у кого больше нет таких мыслей и желаний.
1: И ответ, как сказано выше, что чтобы человек имел возможность получить нечто совершенное, у человека должен быть совершенный хисарон. Поэтому свыше ему раскрывают всякий раз его недостатки, которые были скрыты в теле человека. И получается, согласно этому, что человек должен сказать, что Творец проявляет к нему милосердие тем, что раскрывает ему его недостатки в точности, как дает ему наполнение, ибо нет наполнения без недостатка хисарона. И отсюда можно объяснить то, что сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать, из поколения в поколение буду возвещать устами моими верность Твою». И следует понять, что такое «буду вечно воспевать». Как можно воспевать Творца, когда человек видит, что он полон недостатков? И сердце его не согласно с Творцом, и он чувствует, что он далек от Творца. А иногда ему даже хочется сбежать с поля боя. Как же он может сказать, что это милосердие Творца, и он воспевает Творца за это? И из сказанного получается, человек должен сказать, что то, что он находится в самом низком состоянии, вызвано не тем, что он сейчас стал хуже, а теперь, так как он хочет исправить себя, чтобы все действия его были только ради небес, свыше ему раскрывают его истинное состояние, которая находится в его теле. И до этого момента они были скрыты и не появлялись наружу. А сейчас Творец раскрыл ему их, как сказано выше, в книге «Плоды мудрости», в письмах.
0: И об этом человек говорит, что в этом и есть милосердие, что Творец ему раскрыл зло, что в нем, чтобы он знал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Выходит, что с одной стороны человек видит сейчас, что он отдален от Творца, а с другой стороны он должен сказать, что Творец близок к нему, и Творец заботится о нем, показывая ему его недостатки. Поэтому он должен сказать, что это милосердие. И об этом сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать». То есть, с одной стороны, у него есть радость, и он воспевает Творца за это, а с другой стороны, он видит, что ему нужно совершить возвращение. То есть он должен просить Творца, чтобы приблизил его и дал ему желание отдавать, которое является второй природой. И об этом сказано: «Из поколения в поколение будут возвещать верность Твою», где «из поколения в поколение» означает, что есть прекращение посередине, и это подъемы и падения. То есть «поколение» означает положительное, прекращение — отрицательное. Но именно благодаря им раскрывается свет веры.
1: Тут говорится о двух линиях. Так как прийти, что дает каждая, как прийти в конце к совершенству, без того, чтобы левая раскрылась, нет места для правой?
0: Нет ничего нового. Все только касается того, что раскрывается в человеке, когда он развивается и хочет уподобиться Творцу, и нет ничего происходящего без необходимости, все приходит со стороны Творца, чтобы приблизить его.
1: Да. То есть момент, как человек выстраивает свое отношение к работе, он говорит, что и когда вера в Творца лишь частичная, эта часть тоже должна быть важна для него.
0: Есть люди, у которых страх лишма, то есть потому что Творец велик и правед, что они удостоились того, что служат царю, и это их вознаграждение, и им ничего больше не нужно взамен, то есть они отменяют собственную власть. Перейдем к уроку с 24 ноября 2002.
1: Мы сейчас послушали статью, что значит нет у нас царя, кроме тебя, в работе с Шлавей Сулам, третий том, страница Рейш Нун Гей, 355. Что Рабаш хочет сказать нам здесь? Что называется «нет царя, кроме тебя»? Есть еще цари в мироздании, кроме Творца, и мы выбираем его, а других не выбираем, ведь нет никого, кроме него. Дело в том, что обращаться к Творцу, входить с ним в связь, в контакт, в отношения можно только согласно подобию по форме. Если человек в общем от того, что называется Творец, обретает какое-то одно свойство из многих свойств, которые есть у Творца, он находится с ним уже в связи с Творцом через это свойство, через подобие по форме, через уподобление по форме. Это называется истина. Это свойство называется истиной. Поэтому написано, что человек должен знать, к кому он взывает, взывать воистину. То есть, что контакт может быть только согласно тому свойству, которое есть в них обоих. То есть, я должен в каком-то виде, в какой-то форме найти, узнать, какие свойства есть у Творца, и устремиться и обрести эти свойства от легкого свойства для исполнения во мне, на моем желании получать, к большим свойствам, более далеким, более тяжелым для исполнения, пока я не буду целиком в моих свойствах, как Творец, тогда будет называться имя Творца на тебе. И это то, что мы учим в подъеме мана. Что называется ман? Ман называется потребность в исправлении, чтобы мое свойство было в точности, как его свойство, делающее свое желание, как его желание, и так далее. Если мое желание, чтобы я был как он, не исправлено, это не совсем правильное желание, то есть я пока еще сомневаюсь, кто он и что он. Это называется, что я не зову его воистину. И тогда этот хисарон не называется ман и не входит, не ощущается в высшем. Это согласно примерам, которые Ребе дает тоже, что ребенок болеет, и врач сказал матери, что можно давать ему это и это, а остальные вещи нельзя давать. Ребенок плачет и кричит, и требует только то, что он хочет. Если среди тех вещей, которые он кричит, есть вещи, которые врач дал разрешение давать, то мама дает. А если нет, то нет. Так и наш ман. Это ман, просьба, на которую есть реакция, ответ только при условии, что мое желание уподобляется его желанию. Сделай свое желание, сделай его желание, как его желание. Сделай его желание, как твое желание. А исправление для этого, чтобы у нас была просьба к истинным вещам, общее исправление называется вера, потому что не может быть у меня просьба к Творцу правильная, если это просьба для собственной выгоды. Она обязана быть для его пользы, ради отдачи, и в каких-то видах ради отдачи. То есть неважно в каких, но ради отдачи. То есть прежде всего мое желание, моя просьба, мое устремление должно быть над моим желанием получать, над мыслями о себе. Просьбы должны быть, чтобы обрести желание для ближнего, отдачу ближнему, то есть вне меня. И это свойство, которое мы обретаем, чтобы не думать о себе, а думать вне себя, то есть о Творце в конечном счете, это свойство называется вера. Сила это тоже приходит свыше, силы веры. И она позволяет человеку подняться над своими желаниями и не думать о них. А до того, как человек обретает способность веры, то есть быть выше требований своего тела, у него вообще нет, он не обращается к Творцу, он обращается только к себе, как будто. Поэтому он пишет в предисловии учения десяти сферот, что мы нашли несколько учеников, которым не помогло занятие Торы и заповедями. Это в пункте 15, мне кажется, в предисловии к ТЭС. Сейчас посмотрим.
2: Юдбет.
0: 12.
2: Кен. Смерт. Адам немца бимацав.
1: Да, то человек находится в состоянии, что он изначально находится, как все мы, в желании только получать для себя и думает, что может согласно своему разуму, согласно тому, что написано, и Тора — это лекарство от всего, и так просто прийти к лишма. И тогда он пишет здесь в предисловии к ТЭС в 12 пункте. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах, что просто так из лишма приходит лишма. Ведь мы нашли нескольких учащихся, у которых занятие Торы не пошло на пользу, так чтобы удостоиться посредством света, заключенного в ней, прийти к лишма. То есть есть люди, которые вкладывают себя, просто готовы резать себя, вкладывают 24 часа в сутки. Действительно, от всего сердца, но методика неверная. И тогда никакой пользы настоящей нет от этого занятия. Однако поводу занятия Торой и заповедями в Лолишма, то есть Лолишма тоже должно быть направлено очень особенным образом на цель. Когда он верит в Творца и в Тору, и в вознаграждение и наказание, и занимается Торой из-за того, что Творец заповедовал этим заниматься, но примешивает к этому самонаслаждение. Короче говоря, он потом приходит к решению, когда он говорит, что не будет полезно человеку ничего в занятиях Торы, если он не обретает веру. То есть обязан прийти к состоянию, когда он поднимается над желанием получать. И это он должен требовать. А требовать веру — это, по сути дела, наше главное занятие. То есть, когда мы учимся, когда читаем наши книги, мы обязаны только к этому стремиться, чтобы получить свыше особую силу, которая поможет нам оторваться от нашего желания получать и жить с заботами отдачи Творцу. Чтобы это было в моей голове как самое большое. И эти вещи приходят к человеку, когда он не знает заранее, что это. Это Рабаш говорит здесь такими словами, что он говорит в статье «Правая линия и левая линия приходят как два ангела». Они находятся внутри человека и приводятся в действие свыше. Но средняя линия называется, что Творец дает душу. Душа — это называется божественная часть свыше. До того, как получают эту божественную часть свыше, как можно знать, что это? И всякий раз, когда человек получает новую душу, добавляется ему средняя линия, душа. Он не знает, какую часть еще он получит. Поэтому работа происходит неосознанно от этого, от результата, пока он не получает его. И две линии, в которых человек работает, правая и левая, это лишь условия для получения души. Это не сама душа. Это идет согласно. Приложил усилия и нашел, приложил усилия и нашел. Приложил усилия в двух линиях. Свойство Творца, свойство творения, то, что кажется тебе так и так, сделай между ними разные действия, разные работы. Потом, как следствие правильной работы и правильному слиянию этих линий, ты получишь свыше то, что называется душа. Что это? Не знаю. И нет как бы никакой связи между занятиями двумя этими линиями, которые ты получаешь свыше, как душа, кроме причины и следствия. И пока ты занимаешься двумя этими линиями, ты не знаешь, что такое душа, которую ты потом получишь.
2: Ну, есть
1: еще несколько вещей, которые он упоминает там в статье. Невозможно целиком это пройти. Кто-то стучится мне в компьютер. Да.
0: Что значит, что человек должен познать свойства Творца?
1: Вы сказали первый этап. Что такое, что человек должен познать свойства Творца? Нет, я не сказал, что это первый этап. Как можно до того, как ты постиг познать свойства Творца? Невозможно. Но я сказал, что... чтобы вознести правильную просьбу, как в этом мире, тебе для этого нужны несколько условий. То есть прежде всего ты обращаешься к человеку, когда у этого человека есть то, что ты требуешь. У него есть желание дать тебе, если ты просишь. У тебя есть знание, как просить это у него. Разные эти условия, если они реализуются, в общем, с своей стороны называется подъем ман. И тогда с его стороны наверняка, потому что он хочет этого, есть спуск мада. И об этом мы вообще никогда не говорим, что нижние возносят мана, свыше в каком-то виде не хотят ответить. Нет такого. Добрый творящий добро свыше действует, у него есть только одно условие – попроси то, что есть у меня, и попроси в таком виде, чтобы это было во благо тебе. Вот и все. То есть подготовить келим – это называется у нас подготовить келим. Это наша работа. Подготовить кли называется, что у меня будет хисарон к тому, что он хочет дать, согласно мере и согласно... характеру этого действия. Вот и все. Называется решимо, чтобы было правильным, согласно решимо облачение и решимо вьют. То есть, в общем, сила экрана, которую я получил свыше, это то, что действительно мне нужно. То есть, что я ожидаю его заранее. И тогда в этом есть, конечно, порядок действий. Есть скрытие, и ахураем, есть по ним, и в подготовке келим, и в получении светов. Но в конечном счете подъем мана, это называется, сделай твое желание подобным его желанию. Только это называется ман. А иначе ты можешь кричать, учиться. Для этого тоже есть счет, но это не входит в действие, которое приводит в действие высшего. А постепенно эти вещи собираются и заставляют человека все-таки продвигаться.
0: Да? В чем разница между верой и знанием? Вы сказали, это тоже раскрыть?
1: Вера и знание. Знание — это то, что я чувствую внутри желания получать, то, что я хочу внутри желания получать, то, что кажется мне в желании получать, что это может быть наполнение. Для меня это называется знание. А вера — это называется, что, несмотря на то, что я чувствую внутри желания получать, я хочу работать выше этого знания. То есть выше наполнений, которые желание получать требует. Это пока что для исправления, отдачи ради отдачи, но потом в работе в получении ради отдачи я работаю со знанием, с наполнением внутри желания получать, тоже в отдаче. Это уже вещь, которую мы не можем так представить себе. Да. Вы сказали, что есть три условия для требования, что если у него есть то, что ты хочешь, у него есть желание дать тебе, и что у тебя есть знание, как просить.
0: Я не знаю, является ли это тремя условиями правильного требования, чтобы призывать Творцу воистину то, что он говорит. Можно сказать еще несколько условий, это как в нашем мире. Представь себе, ты то, что он хочет, да? Ну, скажем, ты хочешь купить что-то новое. И от чего это зависит, чтобы ты наполнил себя этим наполнением? Неважно, это наполнение ради отдачи или получения, какие цвета, какие килим, неважно, есть хиссарон. Как ты достигаешь наполнения к этому, этого хиссарона? Я должен пойти в магазин, должен купить в магазине. Для того, чтобы получить в магазине, я должен

0: Нет здесь ничего нового в отношении духов. Нам нужно подобие свой с Творцом, знай Творца своего и служи Ему. И первое знание в контакте с Ним — это вера. Подняться над желанием получать. Поэтому он пишет в 17 пункте, что нет у тебя большей заповеди, чем это — обрести веру. Обрести келим бины, свойства бины. Малхут, которая обретает свойства бины, она поднимается на уровень бины, и затем ты уже знаешь, все открыто перед тобой. Нет ограничений. Мы путаемся в словах, которые мы произносим: вера, высшее знание, вера. Праведник верой своей будет жив, всевозможные такие фразы. Но в конечном счете это действие, когда мы изучаем, мы очень хорошо понимаем, что это. Без подъема Малхут в вину не может быть никакого действия. Да.
1: Вы сказали, что в той мере, в которой творение обретает, по крайней мере, одно свойство Творца, оно подобляется по форме. Вопрос, какой совет, чтобы знать все свойства в процентах?
0: Ты задаешь вопрос, который всегда задается. Есть у Творца 620 свойств. Я должен выполнить все 620 этих свойств для того, чтобы обратиться к Нему, каждый из них. Ты можешь сказать так, а можешь сказать так. Это не важно. Не важно. Ну, скажем так, то, что я хочу сейчас выполнять только одно из этих условий, это значит, что я выполняю одну часть из 620, из всех 620. Ну, скажем, что это только одно, потому что таким образом это проясняется. Это не количественное понятие, как мы говорим, что в семени есть у тебя все свойства, и в маленьком зародыше есть все свойства, и в родившемся ребенке есть все свойства, все органы, но задействованы ли они, ощущаются ли они, находятся ли они под его управлением, ради отдачи, ради отдачи, или даже в получении ради отдачи. Ты понимаешь, проблема только в выражении, как он пользуется своими частями, только рукой, только ногой или всеми органами в мере руки и ноги. Мы так выражаем всегда. Мы говорим, есть у него только кетер, свет нефеш кли кетер. Нет больше, есть, но мера работы, она всего лишь... Это так выражается. Поэтому нельзя относиться к языку формально, что так написано. Нужно верить, что за написанным стоит, что имеется в виду и о чем говорится. В любом случае, вопросы. Непонятно, что такое вера. Верой называется сила, которую человек обретает, которая помогает ему находиться выше собственной природы, животной. Это значит, что у нас есть желание к животным вещам, да? Это еда, отдых и секс. Это главным образом. То, что есть у животного. Конечно, это немного более развитое животное. Мы все-таки на уровне человека, и поэтому есть взаимовключение с более высоких уровней. Животное не требует там разной особой пищи с приправами, а мы все-таки находим разные вещи в этом. Но есть у нас потом желание к деньгам, почестям и знаниям. Все эти вещи называются нашим сердцем, и есть в сердце

0: приставание к Творцу, что называется, точка в сердце, моя работа, когда точка в сердце станет важнее, более ярко выраженной, определяющей, чем все сердце, чем все желания к животным страстям и к человеческим страстям, то есть стремиться к Творцу изо всех сил. Это называется «не позволяет мне спать». Это то, что написано в «Плодах мудрости» на 70-й странице. Или где там у нас? На 74-й или где там? Ну-ка, не-не. По-моему, на 70-й. На 70-й, да, странице, а затем, когда он стремится к Творцу, пока не дает мне заснуть, он приходит из лолишма, этого клишма, то есть, чтобы его стремление было, не получил большую страсть, которую хочет поглотить его, но все хочет отдать ему. Это значит, что он обрел веру, обрел свойство или статус, который находится выше его природы, поднялся над выше животных страстей человеческих, так что сердце его не увлекает его, и также точка в сердце. Она не говорит ему, тебе стоит делать с Творцом, там у тебя все наслаждения самые большие. Но уже точка в сердце получила тоже исправление. Хафец Хесед. И это называется верой. Должны люди, которые задают этот вопрос, может быть, послушать то, что я говорил также в пятницу на лекции. Это уже есть в интернете, да? Я в пятницу дал лекцию, там мы говорили о вере. Так покажи, пожалуйста, вы можете прочитать там. То есть вера — это ощущение Творца. Вера — это ощущение Творца. И я сказал это много раз, и это не совсем точно. Вера — это не ощущение. Вера — это результат, когда человек чувствует Творца, как результат ощущения Творца, он обретает силу веры. Он обретает силу, которая помогает ему не быть зависимым от его желания получать. Его желание получать склоняется, подчиняется. Как человек до Махсома учится свойствам Творца? Мы не говорим до Махсома, что человек должен изучить свойства Творца, как он это может сделать. До Махсома это приложил усилия и нашел. Мы даже не знаем, в чем прилагать усилия. Не просто так написано, все, что в твоих силах делать, делай. У нас никогда изначально нет, когда я знаю, уже говорил об этом сейчас, что я уже изначально знаю свойства Творца, и им я собираюсь уподобиться. Наша работа по этапам. Я делаю работу, постепенно постигаю, понимаю в общем, что называется отдачей, и к этому я начинаю немного стремиться в той мере, в которой я понимаю, что это, и тогда я кричу, как кричит младенец. Он не знает, что кричит, о чем кричит. Ему плохо. У него нет четкого выяснения, что такое отдача, что такое ради отдачи, что такое Творец, кому обратиться. Как младенец на руках матери, он кричит, он знает, кто такая мать. Это в невыясненной форме, и так же мы начинаем. Есть здесь много этапов. Поэтому мы говорим, может быть, в таком виде, что «знай Творца, и познай Творца своего, и служи Ему». Но мы это уже говорим не о самых первых ступенях.
1: Эх, эфшар ламин биборе им...
0: Как можно верить Творцу, если мы не знаем, кто Он? Нет у нас возможности проверить и отведать, кто Он, и нет у нас веры. Правильно? Нет у нас ничего. Это то, что Он пишет в 18-м пункте учения 10 сферот, как обрести веру. Прежде всего, он приходит в своем развитии, в развитии своего объяснения, что нечего думать, что ты можешь развиваться, если ты не обретешь прежде отрыв от своего желания получать. Это называется сила веры, когда ты поднимаешься до бины, хафец хесед, не думаешь о себе, как он пишет в статье «Кончению книги Зор», что если человек думает о себе, нет большего разделения между ним и Творцом. То есть что это настоящий разрыв, когда он отрывается от него, и нет между ними связи вообще. Так нужно преодолеть этот разрыв. Это когда человек начинает думать вне себя. Это называется верой. А верить в Творца нужно это прочитать из предисловия к ТЭЦ. Верить в Творца и вознаграждение наказания, и во все это возможно. Находиться на связи такой с Творцом только после того, как обретаем веру. Ладно. Да, кто это? Ну да.
1: Написано на странице 262, что получается, что с одной стороны видит, что он далек от Творца, а с другой стороны человек должен сказать, что Творец близок к нему, что Творец занимается им, показывает его хисарона. Что значит должен сказать? Он чувствует, что он далек. Что значит должен сказать?
0: Мы желание получать. Если мы говорим о желании, как ты можешь сказать желанию получать? Сейчас ты должен радоваться, сейчас ты должен плакать. Ты не можешь. Желание, он чувствует наполнение. И если со стороны кто-то говорит этому желанию что-то, желание не слышит, не понимает. Мы слышим разумом. А желание наше от этого не впечатляется. То есть, если написано в каких-то книгах, что нужно почувствовать, и нужно действовать и делать, имеется в виду, что нужно привести к состоянию, когда я буду чувствовать, привести к состоянию, когда я буду делать. А как иначе? Ну, скажем, у меня какое-то дело с кем-то, скажем, с Яковом. Я хочу, чтобы Яков захотел. Я могу сразу же достичь его желания? Нет. Он может сказать «нет, да-да», как он обычно и говорит. А делает, как обычно, наоборот. То есть я должен произвести какое-то, производить какие-то действия над ним, когда вследствие этих действий он начнет тоже себя каким-то образом особым задействовать, когда в результате этих действий образуется в нем желание, которое я хочу. То же самое я по отношению к себе. Потому что мое желание получать не находится под моим контролем вообще. Не находится под моим контролем, но через Творца я задействую его. Сделай свое желание, как его желание. Я могу это сделать сейчас? Сколько действий я должен произвести свыше через Творца, чтобы изменил мое желание, чтобы поменял мне? Я сам не управляю собой, не способен ни на что. Только через него? Все, да?
2: Постижение веры — это условие или это путь прийти к истине?
1: Постижение веры — это первый этап на нашем этапе, когда от него и далее мы можем говорить о духовных действиях. Духовное — это называется ради отдачи. Вера — это сила, которая находится в тебе, и ты можешь начинать отдавать силы бины. Мы — результат разбиения килим, и в нас есть получающий килим ради получения, и килим, отдающий ради получения. И килим бины мы тоже используем их, чтобы наслаждаться самим. И исправление, но прежде всего это начать исправлять отдающий килим, килим бины, потому что она сама находится в неисправности только потому, что находится внутри Малхут. Как начать исправлять бину, которая находится в разбиении только потому, что находится внутри Малхут? Нужно начинать сокращать части Малхут, и тогда части бины, которые внутри Малхут, начинают обретать исправление. И они уже не будут влиять на килимбины. И тогда уже есть исправление для килимбины. То есть это называется, что не используют ахаб, а начинают исправлять только гальгальтовые найм.
0: Какова роль разума и мысли в этой работе, если вообще это возможно?
1: Роль разума и мысли человека во всех этих действиях. Разум — это нечто внешнее. Это единственное, что у меня сейчас есть. Кроме неисправленных килим, я должен дать своему разуму всякие решения, что мне стоит, да, стоит мне, то есть в моем желании получать, заниматься Торой, чтобы исправить себя, чтобы заработать больше. Это называется, что занимаются в Ло Лишма, чтобы выгодить от духовного, и зло лишма приходит к лишма. Мы все состоим из земли Израиля, из Египта, из фараона, из народа Израиля в изгнании, в рабстве, и Моше, и Аарон, и все египтяне. Посмотри, какое сочетание сил должно быть в нас, чтобы одна точка, которая называется Моше, а за ней уже народ Израиля, чтобы вышли из Египта. Египтяне, фараон, все эти вещи остаются пока что внутри нас. Но чтобы эти отделились от тех, все, что у тебя есть в Египте, это называется, что это находится внутри нас сейчас. И нужно прийти к состоянию, когда одна часть из нас отдалится от второй части, которая называется египтяне, фараон, Египет и так далее. Это называется выход из Египта. Только одно намерение, одно маленькое желание, чтобы убежала оттуда. Но фараон и все эти вещи, они остаются у нас.
0: Что значит, что вообще свойство веры у человека было ниже важности, по важности? На первой странице Рабаш пишет, что все-таки человек всегда как бы выбирает идти выше знания. Почему? Потому что это как бы

0: По причине того, что человек верит верой мудрецов, то, что они постигли.
1: Я не понимаю, что ты говоришь. Ты можешь в одном вопросе сказать все?
0: Что-то, что такое вера мудрецов, которая ломает все мое мнение? Что вера вообще не относится к этому?
1: Ты произнес 10 предложений, снова я ничего не понял. Я не знаю, что такое 255. Один вопрос. Ты можешь задать?
0: Вера, а это не относится к человеку?
1: Какое одно предложение? Я не понял из этого ничего. Спроси одним предложением.
0: Есть что-то, что уже...
1: Это не вопрос, есть что-то. Что такое вера
0: мудрецов?
1: О, прекрасно. Ну, что такое вера мудрецов? Ты понимаешь, вместо он адвокат. Он привык. Это я тоже на суде Бенци сказали мне, ты должен сказать все, кроме как хвалить его. Я сказал только об этом говорил. Но в каком виде? Что он не способен делать это. Но прежде дел все. То же самое, да, ты закручиваешь в таком виде. Что такое вера мудрецов? Есть определение. Но то, что написано, написано. Что такое вера мудрецов? Вера мудрецов называется... Что вынуждает тебя идти к врачу?
0: Ну что, я знаю, что я больной.
1: Ты знаешь, что ты болен. И знаешь, что есть кто-то, кто понимает в твоем состоянии больше тебя, то есть знает также причины твоего состояния и знает, как выйти из этого и прийти к хорошим результатам из того состояния, в котором ты находишься. То есть я, как животное, чувствую нынешнее состояние. Есть мудрец, который видит причину. Что такое вера мудрецов? Он знает, откуда родилось мое состояние, он знает, как достичь более лучшего состояния, которое будет следствием моего состояния. Вот к такому мудрецу я должен попасть. Это называется... И что значит попасть? Верить. Против моего разума. Наперекор моему пониманию. Что то, что он скажет мне, это будет... противоречит тому, что я думаю. Обычно врач говорит мне, принять лекарство, я принимаю. Потому что здесь есть и поддержка от общества, и другие вещи, понятно. Но у нас... Когда мы продвигаемся, нам нужна вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Как мы говорили о вере. Вера — это сила, которая помогает мне быть выше моего желания получать, то есть против моей природы, в противоречии моему разуму. Врач говорит мне, чтобы быть здоровым, ты должен сунуть руку в огонь. Я должен обрести сейчас силу веры в этого врача, чтобы я сделал, чтобы у меня была способность наперекор моему животному, да, так оно не позволит мне это сделать. Я должен получить сейчас дополнительную силу, особую, высшую силу, силу высшей природы, которая поможет мне идти согласно мнению врача и сунуть руку в огонь. Так же, как и в моей природе, есть сила, чтобы что я не сунул руку в огонь. Теперь я должен получить такую силу, чтобы сунуть руку в огонь, ты понимаешь, что это дополнительная сила еще большая и более высокая, и более мощная, чем моя природа. Я говорю, я должен получить ее свыше, у меня нет такого. Это и называется новое творение, которое приходит к человеку. И вера мудрецов, то есть это выше моего разума. Ты обретаешь его разум, его мудрость. Идешь согласно его разуму.
2: Маша, ешь по?
0: Тут есть проблема. Но чем это отличается, скажем, от самоубийц? Они тоже ведь говорят так, что они идут против природы.
1: Самоубийца не идет против природы. С какой стати? Самоубийца делает расчет. Он, согласно своему животному расчету, обнаруживает, что ему стоит избавиться от жизни, чтобы не испытывать страданий. Поэтому запрещено жалеть самоубийцу. Поэтому запрещено хоронить его на обычном кладбище. какой-то человек. То есть жизнь дала ему какую-то задачу, он не хочет выполнять эту задачу. Я не собираюсь осуждать их ни в коем случае. Сказано, не суди товарища своего, пока не окажешься на его месте. Но это расчет. Конечно. Животное не может делать такие расчеты. Не может? Делает. Может. Мы не знаем этих расчетов. Ты знаешь, я слышал, что есть киты, которые выбрасываются на берег и умирают. Да, есть такие разные явления в природе. Есть в природе всевозможные явления, что после того, как совершают зевук и порождают новое поколение, умерщвляют себя. Есть разные такие животные, звери. Это расчет природы. И в человеке, только в человеке это расчет как бы более развитый. Но если ты скажешь спросишь самоубийцу, он скажет тебе: я не могу, моя жизнь полна страданий, я хочу избавиться от них и не могу чувствовать эти страдания. Чтобы не чувствовать, у меня нет другого выбора, кроме как свести счеты с жизнью. Вот и все. Это очень легкое действие, чтобы убежать от страданий. Жизнь иногда намного тяжелее.
2: אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול? מה הוא רוצה מהחיים שלו?
0: שהוא חוצץ.
2: הוא מדי כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב.
0: Он хочет, чтобы у него был почет, деньги, отдых, чтобы было мне хорошо. Яков, ты помнишь? Ну, сделай нам одолжение.
1: Сделай нам одолжение. Мы должны учиться. Каким образом мы должны учиться? Сидеть, я понимаю. Перед книгой я понимаю. Перед какой книгой мне сказали? Что учить написано на стене, согласно порядку? Что мне еще нужно, чтобы правильно учиться?
0: Прежде всего, должна быть подготовка перед учебой.
1: Подготовка перед учебой. Что такое подготовка? То есть выпить стакан кофе?
0: Нет, думать о том, о чем человек должен думать во время учебы. Но об этом нужно подумать еще до учебы.
1: То есть подготовка во время учебы, чтобы человек подготовил себя, как он будет вести себя во время учебы. Что значит вести себя во время учебы? То есть что? Какова цель учебы, направление, что он хочет в результате учебы?
0: Чего он хочет в учебе?
1: Чего он хочет в результате учебы? То есть сейчас я читаю там какую-то страницу, мне не так уж важно, что именно я читаю, важен результат. Мне сказали читать эту страницу, я читаю эту страницу, скажут читать другую, буду читать другую, главное — результат, верно? То есть совершенно не важно нам, что учить. Может, почитаем газету?
0: Нет, но мы говорим о книгах наших.
1: А книгу? Почему так важно изучать мне эту книгу? Что только от этого может быть результат, который я хочу? Да, но почему?
0: Правильный результат.
1: Правильный результат. Почему? Почему именно из этой книги?
0: Ну, потому что человек верит верой мудрецов. Сказали ему, что об этой книге именно надо ее учить.
1: Ладно, хорошо, что в этой книге есть какое-то чудо. Это чудо, что дает?
0: Ну, так действует на человека, чтобы он...
1: Чего я хочу? Эту сгула, это чудо. Допустим, это лекарство. Я не знаю, что есть в этой таблетке, но я принимаю ее, эту таблетку, вдруг чувствую себя хорошо. Да? Это сгула, чудо.
2: איזה, איך זה,
1: Что же я хочу, чтобы у меня было? Относительно чего это должно подействовать? Допустим, мы были с Сенькой в самолете и знали, что нам сейчас придется 15 часов сидеть в этом самолете. Ну, спать, да, действительно, я принял снотворное, дал ему тоже. Знаешь, было прекрасно. 15 часов мы спали. Так я тебя спрашиваю. Но мы не знали, как эта таблетка работает, только мы знали, что это чудодейственное средство, что если я принимаю это в это отверстие, которое называется рот, и она как-то там внутри тела действует, я сплю. Результат. Так я должен получить здесь какую-то силу от книги. Свет, возвращающий к источнику, говорят. На что он должен подействовать? Что я хочу, чтобы изменилось? Что я хочу, чтобы у меня было?
0: Ну, прежде всего...
1: Что я хочу обрести? Что?
0: Ну, сначала должно быть...
1: Не, не сначала вообще. Чего я хочу?
2: Эмуна.
1: Веру. Веру.
0: Но вера должна быть против чего-то?
1: Нет, нет, секунду, не против. Я должен обрести веру, приподняться над своей природой. Дальше там увидим. Вера. То есть, ну что такое вера? Вера — это не быть погруженным в себя, не думать все время о своих келим, о своих желаниях, как я их наполню. Чтобы требовать от книги такого результата, я должен почувствовать, что я действительно погружен в это, и все время думаю о себе, и все время только в этом и нахожусь. И это начинает вредить мне, да? А если я еще не чувствую так, то и это я могу потребовать от книги. Я хочу, чтобы эта книга теперь во время учебы показала мне, насколько я далек от духовного. Я не знаю, что такое духовное. Не знаю, кто я. Я не знаю также, что называется «далеко» и как чувствуется это отдаление. Но я хочу, чтобы это было. Тогда и будет.

0: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие подруги и друзья. Мы очень рады вас видеть здесь. Привет, Нив.
2: Здравствуй, Гадя.
1: Какую мы статью сегодня читали, Рабаша? У нас нет царя, кроме тебя. Рабаш спрашивает в статье, чем отличаемся от народов мира, которые молятся своим богам, а тут народ Израиля тоже как бы молится какому-то царю. Да? То в чем разница в этой молитве, которую мы поднимаем? С каким желанием, с каким намерением мы должны поднимать эту молитву? Это очень интересная статья, и она дает нам вот именно место нашей работы. В чем мы должны, как мы должны себя направлять на работу именно на царя? Как мы должны направлять себя на веру, чтобы мы могли работать с нашим желанием.
2: Так, начнем с отрывка из статьи, который направляет нас на это намерение. Давайте прочтем и выясним с помощью ваших вопросов суть статьи. Итак, из статьи «Что значит нет у нас нового царя, кроме тебя в духовной работе?» к вопросу понятие вознаграждения и наказания. Пишет Рабаш, понятие вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. И все различия только в том, что такое вознаграждение и что такое наказание. В этом есть различие между ступенями. И это также имеет место в материальных вопросах. Например, когда говорят ребенку, который не хочет есть, что его накажут. Например, все дети, которые кушают, поедут в путешествие, а тот, который не хочет есть, останется дома. Иногда вознаграждение выражается в самой еде. Тот, кто не послушается родителей, не получит еду и останется голодным и тому подобное. Получается, что у всех людей это одинаково, то есть вознаграждение и наказание подталкивают людей к продвижению.
1: Да, как раз именно так. На каждом этапе, на каждой ступени у нас есть вознаграждение и наказание. Почему? Мы находимся в желании получать. И это желание получать ради себя. Мы даже не раскрываем того, что это желание ради себя. Но благодаря тому, что мы начинаем делать усилия, прийти к свойству Творца, вдруг у нас появляется желание не просто к наслаждениям этого мира, а чувствуем, что есть что-то выше. И тогда мы начинаем познавать свое желание. То есть в той мере, в которой мы стараемся, прилагаем усилия, мы видим, осознаем наше желание. И тогда вознаграждение и наказание, которое мы тут читали, постоянно меняется. Почему? Он пишет, что на каждой ступени вознаграждение и наказание меняются. И даже в этом мире, то есть даже когда мы хотим наполнить наше желание, то есть для нас есть определенное вознаграждение, а есть наказание. Вот он приводит хороший пример с ребенком, да? Это мы еще не читали.
2: Сейчас читали.
1: А что с ребенком? Если он не хочет есть, то есть это зависит от желания. Если он не хочет есть, то для него это наказание, правильно? А погулять, пойти там на экскурсию, на прогулку, для него это что-то хорошее, вознаграждение. То есть это на уровне ребенка, на этой ступени. Потом мы вырастаем, у нас вдруг появляется аппетит, мы начинаем различать различные вкусы, то для нас еда — это уже большое наслаждение. Да, все это понимают, что то, что нам нравится, это все зависит от желания, желание на каждой ступени меняется. И если человек, мы читали в статье, что человеку раскрывают желание, то есть на духовных ступенях, в той мере, в которой он прилагает усилия, ему раскрывают новое желание, то есть уже его хисароны новые. И тогда он видит совершенство, стремление к Творцу. Творец добрый, творящий добро, он должен верить в это. И вдруг он видит вот в левой линии своей, он видит, что нет, это не так. И в той мере, которой человек прилагает усилия, ему каждый раз раскрывают все большее желание. Мы не будем раскрывать всю статью, но вот так постепенно будем продвигаться по объяснениям Рабаша. Пожалуйста.
2: Поэтому бывает, что человек верит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он удостоится вознаграждения в этом мире. Как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых основан на вознаграждении и наказании в этом мире, то есть на продолжительности жизни, здоровья и так далее. А есть такие, для кого вознаграждение и наказание находятся в будущем мире, то есть у них есть райский сад. А есть люди, страх которых относится к Лишма, то есть они боятся из-за того, что он велик и правит всем, то есть они удостоились чести служить царю. И в этом их вознаграждение, им не нужна более никакая оплата, то есть они отменяют свою власть, не заботятся о своей выгоде, и вся их забота только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А поскольку это неприемлемо для тела, называемого желанием получать, поэтому оно противится этой работе. Поэтому именно здесь, когда человек хочет работать ради отдачи, происходят подъемы и падения. Здесь Рабаш дает нам пример, что означает вознаграждение и наказание в нашем духовном росте. Есть вознаграждение и наказание в этом мире, то есть будет ли у человека удача в доходах, в совместной жизни и так далее. А есть такие, которые представляют себе какие-то совершенства, вечность в будущем мире. То есть тоже определение вознаграждения в будущем мире ради получения. А есть, как, когда человек хочет быть лишма. Что это означает? То есть он отменяет свою власть и заботится только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. То есть он не считается с желанием своего тела, то есть собственными желаниями, а только с желанием Творца. Понятно, что такое, прежде всего, есть этапы, как мы вообще можем прийти к необходимости этого, чтобы мы вообще захотели находиться в лишма. То есть как можно приблизиться к такому действию, чтобы Творец был у нас великий, правит всем, то есть была бы у нас важность Творца, важность отдачи, важность его свойства настолько большим, настолько, чтобы мы захотели объединиться с ним, присоединиться к нему, быть направленными на него. И, может быть, мы не планировали этого, но, может быть, очень хорошо дополнит сказанное, если мы увидим клип номер один, где Рав объясняет нам, что такое требовать Творца на самом деле, то есть что означает быть в требовании лишма, где именно что требуется от человека, чтобы прийти к такой просьбе. И мы продолжим с нашей статьей Рабаша. И давайте послушаем клип номер один. Что такое «нет у нас царя, кроме тебя»? У нас есть еще цари какие-то в мироздании, кроме Творца, и мы выбираем его, а остальных не выбираем. Нет никого, кроме него. Дело в том, что обратиться к Творцу, войти с ним в связь, в контакт, в отношения можно только в соответствии со совпадением свойств. Если человек в целом, то, что называется Творцом, приобретает хоть какое-то одно свойство из множества свойств Творца, то он находится с ним уже в связи через это свойство, через совпадение по свойству. И это называется истина. Эта мера называется истиной. Поэтому написано, что человек должен знать, кого он зовет, звать на самом деле, что контакт может быть только в соответствии с тем самым свойством, которое есть у них обоих. То есть я должен каким-то образом, каким-то способом найти, узнать, какие свойства есть у Творца, и устремиться и приобрести эти свойства от простей, от легкого к выполнению до, для моего желания получать, к самым великим, далеким, тяжелым свойствам для выполнения, поскольку, покуда я полностью во всех моих свойствах не стану подобен Творцу, и тогда это будет называться имя Творца на тебе. Это то, что мы учим о подъеме мана. Что такое ман? Маном называется хисарон, к исправлению, когда моя, чтобы моя мера стала в точности его меры, сделай свое желание подобным его желанию. Если мое желание, чтобы я стал подобен ему, не исправлено, не в точности верно, я все еще ошибаюсь, кто он, что он. То есть называется, что я не взываю правильно. То есть этот хисарон не называется маном и не входит, не ощущается высшим. Что объясняет нам Рав здесь? Что такое правильно звать Творца? Что значит устремляться к нему в лишма? Это означает быть в подобии с его свойствами. То есть именно будучи, он отдает, отдающий, поэтому мы тоже хотим быть отдающими. Этот хисарон мы должны развивать. И тогда у нас будет совпадение по свойствам, и правильный ман, правильная просьба, на которую он сможет ответить. Но что делать? Как говорит Рабаш, в этой работе, сказать, что хочет работать ради отдачи, есть подъемы и падения. Почему? Потому что это против нашей природы. Какой же совет он пишет? И в этой работе называется вознаграждение и наказание совершенно иначе, чем вознаграждение и наказание, имеющее место в работе ради получения награды, как в работе Лолишма. Поэтому, потому что когда у человека есть какой-то вкус в работе, и он ощущает некое приближение к Творцу, это для него является вознаграждением. А если он ощущает, что его отбросили от работы Творца, то есть что он не ощущает никакого вкуса в работе, это означает для человека самое большое наказание.
1: Да, это вот именно то, что происходит. Ты даже знаешь, в статье Рабаш приводит пример, что он вернулся еще в 1921 году, возвращался со своим отцом от АМ, он там пишет такую аббревиатуру. И он там был у него на кидуше, и в то время, что когда он был то есть он читал молитву, он вдруг осознал в себе этих злодеев, он был удивлен, какие выяснения и расчеты человек может делать сам с собой. И его отец радовался, он спросил, почему ты радуешься, что это за радость, почему ты радуешься. И тогда Бааль ха-Сулам, его отец, сказал, что как раз это и есть выяснение, раскрытие зла, раскрытие этих злодеев. И тут человек не понимает, что это за наказание. Я стараюсь уподобиться Творцу, я стараюсь, я все делаю, вот все, что в моих силах. И вдруг я раскрываю вот этих злодеев. И тогда что нужно? Нужна вера в то, что Творец это дает ради исправления. Понимаешь? Что если мы видим, что это ради исправления, тогда для нас это уже не наказание. То есть каждая ступень, как Рабаш объясняет, да, есть этот перстень царя. Рав объяснил в одном из клипов, что есть третья линия. То есть человек выясняет обе линии. Это правая линия, насколько он может быть верным Творцу, насколько он может полностью отдаться ему, а в левой линии он раскрывает, насколько он противоположен. А Рав тут объяснил сейчас в клипе, что от легкого к тяжелому дают человеку такие желания для исправления. То есть насколько человек готов, он получает еще желание для исправления. И тогда ему нужна тут вера, что Творец дает это, потому что он добрый, творящий добро, несмотря на то, что в наших ощущениях это выглядит совершенно противоположно. И тут он объясняет, что он чувствует, что его выкинули из служения Творцу, потому что в этих состояниях человек не чувствует ничего. Он должен снова приобрести веру, веру в Творца, и тогда постепенно Творец ему раскрывает, да, с помощью своего вот этого перстня, он впечатывает в человека свою природу, и человек начинает понимать причину, следствие, то есть мудрый видит то, что должно произойти, к чему он должен прийти после получения этого свойства Творца, и в

0: У меня есть наша работа.
1: Женщины-маг.
2: Учителя, спасибо вам за потрясающий урок. Первый вопрос, который хотелось бы задать, как я определяю желание Творца? У нас есть несколько вопросов, если может, с вашего позволения.
3: איך אני קובעת מהו רצון הבורא? ויש לנו עוד שאלות אם אפשר.
4: איך נקבע מה רצון הבורא? זו שאלה מצוינת.
1: Как понять, каково желание Творца? Потрясающий вопрос, как раз вовремя. Что нам Рав сказал в клипе? Он сказал, что все зависит от меры совпадения по свойствам. Но теперь Творец же скрыт. Откуда мы знаем, в чем, где там, собственно, совпадение по свойствам? Тут нам советуют так. Насколько он хочет давать, настолько и я хочу давать ему. Кому я даю? Если Творец скрыт, мне нужен кто-то, кто не скрыт, по отношению к которому я могу тренироваться, отдавать. Потому что если я так буду действовать, если я приобрету, в какой-то мере приближусь, захочу хотя бы быть отдающим подобным ему, то у меня будет, по крайней мере, правильная просьба к нему. Я тоже хочу быть отдающим. Где мы можем показать Творцу, что мы хотим быть отдающими? По отношению к нему невозможно, потому что он скрыт. И также человек сам по себе представляет себе, почему он хочет давать Творцу. Конечно же, для того, чтобы получать от него. Поэтому Творец сделал такой отличный ход, дал на этом совет, что если мы хотим приблизиться к отдаче правильно, то есть правильному хисарону к отдаче, чтобы мы могли попросить у него правильно поднять к нему ман, то на мое отношение к моим товарищам и подругам в десятке должно быть в точности, как я хотел бы. Пропал звук. Так же, как я хотел бы относиться к Творцу. То есть, если я могу поступить таким образом, один в один относиться к товарищам, как будто я отношусь к Творцу, то в той мере, в которой я хочу давать ему, даю им, то это самая чистая форма отдачи. И, понятно, я не могу такого сделать, но захотеть так поступить, я могу попытаться, я могу производить какие-то действия, стараться. Поэтому у нас есть жизнь десятки, жизнь в мировом кли, конгрессы, уроки, разнообразные встречи и так далее, только ради того, чтобы я постепенно развил в себе желание, которое мог бы быть в совпадении по сути с Творцу. И следующий вопрос. Если можно вернуть женщин-маг.
2: Да, можно. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если мы определили свойства, допустим, которых недостает, если мы говорим через центр десятки, то я... Как могу правильно за этот недостаток поднимать молитву? Я вот этот момент не могу
3: определить.
5: Лалот тфила бецура нехона аву ото хисаон.
0: Как поднять молитву в правильной форме? То есть как мы можем правильно поднять молитву? Мы находимся в желании, которое еще не знакомо со свойством отдачи. И каждый раз это одеяние на более высший парцов. И во мне это раскрывает авиют. И с этим авиютом я должен это как бы облачиться. То есть это и вопрос. Я не могу это знать. В клипе номер два Рав говорит, что мы просто должны выйти из желания ради себя. В этом наша просьба. Чтобы он дал нам свойство отдачи. Вот это мы поднимаем как ман к Творцу, а мад, который мы получаем, в той форме, что Творец нам дает новое свойство, о котором нам ничего не известно. Можно посмотреть клип номер два, он не длинный, да? Давайте клип номер два, пожалуйста.
1: Ребенок болеет, и врач говорит матери, что нужно дать ему это и вот это, а все остальное запрещено ему давать. Ребенок плачет, кричит, требует вот только то, что он хочет. Если между тем, что он плачет, есть такие вещи, которые таки врач разрешил давать ему, то

0: правильной, если это просьба ради себя. Она обязана быть ради него, ради отдачи и в какой-то мере ради отдачи, неважно в какой. Главное, чтобы ради отдачи. То есть прежде всего должно быть мое желание, моя просьба, мое устремление над моим желанием получать, над мыслями о самом себе. Просьбы должны быть о приобретении желаний к ближнему, отдачи к ближнему вовне меня. И свойство, это свойство, которое приобретается, чтобы не думать о себе, а думать вовне себя, то есть о Творце, в конце концов, это свойство называется верой. Сила. Эта сила приходит, сила веры приходит также свыше. И пропал звук. Человеку подняться над своими желаниями.
1: Аз раитам, что Маша Храф Мазбира, нахну
2: видите, как кровь находимся в нашем
1: шаборе у гадора, а нахну родцим летовато, Моше Рав Амар, им нахну родцим резулат,
2: как говорится, а этим трепет,
1: немца свивейну, вас, коля бакаша шелану,
2: находится только Творец. И тогда вся наша просьба, все наше стремление, требования, ман должны быть о том, что мы хотим приподняться. Как мы это сделаем, мы не знаем, потому что мы еще находимся внутри желания. Мы еще не получили желание, желание отдачи. Это то, что мы просим. Дай нам желание, чтобы мы могли отдавать другим, не для себя. Тогда Творец показывает ему, насколько он может отдавать, а насколько он хочет ради себя. И тут опять же начинается работа. А для праведников, то есть человек, который хочет быть направлен к Творцу, нет ничего большего, чем возможности работать, снова работать со своим желанием, снова обращаться к Творцу, потому что таким образом он находится в тесной связи с Творцом. Это то, что Рав нам объясняет вот в этом втором клипе.
0: Женщина Испания 5.
2: Здравствуйте, товарищи и мировой Кли. Что мы можем сделать в нашем окружении, чтобы желание отдачи было важнее собственных интересов, включая все самые мелкие решения в повседневной жизни?
0: Как сделать так, чтобы желание к отдаче было важнее, чем мои личные интересы, включая всякие маленькие ежедневные повседневные вопросы? Это тот самый вопрос, с которым мы сталкиваемся все, и именно поскольку именно мы все участвуем в этом, мы можем получить впечатление друг от друга. То есть я сейчас получаю впечатление от того, что у подруги есть желание, и у еще товарищей, и у всех моих товарищей в десятке создают, собственно, один и тот же вопрос, как поступить так, чтобы отдача нам была важна. И из этого мы впечатляемся и развиваем в себе желание, этот хисарон. Но этого недостаточно. С этим ощущением мы приходим на учебу, и это с этим намерением читаем статьи Рабаша, Барсурама и других, и в них мы, собственно, получаем свет, возвращающий к источнику, который позволяет нам, или вернее, строит в нас это устремление на самом деле. То есть из окружения я могу развить или получить кисарон. Но от учебы я могу получить то, чтобы этот кисарон реализовал.

0: Реализовался, то есть чтобы он реализовался во мне. Есть еще вопрос из женщин 5. Луиза спрашивает, с одной стороны сказано, что мы должны подняться над нашими ощущениями, а с другой стороны мы должны достичь в ощущениях то, что мы учим. То есть подняться или почувствовать. Если это два разных состояния или два разных ощущения,
1: спасибо, Луиза, за вопрос. Это как раз два состояния, которые идут один за другим. То есть мы должны сначала подняться, выйти из своего желания, попросить выйти из него. После того, как мы просим выйти, истина на самом деле. Вот что значит «попросят его на самом деле»? Это уже наше желание, что мы хотим выйти. Мы не просим, чтобы нам было хорошо. Мы хотим, чтобы было хорошо ему. И это значит, что мы хотим выйти. Когда мы получаем это желание, то мы на самом деле уже находимся в другом свойстве. Мы изменили направление не ради себя. То есть мы поняли, что это ради себя, и мы не хотим с этим соглашаться и просим Творца выйти из себя, потому что в наших глазах это уже слишком низко находиться внутри себя. Это как Летисия сейчас спросила, как нам, как мы можем отдавать? И ты очень красиво ответил, что как мы можем отдавать? Что мы все находимся в этом хессароне, очень большой хессарон, который мы получаем от уроков. И сейчас у нас будет конгресс, региональный конгресс, в который мы должны вкладываться. Вот именно в этом. И тогда мы получаем новое состояние. То есть это не сразу происходит, как ты спросила, как можно два этих состояния включить вместе. Нет, мы не можем их вместе соединить. А после того, как мы поднимаемся над своим состоянием, тогда нам знакомы два состояния, и предыдущее, и то состояние, в которое мы перешли. И это именно то новое состояние, которое мы хотим сейчас получить с помощью окружения. Мы укрепляем окружение, а мы также и выбираем окружение, в котором мы будем находиться, и даем ему силы, и просим сил для окружения. Спасибо.
0: Есть еще вопрос от Гени из МАК 167. Она спрашивает, как быть, увидеть, что все исправления, если мы еще не прошли Махсом. На это нам говорят каббалисты, что есть закон, называемый от Ле Лишма, переходим к Лишма. Хотя мы еще не прошли Махсом, и все еще у нас нет правильного хисарона, то есть правильного мана, на который можно получить ответ в соответствии со совпадением свойств. То есть мы все еще не просим у Творца возможности отдачи, но мы, да, хотим попросить. Мы хотим, чтобы был у нас такой же желание, чтобы было такое желание обратиться к нему на самом деле, истинно. И таким образом мы постепенно выстраиваем это желание. Поэтому, хотя у нас этого желания еще нет, то есть, как ты спрашиваешь, мы еще не прошли Махсом, то есть у нас нет еще хисарона к отдаче в истинной форме, но мы хотим, чтобы у нас был такой хисарон ради отдачи в истинной форме, чтобы мы, и мы впечатляемся, получаем впечатление друг от друга, работаем вместе, свет воздействует на нас, и тогда мы можем на самом деле видеть, что все наши состояния направлены на исправление. Мы продолжим это выяснять. Женщины Германии.
2: Турция 3, пусть будет Турция
0: 3.
3: Bazen dostlarla aramızdaki bağda onların nitelikleriyle çok derinde bize benzerlikler fark ediyoruz. Bazen de büyük zıtlıklar görüyoruz. Yaradan'ın niteliklerini tanıyıp ona
1: sesleniyoruz. Иногда в наших отношениях с товарищами мы понимаем, мы видим, что наши свойства похожи, а иногда мы видим, что они совершенно противоположны нашим. Где мы должны искать вот эту точку соединения, где мы сможем увидеть свойства Творца, призвать Его и стремиться быть как Он в свойствах товарищей или в каких-то общих случаях? Гади, где мы должны искать? Мы должны искать в Творце. А как мы ищем? Что значит, что я соединяюсь с товарищем? Чего я должен искать? Мы учим, Рабаш нам говорит, что когда мы хотим приобрести вот такие свойства и различить в товарищах эти свойства, мы не можем это сделать напрямую. А что мы делаем? Мы вкладываем, мы учимся, и свет, возвращающий к источнику, согласно нашему хиссарону, вот как мы хотим найти это в товарищах, он действует на нас. Именно вот это желание к объединению действует. Как оно действует? Я обращаюсь к товарищу, я чувствую противоположные мне свойства, допустим. Что вот мне не кажется, что он совсем вот товарищ, что он хочет, как мне лучше, что было, но за ним стоит Творец. Он раскрывает свое желание. И вот если мы оба, мы должны все искать окружение похожих на нас людей. Эгоист, который не ищет, как выйти из себя. Мы ничего не можем ему помочь. Но если товарищи, как и я, ищут, как и я, этого объединения, объединение находится в Творце. Почему? Когда каждый находится внутри себя, Творца там нет. Потому что я хочу остаться в себе, я не хочу принять товарища. Мне так хорошо, оставьте меня в покое. Но если я хочу соединиться на самом деле, я призываю Творца, я прошу у Него, я не хочу оставаться внутри себя. У меня есть десятка, у меня есть товарищ, с которым я хочу объединиться. И я прошу Творца выйти из себя, чтобы почувствовать товарища. И товарищ также просит. И тогда, если мы оба просим, Творец находится, Он входит между нами, и мы видим разницу между тем состоянием, в котором мы были, когда мы не хотели объединяться, не хотели ничего делать. Это же наша природа. А тут вдруг, когда мы уже делаем это усилие, мы обращаемся к Нему, тогда Он пребывает. Где? В связи между нами. Там, где мы смогли связаться, там, где мы попросили Его и получили эту связь. Эту возможность. И в этом наша прекрасная работа, что мы поднимаемся над желанием. Каждый раз поднимаемся и получаем еще большее желание. Большее желание отдачи, и так приближаемся к Творцу.
4: Dankeschön, liebe Lehrer, liebes Weltklima.
1: Спасибо, дорогие преподаватели. Вопрос от подруги. Как мы можем исправить сердце и наше восприятие, чтобы я могла увидеть настоящие хиссароны подруг и быть более чувствительной к их духовным потребностям. Спасибо.
0: Как мы на самом деле? Отличный вопрос. Как я могу увеличить чувство, ощущение необходимости духовных свойств своих товарищей и подруг? То здесь мы можем взять пример даже из этого мира. Когда есть кто-то, кто мне важен, допустим, члены моей семьи, то там я гораздо более лучше чувствую какие-то взгляды или поведение или что-нибудь такое. Я воспринимаю, каков хиссарон, что он хочет, что он имеет в виду, что ему надо. Почему? Потому что мне это важно. Это зависит от них и от меня. У меня есть ответственность перед ними, я люблю их, и так далее, всякие желания и должности по отношению к каждому из членов моей семьи. То есть мы в десятке должны выстроить эту же систему отношений между нами, которая, с одной стороны, конечно, искусственна, поскольку мы посторонние друг другу люди, а с другой стороны, мы самые близкие друг к другу. Почему? Потому что у нас есть общее желание. У скольких людей в мире есть такое желание общее достичь свойства отдачи? Немного. Можно посмотреть все тут вокруг нас, все, кто подключены сейчас и слушают нами, и в целом находятся с нами на учебе. Их немного. То есть это потрясающие драгоценные камни, в которых, каждом из которых Творец пробуждает желание. Если я поднимаю их важность по отношению ко мне, то постепенно я взращиваю также и ощущение, и чувство. Потому что то, что мне важно, я обращаю внимание, я завишу от него, я люблю его, ценю его, я впечатляюсь от него. Испания 2.
5: Buenos días, queridos maestros, amigos.
0: Добрый день, дорогие учителя, товарищи. И дорогие переводчики. С правильным намерением мы можем лучше использовать
5: la fe correcta del creador, mejoramos la intención para salir del deseo de recibir.
0: Чтобы усилить силу веры или с правильным намерением мы можем воздействовать на желание получать. Правильное намерение для того, чтобы усилить силу веры или преодолеть желание получать.
1: Конечно, мы не можем преодолеть желание получать сами, правильно? И для нас, вот, что такое правильное намерение? Мы раскрываем, насколько мы хотим ради себя. Ведь наше желание — это желание, это уже раскрытие. А что такое правильное намерение? Что мы относимся к этому желанию как к более низкому. Вдруг оно такого большого, великого для нас, и вдруг я раскрываю, что это ради себя. Я хочу это ради себя, а не ради Творца. Это уже раскрытие. Это раскрытие, которое дает мне возможность что? Просить, просить правильного намерения, как ты сказал. То есть намерение — это уже желание, которое я могу преодолеть. Это и есть намерение. У меня есть желание. Вот я хочу то-то и то-то. Я раскрыл, что это более низкое желание, низменное желание, а есть более высокое желание, желание отдавать, выйти из себя, что я не хочу оставаться в этом состоянии. Я хочу выйти из себя и быть отдающим. Это уже мое намерение. То есть в сравнении с желанием. И вот когда ты просишь этого, это преодоление желания, потому что ты попросил не находиться в нем. Это преодоление. Ты не хочешь оставаться, ты хочешь преодолеть. И тогда твое намерение будет на отдачу. Хорошо, что я спросил. Вот это, конечно, все связано. Что если ты сможешь преодолеть, попросить силу преодолеть, тогда у тебя будет возможность отдавать. То есть это как мать, у которой есть 100 детей. Вот когда она выходит из себя, да, она вот думает о них, так мы на региональном конгрессе будем, как вот такая мать, которая и будем хотеть все ради других, то мы приобретем много вот таких желаний, сможем отдавать. Попросим Творца, чтобы мы могли отдавать вот этим нашим детям.
6: Так, вітаємо, шановні викладачі і питання товариша. Таке.
0: Спасибо.
6: Кожен в десятці просить
0: вопрос від товариша.
6: Він бачить.
0: Каждый в десятке просит о Хисароне, который он ощущает. Является ли наша молитва при этом, может ли она быть совместной? Каковы условия для совместной молитвы?
2: То есть каждый в десятке, он просит о своем хессароне, о частном как бы хессароне, личном. С каким образом у нас может быть общая молитва? Написано повсюду, что должна быть общая молитва. Каким образом мы придем к общей молитве? Что будет называться общей молитвой, если каждый просит за себя? То есть это верно. С одной стороны, на самом деле, каждый просит лично. Но вместе с этим все просят об одной и той же цели. То есть у каждого есть свой корень его души. Это нормально, это хорошо, и слава Богу, что он просит со своей точки зрения. Но в соответствии с моим эгоизмом, мне не всегда кажется, что товарищ просит верно. Потому что моя просьба другая. То есть я смотрю на цель со своей точки зрения. Но тут нам следует помогать друг другу, не забывая, что в конце концов мы должны... Мы все вместе из одной и той же души, то есть мы составляем вместе одну душу. И у меня нет никаких шансов составить эту душу без особой точки зрения товарища, которая сейчас мне кажется ошибочной, отличной от моей. Я не могу с ним объединиться, но... Это верно. Между нами, на нашем уровне, только между нами, мы не можем объединиться, потому что между нами присутствует эгоизм, но мы направлены, то есть мы здесь... Это приводит нас к необходимости обращения к третьей силе. То есть недостаточно «я, товарищи» или «я и товарищи», а нам нужен Творец. На него мы направлены. Каждый направлен со своей точки зрения. Есть огромная ценность, и важно, чтобы мы держали это у себя в сердце. Это хорошо, что каждый по отношению к Творцу необычен. Это именно то, что уникален, это именно то, что нужен Творцу. Нет никакой возможности достичь реакции совершенного Творца, если не объединюсь с желаниями, которые раскрываю в моих товарищах, несмотря на то, что они кажутся мне противоположными моим. То есть если я понимаю, что каждый из товарищей ценности, нет подобного ему. Единственный способ достичь отношения Творца ко мне, только если я объединюсь с этим товарищем, то я понимаю, что несмотря на то, что мне не кажется подобным моему мнению, но я хочу объединиться с ним и прошу Творца, чтобы он объединил нас. То есть хорошо, что мы раскрываем, что каждый из нас отличен, уникален, чтобы мы попросили Творца, чтобы он объединил нас. Женщины Мак 151.
7: Да, дорогие учителя, благодарим. Написано, Творец близок к тем, кто желает приблизиться. И вот это желание, и есть ман. Вопрос, зачем нам хоть какие-то дополнительные просьбы к Творцу, а они оказываются все
8: излишними?
1: Что значит «все остальные»? Вот сейчас был вопрос, да, Нив ответил. Если мы слушали вопрос из Украины, если у каждого свой хессарон, то что за ман я поднимаю? То есть мы поднимаем тот же самый ман? Они спрашивают, вот у нас же хессароны совершенно различаются. Так а что мы должны приобрести? Да? Тогда со всеми этими хессаронами что мы делаем? Мы приходим, получаем свет. Чего же мы хотим? Это не просто я вот чего-то хочу, этого достаточно. Нет, он говорит, что нам раскрывают именно те желания, которые мы не хотим. Если бы мы хотели, то все бы было закрыто. Да, все нормально, все просим, нам ничего больше не нужно. Мы довольствуемся тем, что у нас есть. Но вдруг нам раскрывается, как у товарища Раби Шимона, что вдруг они хотят убить друг друга. Почему? Потому что у каждого, вот как Украина сказала, у каждого есть свой хессарон, и он считает, что он правильный, совершенно правильный. А товарищ просто убивает ему желание, и поэтому он хочет его убить, потому что то желание, которое я сейчас чувствую, оно приводит к Творцу. А товарищ, откуда я знаю? я же с ним еще не взаимовключился, и тогда мы должны просить. О чем мы должны просить? Должны требовать веру. Есть клип номер 3, Рава, давайте, может быть, успеем посмотреть, что требовать веру. Как мы должны требовать эту веру? Он там описывает эту ситуацию. Давайте посмотрим клип номер 3.
0: Не поможет человеку ничто занятие Торой, если он не приобретает веру, не приобретет веру. Ведь он обязан достичь состояния, когда он поднимется над желанием получать. И это он должен требовать веру. Это основное наше занятие во время учебы. Во время чтения наших книг мы обязаны стремиться только к этому, к получению свыше силы, особой силы, которая поможет нам отделиться от нашего желания получать и жить в заботе отдачи Творцу. Чтобы это было у меня в голове как самое важное. Все это дается человеку, когда он изначально не понимает, что за дело, что это такое. Рабаш говорит об этом с такими словами. Правая линия, левая линия. Приходят как два ангела. Они присутствуют в человеке и воздействуют на него свыше. Но средняя линия называется, что ее Творец дает нашу душу. Душу части Творца свыше, до получения этой части. Откуда можно знать, что это такое? И каждый раз, когда человек получает новую часть души, добавляет ему средняя линия, он не знает, что еще он там получит в будущем. Поэтому работа заключается в том, чтобы работать в без осознания результатов, пока ты их не достигнешь. Эти две линии, в которых работает человек левое и правое, они лишь условия для получения души. Они не являются самой душой. Это происходит в соответствии с... Приложил усилия и нашел. Прилагаю усилия в двух линиях. Свойства Творца, свойства творения, как тебе кажется, так, это, действуй между ними, производи всякие действия, работы. А потом, в результате правильной работы и правильное взаимодействие, ты получишь свыше то, что называется душой. Что это, не знаю. Нет никакой связи, как бы, между занятием этими двумя линиями и тем, что ты получишь свыше в качестве души, кроме как причины и следствия. И покуда ты занимаешься этими двумя линиями, ты не знаешь, что, такое, что это за душа, которую ты получишь.
1: То есть этого достаточно, если мы требуем веры, то этого требования достаточно. Не то, чего, что есть в нас, а именно веры.
0: Мак 11.
8: Да, спасибо за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а что значит уточнять просьбу к Творцу?
0: Что значит уточнять просьбу к Творцу? Мы... Рабаш дает пример. Он говорит, ребенок и с отцом едут куда-то, и ребенок просит у него машину. У него есть просьба, он просит машину. Ребенок точно все знает, что такое машина. Просит машину из пластика, такую большую, чтобы он мог кататься в ней. Отец вернулся через продолжительное время, а ребенок пока что вырос. Что говорит Рабаш? Что даст ему отец? Отец даст ему машину. Но какую машину? В соответствии с новым обновленным желанием ребенка, что там у него прояснилось, у ребенка уточнилось. Теперь ребенок хочет настоящую машину, машину, которая на самом деле ездит, а не из пластика. Поэтому отец дает ему настоящую машину. То есть это называется уточнить. Вначале он просит веру, он думает, что он просит веру, но он просит и пластиковую машину постепенно, под воздействием света и работы в группе. У него изменяется желание, пока он не попросит на самом деле веру ради доставления наслаждения Творцу, а не, ради, а не себе на пользу. Женщина из Германии.
9: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Dostlarda gördüğüm ve kendimden uzak tutmak istediğim davranışlar karşısında manevi amacı uygun bir çevre seçmek.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Когда я вижу поведение у подруг, определенные такие поведения, от которых хочу держаться подальше, как я могу различить выбор лучшего окружения и тем, что я просто навожу критику на товарищей. Гадя, да, этот вопрос всегда возникает. Это есть наша работа. Это всегда возникает этот вопрос. Я вижу в товарище те свойства, которые как бы не подобают духовному пути.
0: Не только свойства, но и поведение.
1: Да, поведение, оно же истекает из свойств, конечно. Он ведет себя не так, как говорят, что нужно себя вести. И что делаем в таком случае? Что вы делаете в десятке Нив?
0: Ну, это сложный вопрос. Что на самом деле очень трудно идти против знания, потому что знание показывает мне, что товарищ действует неверно, как пишет Рабаш, что иногда настолько, говорит, что показывает человека, что товарищ, он просто злословит о нем, так он пишет, что он советует делать в таком случае, если здесь главное, если тот человек, если ты хочешь идти по истинному пути, то только давать наслаждение Творцу, только с этим ты считаешься, а не со своим желанием получать, который сейчас пострадал и, конечно же, осуждает, и там он видит, что товарищ его игнорирует. Тем не менее, он просит, тут важная точка, он просит у Творца силу преодолеть, силу оправдать, потому что у меня иначе нет никаких шансов приблизиться к Творцу. Творец дал мне возможность, тяжелую возможность, которая мне не выглядит совершенно как возможность оправдать товарищей против моего мнения, несмотря на мое мнение. У меня нет никаких сил самостоятельно проделать это, и хорошо, что у меня нет самостоятельных сил. Но если я хочу, первое, связать это состояние с данным Творцом, с Творцом. Второе, приобрести желание отдачи, несмотря на то, что эго поражено. И третье, попросить у Творца, чтобы он помог мне в этом и дал мне силы, которые у меня нет, у меня нет своих сил, чтобы это сделать. Тогда с Божьей помощью мы получаем силу и оказываемся в состоянии преодоления. И я думаю, что время закончилось, хотя есть отличные вопросы. Спасибо за все вопросы, которые вы задали. У нас есть объявление. Конгресс. Запись открылась. Итак, мировой конгресс уже за углом. Остались перед нами три потрясающих дня учебы, объединений, совместного укрепления с 29 и до 31 октября. Подготовительные материалы и запись конгресс доступны на сайте convention.cli.one. Чтобы записаться на конгресс, на конгрессе выберите ваш район и нажмите на кнопку «Запись». Это не так сложно, как я описал сейчас. Все пройдет здорово.
1: Но это особенная возможность. Творец нас приглашает. Давайте не пропустим эту возможность. Творец нас зовет выйти из своих свойств и почувствовать его. Почувствовать его. И это именно то, что Сангуль спрашивала, да? Вот как раз такая возможность попросить у Творца увидеть не изнутри своего желания, а из желания отдавать. И так мы приобретаем желание отдавать. Это большая возможность, товарищ.
0: Завершим песню. Спасибо.

0: строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 24 ноября 2002 года, основанного на статье «Что значит нет у нас царя, кроме тебя, в духовной работе». Вы можете найти это во втором томе Рабаша, 187 страница. У нас 37 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что нет основного царя, кроме тебя, в духовной работе? Необходимо понять, почему мы говорим, что нет у нас иного царя, кроме тебя. Выходит, что этим мы воздаем хвалу Творцу, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть мы не подобны народам мира, у которых есть много идолов, а у нас только ты, царь наш. Получается, что как будто Творец больше, чем они. Почему так важно, что Творец больше, важнее, чем они, и мы выбрали Творца? Об этом можно сказать, как сказано в книге Зоар. Сказал Раби Аба, изречение это: «Кто не убоится тебя, царь народов, как подобает тебе?» Что это за хвала? Сказал ему Раби Шимон, это изречение не очень-то умножает славу Творца, ведь сказано среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Что же это за сравнение с людьми, которым и существования нет? Конец цитаты. И хотя есть об этом еще много объяснений, выясним это в плане духовной работы. Известно, что порядок работы начинают прежде всего на основе веры. Когда мы начинаем сразу же в начале работы принимать на себя ярмо выше Малхот, то есть верить, что Творец управляет миром. Это значит, что он управляет миром частным управлением, как приводится в статье «Порядок работы по Барасуламу».
0: После этого следует знать, что вера, которую мы принимаем на себя, это свойство низкое по важности. Иными словами, если бы все было в знании, и не надо было бы верить, то это знание было бы важнее для человека. А человек должен верить, что хотя вера у человека низка по важности, все равно человек выбирает идти именно этим путем, верой выше знания. Потому что человек верит верой мудрецов в то, что они постигли и сказали. Когда как тот, у кого нет веры в мудрецов, он говорит, что если бы знание было более успешным в работе человека, чем вера, так думает человек и говорит, что если бы работа Творца была в знании, и не надо было бы верить, то, несомненно, умножилось бы число работников Творца, и было бы много людей, которые бы отдали себя этой работе. Но в случае, когда человек должен верить как верой в Творца, так и верой в мудрецов, то эта вера, которой необходимо верить, отдаляет людей от того, чтобы быть работниками Творца. Но человек, который хочет приблизиться к Творцу, должен верить верой в мудрецов, которые сказали нам, что если бы путь знания был лучше для управления миром, то Творец дал бы нам работу в знании.
1: Но Творец знает, что более успешным для достижения цели доставить наслаждение Творцу, чтобы человек смог получить благое наслаждение без стыда. Хлеба стыда является именно путь веры. Однако, поскольку человек рождается с природой эгоистической любви, то, что ближе к любви к себе, от этого тела наслаждается. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен исполнять Тору и заповеди на основе веры, это тяжело для него. Другими словами, человек был бы более доволен, если бы все было в знании. Но также и в отношении веры есть тоже много разных свойств. То есть, что человек должен верить. Это просто, что человек должен верить только в вознаграждение и наказание. То есть, если он будет исполнять Тору и заповеди, у него будет вознаграждение. А если страшно подумать, не будет исполнять, он получит наказание.
2: Вейнян сахар ваонеш ноэг бехол амадрегот.
0: И понятие вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. И все различия только в том, что такое вознаграждение, а что наказание. В этом есть различия между ступенями. Это также имеет место в материальных вопросах. Например, когда говорят ребенку, который не хочет есть, что его накажут. Или, например, все дети, которые кушают, поедут в путешествие, а тот, кто не хочет есть, останется дома. Иногда вознаграждение и наказание выражается в самой еде. Тот, кто не послушается родителей, не получит еду и останется голодным и тому подобное. Получается, что у всех людей это одинаково. То есть вознаграждение и наказание подталкивают людей к продвижению. Поэтому бывает, что человек верит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он удостоится вознаграждения в этом мире. Как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых основан на вознаграждении и наказании в этом мире, то есть на продолжительности жизни, здоровья и так далее. А есть такие, для кого вознаграждение и наказание находятся в будущем мире, то есть у них есть райский сад, а есть люди, страх которых относится к Лишма, то есть они боятся из-за того, что он велик и правит всем, то есть они удостоились чести служить царю. И в этом их вознаграждение, и им не нужна больше никакая оплата. То есть они отменяют собственную власть, то есть не заботятся о собственной выгоде, а вся их забота только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А поскольку это неприемлемо для тела, называемого желанием получать, поэтому оно противится этой работе. Поэтому именно здесь, когда человек хочет работать ради отдачи, происходят подъемы и падения.
1: И в этой работе называется вознаграждение и наказание совершенно иначе, чем имеет место вознаграждение и наказание в работе ради получения награды. Потому что когда у человека есть какой-то вкус в работе, и он чувствует, что у него есть некоторое приближение к Творцу, это и есть его вознаграждение. А если он чувствует, что его отбросили от работы Творца, то есть что он не ощущает никакого вкуса в работе, это называется у человека самым большим наказанием. Другими словами, у него нет никакого ощущения работы. И человек должен сказать, что это отдаление, которое он ощущает, это наверняка вызвано тем, что он далек от Творца. Потому что человек понимает, что если бы он был близок к Творцу, то человек должен был бы испытывать другое чувство, чем он ощущает сейчас. Как сказано, сила и радость вместе его. Это означает, что когда человек чувствует, что он находится в месте святости, а о святости сказано сила и радость, а он сейчас чувствует, что у него нет никаких жизненных сил, и он видит все сейчас в черном свете, и он не способен преодолеть то состояние, в котором он находится. Это называется у человека, желающего достичь способности работать ради небес, самым большим наказанием.
0: А когда человек хочет преодолеть состояние, в котором он находится, тогда он видит, что нет никакой возможности приблизиться к Творцу. А иногда он впадает в отчаяние. То есть он хочет просто сбежать с поля боя. И он приходит к решению, что нет никакой возможности, чтобы у него когда-нибудь получится достичь ступени, когда он не будет вообще волноваться о собственной выгоде, а только лишь о пользе Творца. И возникает вопрос, что является истиной, то есть ошибается ли он? Иными словами, есть ли возможность достичь состояния, когда все его действия будут ради небес или нет? То есть приносит ли пользу преодоление? Иными словами, в человеческих ли силах самостоятельно делать все свои действия ради небес? А ответ, как сказано, нет у нас иного царя, кроме тебя. Ибо нет у нас силы преодоления, чтобы мы могли принять на себя, что ты будешь для нас царем, и мы будем служить тебе только по причине важности царя. А для себя мы ничего не будем делать, а только то, из чего произрастет наслаждение для тебя. И только ты можешь нам дать эту силу, то есть вторую природу, то есть желание отдавать.
1: Поэтому сначала мы говорим, Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой. То есть человек не может сказать, что нет у нас иного царя, кроме Тебя. То есть что только Творец может дать эту силу. Но откуда человек может знать, что это не в его силах? Поэтому сначала человек должен сделать все, что в его силах. Как сказано, все, что в твоих возможностях и силах делать, делай. И тогда человек приходит в состояние, когда он ощущает, насколько он далек от Творца. Другими словами, что он не может сделать ничего ради Творца. И тогда человек чувствует, что несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди, тем не менее он называется грешником, потому что он видит, что он не работает ради небес. Поэтому человек должен сначала сказать, «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой, несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди». Но, тем не менее, он ощущает, что он грешник из-за того, что он не делает ничего ради небес. После этого он говорит в полный голос, «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть, что только Творец может помочь, чтобы у нас был царь, так, чтобы мы могли работать из-за того, что он служит царю. И в этом все его вознаграждение, что он удостоился служить царю. То есть только тогда у него есть возможность делать все ради небес.
0: То есть, если Творец не даст ему эту силу, чтобы почувствовать, что у нас есть великий царь, у него не будет сил сделать что-то ради небес. Так как тело говорит, что будет тебе от того, что ты будешь отдавать Творцу? То есть, до тех пор, пока властвует желание получать, нет для человека никакого совета, а иногда бывает, что он сомневается в первоосновах, то есть говорит, что сейчас он видит, что работал напрасно и ничего не заработал тем, что прилагал усилия. И сейчас он явно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует,

0: чувствует, что у него есть великий царь, это может дать только Творец. И в этом смысл сказанного: «Отец, наш царь, наш, нет у нас иного царя, кроме Тебя», что только Ты можешь дать нам почувствовать, что у нас есть великий царь, и стоит работать ради Него, чтобы доставлять Ему наслаждение. И в свете сказанного следует объяснить то, что написано в книге Зоар. «Счастлива доля того, кто взывает к царю и знает, как нужно взывать к нему правильно. А если он зовет и не знает, кого зовет, Творец отдаляется от него. Как сказано, близок Творец каждому, кто взывает к Нему». Кому же Он близок? И отвечает: каждому, кто взывает к Нему истинно. Разве есть тот, кто взывает лживо? Сказал Раби Абба: да, это тот, кто взывает и не знает, кого он призывает. И сказано: каждому, кто призывает его истинно. Что значит истина? Это значит печатью царского перстня.
1: И следует понять, что такое истина и ложь, когда слышит только того, кто зовет воистину. И он спрашивает, что такое воистину. Для этого нужно знать, что такое во лжи. То есть что означает, что человек зовет Творца во лжи в работе. И в комментарии Сулам Барасулам приводит толкование наших мудрецов. При сотворении мира, когда он сказал ангелам: «Создадим человека в образе нашем», милость, хесед, сказала, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Истинно сказал, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю, как сказано, и правда сброшена будет на землю. Объяснение. Известно то, что сказали мудрецы: всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма придет к Лишма. Ведь человек из-за своей низости не может сразу же заниматься заповедями Творца для того, чтобы доставить своему Создателю наслаждение. Поэтому он должен сначала заниматься заповедями в Лолишма, то есть исходя из собственной выгоды. Но вместе со всем этим он привлекает высшее благо святости посредством исполнения заповедей. И благодаря высшему благу, которое он привлекает, он в конце придет к исполнению заповедей Лишма. Поэтому истина возражала против создания человека и сказала, что весь он ложь. И сказанного мы видим, что истиной называется Лишма, то есть ради Творца, а ложью называется Лолишма, то есть ради собственной выгоды. И таким образом можно объяснить то, что говорит книга Зоар: близок Творец к каждому, кто зовет его воистину. Известно, что понятие «далекий» и «близкий» в духовном означает, что подобие по форме называется «близкий», а различие по форме называется «далекий».
0: Получается, что человек, желающий достичь свойства истины, то есть приходит к состоянию, в котором он чувствует, что если Творец не поможет ему прийти к свойству ради небес, у него самого нет никаких шансов когда-либо прийти к ступени Лишма. То есть чтобы он делал все только ради небес. Тогда он призывает Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему свойство истины, которое называется «ради небес». То есть он просит, чтобы Творец дал ему свойство истины, которое называется «подобие по форме». К такому человеку Творец близок, ведь он хочет быть в подобии по форме с Творцом, что называется, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Это называется, что Творец близок тем, кто желает близким ему.

0: принимают на себя, является свойством истины, то есть во имя небес.
1: Однако человек должен сначала подготовить кли для этого света, который называется желанием отдавать. Ведь кли называется потребностью. То есть человек не взывает к Творцу, чтобы он помог ему до того, как он начнет работу на отдачу. И он видит, что у него нет никакой возможности достичь этого самостоятельно. И тогда человек просит помощи свыше, чтобы ему помогли. Поэтому после того, как человек сделал все, что в его силах, и видит, что у него нет никакой возможности обрести это желание, тогда он приходит к осознанию, что нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме Творца. Тогда человек говорит: «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного Царя». То есть, как сказано выше, нет никакой возможности, чтобы у нас была такая вера в Царя, чтобы мы могли служить ему в свойстве из-за того, что он велик и правит всем. А только ты, то есть Творец, можешь помочь ему. И там книга Зор объясняет, что царский перстень называется средней линией, а средняя линия называется истинной. Другими словами, каждая линия сама по себе не обладает совершенством. И это можно понять в виде примера. Когда два человека приготовили трапезу для общества, один приготовил мясо и рыбу, и другие блюда, а второй — только приправы, соль, уксус и тому подобное. А в конце между ними возник спор, и каждый из них сказал, что он пригласит всю публику к себе и угостит их трапезой. И вот тот, кто обещал подать лишь пряности и специи, кормит ими людей, дает пить им уксус, есть соль и тому подобное. И кто может есть это? А второй, который подает мясо, рыбу и остальную еду, но кто может есть мясо, рыбу без соли и всяких приправ и тому подобное? И так как люди не могут есть ни у одного, ни у другого, пока они не примирятся между собой и не смешают еду одного с приправами другого, и тогда оба приготовят хорошую трапезу.
0: Так и с человеком, начинающим идти путем лолишма, он находится в состоянии совершенства, что называется одной линией. Но в то время, когда он переходит в левую линию, то есть начинает критиковать порядок своей работы, проверять порядок своей работы, то есть с каким намерением он работает и какое вознаграждение он хочет получить за свою работу, тогда он ощущает горький вкус. То есть он видит, что он не в порядке. Иными словами, он видит, что он не в состоянии сделать что-либо ради пользы Творца. Получается, что тогда, когда каждая линия отдельна, нет совершенства. Ведь совершенство его правой линии лишь в том, что он довольствуется своей долей. Это значит, что он говорит, что он уже удостоился большой награды тем, что у него есть небольшая связь с духовным. Пусть это даже лолишма. Но в практическом плане у него что-то есть благодаря тому, что он исполняет заповеди Творца, даже если его вера в Творца лишь частична. Но эта часть тоже важна для него. Тогда как в левой линии он видит, что полон недостатков и чувствует горький вкус своей жизни. И это словно приправа, которую добавляют в еду. Но приправа без еды не является пищей. Получается, что в каждой линии самой по себе нет совершенства. Но когда используют обе линии, правую и левую, этим приходят к средней линии.
1: Это значит, что Творец дает дух.

0: душу. Как сказали наши мудрецы, три участника есть человек и отец, мать и творец. Отцом называется правая линия. Он дает белое. Белое означает, что там нет никакого недостатка. Матерью называется левая линия. Она дает красное, что означает недостатки хисарона. Из них обеих вместе тогда может возникнуть средняя линия, которая называется творец дает душу. И тогда появляется свойство человек, Адам. И следует знать, что когда человек переходит в левую линию и начинает видеть, насколько он далек от желания отдавать, и погружен лишь в эгоистическую любовь и видит свои недостатки в такой степени, в которой он никогда не мог представить себе, насколько он будет далек от работы ради небес, и начинает думать, что нет сомнения, что к нему приходят посторонние мысли от ситры ахра, которая посылает ему эти мысли и желания, не соответствующие, не подобающие человеку, который хочет быть работником Творца, но даже и простому человеку, который не занимается духовной работой, тоже не подобают такие мысли и желания. Тогда человек должен укрепиться в вере в мудрецов и поверить, что все эти мысли приходят свыше, как сказано в изречении о других богах. То есть Творец посылает их человеку. Но не надо думать, что это новые мысли и желания. То есть, что до этого их не было в человеке, а они появились сейчас. Это не так. А до этого они были в теле человека без всякого раскрытия, поскольку ничего не происходит без потребности в этом. А теперь, когда человек хочет идти путями истины, и он хочет исправить себя, свыше ему раскрывают то, что есть в его теле, но еще не видно снаружи. А теперь, когда человек хочет исправить себя, ему раскрывают эти мысли, чтобы он знал, что исправить.
1: И для того, чтобы понять это, стоит посмотреть, что написано в книге «Плоды мудрости». Я на самом деле признаю, что был прав в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь. И наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись. И если раскроются сейчас, должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправленность лишена надежды. И ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя отдать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор. Я помню, что подобное этому было у меня с тобой в первый день Рош ха-Шана, когда мы вернулись из дома с кидуша. Ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил в своем из молитвенники утром во время молитвы. И преисполнился я пред тобой великой радости. И ты спросил меня, веселье это, что проку в нем. Я сказал тебе так же, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не подчинены полностью, и в любом случае само их раскрытие считается великим спасением, и к этому привела святость этого дня. Поэтому не надо удивляться тому, что человек ощущает падение, как будто бы его сбросили с высоты. А напротив, человек должен верить, что Творец занимается им и ведет его, чтобы у него была возможность достичь слияния, как сказано, и слейся с ним. И тогда человек приходит к состоянию, когда чувствует, что он грешит. То есть до того, как он начал работу на отдачу, он считал, что ему не хватает совершенства. Но в общем-то он в порядке, так как видит низменность других людей, тогда как он, к счастью, не так уж плох. Но сейчас он видит, что он хуже всех. То есть ни у кого больше нет таких мыслей и желаний.
0: И ответ, как сказано выше, что чтобы человек имел возможность получить нечто совершенное, у человека должен быть совершенный хисарон. Поэтому свыше ему раскрывают всякий раз его недостатки, которые были скрыты в теле человека. И получается, согласно этому, что человек должен сказать, что Творец проявляет к нему милосердие тем, что раскрывает ему его недостатки в точности, как дает ему наполнение, ибо нет наполнения без недостатка и сарона. И отсюда можно объяснить то, что сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать, из поколения в поколение буду возвещать устами моими верность Твою». И следует понять, что такое «буду вечно воспевать». Как можно воспевать Творца, когда человек видит, что он полон недостатков, и сердце его не согласно с Творцом, и он чувствует, что он далек от Творца. А иногда ему даже хочется сбежать с поля боя. Как же он может сказать, что это милосердие Творца, и он воспевает Творца за это? И из сказанного получается, человек должен сказать, что то, что он находится в самом низком состоянии, вызвано не тем, что он сейчас стал хуже, а теперь, так как он хочет исправить себя, чтобы все действия его были только ради небес, свыше ему раскрывают его истинное состояние, которая находится в его теле. И до этого момента они были скрыты и не появлялись наружу. А сейчас Творец раскрыл ему их, как сказано выше, в книге «Плоды мудрости», в письмах.
1: И об этом человек говорит, что в этом и есть милосердие, что Творец ему раскрыл зло, что в нем, чтобы он знал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Выходит, что с одной стороны человек видит сейчас, что он отдален от Творца, а с другой стороны он должен сказать, что Творец близок к нему, и Творец заботится о нем, показывая ему его недостатки. Поэтому он должен сказать, что это милосердие. И об этом сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать». То есть, с одной стороны, у него есть радость, и он воспевает Творца за это, а с другой стороны, он видит, что ему нужно совершить возвращение. То есть он должен просить Творца, чтобы приблизил его и дал ему желание отдавать, которое является второй природой. И об этом сказано: «Из поколения в поколение будут возвещать верность Твою», где «из поколения в поколение» означает, что есть прекращение посередине, и это подъемы и падения. То есть «поколение» означает положительное, прекращение — отрицательное. Но именно благодаря им раскрывается свет веры.
0: Тут говорится о двух линиях. Так как прийти, что дает каждая, как прийти в конце к совершенству без того, чтобы левая раскрылась? Нет места для правой.
1: Нет ничего нового. Все только касается того, что раскрывается в человеке, когда он развивается и хочет уподобиться Творцу, и нет ничего происходящего без необходимости. Все приходит со стороны Творца, чтобы приблизить его.
0: Да. Есть момент, как человек выстраивает свое отношение к работе, он говорит, что и когда вера в Творца лишь частичная, эта часть тоже должна быть важна для него.
1: Есть люди, у которых страх лишма, то есть потому что Творец велик и правед, что они удостоились того, что служат царю, и это их вознаграждение, и им ничего больше не нужно взамен, то есть они отменяют собственную власть. Перейдем к уроку с 4 ноября 2002.
0: Сейчас послушали статью, что значит нет у нас царя, кроме тебя, в работе с Шлавей Сулам, 3 том, страница Рейш Нун Гей, 355. Что Рабаш хочет сказать нам здесь? Что называется «нет царя, кроме тебя», есть еще цари в мироздании, кроме Творца, и мы выбираем его, а других не выбираем, ведь нет никого, кроме него. Дело в том, что обращаться к Творцу, входить с ним в связь, в контакт, в отношения можно только согласно подобию по форме. Если человек в общем от того, что называется творец, обретает какое-то одно свойство из многих свойств, которые есть у Творца, он находится с ним уже в связи с Творцом через это свойство, через подобие по форме, через уподобление по форме. Это называется истина. Это свойство называется истиной. Поэтому написано, что человек должен знать, к кому он взывает, взывать воистину. То есть, что контакт может быть только согласно тому свойству, которое есть в них обоих. То есть, я должен в каком-то виде, в какой-то форме найти, узнать, какие свойства есть у Творца, и устремиться и обрести эти свойства от легкого свойства для исполнения во мне, на моем желании получать, к большим свойствам, более далеким, более тяжелым для исполнения, пока я не буду целиком в моих свойствах как Творец, тогда будет называться имя Творца на тебе. И это то, что мы учим в подъеме мана. Что называется ман? Ман называется потребность в исправлении, чтобы мое свойство было в точности, как его свойство, делающее свое желание, как его желание, и так далее. Если мое желание, чтобы я был как он, не исправлено, это не совсем правильное желание, то есть я пока еще ошибаюсь, сомневаюсь, кто он и что он. Это называется, что я не зову его воистину. И тогда этот хисарон не называется ман и не входит, не ощущается в высшем. Это согласно примерам, которые Рэбе дает тоже, что ребенок болеет, и врач сказал матери, что можно давать ему это и это, а остальные вещи нельзя давать. Ребенок плачет и кричит, и требует только то, что он хочет. Если среди тех вещей, которые он кричит, есть вещи, которые врач дал разрешение давать, то мама дает. А если нет, то нет. Так и наш ман. Это ман, просьба, на которую есть реакция, ответ только при условии, что мое желание Удобряется его желание. Сделай свое желание, сделай его желание, как его желание. Сделай его желание, как твое желание. Исправление для этого, чтобы у нас была просьба к истинным вещам. Общее исправление называется вера, потому что не может быть у меня просьба к Творцу правильная, если это просьба для собственной выгоды. Она обязана быть для его пользы, ради отдачи, и в каких-то видах ради отдачи. То есть неважно в каких, но ради отдачи. То есть прежде всего мое желание, моя просьба, мое устремление должно быть над моим желанием получать, над мыслями о себе. Просьбы должны быть, чтобы обрести желание для ближнего, отдачу ближнему, то есть вне меня. И это свойство, которое мы обретаем, чтобы не думать о себе, а думать вне себя, то есть в Творце в конечном счете. Это свойство называется вера. Сила это тоже приходит свыше силы веры. И она позволяет человеку подняться над своими желаниями и не думать о них. А до того, как человек обретает способность веры, то есть быть выше требований своего тела, у него вообще нет, он не обращается к Творцу, он обращается только к себе, как будто. Поэтому он пишет в предисловии учения десяти сферот, что мы нашли несколько учеников, которым не помогло занятие Торы и заповедями. Это в пункте 15, мне кажется, в предисловии к ТЭС. Сейчас посмотрим.
2: Юдбет.
0: 12. Да, то человек находится в состоянии, что он изначально находится, как все мы, в желании только получать для себя и думает, что может согласно своему разуму, согласно тому, что написано, Тора — это лекарство от всего, и так просто прийти к лишма. И тогда он пишет здесь в предисловии к ТЭС в 12 пункте. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах, что просто так из лолишма приходит лишма. Ведь мы нашли нескольких учащихся, у которых занятие Торы не пошло на пользу, так чтобы удостоиться посредством света, заключенного в ней, прийти к лишма. То есть есть люди, которые вкладывают себя, просто готовы резать себя, вкладывают 24 часа в сутки. Действительно, от всего сердца, но методика неверная. И тогда никакой пользы настоящий нет от этого занятия. Однако поводу занятия Торой и заповедями в лолишма, то есть лолишма тоже должно быть направлено очень особенным образом на цель. Когда он верит в Творца и в Тору, и в вознаграждение и наказание, и занимается Торой из-за того, что Творец заповедовал этим заниматься, но примешивает к этому самонаслаждение. Короче говоря, он потом приходит к решению, когда он говорит, что не будет полезно человеку ничего в занятиях Торы, если он не обретает веру. То есть обязан прийти к состоянию, когда он поднимается над желанием получать. И это он должен требовать. А требовать веру — это, по сути дела, наше главное занятие. То есть, когда мы учимся, когда читаем наши книги, мы обязаны только к этому стремиться, чтобы получить свыше особую силу, которая поможет нам оторваться от нашего желания получать и жить с заботами отдачи Творцу, чтобы это было в моей голове как самое большое. И эти вещи приходят к человеку, когда он не знает заранее, что это. Это Рабаш говорит здесь такими словами, что он говорит в статье «Правая линия и левая линия» приходят как два ангела. Они находятся внутри человека и приводятся в действие свыше. Но средняя линия называется, что Творец дает душу. Душа — это называется божественная часть свыше. До того, как получают эту божественную часть свыше, как можно знать, что это? И всякий раз, когда человек получает новую душу, добавляется ему средняя линия, душа. Он не знает, какую часть еще он получит. Поэтому работа происходит неосознанно от этого, от результата, пока он не получает его. И две линии, в которых человек работает, правая и левая, это лишь условия для получения души. Это не сама душа. Это идет согласно. Приложил усилия и нашел, приложил усилия и нашел. Приложил усилия в двух линиях. Свойства Творца, свойства творения, то, что кажется тебе так и так, сделай между ними разные действия, разные работы. Потом, как следствие правильной работы и правильному слиянию этих линий, ты получишь свыше то, что называется душа. Что это? Не знаю. И нет как бы никакой связи между занятиями двумя этими линиями, которые ты получаешь свыше, как душа, кроме причины и следствия. И пока ты занимаешься двумя этими линиями, ты не знаешь, что такое душа, которую ты потом получишь.
2: Ну, еще откама дворим, что...
0: Ну, есть еще несколько вещей, которые он упоминает он в статье. Невозможно целиком это пройти. Кто-то стучится мне в компьютер. Да.
1: Что значит, что человек должен познать свойства Творца? Вы сказали первый этап.
0: Что такое, что человек должен познать свойства Творца? Нет, я не сказал, что это первый этап. Как можно до того, как ты постиг познать свойства Творца? Невозможно. Но я сказал, что... чтобы вознести правильную просьбу, как в этом мире, тебе для этого нужно несколько условий. То есть прежде всего ты обращаешься к человеку, когда у этого человека есть то, что ты требуешь. У него есть желание дать тебе, если ты просишь. И у тебя есть знание, как просить это у него. Разные эти условия, если они реализуются, в общем, с своей стороны называется подъем ман. И тогда с его стороны наверняка, потому что он хочет этого, есть спуск мада. И об этом мы вообще никогда не говорим, что нижние возносят мана, свыше в каком-то виде не хотят ответить. Нет такого. Добрый творящий добро свыше действует. У него есть только одно условие. Попроси то, что есть у меня, и попроси в таком виде, чтобы это было во благо тебе. Вот и все. То есть подготовить келим, это называется у нас подготовить келим, это наша работа. Подготовить кли называется, что у меня будет хисарон, потому что он хочет дать, согласно мере и согласно характеру этого действия. Вот и все. Называется решимо, чтобы было правильным, согласно решимо облачения и решимо вьют. То есть, в общем, сила экрана, которую я получил свыше, это то, что действительно мне нужно. То есть, что я ожидаю его заранее. И тогда в этом есть, конечно, порядок действий. Есть скрытие, и ахураим, есть паним, и в подготовке келим, и в получении светов. Но в конечном счете подъем мана, это называется «сделай твое желание подобным его желанию». Только это называется ман. А иначе ты можешь кричать, учиться. Для этого тоже есть счет, но это не входит в действие, которое приводит в действие высшего. А постепенно эти вещи собираются и заставляют человека все-таки продвигаться.
1: Да? В чем разница между верой и знанием? Вы сказали, это тоже раскрытие?
0: Вера и знание? Знание — это то, что я чувствую внутри желания получать, то, что я хочу внутри желания получать, то, что кажется мне в желании получать, что это может быть наполнение. Для меня это называется знание. А вера — это называется, что, несмотря на то, что я чувствую внутри желания получать, я хочу работать выше этого знания. То есть выше наполнений, которые желание получать требует. Это пока что для исправления, отдачи ради отдачи, но потом в работе в получении ради отдачи я работаю со знанием, с наполнением внутри желания получать, тоже в отдаче. Это уже вещь, которую мы не можем так представить себе. Да. Скажи, что есть три условия для требования, что если у него есть то, что ты хочешь, у него есть желание дать тебе, и что у тебя есть знание, как просить.
1: Я не знаю, является ли это тремя условиями правильного требования, чтобы призывать Творцу воистину то, что он говорит. И можно сказать еще несколько условий, это как в нашем мире. Представь себе, ты то, что он хочет, да? Ну, скажем, ты хочешь купить что-то новое. И от чего это зависит, чтобы ты наполнил себя этим наполнением? Неважно, это наполнение ради отдачи или получения, какие света, какие килим, неважно, есть хисарон. Как ты достигаешь наполнения к этому, этого хисарона? Я должен пойти в магазин, должен купить в магазине. Для того, чтобы получить в магазине, я должен дать им деньги. Чтобы у меня были деньги, я должен их получить. От кого я получу их? От хозяина. Когда хозяин даст мне деньги, я должен заплатить ему за это работой. Когда я могу заплатить работой, мне нужна энергия для этой работы. Какая энергия? Я должен изначально понять, что та рубашка, которую я хочу купить в магазине, для меня было бы важным, что обяжет меня сейчас приложить усилия в работе. И во всех этих вещах у тебя есть связь и с хозяином, и с продавцом. Хозяин хочет мне дать деньги, если я дам ему то-то, такую-то и такую-то работу. И здесь должно быть совпадение желаний. Ты сказал «связь». То же самое в любом месте. Нет здесь ничего нового в отношении духов. Нам нужно подобие свой с Творцом. Знай Творца своего и служи ему. И первое знание в контакте с ним — это вера. Подняться над желанием получать. Поэтому он пишет в 17 пункте, что нет у тебя большей заповеди, чем это — обрести веру. Обрести килим бины, свойства бины. Малхут, которая обретает свойства бины, она поднимается на уровень бины, и затем ты уже знаешь, все открыто перед тобой. Нет ограничений. Мы путаемся в словах, которые мы произносим. Вера, высшее знание, вера. Праведник верой своей будет жив, всевозможные такие фразы. Но в конечном счете это действие, когда мы изучаем, мы очень хорошо понимаем, что это. Без подъема Малхут в вину не может быть никакого действия. Да.
0: Вы сказали, что в той мере, в которой творение обретает, по крайней мере, одно свойство Творца, оно подобляется по форме. Вопрос, какой совет, чтобы знать все свойства в процентах?
1: Ты задаешь вопрос, который всегда задается. Есть у Творца 620 свойств. Я должен выполнить все 620 этих свойств для того, чтобы обратиться к Нему, каждый из них. Ты можешь сказать так, а можешь сказать так. Это не важно. Не важно. Ну, скажем так, то, что я хочу сейчас выполнять только одно из этих условий, это значит, что я выполняю одну часть из 620, из всех 620. Ну, скажем, что это только одно, потому что таким образом это проясняется. Это не количественное понятие, как мы говорим, что в семени есть у тебя все свойства, и в маленьком зародыше есть все свойства, и в родившемся ребенке есть все свойства, все органы, но задействованы ли они, ощущаются ли они, находятся ли они под его управлением, ради отдачи, ради отдачи, или даже в получении ради отдачи. Ты понимаешь, проблема только в выражении, как он пользуется своими частями, только рукой, только ногой или всеми органами в мере руки и ноги. Мы так выражаем всегда. Мы говорим, есть у него только кетер, свет нефеш кли кетер. Нет больше, есть, но мера работы, она всего лишь... Это так выражается. Поэтому нельзя относиться к языку формально, что так написано. Нужно верить, что за написанным стоит, что имеется в виду и о чем говорится. В любом случае, вопросы. Непонятно, что такое вера. Верой называется сила, которую человек обретает, которая помогает ему находиться выше собственной природы, животной. Это значит, что у нас есть желание к животным вещам, да? Это еда, отдых и секс. Это главным образом то, что есть у животного. Конечно, это немного более развитое животное. Мы все-таки на уровне человека, и поэтому есть взаимовключение с более высоких уровней. Животное не требует там разной особой пищи с приправами, а мы все-таки находим разные вещи. Но есть у нас потом желание к деньгам, почестям и знаниям. Все эти вещи называются нашим сердцем, и есть в сердце желание к Творцу, что называется точкой в сердце, моя работа, когда точка в сердце станет важнее, более ярко выраженной, определяющей, чем все сердце, чем все желания к животным страстям и к человеческим страстям, то есть стремиться к Творцу изо всех сил. Это называется «не позволяет мне спать». Это то, что написано в «Плодах мудрости» на 70-й странице. Или где там у нас? На 74-й или где там? Ну-ка, не-не. По-моему, на 70-й. на 70-й, да, странице, а затем, когда он стремится к Творцу, пока не дает мне заснуть, он приходит из лолишма, этого клишма, то есть чтобы его стремление было, не получил большую страсть, которую хочет поглотить его, но все хочет отдать ему. Это значит, что он обрел веру, обрел свойства или статус, который находится выше его природы, поднялся над выше животных страстей человеческих, так что сердце его не увлекает его, и также точка в сердце. Она не говорит ему, тебе стоит делать с Творцом, там у тебя все наслаждения самые большие. Но уже точка в сердце получила тоже исправление. Хафец Хесед. И это называется верой. Должны люди, которые задают этот вопрос, может быть, послушать то, что я говорил также в пятницу на лекции. Это уже есть в интернете, да? Я в пятницу дал лекцию, там мы говорили о вере. Так покажи, пожалуйста, вы можете прочитать там. То есть вера — это ощущение Творца. Вера — это ощущение Творца. И я сказал это много раз, и это не совсем точно. Вера — это не ощущение. Вера — это результат, когда человек чувствует Творца, как результат ощущения Творца, он обретает силу веры. Он обретает силу, которая помогает ему не быть зависимым от его желания получать. Его желание получать склоняется, подчиняется. Как человек до Махсома учится свойствам Творца? Мы не говорим до Махсома, что человек должен изучить свойства Творца, как он это может сделать. До Махсома это приложил усилия и нашел. Мы даже не знаем, в чем прилагать усилия. Не просто так написано, все, что в твоих силах делать, делай. У нас никогда изначально нет, когда я знаю, уже говорил об этом сейчас, что я уже изначально знаю свойства Творца, и им я собираюсь уподобиться. Наша работа по этапам. Я делаю работу, постепенно, постепенно постигаю, понимаю в общем, что называется отдачей, и к этому я начинаю немного стремиться в той мере, в которой я понимаю, что это, и тогда я кричу, как кричит младенец. Он не знает, что кричит, о чем кричит. Ему плохо. У него нет четкого выяснения, что такое отдача, что такое ради отдачи, что такое Творец, кому обратиться. Как младенец на руках матери, он кричит, он знает, кто такая мать. Это в невыясненной форме, и так же мы начинаем. Есть здесь много этапов. Поэтому мы говорим, может быть, в таком виде, что знай Творца, и познай Творца своего и служи ему. Но мы это уже говорим не о самых первых ступенях. Как можно верить Творцу, если мы не знаем, кто он? Нет у нас возможности проверить и отведать, кто он, и нет у нас веры. Правильно? Нет у нас ничего. Это то, что он пишет в 18-м пункте учения десяти сферот, как обрести веру. Прежде всего, он приходит в своем развитии, в развитии своего объяснения, что нечего думать, что ты можешь развиваться, если ты не обретешь прежде отрыв от своего желания получать. Это называется сила веры, веры, когда ты поднимаешься до бины, хафец хесед, не думаешь о себе, как он пишет в статье «Как ничего», книги Зор, что если человек думает о себе, нет большего разделения между ним и Творцом. То есть что это настоящий разрыв, когда он отрывается от него, и нет между ними связи вообще. Так нужно преодолеть этот разрыв. Это когда человек начинает думать вне себя. Это называется верой. А верить Творца нужно это прочитать из предисловия к ТЭЦ. Верить Творца, вознаграждение, наказание, во все это возможно. Находиться на связи такой с Творцом только после того, как обретаем веру.
2: Тов.
1: Ладно. Да, кто это? Ну да.
0: Написано на странице 262, что получается, что с одной стороны видит, что далек от Творца, а с другой стороны человек должен сказать, что Творец близок к нему, что Творец занимается им, показывает его хисарона. Что значит должен сказать? Он чувствует, что он далек. Что значит должен сказать?
1: Мы желание получать. Если мы говорим о желании, как ты можешь сказать желанию получать? Сейчас ты должен радоваться, сейчас ты должен плакать. Ты не можешь. Желание, он чувствует наполнение. И если со стороны кто-то говорит этому желанию что-то, желание не слышит, не понимает. Мы слышим разумом. А желание наше от этого не впечатляется. То есть, если написано в каких-то книгах, что нужно почувствовать, и нужно действовать и делать, имеется в виду, что нужно привести к состоянию, когда я буду чувствовать, привести к состоянию, когда я буду делать. А как иначе? Ну, скажем, у меня какое-то дело с кем-то, скажем, с Яковом. Я хочу, чтобы Яков захотел. Я могу сразу же достичь его желания? Нет. Он может сказать «нет», «да-да», как он обычно и говорит. А делает, как обычно, наоборот. То есть я должен произвести какое-то, производить какие-то действия над ним, когда вследствие этих действий он начнет тоже себя каким-то образом особым задействовать, когда в результате этих действий образуется в нем желание, которое я хочу. То же самое я по отношению к себе. Потому что мое желание получать не находится под моим контролем вообще. Не находится под моим контролем, но через Творца я задействую его. Сделай свое желание, как его желание. Я могу это сделать сейчас? Сколько действий я должен произвести свыше через Творца, чтобы изменил мое желание, чтобы поменял мне? Я сам не управляю собой, не способен ни на что. Только через него? Все, да?
3: Постижение веры — это условие или это путь прийти к истине?
2: Постижение
4: веры — это первый этап на нашем этапе, когда от него и далее мы можем говорить о духовных действиях. Духовное это называется ради отдачи. Вера — это сила, которая находится в тебе, и ты можешь начинать отдавать силы бины. Мы — результат разбиения килим, и в нас есть получающий килим ради получения, и килим, отдающий ради получения. И килим бины мы тоже используем их, чтобы наслаждаться самим. И исправление, но прежде всего это начать исправлять отдающий килим, килим бины, потому что она сама находится в неисправности только потому, что находится внутри Малхут. Как начать исправлять бину, которая находится в разбиении только потому, что находится внутри Малхут? Нужно начинать сокращать части Малхут, и тогда части бины, которые внутри Малхут, начинают обретать исправление. И они уже не будут влиять на килим бины. И тогда уже есть исправление для килим бины. То есть это называется, что не используют ахаб, а начинают исправлять только гальгальтовые найм.
3: Какова роль разума и мысли в этой работе, если вообще это возможно?
4: Роль разума и мысли человека во всех этих действиях. Разум — это нечто внешнее. Это единственное, что у меня сейчас есть. Кроме неисправленных килим, я должен дать своему разуму всякие решения, что мне стоит, да, стоит мне, то есть в моем желании получать, заниматься Торой, чтобы исправить себя, чтобы заработать больше. Это называется, что занимаются в Ло Лишма, чтобы выгодить от духовного, и из Ло Лишма приходит к Лишма. Мы все состоим из земли Израиля, из Египта, из фараона, из народа Израиля в изгнании, в рабстве, и Моше, и Аарон, и все египтяне. Посмотри, какое сочетание сил должно быть в нас, чтобы одна точка, которая называется Муше, а за ней уже народ Израиля, чтобы вышли из Египта. Египтяне, фараон, все эти вещи остаются пока что внутри нас. Но чтобы эти отделились от тех, все, что у тебя есть в Египте, это называется, что это находится внутри нас сейчас. И нужно прийти к состоянию, когда одна часть из нас отдалится от второй части, которая называется египтяне, фараон, Египет и так далее. Это называется выход из Египта. Только одно намерение, одно маленькое желание, чтобы убежало оттуда. Но фараон и все эти вещи, они остаются у нас.
3: Что значит, что вообще свойство веры у человека было ниже важности, по важности? На первой странице Рабаш пишет, что все-таки человек всегда как бы выбирает идти выше знания. Почему? Потому что это как бы по причине того, что человек верит верой мудрецов, то, что они постигли.
4: Я не понимаю, что ты говоришь. Ты можешь в одном вопросе сказать все?
3: Что такое вера мудрецов, которая ломает все мое мнение? Что вера вообще не относится к этому?
4: Ты произнес 10 предложений, снова я ничего не понял. Я не знаю, что такое 255. Один вопрос. Ты можешь задать?
3: Вера, а это не относится к человеку?
4: Какое одно предложение? Не понял из этого ничего. Спроси одним предложением.
3: Есть что-то, что уже...
4: Это не вопрос, есть что-то. Что такое вера
3: в мудрецов?
4: О, прекрасно. Ну, что такое вера в мудрецов? Ты понимаешь, вместо он адвокат. Он привык. Это я тоже на суде Бенци сказали мне, ты должен сказать все, кроме как хвалить его. Я сказал только об этом говорил. Но в каком виде? Что он не способен делать это. Но прежде дел все. То же самое, да, ты закручиваешь в таком виде. Что такое вера мудрецов? Есть определение. Но то, что написано, написано. Что такое вера мудрецов? Вера мудрецов называется... Что вынуждает тебя идти к врачу?
3: Ну что, я знаю, что я больной.
4: Ты знаешь, что ты болен. И знаешь, что есть кто-то, кто понимает в твоем состоянии больше тебя, то есть знает также причины твоего состояния и знает, как выйти из этого и прийти к хорошим результатам из того состояния, в котором ты находишься. То есть я, как животное, чувствую нынешнее состояние. Есть мудрец, который видит причину, что такое вера мудрецов. Он знает, откуда родилось мое состояние, он знает, как достичь более лучшего состояния, которое будет следствием моего состояния. Вот к такому мудрецу я должен попасть. Это называется... И что значит попасть? Верить. Против моего разума. Наперекор моему пониманию. Что то, что он скажет мне, это будет противоречить тому, что я думаю. Обычно врач говорит мне, принять лекарство, я принимаю. Потому что здесь есть и поддержка от общества, и другие вещи, понятно. Но у нас... Когда мы продвигаемся, нам нужна вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Как мы говорили о вере. Вера — это сила, которая помогает мне быть выше моего желания получать, то есть против моей природы, в противоречии моему разуму. Врач говорит мне, чтобы быть здоровым, ты должен сунуть руку в огонь. Я должен обрести сейчас силу веры в этого врача, чтобы я сделал, чтобы у меня была способность наперекор моему животному, да, так оно не позволит мне это сделать. Я должен получить сейчас дополнительную силу, особую, высшую силу, силу высшей природы, которая поможет мне идти согласно мнению врача и сунуть руку в огонь. Так же, как и в моей природе, есть сила, чтобы что я не сунул руку в огонь. Теперь я должен получить такую силу, чтобы сунуть руку в огонь, ты понимаешь, что это дополнительная сила еще больше и более высокая, и более мощная, чем моя природа. Я говорю, я должен получить ее свыше, у меня нет такого. Это и называется новое творение, которое приходит к человеку. И вера мудрецов, то есть это выше моего разума. Ты обретаешь его разум, его мудрость. Идешь согласно его разуму.
2: Маша, ешь по?
3: Тут есть проблема. Но чем это отличается, скажем, от самоубийцы? Они тоже ведь говорят так, что они идут против природы.
4: Самоубийца не идет против природы. С какой стати? Самоубийца делает расчет. Он, согласно своему животному расчету, обнаруживает, что ему стоит избавиться от жизни, чтобы не испытывать страданий. Поэтому запрещено жалеть самоубийцу. Поэтому запрещено хоронить его на обычном кладбище. Это человек. То есть... Жизнь дала ему какую-то задачу, он не хочет выполнять эту задачу. Я не собираюсь осуждать их. ни в коем случае. Сказано, не суди товарища своего, пока не окажешься на его месте. Но это расчет. Конечно. Животное не может делать такие расчеты. Не может? Делает. Может. Мы не знаем этих расчетов. Ты знаешь, я слышал, что есть киты, которые выбрасываются на берег и умирают. Да, есть такие разные явления в природе. Есть в природе всевозможные явления, что после того, как совершают зевук и порождают новое поколение, умерщвляют себя. Есть разные такие животные, звери. Это расчет природы. И в человеке, только в человеке это расчет как бы более развитый. Но если ты скажешь спросишь самоубийцу, он скажет тебе: я не могу, моя жизнь полна страданий, я хочу избавиться от них и не могу чувствовать.

0: הוא לומד? אה? אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול? מה הוא רוצה מהחיים שלו?
1: שהוא חושב.
0: הוא מדי כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב.
1: Он хочет, чтобы у него был почет, деньги, отдых, чтобы было мне хорошо. Яков, ты помнишь? Ну, сделай нам одолжение.
2: Сделай нам одолжение. Мы должны учиться. Каким образом мы должны учиться? Сидеть, я понимаю. Перед книгой я понимаю. Перед какой книгой мне сказали? Что учить написано на стене, согласно порядку? Что мне еще нужно, чтобы правильно учиться?
1: Прежде всего, должна быть подготовка перед учебой.
2: Подготовка перед учебой. Что такое подготовка? То есть выпить стакан кофе?
1: Нет, думать о том, о чем человек должен думать во время учебы. Но об этом нужно подумать еще до учебы.
2: То есть подготовка во время учебы, чтобы человек подготовил себя, как он будет вести себя во время учебы. Что значит вести себя во время учебы? То есть что? Какова цель учебы, направление, что он хочет в результате учебы?
1: Чего он хочет учебы?
2: Чего он хочет в результате учебы? То есть сейчас я читаю там какую-то страницу, мне не так уж важно, что именно я читаю, важен результат. Мне сказали читать эту страницу, я читаю эту страницу, скажут читать другую, буду читать другую, главный результат, верно? То есть совершенно не важно нам, что учить. Может, почитаем газету?
1: Нет, но мы говорим о книгах наших.
2: О книгах. Почему так важно изучать мне эту книгу? Что только от этого может быть результат, который я хочу? Да, но почему?
1: Правильный результат.
2: Правильный результат. Почему? Почему именно из этой книги?
1: Ну, потому что человек верит верой мудрецов. Сказали ему, что об этой книге именно надо ее учить.
2: Ладно, хорошо, что в этой книге есть какое-то чудо. Это чудо, что дает?
1: Ну, так действует на человека, чтобы он...
2: Чего я хочу? Эту сгула, это чудо. Допустим, это лекарство. Я не знаю, что есть в этой таблетке, но я принимаю ее, эту таблетку, вдруг чувствую себя хорошо. Да? Это сгула, чудо. Что же я хочу, чтобы у меня было? Относительно чего это должно подействовать? Допустим, мы были с Сенькой в самолете и знали, что нам сейчас придется 15 часов сидеть в этом самолете. Ну, спать, да, действительно, я принял снотворное, дал ему тоже. Знаешь, было прекрасно. 15 часов мы спали. Так я тебя спрашиваю. Но мы не знали, как эта таблетка работает. Только мы знали, что это чудодейственное средство, что если я принимаю это в это отверстие, которое называется рот, и она как-то там внутри тела действует, я сплю. Результат. Так я должен получить здесь какую-то силу от книги. Свет, возвращающий к источнику, говорят. На что он должен подействовать? Что я хочу, чтобы изменилось? Что я хочу, чтобы у меня было?
1: Ну, прежде всего...
2: Что я хочу обрести? Что?
1: Ну, сначала должно быть...
2: Не, не сначала вообще. Чего я хочу?
0: Эмуна.
2: Веру. Веру.
1: Но вера должна быть против чего-то?
2: Нет, нет, секунду, не против. Я должен обрести веру, приподняться над своей природой. Дальше там увидим. Вера. То есть, ну что такое вера? Вера — это не быть погруженным в себя, не думать все время о своих килим, о своих желаниях, как я их наполню. Чтобы требовать от книги такого результата, я должен почувствовать, что я действительно погружен в это, и все время думаю о себе, и все время только в этом и нахожусь. И это начинает вредить мне.

0: אז, ואם אני עדיין לא, לא מרגיש כך,
1: А если я еще не чувствую так, то и это я могу потребовать от книги. Я хочу, чтобы эта книга теперь, во время учебы, показала мне, насколько я далек от духовного. Я не знаю, что такое духовное. Не знаю, кто я. Я не знаю также, что называется «далеко» и как чувствуется это отдаление. Но я хочу, чтобы это было. Тогда и будет. Так от этой книги я почувствую, насколько я далек. А потом я почувствую, что это отдаление, это как болезнь, что это вредит мне. Это называется осознание зла. А потом, согласно этому, я захочу лекарства. Тора называется лекарство, приправа, лекарство, свет, возвращающий к источнику и так далее. То есть человек должен сейчас подумать, как я почувствую себя больным. К этому у меня тоже нет желания. Так с чего я начинаю? С какого состояния я начинаю, чтобы было у меня хоть какое-то желание? Желание, чтобы не было, не было желания. Как? Вообще, с чего я начинаю? Сейчас я открываю книгу, у меня вообще нет ничего. Ну, учится и учится, да. Что мы учим? А, неважно, там восьмая часть. ТЭС. Сейчас мне тут расскажут про Абу Ваима, про сына и дочку, про Зон, про всех этих. Ну и что? Что дальше? Как сделать так, чтобы у меня было какое-то желание, которое относится ко мне?
2: От книги дал.
1: От Творца не получил. Ну и что делать?
2: Чтобы Творец дал мне желание, которого у меня нет.
1: Так у тебя нет требования, чтобы Творец дал мне желание, чтобы было у меня к нему желание?
2: Ну пока еще нет.
1: Так и для этого нужно желание.
2: Нет.
1: То есть от Творца не получил, от книги нечего не требовать, от себя нет у меня ничего. Что же остается? Группа, товарищи, это ты забываешь. Если от ребят я вокруг себя я не получу никакого толчка, то я буду сидеть здесь рядом с книгой всю жизнь. Неоткуда нам получить желание, либо этот Творец пробуждает меня свыше, либо окружение пробуждает во мне это снизу, ну, вокруг меня. То есть прежде чем я сажусь с книгой, я должен быть в группе товарищей, чтобы вместе, перед занятиями, мы подумали об этом. Как учиться, для чего учиться, чтобы мы накачали друг друга, промыли мозги друг другу, для чего нужно учиться и так далее, чтобы каждый впечатлялся от окружения, что ради этого только и стоит учиться, по крайней мере, с этим маленьким желанием, которым я впечатлился от них. Ведь они сказали мне, что это что-то важное, большое, я начинаю завидовать. Они сказали, да ты вообще никто и ничто, посмотри, как у тебя, и как у нас это горит. И тогда моя гордость задета. Ну и посредством таких всевозможных вещей, зависть, страсти и почести выводит человека из этого мира выше. Мир. И нужно использовать это, и тогда приходит к учебе.
3: Гарик, нахон?
4: Можно задать вопрос еще раз?
1: Гарик, верно?
4: Да. А где здесь вопрос усилия?
1: Усилие — это по отношению к окружению, получается. Остальное уже нет усилия, остальное — это желание, которое приходит и порождает желание, и желание рождает следующее желание, еще и так далее. Усилие получается у тебя, что только в окружении ты нуждаешься в усилии. Не дают тебе трудиться по отношению к верху, у тебя нет. Тебе нет возможности, дают тебе прилагать усилия только в одном, в том, что ты можешь прилагать согласно своим животным свойствам. Это по отношению к другим товарищам. Не требует от тебя ничего выше того уровня, на котором ты находишься. Оставь Творца. Ты не можешь напрямую обратиться к нему. через окружение, через группу ты обретешь желание кверху, и ты начнешь уже относиться к нему.
4: А в чем усилие в окружении?
1: Так усилие получается, что в группе, то есть почувствовать себя меньше, и что это окружение больше воздействует на тебя, потому что ты меньше, и с большей силой, и ощущать, что окружение, что группа как важное что-то, что они говорят тебе, это задача, что такое духовное, чтобы казалось тебе самым важным, что ради этого стоит, и так далее. Все это вклад в группу. Но группа, то есть правильное окружение, и мое положение по отношению к этому правильному окружению, только на том уровне, где мы находимся, мы можем действовать. По отношению к Творцу ты что ты можешь сделать по отношению к Нему? Чтобы у тебя было желание к Нему, тогда ты уже обратишься к Нему.
4: Ну как человек получит от товарищей желание к Творцу?
1: Как человек получает от товарищей желание к Творцу? Допустим, вы в вашем отделе видео решаете, что вы обязаны впечатлиться от важности духовного. Что духовное — это важно. Если так, почему бы вам не договориться между собой, как вы будете воздействовать друг на друга? Как будете влиять друг на друга? Каждый там производит большую работу. Но только в этой большой работе, я скажу тебе, можно взять людей, которые будут работать еще лучше вас. Если я заплачу какому-то работнику с улицы, специалисту, видео, в разных этих вещах, скажем, $2000 в месяц, хорошая зарплата, тогда он будет работать, может быть, даже лучше тебя. Так ты должен показать группе, что ты работаешь так хорошо, потому что духовное важнее, чем $2000 в месяц. Чтобы люди вокруг тебя впечатлялись, насколько важно для тебя духовное. Я смотрю, о, посмотри, у этого, действительно есть в этом что-то, если люди вкладывают так много времени. Но если люди вкладывают и вкладывают уйму, столько, сколько работают здесь, этого нет на улице. Но их вклад — это только как в обычное предприятие. И не хотят они показывать внутреннее содержание, изнутри, для чего работают, почему работают, скромно как бы действуют, да? Тогда никто не может впечатлиться от другого. Я впечатляюсь от твоей работы, насколько у тебя получается, насколько ты успешный, так же, как и в жизни, в обычной, на улице. Посмотри, какие успехи у него в продажах. Я не впечатляюсь от тебя, насколько твое желание к духовному заставляет тебя работать так тяжело. И это ущерб. Постепенно это придет. Это придет к нам. Но в конце концов это то, что должно быть. Что я смотрю на других. Посмотри, работают здесь несколько десятков человек, может быть, 100 человек, допустим. И каждый отдает все свое свободное время этому. Если бы я впечатлялся от этого, я бы получил такую силу, я бы завидовал до такой степени, что сейчас, когда мы открываем ТЭС, я бы требовал буквально, ну пусть дадут мне тоже немного чего-то такого. Как может быть, что у них это есть, а у меня нет? Они уже продвинулись вперед, а я нет. Над этим нужно работать на нашем предприятии. Почему это хорошо? делать в одном отделе, потому что я вижу людей, которые работают со мной, я вижу, сколько они вкладывают. Я вижу... И я и понимаю их работу также. Тогда мне легче. То есть это не вопрос характера. Насколько я больше буду ценить работу другого. Я не знаю, что там на кухне сделает, скажем, 200 порций курицы. Это много или это мало? Не знаю. Но я знаю, что такое, скажем, сделать что-то в книгах, там, в написании или в редакции, или в подобных вещах, потому что мне это близко. И тогда характер человека, который работает, не важен. Это может быть характер противоположный моему. Я впечатляюсь не от того, что он тут устраивает много шума и такой горит. Он, может быть, горит от того, что он нервный. Нет, он горит по-настоящему, потому что я вижу результат, я вижу его продукцию.
2: Какие есть признаки, что наш результат, получили правильные результаты?
1: Не понял.
2: Какие знаки есть?
1: Признаки,
2: что результаты правильные.
1: Есть ли какие-то признаки, что результаты правильные?
2: Что мы работаем в правильном направлении. Что мы работаем в правильном направлении. Что мы можем получить результаты, и что-то правильные результаты в правильном направлении.
1: Какие признаки есть у нас, что мы работаем в правильном направлении?
0: Симоним...
1: Признаки, что человек продвигается в правильном направлении, они тоже разные. И также они противоречивые. Потому что мы состоим из клей света, из хиссарона и наполнения. Чем больше я продвигаюсь, у меня есть больше хиссарон, тогда я могу чувствовать себя хуже. И у меня есть большее наполнение, тогда я чувствую себя лучше в ощущении. Это может быть не в ощущении, это может быть по осознанию качества хиссарона и качества наполнения, насколько мой хиссарон, неважно, он большой или маленький, но к какой именно точке... к большей точности в направлении Творца, а не куда-то в сторону. Также мое наполнение, но именно от того, что я связан с Ним, а не от того, что у меня есть от этого различные всякие приятные вещи и те или иные другие результаты. То есть признаки, они разнообразные. И на самом деле человек... не может как-то отсортировать и их проверить и сказать, этот признак такой, а потом этот другой. Эти признаки лучше оценивать по количеству изменений, которые есть у него за определенное время. Допустим, мы были с Сенькой в Америке, помнишь? Почти нет, да? Может быть, еще день-два и забудем совсем. Это уже было как будто бы месяц назад, да? Это значит, что прошло много изменений. С четверга, когда приземлились, и до воскресенья. Прошло общие сложности что? Два дня? Все, пятница, суббота. Это уже с трудом помнится. То есть собралось много состояний, накопилось. Это тоже признак.
2: Но без того, чтобы видеть выгоду от работы, это как же?
1: Так выгоду я могу видеть в разных мерах. Что такое выгода? Или я измеряю клей по его глубине в то время, когда оно пусто? Насколько я сожалею? Насколько мне плохо от того, что у меня нет духовно? Плохое ощущение, да? Но согласно измерению, это уже такая глубокая яма. То есть пока я не достигну какой-то вот такой глубины этой ямы, и я не приду к духовному, и тогда я радуюсь тому, что копаю все глубже и глубже. Понимаешь? То есть результаты, они согласны тому, что ты измеряешь. Поэтому я и говорю, в общем, столько изменений, сколько человек проходит, если в течение дня ты проходишь много изменений, тебя бросают и туда, и сюда, и так, и эдак. Я говорю о духовных состояниях, относительно внутренней работы. Это признак того, что ты продвигаешься. Вот и все. А остальное — это уже проблема. Нужно объяснять, как и что. Но это наверняка.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Маше Басов Шаману.
1: То, что мы слышали в конце, такой эталон, как оценивать себя, как измерять. Рав сказал, в общем, изменения, которые ты проходишь, это признак того, что ты продвигаешься. Наша роль десятки — это давать каждому товарищу место, предоставлять, чтобы он мог работать и проходить эти изменения. Мы не видим внутренних изменений, заботиться о важности цели, заботиться о том месте, чтобы он мог быть объединенным и так далее.
4: Мы слышали, что невозможно делать усилия по отношению к высшему, а только по отношению к группе, потому что желание рождает желание. И так можно прийти. Основное усилие — это только по отношению к группе.
1: Да, я тоже отметил это. Еще было до этого об воздействии книг, как мы хотим привлечь свет во время учебы. Еще до того, как я сажусь перед книгой, я должен думать вместе с товарищами, как учиться, для чего учиться, для чего стоит учиться. И так каждый берет воодушевление от товарищей, что ради этого стоит учиться.
4: Учиться по книге. Я хочу почувствовать с помощью этого, насколько я далек от духовного, а потом почувствовать, что это болезнь, это плохо мне от этого, это осознание зла, а потом мне нужно лекарство получить, и тогда я буду относиться к книге, к свету, который возвращает к источнику, как сгула, как чудодейственное средство.
1: Мы слышали, что вера — это сила, которая является в результате Творца. Эта сила позволяет человеку подняться над своей природой, над своим желанием получать.
4: Сделать свое желание подобное его желанию. Если человек поднимает ман, ман должен быть в правильном виде, исходя из условий. Что значит ман? То, что ты хочешь уподобить свое желание его, и тогда наверху слышишь от нас, они творец, он добрый, творящий добро, поэтому он ждет только, чтобы было пробуждение снизу, услышать этого, чтобы я был ман.
1: Прежде чем человек хочет подняться над своей природой, во всех своих вот этих отталкиваниях, он вообще не обращается к Творцу, он обращается к себе. Он привел пример в предисловии к ТЭС. Рав дал несколько примеров, несколько определений, что такое вера, что это сила, которую человек обретает, она позволяет ему быть над своими животными желаниями, что это не результат, это следствие ощущения Творца. И в результате ощущения Творца он обретает силу не быть под своим желанием получать, его желание получать подчиняется. И когда он сказал, что обретение веры — это первый этап, от которого можно начинать уже говорить о духовном. Еще важно то, что египтяне не исчезают, они остаются внутри нас, но Израиль в нас, он должен отделиться от них, и в этом наша работа — отделить Израиль от египтян внутри себя.
4: По поводу усилий. Усилия только по отношению к товарищам, а по отношению к Творцу невозможно это сделать.
1: Прекрасно видеть, как во время подготовки к конгрессу вот в Бешеве уже ребята сидят вместе. И то, что от человека не требует больше, чем над его уровнем, то есть... Где ты находишься сейчас, какое твое состояние относительно этого, выяснять веру, то, что мы читали, то, что мы учили, смотреть только на один шаг вперед, как ты продвигаешься туда.
4: Я хотел обратить внимание на то, как нужно учиться по книге. Рав сказал, что книга должна показать человеку, насколько он далек от духовного. Второе — это наша зависимость от окружения, от товарищей, то есть зависть, страсть и почести выводят человека в высший мир. И поэтому нужно готовиться перед учебой, нужно как-то взращивать это желание получить его от товарищей.
1: Человек должен, может вкладывать все свои силы в течение всей своей жизни и ничего не достичь. Это меня зацепило.
4: Я слышал, что вера — это та сила, Рав так сказал, сила думать о товарищах, о других, это называется вера, ни у кого нет веры. И чтобы приобрести ее, нужно прийти к вере мудрецов. И Рав дал определение тому, что ты идешь, исходя из разума мудреца, в соответствии с разумом мудреца. Перейдем к следующей части урока, перед этим споем.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשה.
1: Радость – это то, что показывает добрые действия. Если действия, они в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость. Радость – это показатель добрых действий. И если действие в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость.
2: Да, друзья, мы сейчас вот в каком-то периоде очень особенном, товарищи делают много всяких действий святых и сильно работают в подготовке к конгрессу. Вчера у нас на встрече десятки было такое воодушевление. Яков рассказал про 15 конгрессов в Европе, в Африке. В Мали открывают группу, мы слышали до этого, от Мутлю подготовки в Турции. Игорь рассказал про Россию и про Австралию, и про не Южная Америка, а Северная Америка. Мы видим, во всем мире есть просто потрясающая работа товарищей. Приходят новые товарищи, и товарищи чувствуют, как проявляется новая клей, которая делает товарищи большие усилия, огромные, творят, чтобы собрал всех вместе. С одной стороны у нас есть, с другой стороны пробуждение снизу. Мы чувствуем то, что Рав приготовил для нас. Мы продолжаем и строим вместе наше окружение. В ближайшие полчаса мы хотим зажечь друг другу этой важностью, воодушевлением и радостью от хороших действий, которые делают товарищи. И, в общем-то, это тема пятого урока на конгрессе. Тема радости. Давайте вместе сейчас послушаем Рава, как он направляет нас, чтобы пробуждал прямо сейчас нас, как мы можем раскрыть радость. Пожалуйста.
1: Если мы хотим обрести радость, это можно только в одном действии, когда мы направлены на объединение. И действия объединения, которые успешные, они и доставляют нам радость. Такую радость, когда мы, нас просто распирает от радости, но это при условии, что мы все стремимся к объединению. Когда мы объединяемся, тогда радость раскрывается. То есть мы, если мы хотим достичь радости, то мы сейчас и далее понимаем простую вещь, что только в объединении мы это делаем. Действие радости нас приводит к тому, что нас действие объединения приводит к тому, что радость нас распирает. Мы хотим почувствовать то, что сейчас готовится перед большим конгрессом. Гиль дал нам такую вершину айсберга того, что происходит. Какая радость есть в этих собраниях, какая сила, как мы совершенно на новой ступени, на конгрессе. Все это кажется очень таким высоким. Вы помните про чемодан Творца, который мы несем, и он такой легкий, у нас нет никаких проблем организоваться, и все организовать, и все это сделать в преддверии конгресса, конечно, зарегистрироваться. Это очень ощущается, как мы буквально, какой есть прорыв, совершенно новая организация, тоже все время обновляется.
3: Иногда от большого количества работы, так от заданий, дедлайнов, Творец вдруг прячется за всеми этими действиями, и приходится делать шаг назад. И мы в таком действии, немножко сухом, иногда тяжелом, мы забываем, чей чемодан мы несем.
1: А сейчас мы хотим вспомнить, чей чемодан мы несем и для чего, и пробудить радость и возможность, которая нам дана сейчас на ближайшем конгрессе. Давайте войдем сейчас в семинар, на котором мы хотим пробудить радость и хотим напомнить друг другу, какую возможность мы получаем на ближайшем конгрессе.
3: Возможность, которую мы получили на ближайшем конгрессе, это поднять келим всего мира, регионов по всему миру, вывести нас из ощущения, что каждая десятка живет на своем собственном острове, и это нечто намного более живое, более великое. И у каждой десятки есть место, где продолжать процветать и продвигаться.
1: Так же, как мы говорили в последнее время внутри десятки, что прежде всего это конгресс. Есть время собрания, и это превыше всего, прежде всего, и сейчас нам предстоят три дня, где мы будем сосредоточены только на объединении между нами и как можно меньше разных помех от внешнего мира. Есть у нас этот период, да, когда мы готовимся к этому для того, чтобы прийти готовыми к объединению и к тому, чтобы раскрыть Творца между нами.
3: Да, мы слышали Рава в этом клипе, который связывает радость с объединением, и у нас на конгрессе есть возможность создать огромное объединение между нами и со всеми товарищами здесь, в Петах-Тикве, и отсюда поддержать товарищей, которые едут, чтобы увеличить объединение по всему миру, и чтобы все находились в ощущении единого, сильного и объединенного кли, и это в конечном счете даст радость всем.
1: Есть у нас возможность поднять шхину из праха, освободить место для высшего света, чтобы он вошел в каждое место здесь и в мире, чтобы мы могли соединиться с нашим корнем.
3: Это возможность обновить связь между товарищами, что именно после такого длинного периода, когда на каждом уроке, в каждом состоянии в духовном выяснении человек находился только в десятке, а сейчас он будет на уроке и с другими товарищами, и с выяснениями духовными не только с товарищами из десятки. Это такой шаг, который выводит его из чего-то и создает новую связь.
4: 365
1: дней минус 3 дня мы находимся в десятке и вкладываем наши силы в десятку. Теперь у нас есть 3 дня возможность вложить силы во все мировое кли, по крайней мере, в своих товарищей из моего региона, повлиять на более широкий круг и дать то, что я не могу дать десятки. Творец открывает дополнительные возможности для отдачи. Что может быть лучше этого? Ведь то, что я хочу, это свойство отдачи.
3: Как мы сейчас учили на уроке, что наши усилия — это только в той плоскости, в которой мы можем что-то добавить по отношению к товарищам, по отношению к нашей группе. У нас есть возможность сейчас получить воодушевление того, насколько наше кли велико, и также усилить его, поддержать его, чтобы у всех товарищей был шаг, была сила сделать следующий шаг.
1: Как вы и сказали, возможность быть не только частью, а принять участие в этом, потому что мы все знаем эти известные рассказы, когда человек приходит на один день на конгресс, и потом входит в группу и вообще там забывает про все, остается на весь период. Это произойдет радость в тот день, но до этого у нас есть возможность вкладывать все усилия, радовать друг друга, этим ожиданием, этим чувством, что мы ощущаем нечто новое, такое приключение, которого еще не было. И это сейчас самое важное время, когда Конгресс придет, там уже произойдет сам вот этот прилив.
3: Все, что вы сказали, мне удалось прочувствовать фактически. Несколько дней назад была встреча в Ташкенте с товарищами, подругами, которые учатся, которые относятся к различным десяткам. И было ощущение просто, неважно, сколько человек времени учится, это то же самое ощущение, как будто ты, как ты впечатляешься товарищами из десятки, так же ты впечатляешься каждыми товарищами, подругами, и нет разницы между возрастами и годами. Ты просто чувствуешь, что Творец действует через товарищей. Мы собирались сидеть 2 часа, но мы сидели 4 и не могли расстаться. Было такое особое ощущение. Я думаю, что нам предстоит нечто великое, особое, потому что откуда ты получишь новый хисарон? Именно с нового сближения, когда ты включаешься с еще товарищами, с которыми ты не встречался, может быть, ты долгое время их не видел. Это очень волнует.
1: Да, я тоже так чувствую, как и ты, когда товарищи говорят. И я чувствую, что они говорят о том, что я чувствую. Они просто говорят о моих чувствах. Когда мы объединяемся здесь, а потом выходим на улицу, и все проходит.
3: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем, самой маленькой. Ни гадлут, ничего. Точка удержания в нем есть у меня, когда я отменяю все, что есть у меня, и я не требую ничего от него. Вот эта точка. Она должна давать мне радость.
1: Давайте посмотрим этот клип еще раз.
3: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем. Самой маленькой. Не гадлут, большое состояние, ничего. Точка удержания в нем у меня есть, когда я отменяю все, что есть во мне, и я не требую ничего от него. Вот эта точка. Она должна давать мне радость.
1: Точка удержания в нем. Если оно есть, я отказываюсь от того, что есть у меня, я не требую ничего от него, но эта точка, она должна доставлять мне радость. Мы хотим выяснить, что это за точка, как мы создаем ее между нами в десятке. Давайте выясним сейчас вместе, что это за точка удержание в Творце, как мы создаем ее между нами.
3: На самом деле, Рав это объяснил в предыдущем клипе. Точка удержания в Творце — это только объединение между нами. И нам нужно просто этим заниматься. Таким образом, объединение между нами связано с отдачей, как мы приходим к отдаче, как каждому дается возможность объединиться. И мы постепенно сделаем это и придем.
1: Да, в конце урока, который мы сейчас видели, где Рав говорил, как можно впечатляться от товарищей, от совместной работы, от вклада, когда ты видишь, как товарищи вкладывают. И ты можешь даже профессионально оценить, что они сделали, и сколько свободного своего времени они в это вкладывают. Это дает огромные силы. И это приводит к контакту с Творцом.
3: Да, я тоже вспомнил, что я слышал на уроке, что у нас есть прямой контакт с Творцом, который, и его реализовать мы можем только через товарищей. И там находится место нашего усилия. И как создать это? С помощью того, что я стараюсь поднять важность Творца перед каждым товарищем.
1: Самое качественное и самое радостное время, которое есть у нас, когда мы вместе. И сегодня четверг, особый день, мы будем вместе сейчас, мы будем вместе вечером. У нас будет трапеза сегодня. Ну, чтобы Творец соединил нас.
3: Да, мы товарищи, потому что у нас есть стремление уподобиться Высшему Свету, и в этом мы объединяемся, в этом мы живем.
1: Когда ты просишь обрести его желание, ты не один, ты вместе с товарищами, которые тоже хотят изменить это. И человек об этом не думает. Пока я не прихожу сюда, не сажусь с вами, я не помню об этом, что надо просить силу отдачи, даже не думаю об этом. Ты находишься в каких-то других вещах, и только здесь ты входишь в это поле, и ты действительно сидишь и готов изо всех сил просить силу отдачи, и ты чувствуешь, что ты не одинок.
3: Точка удержания, точка связи с Творцом. Как Рав сказал в клипе, что я отменяю все, что есть мое, и не прошу у него ничего. Но на самом деле, как Миша сейчас сказал, чтобы это произошло, мне нужно находиться в группе, в связи с группой. Группа дает мне эти мысли, дает мне направление, примеры, важность этого. И тогда я могу этого пожелать больше, чем я желаю насладить себя.
1: Точка контакта — это точка Миши, когда ты чувствуешь, что сердце товарища, оно с тобой. И это то, что соединяет нас, вот это стремление. И товарищи делают это в своих действиях. Каждый своим образом добавляет усилия. И постепенно можно начать ощущать что-то общее.
3: Да, и на этой волне, на которой Миша сказал, это очень сильно. Ты вдруг понимаешь, что есть природа, тебе нужно ее изменить, есть Творец, который помогает тебе, и группа — это и есть помощь. Ты это вдруг осознаешь и можешь ухватиться за что-то в жизни.
1: Встреча, которая у нас была, я вспомнил вопрос, который там звучал. Если нет никого, кроме него, зачем нужны товарищи? Там был такой семинар, и было хорошее выяснение. Именно нет никого, кроме него. Это всегда ощущение, хорошее, нехорошее. Это исходит из источника. И товарищи сказали, что с помощью товарищей ты чувствуешь именно, что нет никого, кроме него. Иначе невозможно. Именно здесь и есть вот этот контакт.
3: Самое первое удержание, оно самое тяжелое — ухватиться за Творца. Это не просто слова, это работа всей жизни, прийти к вере выше знания.
1: Что такое точка контакта с Творцом? Что мы ищем? Мы ищем место, где мы можем сделать что-то, кроме управления Творца нами. Мы учимся, что свобода выбора человека — это только укрепиться в группе, в окружении. Нет никакой другой точки, где мы можем на что-то повлиять. Во всем остальном мы как марионетки на нитках. Поэтому укрепляться в группе, давать им силу, продвигаться.
3: Да, постараться почувствовать какую-то реакцию на действия отдачи, на то, что мы хотим их больше произвести. И понимаем, что...
1: Итак, радость наша от точки контакта с Творцом, которую мы выстраиваем между нами. Мы слышали здесь фокус-группу, и мы уверены, что вот это волнение, вот этот дух находится в каждой десятке. Мы сейчас приглашаем всех обсудить. Мы хотим эту точку контакта контакта с Творцом удерживать весь день и всю жизнь. Давайте сейчас возьмем вот эту атмосферу, тот дух, который возник между нами сейчас на семинаре, и превратим это в какое-то задание общее на день, короткий семинар, на котором мы превращаем тот дух, который возник между нами, в точку контакта с Творцом. Делаем это дневным заданием. Пожалуйста.
3: Я могу сказать, что сегодня особый день. Мы вместе должны подготовить урок для конгресса, конгресс будет, который будет в Петахтикве. И если можно, пусть нашим дневным заданием будет поддержать всех товарищей, чтобы мы думали о всех товарищах, поддерживали их, желали всем рабочим группам успеха в создании контента в глубине, которая нам нужна, чтобы подкинуть этот клип в небеса.
1: Может быть, продолжая Яле, что каждый, кто занимается подготовкой к конгрессу, может быть, пусть запишет что-то, расскажет товарищам, чем они занимаются. Ну, чтобы у нас был какой-то отчет.
3: Я слышал, что в честь такого необыкновенного дня есть товарищ, который взял отпуск, чтобы провести его весь день подготовки к конгрессу, и пригласил еще товарищей, чтобы тот пришел и помог ему работать над этим. И я очень позавидовал и решил тоже разделить свой день наполовину, чтобы заниматься этим. Нам нужно пробуждать зависть друг в друге и надувать друг в друге важность работы над объединением и нашим общим стремлением к Творцу.
1: Да, хорошо, что Яль предложил, чтобы мы как десятка впечатлялись, чтобы все товарищи и все подруги в мире, которые готовят конгрессы, те или иные задачи, чтобы Творец дал им возможность быть с ним.
3: Да, есть товарищи, которые постоянно находятся ежедневно и выходят к связи с товарищами, а есть, которые нет. Так тем, которые нет, то есть для них совет, что хотя бы один раз в день выходить в связь с товарищами. Выходить на связь с товарищами.
4: Спасибо.
1: Задание. Не знаю, какое задание дать нам, чтобы оно позволило нам удерживать контакт этот. Может быть, взять все, что предложили товарищи, как Итай сказал, пусть расскажут все о том, что они делают, как Рами сказал. Это пробуждает зависть. И нам это поможет удерживать это.
3: Да, наша подготовка к трапезе в четверг — это как подготовка к свадьбе. Поэтому такое волнение, можно сказать, естественное у нас. И то, что товарищи сказали, поддерживать всех товарищей всего мирового кли в молитве перед конгрессом, это может прийти от нашего взаимовключения в вещах, которые товарищи делают каждый в своей области, и через это мы сможем почувствовать наших товарищей по всему миру.
1: Прекрасно, давайте рассказывать, что как готовимся к конгрессу, молитвы, и когда придем к трапезе, нам уже будет что поесть. Ну, давайте, делать это.
0: Это
1: пробуждение этого желания мы можем приобрести только друг от друга, так мы слышали в первой части урока. Поэтому мы хотим сейчас пробудиться, взаимовключиться и послушать ваши воодушевления, ваши задания, о которых вы думали вместе в десятках, как удерживать вот этот контакт с Творцом, быть с Ним в радости. Мы приглашаем всех товарищей в мировом клипе. Ставьте вопросительные знаки, также здесь, в зале. И пока все организуются и покажут нам вопросительные знаки, мы хотим прочитать отрывок Баля Сулама о радости.
3: Если он осознает свою низость, что он наиболее возвышенный из всех людей, он видит, что есть много товарищей, которым не дана возможность производить святую работу, даже в самом простом виде, даже в намерении в Лолишма, даже в Лолишма, без, в Лолишма, и даже подготовка к подготовке к облачению к святости. В святости, а он удостоился, и ему даны желания и мысль, что он будет производить святую работу хотя бы частично, хотя бы в самом простом виде, который только возможен. И если он может ценить важность этого, и в мере важности, в которой он ценит святую работу, в этой мере он может восхвалять и благодарить за это, потому что это истина. То есть мы не в состоянии ценить важность того, что мы можем иногда выполнять заповеди Творца, даже без всякого намерения. И тогда он приходит к ощущению возвышенности и радости в сердце. И с помощью восхваления и благодарности, которую он дает за это, расширяется его чувство, и он впечатляется каждым моментом в святой работе. И он осознает работу, на кого он работает, и с помощью этого он поднимается все выше и выше.
0: Шамати 26 статья.
1: Давайте впечатляться от желаний товарищей подниматься. Итак, Турция 7.
4: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz ve her zaman doğru niyette kalmaya çabalıyoruz.
3: Мы хотим раскрыть, как мы можем продолжать расти в любви в течение дня, и мы хотим всегда стремиться к обновлению намерений.
0: Да, Москва 3.
5: Очень интересно произошла такая трансформация со мной. То есть раньше я не очень любил участвовать в подготовке культурной программы, а вот сейчас, когда первый раз включился, и вот нас почувствовал, насколько это здорово, когда товарищи соединяются вместе, когда мы там раз по 30 повторяем там одну фразу, когда мы там смеемся буквально через каждый, можно сказать, через каждую минуту, кто-то ошибся, но все равно это вызывает смех, такой добрый, и это дает такое воодушевление. Бежишь на репетицию, там репетиции у нас начинаются где-то с 7 вечера или 6 вечера, то есть потом еще добираться, потом еще спать. Но это настолько возбуждает, настолько дает силу какую-то, как он уже бежишь на утренний урок, уже бежишь, видишь вот эту вот радость, с которой товарищи выполняют свои действия, как они прилагают усилия. То есть это, ну, незабываемое такое ощущение, которое приводит к тому, что ты чувствуешь вот эту силу объединения, вот это воодушевление, ну, не дает просто спать. Передаю.
0: Лехаим, туда раба. Латин 11.
6: Hola, amigos.
1: Здравствуйте, друзья! Нет большей радости, чем быть с вами здесь сегодня вместе, радость ощущать из прекрасной десятки. Мы работаем очень энергично, интенсивно. Гвадалахара, Аргентина. Мы очень рады быть с вами, сколько вы нам дали, наш прекрасный Рав. Дали нам возможность двигаться к этому прекрасному конгрессу. Мы выйдем очень сильными, с таким переполненным любовью сердцем. И поэтому мы рады Товарищи, мы в Латинской Америке очень рады, мы хотим отдать совершенно все, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вперед, друзья. Лахайм.
7: Yeah, Lahaim friends. We need to do everything that we possibly can.
3: Да, Lahaim, друзья, мы должны сделать все, что только мы можем, чтобы думать о товарищах в течение дня.

0: кли наших учителей, чтобы доставить наслаждение Творцу.
1: Yeah, friends. I heard most of our friends saying, or all of our friends saying.
2: Друзья, я слышал.
1: They're going to give that extra
2: boost. Что большинство товарищей, вообще все товарищи говорят, что они собираются вложить вот эту добавочную, получить эту добавочную силу от уроков. И товарищ сказал, что он отменяет себя в любом случае, он пошлет всем письма любви. Лехаим, друзья, действительно огромное волнение. И на этой неделе мне выпала честь встретиться с товарищами. Все наши технические группы сидели здесь. Все, кто делают конгрессы в Израиле. Кроме Петахтикова, есть еще 5 конгрессов в Израиле. Это огромное волнение и очень много работы. И товарищи просто прыгают в действие. И сейчас мы хотим послушать о конгрессах здесь, в Израиле, от наших товарищей из, хедер, из комнаты инфо. Пожалуйста.
0: Дорогие друзья, завтра утром в Петах-Тикве будет что-то особенное. Мы поднимаемся на следующую ступень нашей подготовки, общей подготовки к конгрессу. Как мы чувствуем, что конгресс уже вовсю раскручивает. Завтра мы сделаем еще один шаг. И кроме великих товарищей, конечно, из Петах-Тиквы, завтра будут около 100 товарищей со всех израильских групп. Север, Юг, Элат, Кирьят-Шмоне, со всего Израиля. Около 100 человек прибудут в храм Петах-Тиквы. Это сам по себе конгресс. Мы будем обсуждать весь конгресс, будем волноваться, впечатляться, будем сидеть на уроке по регионам конгрессным, мы поделимся. Будем есть региональный хумус. И огромная благодарность Творцу и нашим товарищам. Вместе мы снизу пробудим желание. Лехаим Небарух. Как мы взволнованы, и у нас есть еще причина для радости. Где наш Давид и Барух, молодежь?
2: Да, дорогие друзья, как вы все знаете, у нас есть община молодых в Израиле, и мы встречаемся каждый понедельник и четверг. У нас есть очень много совместных особых мероприятий, и есть община молодежи по всему миру. И раз в две недели мы встречаемся, проводим собрание товарищей и еще различные мероприятия. И сегодня вечером, в 7 часов вечера, мы встретимся, община молодых, и в Израиле, и в мире, и мы проведем особо большое собрание товарищей. И Давид добавит.
0: Да, мы приглашаем всю молодежь со всего мирового кли. И если вы знаете еще молодежь, которые пусть приходят, добавят тепло и поддержку со всех регионов, со всех групп, так, чтобы у нас была одна большая сила. В 7 часов сегодня на всех платформах мы приглашаем совершенно всех молодых. Сообщение, дорогие друзья. Ну и дорогие подруги. Итак, наш региональный мировой конгресс «Пробуждаем снизу» уже ждет нас. Нас ожидают 3 дня, начиная с 29 по 31 октября. Все материалы, регистрация доступны на сайте конгресса. Заходите на карту конгресса, находите свой регион и регистрируйтесь. А сейчас мы закончим песней и радостью.

0: строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 24 ноября 2002 года, основанного на статье «Что значит нет у нас царя, кроме тебя, в духовной работе». Вы можете найти это на втором томе Рабаша, 187 страница. У нас 37 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что нет основного царя, кроме тебя, в духовной работе? Необходимо понять, почему мы говорим, что нет у нас иного царя, кроме тебя. Выходит, что этим мы воздаем хвалу Творцу, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть мы не подобны народам мира, у которых есть много идолов, а у нас только ты, царь наш. Получается, что как будто Творец больше, чем они. Почему так важно, что Творец больше, важнее, чем они, и мы выбрали Творца? Об этом можно сказать, как сказано в книге Зоар. Сказал Раби Аба, изречение это: «Кто не убоится тебя, царь народов, как и подобает тебе?» Что это за хвала? Сказал ему Раби Шимон, это изречение не очень-то умножает славу Творца, ведь сказано среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Что же это за сравнение с людьми, которым и существования нет? Конец цитаты. И хотя есть об этом еще много объяснений, выясним это в плане духовной работы. Известно, что порядок работы начинают прежде всего на основе веры. Когда мы начинаем сразу же в начале работы принимать на себя ярмо выше Малхот, то есть верить, что Творец управляет миром. Это значит, что он управляет миром частным управлением, как приводится в статье «Порядок работы по Барасуламу».
0: После этого следует знать, что вера, которую мы принимаем на себя, это свойство низкое по важности. Иными словами, если бы все было в знании и не надо было бы верить, то это знание было бы важнее для человека. А человек должен верить, что хотя вера у человека низка по важности, все равно человек выбирает идти именно этим путем, верой выше знания. Потому что человек верит верой мудрецов в то, что они постигли и сказали. Когда как тот, у кого нет веры в мудрецов, он говорит, что если бы знание было более успешным в работе человека, чем вера, так думает человек и говорит, что если бы работа Творца была в знании, и не надо было бы верить, то, несомненно, умножилось бы число работников Творца, и было бы много людей, которые бы отдали себя этой работе. Но в случае, когда человек должен верить как верой в Творца, так и верой в мудрецов, то эта вера, которой необходимо верить, отдаляет людей от того, чтобы быть работниками Творца. Но человек, который хочет приблизиться к Творцу, должен верить верой в мудрецов, которые сказали нам, что если бы путь знания был лучше для управления миром, то Творец дал бы нам работу в знании.
1: Но Творец знает, что более успешным для достижения цели доставить наслаждение Творцу, чтобы человек смог получить благо и наслаждение без стыда. Хлеба стыда является именно путь веры. Однако, поскольку человек рождается с природой эгоистической любви, то, что ближе к любви к себе, от этого тело наслаждается. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен исполнять Тору и заповеди на основе веры, это тяжело для него. Другими словами, человек был бы более доволен, если бы все было в знании. Но также и в отношении веры есть тоже много разных свойств. То есть, во что человек должен верить. И это просто, что человек должен верить только в вознаграждение и наказание. То есть, если он будет исполнять Тору и заповеди, у него будет вознаграждение. А если страшно подумать, не будет исполнять, он получит наказание.
2: Вейнян сахар ваонеш ноэг бехол амадрегот.
0: И понятие вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. И все различия только в том, что такое вознаграждение, а что наказание. В этом есть различия между ступенями. Это также имеет место в материальных вопросах. Например, когда говорят ребенку, который не хочет есть, что его накажут. Или, например, все дети, которые кушают, поедут в путешествие, а тот, кто не хочет есть, останется дома. Иногда вознаграждение и наказание выражается в самой еде. Тот, кто не послушается родителей, не получит еду и останется голодным и тому подобное. Получается, что у всех людей это одинаково. То есть вознаграждение и наказание подталкивают людей к продвижению. Поэтому бывает, что человек верит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он удостоится вознаграждения в этом мире. Как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых основан на вознаграждении и наказании в этом мире, то есть на продолжительности жизни, здоровья и так далее. А есть такие, для кого вознаграждение и наказание находятся в будущем мире, то есть у них есть райский сад, а есть люди, страх которых относится к Лишма, то есть они боятся из-за того, что он велик и правит всем, то есть они удостоились чести служить царю. И в этом их вознаграждение, и им не нужна больше никакая оплата. То есть они отменяют собственную власть, то есть не заботятся о собственной выгоде, а вся их забота только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А поскольку это неприемлемо для тела, называемого желанием получать, поэтому оно противится этой работе. Поэтому именно здесь, когда человек хочет работать ради отдачи, происходят подъемы и падения.
1: И в этой работе называется вознаграждение и наказание совершенно иначе, чем имеет место вознаграждение и наказание в работе ради получения награды. Потому что когда у человека есть какой-то вкус в работе, и он чувствует, что у него есть некоторое приближение к Творцу, это и есть его вознаграждение. А если он чувствует, что его отбросили от работы Творца, то есть что он не ощущает никакого вкуса в работе, это называется у человека самым большим наказанием. Другими словами, у него нет никакого ощущения работы. И человек должен сказать, что это отдаление, которое он ощущает, это наверняка вызвано тем, что он далек от Творца. Потому что человек понимает, что если бы он был близок к Творцу, то человек должен был бы испытывать другое чувство, чем он ощущает сейчас. Как сказано, сила и радость вместе его. Это означает, что когда человек чувствует, что он находится в месте святости, а о святости сказано сила и радость, а он сейчас чувствует, что у него нет никаких жизненных сил, и он видит все сейчас в черном свете, и он не способен преодолеть то состояние, в котором он находится. Это называется у человека, желающего достичь способности работать ради небес, самым большим наказанием.
0: А когда человек хочет преодолеть состояние, в котором он находится, тогда он видит, что нет никакой возможности приблизиться к Творцу. А иногда он впадает в отчаяние. То есть он хочет просто сбежать с поля боя. И он приходит к решению, что нет никакой возможности, чтобы у него когда-нибудь получится достичь ступени, когда он не будет вообще волноваться о собственной выгоде, а только лишь о пользе Творца. И возникает вопрос, что является истиной, то есть ошибается ли он? Иными словами, есть ли возможность достичь состояния, когда все его действия будут ради небес или нет? То есть приносит ли пользу преодоление? Иными словами, в человеческих ли силах самостоятельно делать все свои действия ради небес? А ответ, как сказано, нет у нас иного царя, кроме тебя. Ибо нет у нас силы преодоления, чтобы мы могли принять на себя, что ты будешь для нас царем. И мы будем служить тебе только по причине важности царя. А для себя мы ничего не будем делать, а только то, из чего произрастет наслаждение для тебя. И только ты можешь нам дать эту силу, то есть вторую природу, то есть желание отдавать.
1: Поэтому сначала мы говорим, Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой. То есть человек не может сказать, что нет у нас иного царя, кроме Тебя. То есть только Творец может дать эту силу. Но откуда человек может знать, что это не в его силах? Поэтому сначала человек должен сделать все, что в его силах. Как сказано, все, что в твоих возможностях и силах делать, делай. И тогда человек приходит в состояние, когда он ощущает, насколько он далек от Творца. Другими словами, что он не может сделать ничего ради Творца. И тогда человек чувствует, что несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди, тем не менее он называется грешником, потому что он видит, что он не работает ради небес. Поэтому человек должен сначала сказать, «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой, несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди». Но, тем не менее, он ощущает, что он грешник из-за того, что он не делает ничего ради небес. После этого он говорит в полный голос, «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть, что только Творец может помочь, чтобы у нас был царь, так, чтобы мы могли работать из-за того, что он служит царю. И в этом все его вознаграждение, что он удостоился служить царю. То есть только тогда у него есть возможность делать все ради небес.
0: То есть, если Творец не даст ему эту силу, чтобы почувствовать, что у нас есть великий царь, у него не будет сил сделать что-то ради небес. Так как тело говорит, что будет тебе от того, что ты будешь отдавать Творцу? То есть, до тех пор, пока властвует желание получать, нет для человека никакого совета. А иногда бывает, что он сомневается в первоосновах, то есть говорит, что сейчас он видит, что работал напрасно и ничего не заработал тем, что прилагал усилия. И сейчас он явно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует, что у него есть великий царь, это может дать только Творец. И в этом смысл сказанного: «Отец, наш царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя», что только ты можешь дать нам почувствовать, что у нас есть великий царь, и стоит работать ради него, чтобы доставлять ему наслаждение. И в свете сказанного следует объяснить то, что написано в книге Зоар. «Счастлива доля того, кто взывает к царю и знает, как нужно взывать к нему правильно. А если он зовет и не знает, кого зовет, Творец отдаляется от него. Как сказано, близок Творец каждому, кто взывает к Нему». Кому же Он близок? И отвечает: каждому, кто взывает к Нему истинно. Разве есть тот, кто взывает лживо? Сказал Раби Абба: да, это тот, кто взывает и не знает, кого он призывает. И сказано: каждому, кто призывает его истинно. Что значит истина? Это значит печатью царского перстня.
1: И следует понять, что такое истина и ложь, когда слышит только того, кто зовет воистину. И он спрашивает, что такое воистину. Для этого нужно знать, что такое во лжи. То есть что означает, что человек зовет Творца во лжи в работе. И в комментарии Сулам, Бар Сулам приводит толкование наших мудрецов. При сотворении мира, когда он сказал ангелам: «Создадим человека в образе нашем», милость, хесед, сказала, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Истинно сказал, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю. Как сказано, и правда сброшена будет на землю. Объяснение. Известно то, что сказали мудрецы: всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма придет к лишма. Ведь человек из-за своей низости не может сразу же заниматься заповедями Творца для того, чтобы доставить своему Создателю наслаждение. Поэтому он должен сначала заниматься заповедями в лолишма, то есть исходя из собственной выгоды. Но вместе со всем этим он привлекает высшее благо святости посредством исполнения заповедей. И благодаря высшему благу, которое он привлекает, он в конце придет к исполнению заповедей лишма. Поэтому истина возражала против создания человека и сказала, что весь он ложь. И сказанного мы видим, что истины называются лишма, то есть ради Творца, а ложью называется лолишма, то есть ради собственной выгоды. И таким образом можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Близок Творец к каждому, кто зовет его воистину. Известно, что понятие «далекий» и «близкий» в духовном означает, что подобие по форме называется «близкий», а различие по форме называется «далекий».
0: Получается, что человек, желающий достичь свойства истины, то есть приходит к состоянию, в котором он чувствует, что если Творец не поможет ему прийти к свойству ради небес, у него самого нет никаких шансов когда-либо прийти к ступени Лишма. То есть, чтобы он делал все только ради небес. Тогда он призывает Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему свойство истины, которое называется «ради небес». То есть он просит, чтобы Творец дал ему свойство истины, которое называется «подобие по форме». К такому человеку Творец близок, ведь он хочет быть в подобии по форме с Творцом, что называется «как он милосерден, так и ты будь милосерден». Это называется, что Творец близок тем, кто желает близким ему. Это называется свойством подобия по форме. Однако, те люди, которые взывают к Творцу во лжи, то есть они хотят, чтобы Творец помог им в свойстве лолишма, что называется отличием по форме, получается, что Творец далек от них, ведь они не хотят приблизиться к Творцу, что называется слиянием, подобием по форме. И об этом Зоар говорит, что истина зовется царским перстнем, который является свойством истины. Другими словами, высшая малхут, которую они принимают на себя, является свойством истины, то есть во имя небес.
1: Однако человек должен сначала подготовить кли для этого света, который называется желанием отдавать. Ведь кли называется потребностью. То есть человек не взывает к Творцу, чтобы он помог ему до того, как он начнет работу на отдачу. И он видит, что у него нет никакой возможности достичь этого самостоятельно. И тогда человек просит помощи свыше, чтобы ему помогли. Поэтому, после того, как человек сделал все, что в его силах, и видит, что у него нет никакой возможности обрести это желание, тогда он приходит к осознанию, что нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме Творца. Тогда человек говорит: «Отец наш, царь наш, нет у нас иного царя». То есть, как сказано выше, нет никакой возможности, чтобы у нас была такая вера в царя, чтобы мы могли служить ему в свойстве из-за того, что он велик и правит всем. А только ты, то есть Творец, можешь помочь ему. И там книга Зоар объясняет, что царский перстень называется средней линией, а средняя линия называется истинной. Другими словами, каждая линия сама по себе не обладает совершенством. И это можно понять в виде примера. Когда два человека приготовили трапезу для общества, один приготовил мясо и рыбу, и другие блюда, а второй — только приправы, соль, уксус и тому подобное. А в конце между ними возник спор, и каждый из них сказал, что он пригласит всю публику к себе и угостит их трапезой. И вот тот, кто обещал подать лишь пряности и специи, кормит ими людей, дает пить им уксус, есть соль и тому подобное. И кто может есть это? А второй, который подает мясо, рыбу и остальную еду. Но кто может есть мясо, рыбу без соли, без этих приправ и тому подобное? И так как люди не могут есть ни у одного, ни у другого, пока они не примирятся между собой и не смешают еду одного с приправами другого, и тогда оба приготовят хорошую трапезу.
0: Так и с человеком, начинающим идти путем лолишма, он находится в состоянии совершенства, что называется одной линией. Но в то время, когда он переходит в левую линию, то есть начинает критиковать порядок своей работы, проверять порядок своей работы, то есть с каким намерением он работает и какое вознаграждение он хочет получить за свою работу, тогда он ощущает горький вкус. То есть он видит, что он не в порядке. Иными словами, он видит, что он не в состоянии сделать что-либо ради пользы Творца. Получается, что тогда, когда каждая линия отдельна, нет совершенства. Ведь совершенство его правой линии лишь в том, что он довольствуется своей долей. Это значит, что он говорит, что он уже удостоился большой награды тем, что у него есть небольшая связь с духовным. Пусть это даже лолишма. Но в практическом плане у него что-то есть благодаря тому, что он исполняет заповеди Творца, даже если его вера в Творца лишь частична. Но эта часть тоже важна для него. Тогда как в левой линии он видит, что полон недостатков и чувствует горький вкус своей жизни. И это словно приправа, которую добавляют в еду. Но приправа без еды не является пищей. Получается, что в каждой линии самой по себе нет совершенства. Но когда используют обе линии, правую и левую, этим приходят к средней линии.
1: Это значит, что Творец дает душу, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — отец, мать и Творец. Отцом называется правая линия, он дает белое. Белое означает, что там нет никакого недостатка. Матерью называется левая линия. Она дает красное, что означает недостатки хисарона. Из них обеих вместе тогда может возникнуть средняя линия, которая называется «Творец дает душу». И тогда появляется свойство человека, Адам. И следует знать, что когда человек переходит в левую линию и начинает видеть, насколько он далек от желания отдавать, и погружен лишь в эгоистическую любовь и видит свои недостатки в такой степени, в которой он никогда не мог представить себе, насколько он будет далек от работы ради небес, и начинает думать, что нет сомнения, что к нему приходят посторонние мысли от ситры ахра, которая посылает ему эти мысли и желания, не соответствующие, не подобающие человеку, который хочет быть работником Творца, но даже и простому человеку, который не занимается духовной работой, тоже не подобают такие мысли и желания. Тогда человек должен укрепиться в вере в мудрецов и поверить, что все эти мысли приходят свыше, как сказано в изречении о других богах. То есть Творец посылает их человеку. Но не надо думать, что это новые мысли и желания. То есть, что до этого их не было в человеке, а они появились сейчас. Это не так. А до этого они были в теле человека без всякого раскрытия, поскольку ничего не происходит без потребности в этом. А теперь, когда человек хочет идти путями истины, и он хочет исправить себя, свыше ему раскрывают то, что есть в его теле, но еще не видно снаружи. А теперь, когда человек хочет исправить себя, ему раскрывают эти мысли, чтобы он знал, что исправить.
0: И для того, чтобы понять это, стоит посмотреть, что написано в книге «Плоды мудрости». Я на самом деле признаю, что был прав в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь. И наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись. И если раскроются сейчас... должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправленность лишена надежды. И ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя отдать того, чего у тебя нет. Если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор. Я помню, что подобное этому было у меня с тобой в первый день Роша Шана, когда мы вернулись из дома с Кидуша. Ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил в своем из молитвенники утром во время молитвы. И преисполнился я пред тобой великой радости. И ты спросил меня, веселье это, что проку в нем. Я сказал тебе так же, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не подчинены полностью, и в любом случае само их раскрытие считается великим спасением, и к этому привела святость этого дня. Поэтому не надо удивляться тому, что человек ощущает падение, как будто бы его сбросили с высоты. А напротив, человек должен верить, что Творец занимается им и ведет его, чтобы у него была возможность достичь слияния, как сказано, и слейся с ним. И тогда человек приходит к состоянию, когда чувствует, что он грешит. То есть до того, как он начал работу на отдачу, он считал, что ему не хватает совершенства. Но, в общем-то, он в порядке, так как видит низменность других людей, тогда как он, к счастью, не так уж плох. Но сейчас он видит, что он хуже всех. То есть ни у кого больше нет таких мыслей и желаний.
1: И ответ, как сказано выше, что чтобы человек имел возможность получить нечто совершенное, у человека должен быть совершенный хисарон. Поэтому свыше ему раскрывают всякий раз его недостатки, которые были скрыты в теле человека. И получается, согласно этому, что человек должен сказать, что Творец проявляет к нему милосердие тем, что раскрывает ему его недостатки в точности, как дает ему наполнение, ибо нет наполнения без недостатка хисарона. И отсюда можно объяснить то, что сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать, из поколения в поколение буду возвещать устами моими верность Твою». И следует понять, что такое «буду вечно воспевать». Как можно воспевать Творца, когда человек видит, что он полон недостатков? И сердце его не согласно с Творцом, и он чувствует, что он далек от Творца. А иногда ему даже хочется сбежать с поля боя. Как же он может сказать, что это милосердие Творца, и он воспевает Творца за это? И из сказанного получается, человек должен сказать, что то, что он находится в самом низком состоянии, вызвано не тем, что он сейчас стал хуже, а теперь, так как он хочет исправить себя, чтобы все действия его были только ради небес, свыше ему раскрывают его истинное состояние, которая находится в его теле. И до этого момента они были скрыты и не появлялись наружу. А сейчас Творец раскрыл ему их, как сказано выше, в книге «Плоды мудрости», в письмах.
0: И об этом человек говорит, что в этом и есть милосердие, что Творец ему раскрыл зло, что в нем, чтобы он знал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Выходит, что с одной стороны человек видит сейчас, что он отдален от Творца, а с другой стороны он должен сказать, что Творец близок к нему, и Творец заботится о нем, показывая ему его недостатки. Поэтому он должен сказать, что это милосердие. И об этом сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать». То есть, с одной стороны, у него есть радость, и он воспевает Творца за это, а с другой стороны, он видит, что ему нужно совершить возвращение. То есть он должен просить Творца, чтобы приблизил его и дал ему желание отдавать, которое является второй природой. И об этом сказано: «Из поколения в поколение будут возвещать верность Твою», где «из поколения в поколение» означает, что есть прекращение посередине, и это подъемы и падения. То есть «поколение» означает положительное, прекращение — отрицательное. Но именно благодаря им раскрывается свет веры.
1: Тут говорится о двух линиях. Так как прийти, что дает каждая, как прийти в конце к совершенству, без того, чтобы левая раскрылась, нет места для правой?
0: Нет ничего нового. Все только касается того, что раскрывается в человеке, когда он развивается и хочет уподобиться Творцу, и нет ничего происходящего без необходимости, все приходит со стороны Творца, чтобы приблизить его.
1: Да. То есть момент, как человек выстраивает свое отношение к работе, он говорит, что и когда вера в Творца лишь частичная, эта часть тоже должна быть важна для него.
0: Есть люди, у которых страх лишма, то есть потому что Творец велик и правед, что они удостоились того, что служат царю, и это их вознаграждение, и им ничего больше не нужно взамен, то есть они отменяют собственную власть. Перейдем к уроку с 4 ноября 2002.
1: Мы сейчас послушали статью, что значит нет у нас царя, кроме тебя, в работе с Шлавея Сулам, 3 том, страница Рейш Нун Гей, 355. Что Рабаш хочет сказать нам здесь? Что называется «нет царя, кроме тебя»? Есть еще цари в мироздании, кроме Творца, и мы выбираем его, а других не выбираем, ведь нет никого, кроме него. Дело в том, что обращаться к Творцу, входить с ним в связь, в контакт, в отношения можно только согласно подобию по форме. Если человек в общем от того, что называется Творец, обретает какое-то одно свойство из многих свойств, которые есть у Творца, он находится с ним уже в связи с Творцом через это свойство, через подобие по форме, через уподобление по форме. Это называется истина. Это свойство называется истиной. Поэтому написано, что человек должен знать, к кому он взывает, взывать воистину. То есть, что контакт может быть только согласно тому свойству, которое есть в них обоих. То есть, я должен в каком-то виде, какой-то форме найти, узнать, какие свойства есть у Творца, и устремиться и обрести эти свойства от легкого свойства для исполнения во мне, на моем желании получать, к большим свойствам, более далеким, более тяжелым для исполнения, пока я не буду целиком в моих свойствах как Творец, тогда будет называться имя Творца на тебе. И это то, что мы учим в подъеме мана. Что называется ман? Ман называется потребность в исправлении, чтобы мое свойство было в точности, как его свойство, делающее свое желание, как его желание, и так далее. Если мое желание, чтобы я был как он, не исправлено, это не совсем правильное желание, то есть я пока еще ошибаюсь, сомневаюсь, кто он и что он. Это называется, что я не зову его воистину. И тогда этот хисарон не называется ман и не входит, не ощущается в высшем. Это согласно примерам, которые Ребе дает тоже, что ребенок болеет, и врач сказал матери, что можно давать ему это и это, а остальные вещи нельзя давать. Ребенок плачет и кричит, и требует только то, что он хочет. Если среди тех вещей, которые он кричит, есть вещи, которые врач дал разрешение давать, то мама дает. А если нет, то нет. Так и наш ман. Это ман, просьба, на которую есть реакция, ответ только при условии, что мое желание уподобляется его желанию. Сделай свое желание, сделай его желание, как его желание. Сделай его желание, как твое желание. А исправление для этого, чтобы у нас была просьба к истинным вещам, общее исправление называется вера, потому что не может быть у меня просьба к Творцу правильная, если это просьба для собственной выгоды. Она обязана быть для его пользы, ради отдачи, и в каких-то видах ради отдачи. То есть неважно в каких, но ради отдачи. То есть прежде всего мое желание, моя просьба, мое устремление должно быть над моим желанием получать, над мыслями о себе. Просьбы должны быть, чтобы обрести желание для ближнего, отдачу ближнему, то есть вне меня. И это свойство, которое мы обретаем, чтобы не думать о себе, а думать вне себя, то есть о Творце в конечном счете, это свойство называется вера. Сила это тоже приходит свыше силы веры. И она позволяет человеку подняться над своими желаниями и не думать о них. А до того, как человек обретает способность веры, то есть быть выше требований своего тела, у него вообще нет, он не обращается к Творцу, он обращается только к себе, как будто. Поэтому он пишет в предисловии учения десяти сферот, что мы нашли несколько учеников, которым не помогло занятие Торы и заповедями. Это в пункте 15, мне кажется, в предисловии к ТЭС. Сейчас посмотрим.
3: Ютбет.
0: 12.
3: Кен. Смерт. Адам немца бимацав.
1: Да, то человек находится в состоянии, что он изначально находится, как все мы, в желании только получать для себя и думает, что может согласно своему разуму, согласно тому, что написано, и Тора — это лекарство от всего, и так просто прийти к лишма. И тогда он пишет здесь в предисловии к ТЭС в 12 пункте. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах, что просто так из лолишма приходит лишма. Ведь мы нашли нескольких учащихся, у которых занятие Торы не пошло на пользу, так что будут стоиться посредством света, заключенного в ней прийти к лишма. То есть есть люди, которые вкладывают себя, просто готовы резать себя, вкладывают 24 часа в сутки. Действительно, от всего сердца, но методика неверная. И тогда никакой пользы настоящий нет от этого занятия. Однако по поводу занятия Торой и заповедями в лолишма, то есть лолишма тоже должно быть направлено очень особенным образом на цель. Когда он верит в Творца и в Тору, и в вознаграждение и наказание, и занимается Торой из-за того, что Творец заповедовал этим заниматься, но примешивает к этому самонаслаждение. Короче говоря, он потом приходит к решению, когда он говорит, что не будет полезно человеку ничего в занятиях Торы, если он не обретает веру. То есть обязан прийти к состоянию, когда он поднимается над желанием получать. И это он должен требовать. А требовать веру — это, по сути дела, наше главное занятие. То есть, когда мы учимся, когда читаем наши книги, мы обязаны только к этому стремиться, чтобы получить свыше особую силу, которая поможет нам оторваться от нашего желания получать и жить с заботами отдачи Творцу. Чтобы это было в моей голове как самое большое. И эти вещи приходят к человеку, когда он не знает заранее, что это. Это Рабаш говорит здесь такими словами, что он говорит в статье «Правая линия и левая линия приходят как два ангела». Они находятся внутри человека и приводятся в действие свыше. Но средняя линия называется, что Творец дает душу. Душа — это называется божественная часть свыше. До того, как получают эту божественную часть свыше, как можно знать, что это? И всякий раз, когда человек получает новую душу, добавляется ему средняя линия, душа. Он не знает, какую часть еще он получит. Поэтому работа происходит неосознанно от этого, от результата, пока он не получает его. И две линии, в которых человек работает, правая и левая, это лишь условия для получения души. Это не сама душа. Это идет согласно приложил усилия и нашел. Приложил усилия в двух линиях. Свойство Творца, свойство творения, то, что кажется тебе так и так, сделай между ними разные действия, разные работы. Потом, как следствие правильной работы и правильному слиянию этих линий, ты получишь свыше то, что называется душа. Что это? Не знаю. И нет как бы никакой связи между занятиями двумя этими линиями, которые ты получаешь свыше, как душа, кроме причины и следствия. И пока ты занимаешься двумя этими линиями, ты не знаешь, что такое душа, которую ты потом получишь.
3: Ну, есть вот камы дворим, что у...
1: Ну, есть еще несколько вещей, которые он упоминает он в статье. Невозможно целиком это пройти.
3: Да, Мишу дофекли бы макшев.
1: Ну, кто-то стучится мне в компьютер. Да.
0: Что значит, что человек должен познать свойства Творца? Вы сказали, первый этап...
1: Что такое, что человек должен познать свойства Творца? Нет, я не сказал, что это первый этап. Как можно до того, как ты постиг познать свойства Творца? Невозможно. Но я сказал, что чтобы вознести правильную просьбу, как в этом мире, тебе для этого нужно несколько условий. То есть прежде всего ты обращаешься к человеку, когда у этого человека есть то, что ты требуешь. У него есть желание дать тебе... Если ты просишь, у тебя есть знание, как просить это у него. Разные эти условия, если они реализуются, в общем, с твоей стороны называется подъем ман. И тогда с его стороны наверняка, потому что он хочет этого, есть спуск мада. И об этом мы вообще никогда не говорим, что нижние возносят мана, свыше в каком-то виде не хотят ответить. Нет такого. Добрый, творящий добро, свыше действует. У него есть только одно условие. Попроси то, что есть у меня, и попроси в таком виде, чтобы это было во благо тебе. Вот и все. То есть подготовить килим, это называется у нас подготовить килим, это наша работа. Подготовить кли называется, что у меня будет хисарон, потому что он хочет дать, согласно

0: Подъем маны, это называется, сделай твое желание подобным его желанию. Только это называется мана. А иначе ты можешь кричать, учиться. Для этого тоже есть счет, но это не входит в действие, которое приводит в действие высшего. А постепенно эти вещи собираются и заставляют человека все-таки продвигаться.
1: Да? В чем разница между верой и знанием? Вы сказали, это тоже раскрыть.
0: Вера и знание. Знание — это то, что я чувствую внутри желания получать, то, что я хочу внутри желания получать, то, что кажется мне в желании получать, что это может быть наполнение. Для меня это называется знание. А вера — это называется, что, несмотря на то, что я чувствую внутри желания получать, я хочу работать выше этого знания. То есть выше наполнений, которые желание получать требует. Это пока что для исправления, отдачи ради отдачи, но потом в работе в получении ради отдачи я работаю со знанием, с наполнением внутри желания получать, тоже в отдаче. Это уже вещь, которую мы не можем так представить себе. Да. Вы сказали, что есть три условия для требования, что если у него есть то, что ты хочешь, у него есть желание дать тебе, и что у тебя есть знание, как просить.
1: Я не знаю, является ли это тремя условиями правильного требования, чтобы призывать Творцу воистину то, что он говорит. И можно сказать еще несколько условий, это как в нашем мире. Представь себе, ты то, что он хочет, да? Ну, скажем, ты хочешь купить что-то новое. И от чего это зависит, чтобы ты наполнил себя этим наполнением? Неважно, это наполнение ради отдачи или получения, какие цвета, какие килим, неважно, есть хиссарон. Как ты достигаешь наполнения к этому, этого хиссарона? Я должен пойти в магазин, должен купить в магазине. Для того, чтобы получить в магазине, я должен дать им деньги. Чтобы у меня были деньги, я должен их получить. От кого я получу их? От хозяина. Когда хозяин даст мне деньги, я должен заплатить ему за это работой. Когда я могу заплатить работой, мне нужна энергия для этой работы. Какая энергия? Я должен изначально понять, что та рубашка, которую я хочу купить в магазине, для меня было бы важным, что обяжет меня сейчас приложить усилия в работе. И во всех этих вещах у тебя есть связь и с хозяином, и с продавцом. Хозяин хочет мне дать деньги, если я дам ему ту-то, такую-то и такую-то работу. И здесь должно быть совпадение желаний. Ты сказал «связь». То же самое в любом месте. Нет здесь ничего нового в отношении духов. Нам нужно подобие свой с Творцом. Знай Творца своего и служи ему. И первое знание в контакте с ним — это вера. Подняться над желанием получать. Поэтому он пишет в 17 пункте, что нет у тебя большей заповеди, чем это — обрести веру, обрести килим бины, свойства бины. Малхут, которая обретает свойства бины, она поднимается на уровень бины, и затем ты уже знаешь, все открыто перед тобой. Нет ограничений. Мы путаемся в словах, которые мы произносим. Вера, высшее знание, вера. Праведник верой своей будет жив. Всевозможные такие фразы. Но в конечном счете это действие, когда мы изучаем, мы очень хорошо понимаем, что это. Без подъема Малхут в вину не может быть никакого действия. Да?
0: Вы сказали, что в той мере, в которой творение обретает, по крайней мере, одно свойство Творца, оно подобляется по форме. Вопрос, какой совет, чтобы

0: знать все свойства в процентах.
1: Ты задаешь вопрос, который всегда задается. Есть у Творца 620 свойств. Я должен выполнить все 620 этих свойств для того, чтобы обратиться к Нему, каждое из них. Ты можешь сказать так, а можешь сказать так. Это не важно. Не важно. Ну, скажем так, то, что я хочу сейчас выполнять только одно из этих условий, это значит, что я выполняю одну часть из 620, из всех 620. Ну, скажем, что это только одно, потому что таким образом это проясняется. Это не количественное понятие, как мы говорим, что в семени есть у тебя все свойства, и в маленьком зародыше есть все свойства, и в родившемся ребенке есть все свойства, все органы, но задействованы ли они, ощущаются ли они, находятся ли они под его управлением, ради отдачи, ради отдачи, или даже в получении ради отдачи. Ты понимаешь, проблема только в выражении, как он пользуется своими частями, только рукой, только ногой или всеми органами в мере руки и ноги. Мы так выражаем всегда. Мы говорим, есть у него только кетер, свет нефиш кли кетер. Нет, больше есть, но мера работы, она всего лишь... Это так выражается. Поэтому нельзя относиться к языку формально, что так написано. Нужно верить, что за написанным стоит, что имеется в виду и о чем говорится. В любом случае, вопросы. Непонятно, что такое вера. Верой называется сила, которую человек обретает, которая помогает ему находиться выше собственной природы, животной. Это значит, что у нас есть желание к животным вещам, да? Это еда, отдых и секс. Это главным образом то, что есть у животного. Конечно, это немного более развитое животное. Мы все-таки на уровне человека, и поэтому есть взаимовключение с более высоких уровней. Животное не требует там разной особой пищи с приправами, а мы все-таки находим разные вещи. Но есть у нас потом желание к деньгам, почестям и знаниям. Все эти вещи называются нашим сердцем, и есть в сердце желание к Творцу, что называется точкой в сердце, моя работа, когда точка в сердце станет важнее, более ярко выраженной, определяющей, чем все сердце, чем все желания к животным страстям и к человеческим страстям, то есть стремиться к Творцу изо всех сил. Это называется «не позволяет мне спать». Это то, что написано в «Плодах мудрости» на 70-й странице. Или где там у нас? На 74-й или где там? Ну-ка, не-не. По-моему, на 70-й. На 70-й, да, странице, а затем, когда он стремится к Творцу, пока не дает мне заснуть, он приходит из лолишма, этого клишма, то есть, чтобы его стремление было, не получил большую страсть, которую хочет поглотить его, но все хочет отдать ему. Это значит, что он обрел веру, обрел свойство или статус, который находится выше его природы, поднялся над выше животных страстей человеческих, так что сердце его не увлекает его, и также точка в сердце. Она не говорит ему, тебе стоит делать с Творцом, там у тебя все наслаждения самые большие. но уже точка в сердце получила тоже исправление. Хафец Хесед. И это называется верой. Должны люди, которые задают этот вопрос. Может быть, послушать то, что я говорил также в пятницу на лекции. Это уже есть в интернете, да? Я в пятницу дал лекцию, там мы говорили о вере. Так покажи, пожалуйста, вы можете прочитать там. То есть вера — это ощущение Творца. Вера — это ощущение Творца. И я сказал это много раз, и это не совсем точно. Вера — это не ощущение. Вера — это результат, когда человек чувствует Творца, как результат ощущения Творца, он обретает силу веры. Он обретает силу, которая помогает ему не быть зависимым от его желания получать. Его желание получать склоняется, подчиняется. Как человек до Махсома учится свойствам Творца? Мы не говорим до Махсома, что человек должен изучить свойства Творца, как он это может сделать. Дома это приложил усилия и нашел. Мы даже не знаем, в чем прилагать усилия. Не просто так написано: все, что в твоих силах делать, делай. У нас никогда изначально нет, когда я знаю, уже говорил об этом сейчас, что я уже изначально знаю свойства Творца, и им я собираюсь уподобиться. Наша работа по этапам. Я делаю работу, постепенно, постепенно постигаю, понимаю в общем, что называется отдачей, и к этому я начинаю немного стремиться в той мере, в которой я понимаю, что это. И тогда я кричу, как кричит младенец. Он не знает, что кричит, о чем кричит. Ему плохо. У него нет четкого выяснения, что такое отдача, что такое ради отдачи, что такое Творец, кому обратиться. Как младенец на руках матери. Он кричит, он знает, кто такая мать. Это в невыясненной форме, и так же мы начинаем. Есть здесь много этапов. Поэтому мы говорим, может быть, в таком виде, что «знай Творца, и познай Творца своего и служи Ему». Но мы это уже говорим не о самых первых ступенях. Как можно верить Творцу, если мы не знаем, кто он? Нет у нас возможности проверить и отведать, кто он, и нет у нас веры. Правильно? Нет у нас ничего. Это то, что он пишет в 18-м пункте учения 10 сферот, как обрести веру. Прежде всего, он приходит в своем развитии, в развитии своего объяснения, что нечего думать, что ты можешь развиваться, если ты не обретешь прежде отрыв от своего желания получать. Это называется сила веры, веры, когда ты поднимаешься до бины, хафец хесед, не думаешь о себе, как он пишет в статье к окончанию книги Зор, что если человек думает о себе, нет большего разделения между ним и Творцом. То есть что это настоящий разрыв, когда он отрывается от него, и нет между ними связи вообще. Так нужно преодолеть этот разрыв. Это когда человек начинает думать вне себя. Это называется верой. А верить Творца
2: —
1: Нужно это прочитать из предисловия к ТЭЦ. Верить Творца и вознаграждение, наказание, и во все это возможно. Находиться на связи такой с Творцом только после того, как обретаем веру. Ладно. Да, кто это? Ну да.
0: Написано на странице 262, что получается, что с одной стороны видит, что он далек от Творца, а с другой стороны человек должен сказать, что Творец близок к нему, что Творец занимается им, показывает его хиссарона. Что значит должен сказать? Он чувствует, что он далек. Что значит должен сказать?
1: Мы желание получать. Если мы говорим о желании, как ты можешь сказать желанию получать? Сейчас ты должен радоваться, сейчас ты должен плакать. Ты не можешь. Желание, он чувствует наполнение. И если со стороны кто-то говорит этому желанию что-то, желание не слышит, не понимает. Мы слышим разумом. А желание наше от этого не впечатляется. То есть, если написано в каких-то книгах, что нужно почувствовать и нужно действовать и делать, имеется в виду, что нужно привести к состоянию, когда я буду чувствовать, привести к состоянию, когда я буду делать. А как иначе? Ну, скажем, у меня какое-то дело с кем-то, скажем, с Яковом. Я хочу, чтобы Яков захотел. Я могу сразу же достичь его желания? Нет. Он может сказать «нет», «да-да», как он обычно и говорит. А делает, как обычно, наоборот. То есть я должен производить какие-то действия над ним, когда вследствие этих действий он начнет тоже себя каким-то образом особым задействовать, когда в результате этих действий образуется в нем желание, которое я хочу. То же самое я по отношению к себе. Потому что мое желание получать не находится под моим контролем вообще. Не находится под моим контролем, но через Творца я задействую его. Сделай свое желание, как его желание. Я могу это сделать сейчас? Сколько действий я должен произвести свыше через Творца, чтобы изменил мое желание, чтобы поменял мне? Я сам не управляю собой, не способен ни на что. Только через него? Все, да?
2: Постижение веры — это условие или это путь прийти к истине?
0: Постижение веры — это первый этап на нашем этапе, когда от него и далее мы можем говорить о духовных действиях. Духовное — это называется ради отдачи. Вера — это сила, которая находится в тебе, и ты можешь начинать отдавать силы бины. Мы — результат разбиения килим, и в нас есть получающий килим ради получения, и килим, отдающий ради получения. И килим бины мы тоже используем их, чтобы наслаждаться самим. И исправление, но прежде всего это начать исправлять отдающий килим, килим бины, потому что она сама находится в неисправности только потому, что находится внутри Малхут.
3: как начать исправлять бину, которая находится в разбиении только потому, что находится внутри Малхут, нужно начинать сокращать части Малхут, и тогда части бины, которые внутри Малхут, начинают обретать исправление. И они уже не будут влиять на килимбины. И тогда уже есть исправление для килимбины. То есть это называется, что не используют Ахаб, а начинают исправлять только Гальгальтова и Найм.
2: Какова роль разума и мысли в этой работе, если вообще это возможно?
3: Роль разума и мысли человека во всех этих действиях. Разум — это нечто внешнее. Это единственное, что у меня сейчас есть. Кроме неисправленных килим, я должен дать своему разуму всякие решения, что мне стоит, да, стоит мне, то есть в моем желании получать, заниматься Торой, чтобы исправить себя, чтобы заработать больше. Это называется, что занимаются в Лолишма, чтобы выгодить от духовного, и из Лолишма приходит к Лишма. Мы все состоим из земли Израиля, из Египта, из фараона, из народа Израиля в изгнании, в рабстве, и Моше, и Аарон, и все египтяне. Посмотри, какое сочетание сил должно быть в нас, чтобы одна точка, которая называется Муше, а за ней уже народ Израиля, чтобы вышли из Египта. Египтяне, фараон, все эти вещи остаются пока что внутри нас. Но чтобы эти отделились от тех, все, что у тебя есть в Египте, это называется, что это находится внутри нас сейчас. И нужно прийти к состоянию, когда одна часть из нас отдалится от второй части, которая называется египтяне, фараон, Египет и так далее. Это называется выход из Египта. Только одно намерение, одно маленькое желание, чтобы убежало оттуда. Но фараон и все эти вещи, они остаются у нас.
2: Что значит, что вообще свойство веры у человека было ниже важности, по важности? На первой странице Рабаш пишет, что все-таки человек всегда как бы выбирает идти выше знания. Почему? Потому что это как бы по причине того, что человек верит верой мудрецов, то, что они постигли.
3: Я не понимаю, что ты говоришь. Ты можешь в одном вопросе сказать все?
2: Что такое вера мудрецов, которая ломает все мое мнение? Что вера вообще не относится к этому?
3: Ты произнес 10 предложений, снова я ничего не понял. Я не знаю, что такое 255. Один вопрос. Ты можешь задать?
2: Вера, а это не относится к человеку?
3: Какое одно предложение? Не понял из этого ничего. Спроси одним предложением.
2: Есть что-то, что уже...
3: Это не вопрос, есть что-то. Что такое вера
2: мудрецов?
3: О, прекрасно. Ну, что такое вера мудрецов? Ты понимаешь, вместо он адвокат, он привык. Это я тоже на суде Бенци сказали мне, ты должен сказать все, кроме как хвалить его. Я сказал только об этом говорил. Но в каком виде? Что он не способен делать это. Но прежде дел все. То же самое, да, ты закручиваешь в таком виде. Что такое вера мудрецов? Есть определение.
4: Но, что написано, это не...
3: Но то, что написано, написано. Что такое вера мудрецов? Вера мудрецов называется... Что вынуждает тебя идти к врачу?
2: Ну что, я знаю, что я больной.
3: Ты знаешь, что ты болен. И знаешь, что есть кто-то, кто понимает в твоем состоянии больше тебя, то есть знает также причины твоего состояния и знает, как выйти из этого и прийти к хорошим результатам из того состояния, в котором ты находишься. То есть я, как животное, чувствую нынешнее состояние. Есть мудрец, который видит причину. Что такое вера мудрецов? Он знает, откуда родилось мое состояние, он знает, как достичь более лучшего состояния, которое будет следствием моего состояния. Вот к такому мудрецу я должен попасть. Это называется, и что значит попасть? Верить против моего разума, наперекор моему пониманию, что то, что он скажет мне, это будет противоречить тому, что я думаю. Обычно врач говорит мне, принять лекарство, я принимаю, потому что здесь есть и поддержка от общества, и другие вещи, понятно. Но у нас... Когда мы продвигаемся, нам нужна вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Как мы говорили о вере, вера — это сила, которая помогает мне быть выше моего желания получать, то есть против моей природы, в противоречии моему разуму. Врач говорит мне, чтобы быть здоровым, ты должен сунуть руку в огонь. Я должен обрести сейчас силу веры в этого врача, чтобы я сделал, чтобы у меня была способность наперекор моему животному, да, так оно не позволит мне это сделать. Я должен получить сейчас дополнительную силу, особую, высшую силу, силу высшей природы, которая поможет мне идти согласно мнению врача и сунуть руку в огонь. Так же, как и в моей природе, есть сила, чтобы что я не сунул руку в огонь. Теперь я должен получить такую силу, чтобы сунуть руку в огонь, ты понимаешь, что это дополнительная сила еще большая и более высокая, и более мощная, чем моя природа. Я говорю, я должен получить ее свыше, у меня нет такого. Это и называется новое творение, которое приходит к человеку. И вера мудрецов, то есть это выше моего разума. Ты обретаешь его разум, его мудрость. Идешь согласно его разуму.
2: Маша, ешь по. Тут есть проблема. Но чем это отличается, скажем, от самоубийцы? Они тоже ведь говорят так, что они идут против природы.
3: Самоубийца не идет против природы. С какой стати? Самоубийца делает расчет. Он, согласно своему животному расчету, обнаруживает, что ему стоит избавиться от жизни, чтобы не испытывать страданий. Поэтому запрещено жалеть самоубийцу. Поэтому запрещено хоронить его на обычном кладбище. Это человек. То есть... Жизнь дала ему какую-то задачу, он не хочет выполнять эту задачу. Я не собираюсь осуждать их ни в коем случае. Сказано, не суди товарища своего, пока не окажешься на его месте. Но это расчет. Конечно. Животное не может делать такие расчеты. Не может? Делает. Может. Мы не знаем этих расчетов. Ты знаешь, я слышал, что есть киты, которые выбрасываются на берег и умирают. Да, есть такие разные явления в природе. Есть в природе всевозможные явления, что после того, как совершают зевук и порождают новое поколение, умерщвляют себя. Есть разные такие... животные, звери. Это расчет природы. И в человеке, только в человеке это расчет как бы более развитый. Но если ты скажешь спросишь самоубийцу, он скажет тебе: я не могу, моя жизнь полна страданий, я хочу избавиться от них и не могу чувствовать эти страдания. Чтобы не чувствовать, у меня нет другого выбора, кроме как свести счеты с жизнью. Вот и все. Это очень легкое действие, чтобы убежать от страданий. Жизнь иногда намного тяжелее.
4: אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול? מה הוא רוצה מהחיים שלו?
1: שהוא חוצץ.
4: הוא מדי כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב.
1: Он хочет, чтобы у него был почет, деньги, отдых, чтобы было мне хорошо. Яков, ты помнишь? Ну, сделай нам одолжение.
3: Сделай нам одолжение. Мы должны учиться. Каким образом мы должны учиться? Сидеть, я понимаю. Перед книгой я понимаю. Перед какой книгой мне сказали? Что учить написано на стене, согласно порядку? Что мне еще нужно, чтобы правильно учиться?
1: Прежде всего, должна быть подготовка перед учебой.
3: Подготовка перед учебой. Что такое подготовка? То есть выпить стакан кофе?
1: Нет, думать о том, о чем человек должен думать во время учебы. Но об этом нужно подумать еще до учебы.
3: То есть подготовка во время учебы, чтобы человек подготовил себя, как он будет вести себя во время учебы. Что значит вести себя во время учебы? То есть что? Какова цель учебы, направление, что он хочет в результате учебы?
1: Чего он хочет в учебе?
3: Чего он хочет в результате учебы? То есть сейчас я читаю там какую-то страницу, мне не так уж важно, что именно я читаю, важен результат. Мне сказали читать эту страницу, я читаю эту страницу, скажут читать другую, буду читать другую, главное — результат, верно? То есть совершенно не важно нам, что учить. Может, почитаем газету?
1: Нет, но мы говорим о книгах наших.
3: А книгу? Почему так важно изучать мне эту книгу? Только от этого может быть результат, который я хочу? Да, но почему?
1: Правильный результат.
3: Правильный результат. Почему? Почему именно из этой книги?
1: Ну, потому что человек верит верой мудрецов. Сказали ему, что об этой книге именно надо ее учить.
3: Ладно, хорошо, что в этой книге есть какое-то чудо. Это чудо, что дает?
1: Ну, так действует на человека, чтобы он...
3: Чего я хочу? Эту сгула, это чудо. Допустим, это лекарство. Я не знаю, что есть в этой таблетке, но я принимаю ее, эту таблетку, вдруг чувствую себя хорошо. Да? Это сгула, чудо. Что же я хочу, чтобы у меня было? Относительно чего это должно подействовать? Допустим, мы были с Сенькой в самолете и знали, что нам сейчас придется 15 часов сидеть в этом самолете. Ну, спать, да, действительно, я принял снотворное, дал ему тоже. Знаешь, было прекрасно. 15 часов мы спали. Так я тебя спрашиваю. Но мы не знали, как эта таблетка работает. Только мы знали, что это чудодейственное средство, что если я принимаю это в это отверстие, которое называется рот, и она как-то там внутри тела действует, я сплю. Результат. Так я должен получить здесь какую-то силу от книги. Свет, возвращающий к источнику, говорят. На что он должен подействовать? Что я хочу, чтобы изменилось? Что я хочу, чтобы у меня было?
2: Ну, прежде всего,
3: что я хочу обрести? Что?
2: Ну, сначала должно быть...
3: Не, не сначала вообще. Чего я хочу?
4: Эмуна.
2: Веру.
3: Веру.
2: Но вера должна быть против чего-то?
3: Нет, нет, секунду, не против. Я должен обрести веру, приподняться над своей природой. Дальше там увидим. Вера. То есть, ну что такое вера? Вера — это не быть погруженным в себя, не думать все время о своих келим, о своих желаниях, как я их наполню. Чтобы требовать от книги такого результата, я должен почувствовать, что я действительно погружен в это, и все время думаю о себе, и все время только в этом и нахожусь. И это начинает вредить мне, да? А если я еще не чувствую так, то и это я могу потребовать от книги. Я хочу, чтобы эта книга теперь во время учебы показала мне, насколько я далек от духовного. Я не знаю, что такое духовное. Не знаю, кто я. Я не знаю также, что называется «далеко» и как чувствуется это отдаление. Но я хочу, чтобы это было. Тогда и будет. Так от этой книги я почувствую, насколько я далек. А потом я почувствую, что это отдаление, это как болезнь, что это вредит мне. Это называется осознание зла. А потом, согласно этому, я захочу лекарства. Тора называется лекарство, приправа, лекарство. Свет, возвращающий к источнику, и так далее. То есть человек должен сейчас подумать, как я почувствую себя больным. К этому у меня тоже нет желания. Так с чего я начинаю? С какого состояния я начинаю, чтобы было у меня хоть какое-то желание? Желание, чтобы не было, не было желания. Как? Вообще, с чего я начинаю? Сейчас я открываю книгу, у меня вообще нет ничего. Ну, учится и учится, да. Что мы учим? А, неважно, там восьмая часть. ТЭС. Сейчас мне тут расскажут про Абу Ваима, про сына и дочку, про Зон, про всех этих. Ну и что? Что дальше? Как сделать так, чтобы у меня было какое-то желание, которое относится ко мне?
2: От книги дал.
3: От Творца не получил. Ну и что делать?
2: Чтобы Творец дал мне желание, которого у меня нет.
3: Так у тебя нет требования, чтобы Творец дал мне желание, чтобы было у меня к нему желание?
2: Ну пока еще нет.
3: Так и для этого нужно желание.
2: Нет.
3: То есть от Творца не получил, от книги нечего не требовать, от себя нет у меня ничего. Что же остается? Группа, товарищи, это ты забываешь. Если от ребят я вокруг себя, я не получу никакого толчка, то я буду сидеть здесь рядом с книгой всю жизнь. Неоткуда нам получить желание, либо это Творец пробуждает меня свыше, либо окружение пробуждает во мне это снизу, ну, вокруг меня. То есть прежде чем я сажусь с книгой, я должен быть в группе товарищей, чтобы вместе, перед занятиями, мы подумали об этом. Как учиться, для чего учиться, чтобы мы накачали друг друга, промыли мозги друг другу, для чего нужно учиться и так далее, чтобы каждый впечатлялся от окружения, что ради этого только и стоит учиться, по крайней мере, с этим маленьким желанием. которым я впечатлился от них, ведь они сказали мне, что это что-то важное, большое, я начинаю завидовать. Они сказали, да ты вообще никто и ничто, посмотри, как у тебя, и как у нас это горит. И тогда моя гордость задета. Ну и посредством таких всевозможных вещей, зависть, страсти и почести, выводит человека из этого мира в высший мир. И нужно использовать это, и тогда приходит к учебе.
5: Гарик, нахон?
2: Можно задать вопрос еще раз?
3: Гарик, верно?
2: Да. Где здесь вопрос усилия?
3: Усилие — это по отношению к окружению, получается. Остальное уже нет усилия, остальное — это желание, которое приходит и порождает желание, и желание рождает следующее желание, еще и так далее. Усилие получается у тебя, что только в окружении ты нуждаешься в усилии. Не дают тебе трудиться по отношению кверху, у тебя нет. Тебе нет возможности, дают тебе прилагать усилия только в одном, в том, что ты можешь прилагать согласно своим животным свойствам. Это по отношению к другим товарищам. Не требует от тебя ничего выше того уровня, на котором ты находишься. Оставь Творца. Ты не можешь напрямую обратиться к Нему. Через окружение, через группу ты обретешь желание кверху, и ты начнешь уже относиться к Нему.
2: А в чем усилие в окружении?
3: Так усилие получается, что в группе. В группе, то есть почувствовать себя меньше, и что это окружение больше воздействует на тебя, потому что ты меньше, и с большей силой, и ощущать, что окружение, что группа как важное что-то, что они говорят тебе, это задача, что такое духовное, чтобы казалось тебе самым важным, что ради этого стоит, и так далее. Все это вклад в группу. Но группа, то есть правильное окружение, и мое положение по отношению к этому правильному окружению, только на том уровне, где мы находимся, мы можем действовать. По отношению к Творцу ты что ты можешь сделать по отношению к Нему? Чтобы у тебя было желание к Нему, тогда ты уже обратишься к Нему.
2: Ну как человек получит от товарищей желание к Творцу?
3: Как человек получает от товарища желание к Творцу? Допустим, вы в вашем отделе видео решаете, что вы обязаны впечатлиться от важности духовного. Что духовное — это важно. Если так, почему бы вам не договориться между собой, как вы будете воздействовать друг на друга? Как будете влиять друг на друга? Каждый там производит большую работу. Но только в этой большой работе, я скажу тебе, можно взять людей, которые будут работать еще лучше вас. Если я заплачу какому-то работнику с улицы, специалисту, видео в разных этих вещах, скажем, $2000 в месяц, хорошая зарплата, тогда он будет работать, может быть, даже лучше тебя. Так ты должен показать группе, что ты работаешь так хорошо, потому что духовное важнее, чем $2000 в месяц. Чтобы люди вокруг тебя впечатлялись, насколько важно для тебя духовное. Я смотрю, о, посмотри, у этого, действительно есть в этом что-то, если люди вкладывают так много времени. Но если люди вкладывают и вкладывают уйму, столько, сколько работают здесь, этого нет на улице, но их вклад — это только как в обычное предприятие. И не хотят они показывать внутреннее содержание, изнутри, для чего работают, почему работают, скромно как бы действуют, да? Тогда никто не может впечатлиться от другого. Я впечатляюсь от твоей работы, насколько у тебя получается, насколько ты успешный, так же, как и в жизни, в обычной, на улице. Посмотри, какие успехи у него в продажах. Я не впечатляюсь от тебя, насколько твое желание к духовному заставляет тебя работать так тяжело. И это ущерб. Постепенно это придет. Это придет к нам. Но в конце концов это то, что должно быть. Что я смотрю на других. Посмотри, работают здесь несколько десятков человек, может быть, 100 человек, допустим. И каждый отдает все свое свободное время этому. Если бы я впечатлялся от этого, я бы получил такую силу, я бы завидовал до такой степени, что сейчас, когда мы открываем ТЭС, я бы требовал буквально, ну пусть дадут мне тоже немного чего-то такого. Как может быть, что у них это есть, а у меня нет? Они уже продвинулись вперед, а я нет. Над этим нужно работать на нашем предприятии. Почему это хорошо делать в одном отделе? Потому что я вижу людей, которые работают со мной, я вижу, сколько они вкладывают. Я вижу... И я и понимаю их работу также. Тогда мне легче. То есть это не вопрос характера. Насколько я больше буду ценить работу другого. Я не знаю, что там на кухне сделает, скажем, 200 порций куриц. Это много или это мало? Не знаю. Но я знаю, что такое, скажем, сделать что-то в книгах, там, в написании или в редакции, или в подобных вещах, потому что мне это близко. И тогда характер человека, который работает, не важен. Это может быть характер противоположный моему. Я впечатляюсь не от того, что он тут устраивает много шума и такой горит. Он, может быть, горит от того, что он нервный. Нет, он горит по-настоящему, потому что я вижу результат, я вижу его продукцию.
2: Какие есть признаки, что наш результат, получили правильные результаты?
3: Не понял.
2: Какие знаки есть?
3: Признаки.
2: Что результаты правильные.
3: Есть ли какие-то признаки, что результаты правильные?
2: Что мы работаем в правильном направлении. Что мы работаем в правильном направлении. Что мы можем получить результаты, и что-то правильные результаты в правильном направлении.
3: Какие признаки есть у нас, что мы работаем в правильном направлении?
4: Симоним...
3: Признаки, что человек продвигается в правильном направлении, они тоже разные. И также они противоречивые. Потому что мы состоим из клей света, из хиссарона и наполнения. Чем больше я продвигаюсь, у меня есть больше хиссарон, тогда я могу чувствовать себя хуже. И у меня есть большее наполнение, тогда я чувствую себя лучше в ощущении. Это может быть не в ощущении, а это может быть по осознанию качества хиссарона и качества наполнения, насколько мой хиссарон, неважно, он большой или маленький, но к какой именно точке... к большей точности в направлении Творца, а не куда-то в сторону. Также мое наполнение, оно именно от того, что я связан с Ним, а не от того, что у меня есть от этого различные всякие приятные вещи и те или иные другие результаты. То есть признаки, они разнообразные. И на самом деле человек... не может как-то отсортировать, и их проверить и сказать, этот признак такой, а потом этот другой. Эти признаки лучше оценивать по количеству изменений, которые есть у него за определенное время. Допустим, мы были с Сенькой в Америке, помнишь? Почти не, да? Может быть, еще день-два и забудем совсем. Это уже было как будто бы месяц назад, да? Это значит, что прошло много изменений. С четверга, когда приземлились, и до воскресенья. Прошло в общей сложности что? Два дня? Все, пятница, суббота.

0: Это уже с трудом помнится.
1: То есть собралось много состояний, накопилось. Это тоже признак.
2: Но без того, чтобы видеть выгоду от работы, это как же?
0: Так выгоду я могу видеть в разных мерах. Что такое выгода? Или я измеряю кли по его глубине в то время, когда оно пусто. Насколько я сожалею, насколько мне плохо от того, что у меня нет духовно. Плохое ощущение, да? Но согласно измерению, это уже такая глубокая яма. То есть пока я не достигну какой-то вот такой глубины этой ямы, и я не приду к духовному, и тогда я радуюсь тому, что копаю все глубже и глубже. Понимаешь? То есть результаты, они согласны тому, что ты измеряешь. Поэтому я и говорю, в общем, столько изменений, сколько человек проходит, если в течение дня ты проходишь много изменений, тебя бросают и туда, и сюда, и так, и эдак. Я говорю о духовных состояниях относительно внутренней работы. Это признак того, что ты продвигаешься. Вот и все. А остальное — это уже проблема. Нужно объяснять, как и что. Но это наверняка.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: То,
0: что мы слышали в конце, такой эталон, как оценивать себя, как измерять. Рав сказал, в общем, изменения, которые ты проходишь, это признак того, что ты продвигаешься. Наша роль десятки — это давать каждому товарищу место, предоставлять, чтобы он мог работать и проходить эти изменения. Мы не видим внутренних изменений, заботиться о важности цели, заботиться о том месте, чтобы он мог быть объединенным и так далее.
2: Мы слышали, что невозможно делать усилия по отношению к Высшему, а только по отношению к группе, потому что желание рождает желание. И так можно прийти. Основное усилие — это только по отношению к группе.
0: Да, я тоже отметил это. Еще было до этого об воздействии книг, как мы хотим привлечь свет во время учебы. Еще до того, как я сажусь перед книгой, я должен думать вместе с товарищами, как учиться, для чего учиться, для чего стоит учиться. И так каждый берет воодушевление от товарищей, что ради этого стоит учиться.
2: Учиться по книге. Я хочу почувствовать с помощью этого, насколько я далек от духовного, а потом почувствовать, что это болезнь, это плохо мне от этого, это осознание зла, а потом мне нужно лекарство получить, и тогда я буду относиться к книге, к свету, который возвращает к источнику, как сгуля, как чудодейственное средство.
0: Мы слышали, что вера — это сила, которая является в результате Творца. Эта сила позволяет человеку подняться над своей природой, над своим желанием получать.
2: Сделай свое желание подобное его желанию. Если человек поднимает ман, ман должен быть в правильном виде, исходя из условий. Что значит ман? То, что ты хочешь уподобить свое желание его, и тогда наверху слышишь от нас, они творец, он добрый, творящий добро, поэтому он ждет только, чтобы было пробуждение снизу, услышать этого, чтобы я был ман.
0: Прежде чем человек хочет подняться над своей природой, во всех своих вот этих отталкиваниях, он вообще не обращается к Творцу, он обращается к себе. Он привел пример в предисловии к ТЭС. Рав дал несколько примеров, несколько определений, что такое вера, что это сила, которую человек обретает, она позволяет ему быть над своими животными желаниями, что это не результат, это следствие ощущения Творца. И в результате ощущения Творца он

0: питает силу не быть под своим желанием получать, его желание получать подчиняется. И когда он сказал, что обретение веры — это первый этап, от которого можно начинать уже говорить о духовном. Еще важно то, что египтяне не исчезают, они остаются внутри нас, но Израиль в нас, он должен отделиться от них. И в этом наша работа — отделить Израиль от египтян внутри себя.
1: По поводу усилий. Усилия только по отношению к товарищам, а по отношению к Творцу невозможно это сделать.
0: Прекрасно видеть, как во время подготовки к конгрессу вот в Бишеве уже ребята сидят вместе. И то, что от человека не требует больше, чем над его уровнем, то есть... Где ты находишься сейчас, какое твое состояние относительно этого, выяснять веру, то, что мы читали, то, что мы учили, смотреть только на один шаг вперед, как ты продвигаешься туда.
2: Я хотел обратить внимание на то, как нужно учиться по книге. Рав сказал, что книга должна показать человеку, насколько он далек от духовного. Второе — это наша зависимость от окружения, от товарищей, то есть зависть, страсть и почести выводят человека в высший мир. И поэтому нужно готовиться перед учебой, нужно как-то взращивать это желание получить его от товарищей.
0: Человек должен, может вкладывать все свои силы в течение всей своей жизни и ничего не достичь. Это меня зацепило.
1: Я слышал, что вера — это та сила, Рав так сказал, сила думать о товарищах, о других, это называется вера, у никого нет веры. И чтобы приобрести ее, нужно прийти к вере мудрецов. И Рав дал определение тому, что ты идешь, исходя из разума мудреца, в соответствии с разумом мудреца. Перейдем к следующей части урока, перед этим споем.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשה.
1: Радость – это то, что показывает добрые действия. Если действия, они в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость. Радость — это показатель добрых действий. И если действия в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость.
2: Да, друзья, мы сейчас вот в какой-то период очень особенном товарищи делают много всяких действий святых и сильно работают в подготовке к конгрессу. Вчера у нас на встрече десятки было такое воодушевление. Яков рассказал про 15 конгрессов в Европе, в Африке. В Мали открывают группу, мы слышали до этого, от Мутлю подготовки в Турции. Игорь рассказал про Россию и про Австралию, и про Южную Америку, Северную Америку. Мы видим, во всем мире есть просто потрясающая работа товарищей. Приходят новые товарищи, товарищи чувствуют, как проявляется новая клей, которая делает товарищи большие усилия, огромные. Творец, чтобы собрал всех вместе. С одной стороны, у нас есть, с другой стороны, пробуждение снизу. Мы чувствуем то, что Рав приготовил для нас. Мы продолжаем и строим вместе наше окружение. В ближайшие полчаса мы хотим зажечь друг другу этой важностью, воодушевлением и радостью от хороших действий, которые делают товарищи. И, в общем-то, это тема пятого урока на конгрессе. Тема радости. Давайте вместе сейчас послушаем Рава, как он направляет нас, чтобы пробуждал прямо сейчас нас, как мы можем раскрыть радость. Пожалуйста.
1: Если мы хотим обрести радость, это можно только в одном действии, когда мы направлены на объединение. И действия объединения, которые успешные, они и доставляют нам радость. Такую радость, когда нас просто распирает от радости, но это при условии, что мы все

Мы читаем книгу «Зор», глава «Ваеце», статья «И нашел мандрагоры в поле». 209 пункт. Можно задавать вопросы, скачивать материал по КапТиВи. Лучшие вопросы будут заданы прямо в процессе урока. «Зор», «Ваеце», статья «И нашел мандрагоры в поле», 209 пункт. «Если не сказала с возмущением, мало тебе, что забрала ты мужа моего, то почему же ответила Рахель? За это пусть ляжет он с тобой этой ночью». Ведь в любом месте слова «за это» означают обязательство. «За это», которое она произнесла, не является ответом на то «мало тебе, что забрала ты мужа моего», но это сказано в виде обязательства и принятого решения, ибо тем самым сказала ей: «Если дашь мне мандрагоры, он будет обязан, несомненно, лечь с тобой этой ночью». «Ляжет» — это исправление нуквы у Захара, чтобы вошел в нее образ всех букв. «Ляжет» — «Ишкав», «Еш» — «Хавбет»,

0: есть 22. Есть высший мир, бина, которая снова стала хохмой. Хавбет, Тора, Зерампин, скрытая точка, в которой пробуждается 22 кавбет буквы. Точка Хирик, на которую выходит средняя линия, создающая три линии в бине, и поэтому он тоже получает три линии, представляющие собой 22 хавбет буквы. Еш Кавбет — это Еш, будущий мир, Кавбет — высшая точка. Хирик, которая приносит все 22 буквы, всю Тору, все Келим Зерампина, называемые Торой. 210. Сказанное «ляжет он с тобой» указывает на скрытое, высшего Аба, которому надлежит соединиться с тобой, ибо Яаков не является Захаром Бины, а поднимается в Ман к Бине и высшей Хохме, называемой Аба, и он, Аба, называется Захаром Бины, он совершает с ней зевук, а Ле здесь косвенно указывает на саму высшую Бину. 211. «И пришел Яаков с поля вечером, Яаков, Тиферет, Зерампин, приходит с поля, которое удерживает все благословения, как сказано, которое благословил Творец, Нуква Зерампина, вечером, в то время, когда Нуква получает от свечения левой линии без правой, Хохму без Хасадим, что вызывает тьму в ней, и она называется вечер. В то время, когда Ицхак, отец его, поднимается к этому полю, овладевая им. Ведь Ицхак не поднимается к этому полю, ибо оно принадлежит Яакову, Зерампину. Но только после того, как уходит оттуда Яаков вечером, так как заканчивается день, Хасадим, и настает тьма. И оставляет тогда это поле Ицхаку, отцу своему, левой линии, а Яаков поднимается в это время в бину, в ман. 212. «И вышла Лея навстречу ему. Высшая има, бина, вышла к единственному сыну Зерампину и сказала: „Ко мне войдешь под мои крылья, чтобы благословить тебя и напоить высшими усладой и блаженством. Теперь настало время желания и наслаждения, чтобы дать тебе отраду высшего духа, хасадим, от чистого воздуха, для поля нуквы, прежде чем сгорит оно из-за силы суда Ицхака, левой линии, которая светит тогда без хасадим от правой, и тогда она сжигающий огонь». 213. «Поскольку она приняла Яакова под свои крылья, то есть он поднялся к ней в ман, то и лег с ней в эту ночь он. Он указывает на скрытие, из которого выходят все благословения, на высшего Аба. Он указывает на того, кто должен соединиться с ней, на высшего Аба, то есть на того, кто может соединиться с ней, высшего Аба, который наполняет бину.
1: Мы помним, что Зоар полезен только при условии, когда мы хотим соединиться вместе, тогда светит нам через чтение свет, возражающий к источнику. К благу — это соединение, которое у нас было с нами до разбиения. Поэтому намерение должно быть все время прежде всего.
0: 214. «И прежде чем Яаков оказался под крыльями Бины, чтобы получить от нее эти благословения, прежде чем Яаков поднялся в Ман под крылья Имы, чтобы получить благословение для Рахель, не наполнился высший мир Бина благословениями от скрытой точки. То есть не произошло обновление зивуга Хохмы и Бины на экран Дехирик, ибо эта точка поднимается с Яковом. И поэтому мандрагоры пробуждают все. Ведь благодаря им поднялся Яков к Бине в Ман, чтобы облачить в Хасадим, а затем передать их Рахель. Что значит Реувен? Как сказано, Творец дает имена на земле. Творец нарек ему имя Реувен, Реу-бен, увидите сына. И пошел Реувен, Хесед, и нашел мандрагоры в поле. То есть облачил эти мандрагоры, свет, который не светит, в свет Хесед. И тогда они начали светить. И засчитывается ему это, словно он нашел их, то есть раскрыл их свечение. И принес их Леи, матери своей, то есть поднял их свечение к Бине, Леи. И там они скрываются, а место их раскрытия только в Рахель, Нукве, находящейся от Хазеи ниже Зеерампина. И поэтому сказала Рахель Леи, «Дай мне от мандрагоров твоего сына, ибо место их свечения находится лишь у меня». И сказала ей, «Мало тебе, что взяла ты мужа моего». Сказала это, радуясь. «Мало тебе, что вся любовь мужа моего, хохмы, никому иному, как тебе, и построил он тебя в хохме и бине, тиферет и малхут, и это дочь, сестра, има и хохма». И тогда и сказала Рахель, «За это пусть ляжет с тобой этой ночью». «За это» означает, что уверила ее, что поднимется Яаков в Ман к ней, если та даст ей мандрагоры, ибо он будет вынужден привлечь Хасадим и облачить мандрагоры для Рахель, то есть за мандрагоры сына твоего, чтобы восполнить их для меня». А после того, как Рахель получила мандрагоры от Леи, то есть хохму без хасадим, и тогда уходит света и наступает тьма, как сказано, «И пришел Яаков с поля, Нуквы, Рахели, которая во время судов называется полем, вечером, когда наступила в ней тьма из-за мандрагоров, которые она получила. И поэтому и вышла Лея навстречу ему и сказала, «Ко мне войдешь, чтобы вошел к ней и поднял к ней ман с помощью точки хирик, для того, чтобы разрешить это, облачив мандрагоры в хасадим. Ибо я наняла тебя за мандрагоры сына моего». Сказала ему, «Я дала мандрагоры Рахель, и сделалась у нее тьма. Поэтому обязан ты подняться ко мне в Ман и привлечь для нее хасадим, для того, чтобы не сгореть ей вследствие судов левой линии». И это определяется, что наняла его. «И лег с ней в эту ночь он». Она произвела зевук свыше Маба, он, откуда нисходят к ней все благословения, и передала его Яакову, а Яаков наполнил ими Рахель. Свечение левой, хохма без хасадим, получает нуква от самой бины наравне с Зеерампином. И поэтому находится она тогда на одном уровне с Зеерампином, и ступени их равны. Но свечение правой, хасадим, облачающие хохма, она обязана получать от Зеерампина, мужа своего. И также здесь получила Рахель мандрагоры от самой бины, от Леи. Однако свечение хасадим получила от Яакова, после того, как он поднялся в Ман к Бине и привел к зивугу хохмы и Бины, как сказано, и лег с ней в эту ночь он.
1: Мы учили об этом в претензиях Луны. Жалобы Луны поднимаются наверх за Рампин и Малхут в Бину. Малхут находится закрытый, не может получить свет хохма из-за недостатка хасадим от Зеерампина. И говорят ей, иди уменьши себя, потому что Зеерампин получает хасадим, и тогда облачается хохма на хасадим, и тогда могут светить в нее. Здесь то же самое. Ле называется. Выше хазе де зарампина, има де ткасия, скрытая, рахель снизу, ниже хазе раскрытая. Мы видим, как они работают вместе. Нет здесь некой борьбы между ними, как, может быть, может показаться из рассказа. Наоборот, как раз, тем, что они делят парцуф зарампина надвое, каждая берет свою часть и помогает второй. Я тебе дам эти мандрагоры с их помощью, я возьму их ночью, и поэтому ему придется отдать хасадим второй части, и тогда вновь хохма и хасадим будут светить сверху вниз. Тогда вместе они работают. Это, может быть, прочесть стоит еще и еще раз, но эта ситуация повторяется в разных формах на протяжении всего Зоара. Мы его поймем постепенно, а он будет работать в нас. Мы поймем, мы начнем его ощущать. Само чтение действует на человека, когда он начинает познавать эту ситуацию, начинает быть к ней более привычен. Но само действие, оно повторяется о себе все чаще и чаще. И не забывать о намерении. Потому что нам нужен, в конце концов, свет, который раскроет нам чувства и... Да, пожалуйста.
0: 215. «И вышла Лея навстречу ему и сказала, ко мне войдешь, ко мне войдешь. Разве это не дерзость? Наоборот. Отсюда мы видим скромность Леи, что ничего не сказала перед своей сестрой, а поспешила встретить его на пути, шепотом сказав ему и известив его, так как он находился в распоряжении Рахель, как сказано, «Ибо я наняла тебя у Рахель», то есть получила позволение, чтобы это не было злом в глазах Рахель. И сказала ему снаружи, а не дома.
1: То есть, все это должно произойти в совершенной нукве зарампина. Только работает по частям, верхней и нижней ее части, но, по сути, решение общее ради парцуфа в гадлуте, чтобы он светил хохма в хасаде.
0: 216. И к тому же, вход в шатер Леи находился снаружи, и она провела Яакова через вход, который находился снаружи, прежде чем тот вошел в шатер Рахель, чтобы он не сказал этого перед Рахель, чтобы не показаться дерзкой перед своей сестрой. И кроме того, еще сказала Лея, если войдет Яаков в шатер Рахель, то несправедливо будет увести его оттуда. Поэтому поспешила встретить его снаружи. 217. И все это потому, что Дух Святости искрился в Лее. И она знала, что все высшие колена и все неправедные произойдут от нее, и торопила этот час из-за большой любви к Творцу. И поскольку удостоилась она Духа Праведности, то знала она в мудрости, какими именами наречь их. 219. Сказано, в первом месяце, на 14-й день месяца, вечером, ешьте опресноки, мацот. И сказано, 7 дней ешьте опресноки, хлеб бедности. Хлеб бедности, они, написано без вав. Ибо находились Израиль в Египте, находясь в чужой власти. А когда захотел Творец приблизить их к себе, Он дал им ступень хлеб бедности. Хлеб бедности — это царь Давид, о котором сказано «Ибо беден я и нищ». Царь Давид, нуква, в то время, когда она получает свечение левой от бины, и тогда она находится на равной ступени с Зарампином, четвертая основа престола, бины, И тогда Нуква слита с Биной и не совершает зевога за Ирампином, мужем своим. И потому она бедна, лишена света, и называется «хлеб бедности», поскольку хохма не светит без хасадим. И тогда сказано: «Ибо беден я и нищ». И эта ступень Нуквы является ее первой ступенью. Ибо когда вывел он их из Египта, из-под власти Ситра-Ахра, и хотел приблизить их к святости, то дал он им ступень хлеб бедности, которая содержится в Нукве, так как она является первой ступенью Нуквы.
1: Здесь есть проблема, да? Будто бы богатство, оно должно быть в свете хохма, но что есть от света хохма, если ты не можешь им воспользоваться, им приносит только тьму. Поэтому предпочтительно, чтобы не было хохмы, пока не появится хасадим. И тогда в хасадим раскрывается то богатство, которое ты имеешь. Поэтому измеряется богатство, мощность только согласно уровню хасадим, тех хасадим, которые у меня есть, потому что только согласно этому может светить свет хохма. Поэтому свет бедности у тебя есть, а нету хохмы, нет раскрытия, нет хасадим.
0: 220. И этот хлеб бедности, они называются опресноками, и он без вав, зайрампина, ибо нуква без Захара бедная, лишенная хасадим. И сначала Исраэль приблизились к свойству опресноки, маца, поскольку это первая ступень, а затем, когда он приблизил их еще больше, то привел их Творец к другим ступеням, и соединился Захар с нуквой, которая произвела зевук зайрампином, получив от него хасадим. И тогда опресноки маца, после того, как она соединилась с Захаром, называется заповедь, мицва, с добавлением вав, ибо вав указывает на зайрампин, как сказано, ибо это заповедь. И потому на первой ступени она называется маца, опресноки, а затем на других ступенях называется мицва, заповедь. 224. «Дал Творец Израилю этот хлеб, мохин, от земли жизни, от нуквы, называемой маца. А затем этот хлеб был хлебом с небес, от зайрампина». 225. «Когда вышли Израиль из Египта, они не знали ничего, пока не дал им Творец отведать хлеб от этой земли, нуквы, называемой маца. Как сказано, земля, из которой всходит хлеб. И тогда Исраэль пришли к познанию и постижению Творца, как ребенок, который не знает и не постигает, пока не отведает хлеба этого мира». То есть, тот хлеб, который получили Израиль в Песах только от нуквы, называемый маца, это первая ступень постижения. Так же, как ребенок, начинающий пробовать вкус хлеба.
1: Это понятие. Мы иногда встречаем это понятие. Ребенка, который начинает пробовать вкус хлеба. Он спускается на уровень авиюта и затем может подняться.
0: 226. Израиль не знали и не постигали более высоких ступеней до тех пор, пока не отведали высший хлеб, исходящий от зайрампина, с небес. А прежде чем испробовали высший хлеб, они знали и постигали только это место, нукву. И пожелал Творец, чтобы Израиль познали больше, более высокие ступени, которые светят от зайрампина нукве. Но они не могли их постичь, пока не испробовали хлеб от высшего места, с небес, от зайрампина. Как сказано, «Вот я пошлю вам в изобилии хлеб с небес». И тогда они познали и созерцали это высшее место. 227. В начале, когда начали познавать Израиль, был хлеб бедности, но нет чего-либо в мире, в чем не было бы Захар и Никева. И все, что есть на земле, есть также и в море. 228. «И пришел Яаков, и вышла Лея навстречу ему. Откуда она знала, что он идет? Осел его ревел. И Лея узнала, и вышла навстречу. И осел явился причиной того, что пришел, произошел Иссахар от Леи. Осел явился причиной того, что произошел Иссахар от Леи. Как сказано, Иссахар — осел костистый, то есть осел стал причиной его прихода в мир. Сказала Лея: «Знаю я совершенно точно, что если войдет Яаков в шатер Рахель, не смогу я извлечь его оттуда, поэтому обожду я его здесь, и он войдет ко мне в шатер». 229. «Ибо наняла я тебя за мандрагоры сына моего». Почему сказала она «за мандрагоры сына моего»? Ведь достаточно было сказать «за мандрагоры», чтобы Яакову было приятно от того, что они помогают порождать сыновей. Но Яакову было известно, что это зависит не от мандрагоров, а от того, что свыше, от мазаль удачи. Ибо мандрагоры сына моего — это мандрагоры, несущие сыновей. И она напомнила это Яакову для того, чтобы ему доставила отраду предоставленная Рахель возможность породить сыновей. 230. Сказано: «Делает бездетную хозяйку матерью, радующейся детям». Аллилуйя. «Делает бездетную хозяйку Нижний мир, Нуква Зайрампина, Рахель, матерью, радующейся детям, Высший мир, Бина, Лея». И поэтому «Аллилуйя» — буквосочетание «Аллилуко» — «Восхвалите Творца», ибо Высший мир создан буквой «Юд», а Нижний мир создан буквой «Гей». 231. Все эти колена представляют собой исправление внизу, то есть нуквы. И все они исправляются по образу свыше, бины. Ибо наняла я тебя, чтобы взять от него гуф. Гуф называется Тора. Наняла я тебя, буквально, твой гуф. Наняла я тебя, чтобы породить образ твой. Лея — бина, и она произвела зевук с хухма. И поэтому сказано: «И лег с ней в эту ночь он». И не сказано «Яаков». «Ко мне войдешь» означает «подняться в ман». Как сказано: «Ибо наймом наняла я тебя, многими видами найма». Первое — для того, чтобы взять от хохма гуф, то есть Тору, и Иссахар, который является мерковой для Торы, более чем все остальные колена, и относится этот наем к зивугу с хохмой благодаря ему. Два. «Ибо наняла я тебя для тебя, именно для твоего гуф», то есть этот наем за гуф Яакова, чтобы тот поднялся в ман для зивуга хохмы с биной. 3. «Ибо наняла я тебя, чтобы породить твой образ». Этот наем за порождение образа, рождение сына. И три этих вида найма включены в повторение слов «наймом наняла я тебя». 232. Отсюда следует, что тот, кто занимается Торой, наследует грядущий мир, Мохин Бины, и наследует удел Яакова, Мохин выше Хаба Ваима. Как сказано, Иссахар, сочетание букв, есть награда, Ешсахар, за деяния твои, занятия Торой. И награда это, как сказано, чтобы дать наследие любящим меня, Есть. У меня есть награда, и это бина, которая вернулась к Хохме, и сокровищница их наполнил. Мохин высших Абаваима, наследие Якова, которое унаследовал от них безграничный удел. Эти два вида мохин являются наградой для занимающегося Торой. 233. «Ибо сказала Лея, ибо родила ему шестерых сыновей, верх и низ, Нецах и Од, и четыре стороны мира, Хесед, Гвура, Тиферет и Сод. Тому, кто продлевает в един произносимом молитве Шма, нужно возвести на престол Творца наверху и внизу и в четырех сторонах мира, то есть единство его проявляется в шести окончаниях Вак.
1: Все время Зоар рассказывает нам всего лишь о связи. Связь, связь, связь. Все части Малхут между душами, которые находятся под воздействием Зерампина, Кадош Баруху. И нет большего. И насколько больше мы раскрываем Хиссарон к этой связи, настолько больше Малхут приближается к Зерампину, и тогда мы приближаемся к единству, к зивугу между ними. Не забывайте. Только высшая система, которая вся предназначена для того, чтобы передать нам через наше объединение свет, который соединит нас, Зоар говорит только об этом, об этой высшей системе, которая предназначена передать нам соединение. Думать только о том, где это соединение, что еще не достает, чтобы это произошло. Пожалуйста.
0: 234. Горы благовоний, шесть сыновей Лии, включающие шесть других, Йосефа и Бениамина, и сыновей рабынь, и их 12, поскольку каждый из них включен другого. Можно сказать, что их 12, а можно сказать, что их 6, поскольку каждый включает другого. 6 основных — это 6. И вместе с включенными в них их 12. И Лея стоит над ними, и тогда это 13, чтобы воплотить сказанное «Мать, радующаяся детям, Аллилуйя». 235. «И поэтому сказано, не бери матери, находящейся над детьми, потому что она — скрытый мир, и не раскрылась, то есть нету нижних постижений ее».
1: В Лее, в Вышинуве.
0: «Поэтому сказано, отпустить должен ты мать, а детей возьми себе, поскольку мать — это скрытый мир, и не раскрывается вообще. Возьми себе, то есть вызови в них свечение хохма и раскрой их. И это повеление, поскольку мать Лея скрыта, непостижима, поэтому постигни сыновей». 236. «Ибо спроси, и сыновей возьми тебе, сказано, ибо спроси о временах прежних, которые были до тебя, со дня, в которых Бог сотворил на земле, от края небес и до края небес. От края небес Хесед, первый край Зейрампина, небес, и до края небес, Есод, последний край Зейрампина, шесть окончаний, Хагатные Зейрампина, называемых шесть сыновей Леи, учит нас Писание тому, что у них имеется вопрос «Подъем ман для привлечения хохма». И все они называются «Горы благовоний». Отсюда и ниже
1: он все время повторяет «Подъем мана».
0: Отсюда и ниже, после Малхута Целута, они называются «Горы разлучений», как сказано. Оттуда разделяется и образует четыре верховья. И это «Горы разделения». До Малхута Целута — это мир единства, где Исраэль, Тора и Творец едины. А ниже него — это три мира разделения, Бия. 237. Сыновья рабынь создавали связи. Четыре связи, нуждающиеся в исправлении. Поэтому эти связи выходят, выступая наружу из тела, хотя все они одно целое. То есть, хотя они уже установились, как сказано, все обращены задней частью внутрь, но все же остались выступающими наружу из тела, будучи изначально, еще до соединения, пустыми, лишенными всякого света. И отсюда и далее остальные связи. Все они, как одна связь, на прямом пути. То есть не выступают наружу из тела. И поэтому колено восходят благодаря свидетельству свыше, то есть Мохин Бины, как сказано, и река, вытекающая из Эдена. И поэтому сказано, то место, куда восходили колено, колено Творца, свидетельство для Израиля, чтобы благодарить имя Творца.
1: Есть какие-то вопросы?
0: Спрашивает Эльман из Филадельфии, в то время, когда я представляю себе свойства Леи и Рахель внутри себя, как прийти с товарищами по группе, в той же мере представления от него.
1: К тому же уровню Хиссарона. Какое подобие? Кого он представляет? Лею и Рахель? Не совсем понял вопроса. Я должен прийти к равной потребности между всеми Хиссаронами как один. Что нам недостает? Того же ли, самого недостает всем, как один человек вид с единым сердцем, это называется. Сердце — это желание человека, называется. Чтобы было сердце то же самое у всех. Можешь сказать, как мы можем проверить, как мы одно, а второе. Нет проблем. Ты захочешь, чтобы это произошло, высший свет подготавливает Хиссарон, подготавливает Кли. Он делает все. Нужно только захотеть. Молитва перед молитвой, неважно, как это назвать. Но какие могут быть образы? Кого правильно представлять? Лею? Я вообще не думаю об этом. Я, насколько возможно, кроме моего намерения прийти к соединению наших хиссаронот, чтобы был у них крик, было достаточно крика, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. А кроме того, если еще у меня остается место в сердце и разуме, подумать о том, что написано в книге, тогда я могу думать. Но это добавка. Только при условии, что я стремлюсь прийти к Хиссарону. Это называется молитва, предваряющая молитву. Если у меня нет молитвы перед молитвой, которую я уже закончил, тогда не будет молитвы. И моя обязанность во время учебы, тем более во время Зоара, прийти к молитве. Как сказано, хорошо бы, чтобы молился целый день. Молитва — это вся наша работа, работа в сердце. Поэтому не о чем думать, кто это Яков, Рахель, что такое Мандрагоры, высший мир, нижний мир, выше хазы, ниже хазы, Абаваима, это почему он, а не она и так далее. Все это добавки. Все это добавки. Постепенно, с тем, что я читаю, что я привыкаю, приучаю себя находиться в правильном Хиссароне, быть вместе с товарищами, в одном поиске, где они, где я, как где мы вместе и так далее, здесь и там раскрывается во мне еще какая-то возможность связать это со смыслом, который в тексте, с самим рассказом. Тогда я начинаю видеть в этом повествовании, насколько весь этот рассказ об одном и том же. Потому что если я уже к этому направлен, тогда я вижу, как они действуют, как все эти части зон для того, чтобы сложить все вместе. А кроме этого, ни о чем не говорят. Тора говорит о том, как собрать души вместе, как исправить их в одну душу. Как сказано, создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет не возвращает к источнику. Свет Торы действует так, что он возвращает нас разбросанными в одно желание. Весь рассказ о том, как было создано в этой системе соединение между всеми. И все. Все время рассказывается тебе о семье, где все действует там на 100% правильно. Почему рассказывают? Если ты захочешь ли быть ты соединенными так, как там, тогда этот рассказ на тебя действует и вызывает в тебе то же самое. Вся Тора, о чем она говорит, только о формах соединения между частями зон. Во всех состояниях. Поэтому свет с этого состояния, он возвращает к источнику. Это трудно представить нам, что есть так много и что рассказать о соединении между разбитыми частями. Но вся Тора об этом. И надо понять, что Тора сотворена после свет Тора исходит из Малхут бесконечности, но Тора сотворена после разбиения Зеранпин. Зеранпин называется Тора. Но есть еще разные ступени и до этого. Но свет, приходящий к нам, он приходит через высший фильтр, сито, которое... Свет приходит в удаленные, разобщенные части кли. Он понимает нас, потому что он действует через саак. И свет, который вышел оттуда после разбиения. Поэтому он действует на нас, и он готов, он нас понимает, он находится под впечатлением разбиения, он знает, как точно нас исправить. Не просто так из бесконечности проявляется свет. Все обновления нисходят из бесконечности, но он проходит через все системы, которые были построены после разбиения, и поэтому он может быть в связи с нами и исправить нас.
0: Дарон из Хавацелета спрашивает, исправление, о котором говорится, это мои внутренние исправления или исправление той связи, которая должна возникнуть между нами?
1: Нет, у человека в индивидуальном образом что исправлять? Только его связь с другими. Раз уж он спрашивает, так ответ таков. Нет, ни в одном из нас это проблема. Иногда мы начинаем думать, что в каждом из нас существует проблема. Проблема не в каждом, а между нами. И если между нами, то ты можешь спросить, что же от меня требуется. А от тебя не требуется ничего. От тебя требуется, чтобы ты возобновил свою связь с другими. Все проблемы не в одном из нас, а только в связи между всеми. И поэтому нет проблемы индивидуальной человека. Есть проблема существующая. Это групповая проблема, общественная проблема. Поэтому и расчет не делается с самим человеком, с индивидуумом. Если я завишу от окружения, от общества, почему со мной будут считаться? А со мной ведут расчет, поскольку я вхожу в общество, чтобы окружение на меня повлияло и так далее. Все происходит через соединение или недостаток соединения. И не больше. И свет влияет только на хиссарон к соединению. Только таким образом нас пробуждает. Потому что из того места, откуда он ушел, там же он может проявиться.
0: Габи из Азуза спрашивает, во время чтения ко мне приходят мысли, не связанные с учебом. Как я могу привыкнуть вызвать мысли, связанные с уроком?
1: Каждый раз пробуждаться наоборот, чтобы мысли о соединении приходили. Нужно сказать себе, что эти мысли, они более важны, чем остальные, несмотря на то, что у него есть много проблем в жизни. У каждого из нас Творец подготавливает специально это для нас, чтобы мы, каждый из нас, мог поднять себя над этими проблемами частными. Ты что-то нашел? Да.
0: В отношении того, что мы сейчас говорили, Рабаш пишет в первой части статьи, в соответствии с тем, что выяснено «возлюби ближнего как себе», совет этому, чтобы человек мог увеличить свою силу в правиле «возлюби ближнего как себя», это только с помощью любви к товарищам. Если каждый включает себя и отменяет по отношению к товарищу, становится единое сплочение, когда все маленькие части, желающие любви к ближнему, сообщается в одно целое, включающее много частей. И когда есть у него большая сила, тогда в его силах вывести к действию любовь к ближнему, и тогда он может прийти к любви к Творцу.
1: Да, пожалуйста.
0: Я хотел задать вопрос относительно того, что он пишет понятие «хлеб», что необходимо попробовать хлеб, затем пишет о благовониях в духовном, когда постигается хлеб и благовоние, необходимо затем произвести с ним действие, или это надо сделать автоматически?
1: Не знаю, не в этом проблема.
0: С самого начала изучения Зора я слышу, что нам необходимо сидеть, сосредоточиться на соединении, и постепенно это приведет. Сейчас я сижу, я все время думаю о соединении уже на уровнях, когда я не воспринимаю слов, и я чувствую, не только я не продвигаюсь вперед, я отодвигаюсь назад. Это уже дошло до состояния, когда я читаю Зор, это настолько трудно, настолько
1: сложно
0: физически. И я буквально как будто тяну за собой лямку.
1: Ну, я не думаю, несмотря на то, что в этом походе, когда носили носилки, я был на носилках, но я был такой маленький, как раз меня с радостью носили на носилках. Я скажу, представь себе человека, у которого есть проблема. Очень большая проблема. Он не знает, что с собой делать. Он все время озабочен этой проблемой. Даже когда нужно заниматься всякими другими вещами, у него что, голова свободна для этого? Скажем, женщина на работе, должна идти на работу, работать, а дома у нее больной ребенок. Она все время думает о нем. Так что, потребовать от нее, чтобы не думала? Невозможно. Поэтому то, что ты приходишь сюда, сейчас ты сидишь и все время думаешь о соединении, соединении, соединении. Мы все время говорим только об этом. То, конечно, это хорошо. Поэтому я и сказал, если будет еще место в голове и сердце подумать о чем-то еще, тогда ты начнешь думать через соединение. Как они говорят о соединении во всех этих образах. Лера, Хель, Мандрагоры, там... Маца, хлеб бедности и так далее. Говорится только об этом. Только в самых разных рассказах. Но говорится только об этом.
0: Вопрос. Я пытаюсь почувствовать, и я не чувствую ничего, я только чувствую трудность.
1: Это придет постепенно, в той мере, в которой у тебя появится хисарон к соединению, потому что мы чувствуем всего лишь со всего мироздания или соединение, или его недостаток. Вся реальность, которую ты видишь, ты можешь ее поделить ее на две части. Или это недостаток соединения ты чувствуешь, и тогда это тебе дает тысячи картин этого мира. Или соединение, и это тебе дает тысячу других картин этого мира. Это только то, что высшего мира, это то, что ощущается. Соединение или недостаток соединения между частями тела Гуфа Адама решен. В соединении, когда ощущаются разные виды, в соединении это все называется Творец, Боре. Он ощущается в полном соединении.

0: строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 24 ноября 2002 года, основанного на статье «Что значит нет у нас царя, кроме тебя в духовной работе». Вы можете найти это во втором томе Рабаша, 187 страница. У нас 37 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что нет основного царя, кроме тебя, в духовной работе? Необходимо понять, почему мы говорим, что нет у нас иного царя, кроме тебя. Выходит, что этим мы воздаем хвалу Творцу, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть мы не подобны народам мира, у которых есть много идолов, а у нас только ты, царь наш. Получается, что как будто Творец больше, чем

0: понимании, почему так важно, что Творец больше важнее, чем они, и мы выбрали Творца. Об этом можно сказать, как сказано в книге Зоар, сказал Раби Аба, изречение это: «Кто не убоится тебя, царь народов, как и подобает тебе?» Что это за хвала? Сказал ему Раби Шимон: «Это изречение не очень-то умножает славу Творца, ведь сказано среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Что же это за сравнение с людьми, которым и существования нет?» Конец цитаты. И хотя есть об этом еще много объяснений, выясним это в плане духовной работы. Известно, что порядок работы начинают прежде всего на основе веры. Когда мы начинаем сразу же в начале работы принимать на себя ярмо выше Малхут, то есть верить, что Творец управляет миром. Это значит, что он управляет миром частным управлением, как приводится в статье «Порядок работы по Барасуламу».
1: После этого следует знать, что вера, которую мы принимаем на себя, это свойство низкое по важности. Иными словами, если бы все было в знании и не надо было бы верить, то это знание было бы важнее для человека. А человек должен верить, что хотя вера у человека низка по важности, все равно человек выбирает идти именно этим путем, верой выше знания, потому что человек верит верой мудрецов в то, что они постигли и сказали. Когда как тот, у кого нет веры в мудрецов, он говорит, что если бы знание было более успешным в работе человека, чем вера, так думает человек и говорит, что если бы работа Творца была в знании, и не надо было бы верить, то, несомненно, умножилось бы число работников Творца, и было бы много людей, которые бы отдали себя этой работе. Но в случае, когда человек должен верить как верой в Творца, так и верой в мудрецов, то эта вера, которой необходимо верить, отдаляет людей от того, чтобы быть работниками Творца. Но человек, который хочет приблизиться к Творцу, должен верить верой в мудрецов, которые сказали нам, что если бы путь знания был лучше для управления миром, то Творец дал бы нам работу в знании.
0: Но Творец знает, что более успешным для достижения цели доставить наслаждение Творцу, чтобы человек смог получить благо и наслаждение без стыда, хлеба стыда, является именно путь веры. Однако, поскольку человек рождается с природой эгоистической любви, то, что ближе к любви к себе, от этого тело наслаждается. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен исполнять Тору и заповеди на основе веры, это тяжело для него. Другими словами, человек был бы более доволен, если бы все было в знании. Но также и в отношении веры есть тоже много разных свойств. То есть, во что человек должен верить. И это просто, что человек должен верить только в вознаграждение и наказание. То есть, если он будет исполнять Тору и заповеди, у него будет вознаграждение. А если страшно подумать, не будет исполнять, он получит наказание.
1: И понятие вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. И все различия только в том, что такое вознаграждение, а что наказание. В этом есть различия между ступенями. Это также имеет место в материальных вопросах. Например, когда говорят ребенку, который не хочет есть, что его накажут, или, например, все дети, которые кушают, поедут в путешествие, а тот, кто не хочет есть, останется дома. Иногда вознаграждение и наказание выражается в самой еде. Тот, кто не послушается родителей, не получит еду и останется голодным и тому подобное. Получается, что у всех людей это одинаково. То есть вознаграждение и наказание подталкивают людей к продвижению. Поэтому бывает, что человек верит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он удостоится вознаграждения в этом мире. Как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых основан на вознаграждении и наказании в этом мире. То есть на продолжительности жизни, здоровья и так далее. А есть такие, для кого вознаграждение и наказание находятся в будущем мире. То есть у них есть райский сад, а есть люди, страх которых относится к Лишма. То есть они боятся из-за того, что он велик и правит всем. То есть они удостоились чести служить царю. И в этом их вознаграждение. И им не нужна больше никакая оплата. То есть они отменяют собственную власть, то есть не заботятся о собственной выгоде, а вся их забота только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А поскольку это неприемлемо для тела, называемого желанием получать, поэтому оно противится этой работе. Поэтому именно здесь, когда человек хочет работать ради отдачи, происходят подъемы и падения.
0: И в этой работе называется вознаграждение и наказание совершенно иначе, чем имеет место вознаграждение и наказание в работе ради получения награды. Потому что когда у человека есть какой-то вкус в работе, и он чувствует, что у него есть некоторое приближение к Творцу, это и есть его вознаграждение. А если он чувствует, что его отбросили от работы Творца, то есть что он не ощущает никакого вкуса в работе, это называется у человека самым большим наказанием. Другими словами, у него нет никакого ощущения работы. И человек должен сказать, что это отдаление, которое он ощущает, это наверняка вызвано тем, что он далек от Творца. Потому что человек понимает, что если бы он был близок к Творцу, то человек должен был бы испытывать другое чувство, чем он ощущает сейчас. Как сказано, сила и радость вместе его. Это означает, что когда человек чувствует, что он находится в месте святости, а о святости сказано сила и радость, а он сейчас чувствует, что у него нет никаких жизненных сил, и он видит все сейчас в черном свете, и он не способен преодолеть то состояние, в котором он находится. Это называется у человека, желающего достичь способности работать ради небес, самым большим наказанием.
1: А когда человек хочет преодолеть состояние, в котором он находится, тогда он видит, что нет никакой возможности приблизиться к Творцу.

0: то есть приносит ли пользу преодоление. Иными словами, в человеческих ли силах самостоятельно делать все свои действия ради небес? А ответ, как сказано, нет у нас иного царя, кроме тебя. Ибо нет у нас силы преодоления, чтобы мы могли принять на себя, что ты будешь для нас царем, и мы будем служить тебе только по причине важности царя. А для себя мы ничего не будем делать, а только то, из чего произрастет наслаждение для тебя. И только ты можешь нам дать эту силу, то есть вторую природу, то есть желание отдавать.
1: Поэтому сначала мы говорим: «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред тобой». То есть человек не может сказать, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть что только Творец может дать эту силу. Но откуда человек может знать, что это не в его силах? Поэтому сначала человек должен сделать все, что в его силах. Как сказано, все, что в твоих возможностях и силах делать, делай. И тогда человек приходит в состояние, когда он ощущает, насколько он далек от Творца. Другими словами, что он не может сделать ничего ради Творца. И тогда человек чувствует, что несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди, тем не менее он называется грешником, потому что он видит, что он не работает ради небес. Поэтому человек должен сначала сказать: «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред тобой», несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди. Но, тем не менее, он ощущает, что он грешник из-за того, что он не делает ничего ради небес. После этого он говорит в полный голос: «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя». То есть, что только Творец может помочь, чтобы у нас был царь, так, чтобы мы могли работать из-за того, что он служит царю. И в этом все его вознаграждение, что он удостоился служить царю. То есть, только тогда у него есть возможность делать все ради небес.
0: То есть, если Творец не даст ему эту силу, чтобы почувствовать, что у нас есть великий царь, у него не будет сил сделать что-то ради небес. Так как тело говорит: «Что будет тебе от того, что ты будешь отдавать Творцу?» То есть, до тех пор, пока властвует желание получать, нет для человека никакого совета. А иногда бывает, что он сомневается в первоосновах, то есть говорит, что сейчас он видит, что работал напрасно и ничего не заработал тем, что прилагал усилия. И сейчас он явно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует, что у него есть великий царь, это может дать только Творец. И в этом смысл сказанного: «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя», что только ты можешь дать нам почувствовать, что у нас есть великий царь, и стоит работать ради него, чтобы доставлять ему наслаждение. И в свете сказанного следует объяснить то, что написано в книге Зоар. «Счастлива доля того, кто взывает к царю и знает, как нужно взывать к нему правильно. А если он зовет и не знает, кого зовет, Творец отдаляется от

0: понял. Как сказано, близок Творец каждому, кто взывает к Нему. Кому же Он близок? И отвечает, каждому, кто взывает к Нему истинно. Разве есть тот, кто взывает лживо? Сказал Раби Абба. Да, это тот, кто взывает и не знает, кого он призывает. И сказано каждому, кто призывает его истинно. Что значит истина? Это значит печатью царского перстня.
1: И следует понять, что такое истина и ложь, когда слышит только того, кто зовет воистину. И он спрашивает, что такое воистину. Для этого нужно знать, что такое во лжи. То есть что означает, что человек зовет Творца во лжи, в работе. И в комментарии Сулам, Бар Сулам приводит толкование наших мудрецов. При сотворении мира, когда он сказал ангелам, создадим человека в образе нашем, милость, хесед, сказал, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Истинно сказал, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю, как сказано, и правда сброшена будет на землю. Объяснение. Известно то, что сказали мудрецы, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма придет Клишма. Ведь человек из-за своей низости не может сразу же заниматься заповедями Творца для того, чтобы доставить своему Создателю наслаждение. Поэтому он должен сначала заниматься заповедями в Лолишма, то есть исходя из собственной выгоды. Но вместе со всем этим он привлекает высшее благо святости посредством исполнения заповедей. И благодаря высшему благу, которое он привлекает, он в конце придет к исполнению заповедей Лишма. Поэтому истина возражала против создания человека и сказала, что весь он ложь. Из сказанного мы видим, что истиной называется Лишма, то есть ради Творца, а ложью называется Лолишма, то есть ради собственной выгоды. И таким образом можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Близок Творец к каждому, кто зовет его воистину. Известно, что понятие «далекий» и «близкий» в духовном означает, что подобие по форме называется «близкий», а различие по форме называется «далекий».
0: Получается, что человек, желающий достичь свойства истины, то есть приходит к состоянию, в котором он чувствует, что если Творец не поможет ему прийти к свойству ради небес, у него самого нет никаких шансов когда-либо прийти к ступени Лишма. То есть чтобы он делал все только ради небес. Тогда он призывает Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему свойство истины, которое называется «ради небес». То есть он просит, чтобы Творец дал ему свойство истины, которое называется «подобие по форме». К такому человеку Творец близок, ведь он хочет быть в подобии по форме с Творцом. Что называется, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Это называется, что Творец близок к тем, кто желает близким ему. Это называется свойством подобия по форме. Однако, те люди, которые взывают к Творцу во лжи, то есть они хотят, чтобы Творец помог им в свойстве лолишма, что называется отличием по форме, получается, что Творец далек от них. Ведь они не хотят приблизиться к Творцу, что называется слиянием, подобием по форме. И об этом Зоар говорит, что истина зовется царским перстнем, который является свойством истины. Другими словами, высшая Малхут, которую они принимают на себя, является свойством истины, то есть во имя небес.
1: Однако человек должен сначала подготовить кли для этого света, который называется желанием отдавать. Ведь кли называется потребностью. То есть человек не взывает к Творцу, чтобы он помог ему до того, как он начнет работу на отдачу. И он видит, что у него нет никакой возможности достичь этого самостоятельно. И тогда человек просит помощи свыше, чтобы ему помогли. Поэтому, после того, как человек сделал все, что в его силах, и видит, что у него нет никакой возможности обрести это желание, тогда он приходит к осознанию, что нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме Творца. Тогда человек говорит: «Отец наш, царь наш, нет у нас иного царя». То есть, как сказано выше, нет никакой возможности, чтобы у нас была такая вера в царя, чтобы мы могли служить ему в свойстве из-за того, что он велик и правит всем. А только ты, то есть Творец, можешь помочь ему. И там книга Зор объясняет, что царский перстень называется средней линией, а средняя линия называется истинной. Другими словами, каждая линия сама по себе не обладает совершенством. И это можно понять в виде примера. Когда два человека приготовили трапезу для общества, один приготовил мясо и рыбу, и другие блюда, а второй — только приправы, соль, уксус и тому подобное. А в конце между ними возник спор, и каждый из них сказал, что он пригласит всю публику к себе и угостит их трапезой. И вот тот, кто обещал подать лишь пряности и специи, кормит ими людей, дает пить им уксус, есть соль и тому подобное. И кто может есть это? А второй, который подает мясо, рыбу и остальную еду, но кто может есть мясо, рыбу без соли и всяких приправ и тому подобное? И так как люди не могут есть ни у одного, ни у другого, пока они не примирятся между собой и не смешают еду одного с приправами другого, и тогда оба приготовят хорошую трапезу.
0: Так и с человеком, начинающим идти путем лолишма, он находится в состоянии совершенства, что называется одной линией. Но в то время, когда он переходит в левую линию, то есть начинает критиковать порядок своей работы, проверять порядок своей работы, то есть с каким намерением он работает и какое вознаграждение он хочет получить за свою работу, тогда он ощущает горький вкус. То есть он видит, что он не в порядке. Иными словами, он видит, что он не в состоянии сделать что-либо ради пользы Творца. Получается, что тогда, когда каждая линия отдельна, нет совершенства. Ведь совершенство его правой линии лишь в том, что он довольствуется своей долей. Это значит, что он говорит, что он уже удостоился большой награды тем, что у него есть небольшая связь с духовным. Пусть это даже лолишма. Но в практическом плане у него что-то есть благодаря тому, что он исполняет заповеди Творца, даже если его вера в Творца лишь частичная. Но эта часть тоже важна для него. Тогда как в левой линии он видит, что полон недостатков и чувствует горький вкус своей жизни. И это словно приправа, которую добавляют в еду. Но приправа без еды не является пищей. Получается, что в каждой линии самой по себе нет совершенства. Но когда используют обе линии, правую и левую, этим приходят к средней линии.
1: Это значит, что Творец дает душу. Как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — отец, мать и Творец. Отцом называется правая линия. Он дает белое. Белое означает, что там нет никакого недостатка. Матерью называется левая линия. Она дает красное, что означает недостатки хисарона. Из них обеих вместе тогда может возникнуть средняя линия, которая называется Творец дает душу. И тогда появляется свойство человека, Адам. И следует знать, что когда человек переходит в левую линию и начинает видеть, насколько он далек от желания отдавать, и погружен лишь в эгоистическую любовь и видит свои недостатки в такой степени, в которой он никогда не мог представить себе, насколько он будет далек от работы ради небес, и начинает думать, что нет сомнения, что к нему приходят посторонние мысли от ситры ахра, которая посылает ему эти мысли и желания, не соответствующие, не подобающие человеку, который хочет быть работником Творца, но даже и простому человеку, который не занимается духовной работой, тоже не подобают такие мысли и желания. Тогда человек должен укрепиться в вере в мудрецов и поверить, что все эти мысли приходят свыше, как сказано в изречении о других богах. То есть Творец посылает их человеку. Но не надо думать, что это новые мысли и желания. То есть, что до этого их не было в человеке, а они появились сейчас. Это не так. А до этого они были в теле человека без всякого раскрытия, поскольку ничего не происходит без потребности в этом. А теперь, когда человек хочет идти путями истины, и он хочет исправить себя, свыше ему раскрывают то, что есть в его теле, но еще не видно снаружи. А теперь, когда человек хочет исправить себя, ему раскрывают эти мысли, чтобы он знал, что исправить.
0: И для того, чтобы понять это, стоит посмотреть, что написано в книге «Плоды мудрости». Я на самом деле признаю, что был прав в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь. И наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись. И если раскроются сейчас, должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправленность лишена надежды. И ее раскрытие — это великое спасение свыше, ибо есть правило, что нельзя отдать того, чего у тебя нет. Если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих ног. Я помню, что подобное этому было у меня с тобой в первый день Рош ха-Шана, когда мы вернулись из дома с кидуша. Ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил в своем молитвеннике утром во время молитвы. И преисполнился я пред тобой великой радости. И ты спросил меня, веселье это, что проку в нем. Я сказал тебе так же, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не подчинены полностью, и в любом случае само их раскрытие считается великим спасением, и к этому привела святость этого дня. Поэтому не надо удивляться тому, что человек ощущает падение, как будто бы его сбросили с высоты. А напротив, человек должен верить, что Творец занимается им и ведет его, чтобы у него была возможность достичь слияния, как сказано, и слейся с ним. И тогда человек приходит к состоянию, когда чувствует, что он грешит. То есть до того, как он начал работу на отдачу, он считал, что ему не хватает совершенства. Но, в общем-то, он в порядке, так как видит низменность других людей, тогда как он, к счастью, не так уж плох. Но сейчас он видит, что он хуже всех. То есть ни у кого больше нет таких мыслей и желаний.
1: И ответ, как сказано выше, что чтобы человек имел возможность получить нечто совершенное, у человека должен быть совершенный хисарон. Поэтому свыше ему раскрывают всякий раз его недостатки, которые были скрыты в теле человека. И получается, согласно этому, что человек должен сказать, что Творец проявляет к нему милосердие тем, что раскрывает ему его недостатки в точности, как дает ему наполнение, ибо нет наполнения без недостатка хисарона. И отсюда можно объяснить то, что сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать, из поколения в поколение буду возвещать устами моими верность Твою». И следует понять, что такое «буду вечно воспевать». Как можно воспевать Творца, когда человек видит, что он полон недостатков? И сердце его не согласно с Творцом, и он чувствует, что он далек от Творца. А иногда ему даже хочется сбежать с поля боя. Как же он может сказать, что это милосердие Творца, и он воспевает Творца за это? И из сказанного получается, что человек должен сказать, что то, что он находится в самом низком состоянии, вызвано не тем, что он сейчас стал хуже, а теперь, так как он хочет исправить себя, чтобы все действия его были только ради небес, свыше ему раскрывают его истинное состояние, которые находятся в его теле. И до этого момента они были скрыты и не появлялись наружу. А сейчас Творец раскрыл ему их, как сказано выше, в книге «Плоды мудрости», в письмах.
0: И об этом человек говорит, что в этом и есть милосердие, что Творец ему раскрыл зло, что в нем, чтобы он знал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Выходит, что с одной стороны человек видит сейчас, что он отдален от Творца, а с другой стороны он должен сказать, что Творец близок к нему, и Творец заботится о нем, показывая ему его недостатки. Поэтому он должен сказать, что это милосердие. И об этом сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать». То есть, с одной стороны, у него есть радость, и он воспевает Творца за это, а с другой стороны, он видит, что ему нужно совершить возвращение. То есть он должен просить Творца, чтобы приблизил его и дал ему желание отдавать, которое является второй природой. И об этом сказано: «Из поколения в поколение будут возвещать верность Твою», где «из поколения в поколение» означает, что есть прекращение посередине, и это подъемы и падения. То есть «поколение» означает положительное, прекращение — отрицательное. Но именно благодаря им раскрывается свет веры.
1: Тут говорится о двух линиях. Так как прийти, что дает каждая, как прийти в конце к совершенству без того, чтобы левая раскрылась? Нет места для правой.
0: Нет ничего нового. Все только касается того, что раскрывается в человеке, когда он развивается и хочет уподобиться Творцу, и нет ничего происходящего без необходимости. Все приходит со стороны Творца, чтобы приблизить его.
1: Да. То есть момент, как человек выстраивает свое отношение к работе, он говорит, что и когда вера в Творца лишь частичная, эта часть тоже должна быть важна для него.
0: Есть люди, у которых страх лишма, то есть потому что Творец велик и правит, что они удостоились того, что служат царю. И это их вознаграждение, и им ничего больше не нужно взамен, то есть они отменяют собственную власть. Перейдем к уроку с 4 ноября 2002.
1: Мы сейчас послушали статью, что значит нет у нас царя, кроме тебя, в работе с Шлавея Сулам, 3 том, страница Рейш Нун Гей, 355. Что Рабаш хочет сказать нам здесь? Что называется «нет царя, кроме тебя», есть еще цари в мироздании, кроме Творца, и мы выбираем его, а других не выбираем, ведь нет никого, кроме него. Дело в том, что обращаться к Творцу, входить с ним в связь, в контакт, в отношения можно только согласно подобию по форме. Если человек в общем от того, что называется творец, обретает какое-то одно свойство из многих свойств, которые есть у Творца, он находится с ним уже в связи с Творцом через это свойство, через подобие по форме, через уподобление по форме. Это называется истина. Это свойство называется истиной. Поэтому написано, что человек должен знать, к кому он взывает, взывать воистину. То есть, что контакт может быть только согласно тому свойству, которое есть в них обоих. То есть, я должен в каком-то виде, в какой-то форме найти, узнать, какие свойства есть у Творца, и устремиться и обрести эти свойства от легкого свойства для исполнения во мне, на моем желании получать, к большим свойствам, более далеким, более тяжелым для исполнения, пока я не буду целиком в моих свойствах как Творец, тогда будет называться имя Творца на тебе. И это то, что мы учим в подъеме мана. Что называется ман? Ман называется потребность в исправлении, чтобы мое свойство было в точности как его свойство, делающее свое желание как его желание и так далее. Если мое желание, чтобы я был как он, не исправлено, это не совсем правильное желание, то есть я пока еще сомневаюсь, кто он и что он. Это называется, что я не зову его воистину. И тогда этот хисарон не называется ман и не входит, не ощущается в высшем. Это согласно примерам, которые Ребе дает тоже, что ребенок болеет, и врач сказал матери, что можно давать ему это и это, а остальные вещи нельзя давать. Ребенок плачет и кричит, и требует только то, что он хочет. Если среди тех вещей, которые он кричит, есть вещи, которые врач дал разрешение давать, то мама дает. А если нет, то нет. Так и наш ман. Это ман, просьба, на которую есть реакция, ответ только при условии, что мое желание Удовлетворяется его желание. Сделай свое желание, сделай его желание, как его желание. Сделай его желание, как твое желание. Исправление для этого, чтобы у нас была просьба к истинным вещам. Общее исправление называется вера, потому что не может быть у меня просьба к Творцу правильная, если это просьба для собственной выгоды. Она обязана быть для его пользы, ради отдачи, и в каких-то видах ради отдачи. То есть неважно в каких, но ради отдачи. То есть прежде всего мое желание, моя просьба, мое устремление должно быть над моим желанием получать, над мыслями о себе. Просьбы должны быть, чтобы обрести желание для ближнего, отдачу ближнему, то есть вне меня. И это свойство, которое мы обретаем, чтобы не думать о себе, а думать вне себя, то есть о Творце в конечном счете, это свойство называется вера. Сила это тоже приходит свыше, силы веры. И она позволяет человеку подняться над своими желаниями и не думать о них. А до того, как человек обретает способность веры, то есть быть выше требований своего тела, у него вообще нет, он не обращается к Творцу, он обращается только к себе, как будто. Поэтому он пишет в предисловии учения десяти сферот, что мы нашли несколько учеников, которым не помогло занятие Торы и заповедями. Это в пункте 15, мне кажется, в предисловии к ТЭС. Сейчас посмотрим.
2: Ютбет.
1: 12. Да, то человек находится в состоянии, что он изначально находится, как все мы, в желании только получать для себя, и думает, что может согласно своему разуму, согласно тому, что написано, и Тора — это лекарство от всего, и так просто прийти к лишма. И тогда он пишет здесь в предисловии к ТЭС в 12 пункте. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах, что просто так из лишма приходит лишма. Ведь мы нашли нескольких учащихся, у которых занятие Торы не пошло на пользу, так чтобы удостоиться посредством света, заключенного в ней, прийти к лишма. То есть есть люди, которые вкладывают себя, просто готовы резать себя, вкладывают 24 часа в сутки. Действительно, от всего сердца, но методика неверная. И тогда никакой пользы настоящий нет от этого занятия. Однако поводу занятия Торой и заповедями в Лолишма, то есть Лолишма тоже должно быть направлено очень особенным образом на цель. Когда он верит в Творца и в Тору, и в вознаграждение и наказание, и занимается Торой из-за того, что Творец заповедовал этим заниматься, но примешивает к этому само наслаждение. Короче говоря, он потом приходит к решению, когда он говорит, что не будет полезно человеку ничего в занятиях Торы, если он не обретает веру. То есть обязан прийти к состоянию, когда он поднимается над желанием получать. И это он должен требовать. А требовать веру — это, по сути дела, наше главное занятие. То есть, когда мы учимся, когда читаем наши книги, мы обязаны только к этому стремиться, чтобы получить свыше особую силу, которая поможет нам оторваться от нашего желания получать и жить с заботами отдачи Творцу, чтобы это было в моей голове как самое большое. И эти вещи приходят к человеку, когда он не знает заранее, что это. Это Рабаш говорит здесь такими словами, что он говорит в статье «Правая линия и левая линия». Приходят как два ангела. Они находятся внутри человека и приводятся в действие свыше. Но средняя линия называется, что Творец дает душу. Душа — это называется божественная часть свыше. До того, как получают эту божественную часть свыше, как можно знать, что это? И всякий раз, когда человек получает новую душу, добавляется ему средняя линия, душа. Он не знает, какую часть еще он получит. Поэтому работа происходит неосознанно от этого, от результата, пока он не получает его. И две линии, в которых человек работает, правая и левая, это лишь условия для получения души. Это не сама душа. Это идет согласно. Приложил усилия и нашел. Приложил усилия в двух линиях. Свойства Творца, свойства творения, то, что кажется тебе так и так, сделай между ними разные действия, разные работы. Потом, как следствие правильной работы и правильному слиянию этих линий, ты получишь свыше то, что называется душа. Что это? Не знаю. И нет как бы никакой связи между занятиями двумя этими линиями, которые ты получаешь свыше, как душа, кроме причины и следствия. И пока ты занимаешься двумя этими линиями, ты не знаешь, что такое душа, которую ты потом получишь.
2: Ну,
1: есть еще несколько вещей, которые он упоминает он в статье, невозможно целиком это пройти. Кто-то стучится мне в компьютер. Да.
0: Что значит, что человек должен познать свойства Творца? Вы сказали первый этап.
1: Что такое, что человек должен познать свойства Творца? Нет, я не сказал, что это первый этап. Как можно до того, как ты постиг познать свойства Творца? Невозможно. Но я сказал, что чтобы вознести правильную просьбу, как в этом мире, тебе для этого нужны несколько условий. То есть прежде всего ты обращаешься к человеку, когда у этого человека есть то, что ты требуешь. У него есть желание дать тебе, если ты просишь. И у тебя есть знание, как просить это у него. Разные эти условия, если они реализуются, в общем, с твоей стороны называется подъем ман. И тогда с его стороны наверняка, потому что он хочет этого, есть спуск мада. И об этом мы вообще никогда не говорим, что нижние возносят ман, а свыше в каком-то виде не хотят ответить. Нет такого. Добрый творящий добро свыше действует. У него есть только одно условие. Попроси то, что есть у меня, и попроси в таком виде, чтобы это было во благо тебе. Вот и все. То есть подготовить келим, это называется у нас подготовить келим, это наша работа. Подготовить кли называется, что у меня будет хисарон к тому, что он хочет дать, согласно мере и согласно характеру этого действия. Вот и все. Называется решимо, чтобы было правильным, согласно решимо облачение и решимо вьют. То есть, в общем, сила экрана, которую я получил свыше, это то, что действительно мне нужно. То, что я ожидаю его заранее. И тогда в этом есть, конечно, порядок действий. Есть скрытие, и ахураим, есть паним, и в подготовке к келим, и в получении светов. Но в конечном счете подъем ману, это называется «сделай твое желание подобным его желанию». Только это называется ман. А иначе ты можешь кричать, учиться. Для этого тоже есть счет, но это не входит в действие, которое приводит в действие высшего. А постепенно эти вещи собираются и заставляют человека все-таки продвигаться.
0: Да? В чем разница между верой и знанием? Вы сказали, это тоже
1: вера и знание. Знание — это то, что я чувствую внутри желания получать, то, что я хочу внутри желания получать, то, что кажется мне в желании получать, что это может быть наполнение. Для меня это называется знание. А вера — это называется, что, несмотря на то, что я чувствую внутри желания получать, я хочу работать выше этого знания. То есть выше наполнений, которые желание получать требует. Это пока что для исправления отдачи ради отдачи, но потом в работе в получении ради отдачи я работаю со знанием, с наполнением внутри желания получать, тоже в отдаче. Это уже вещь, которую мы не можем так представить себе.
3: Да.
1: Скажи, что есть три условия для требования, что если у него есть то, что ты хочешь, у него есть желание дать тебе, и что у тебя есть знание, как просить.
0: Я не знаю, является ли это тремя условиями правильного требования, чтобы призвать Творцу воистину то, что он говорит. И можно сказать еще несколько условий, это как в нашем мире. Представь себе, ты то, что он хочет, да? Ну, скажем, ты хочешь купить что-то новое. И от чего это зависит, чтобы ты наполнил себя этим наполнением? Неважно, это наполнение ради отдачи или получения, какие света, какие килим, неважно, есть хисарон. Как ты достигаешь наполнения к этому, этого хисарона? Я должен пойти в магазин, должен купить в магазине. Для того, чтобы получить в магазине, я должен дать им деньги. Чтобы у меня были деньги, я должен их получить. От кого я получу их? От хозяина. Когда хозяин даст мне деньги, я должен заплатить ему за это работой. Когда я могу заплатить работой, мне нужна энергия для этой работы. Какая энергия? Я должен изначально понять, что та рубашка, которую я хочу купить в магазине, для меня было бы важным, что обяжет меня сейчас приложить усилия в работе. И во всех этих вещах у тебя есть связь и с хозяином, и с продавцом. Хозяин хочет мне дать деньги, если я дам ему ту-то, такую-то и такую-то работу. И здесь должно быть совпадение желаний. Ты сказал «связь». То же самое в любом месте. Нет здесь ничего нового в отношении духов. Нам нужно подобие свой с Творцом. Знай Творца своего и служи ему. И первое знание в контакте с ним — это вера. Подняться над желанием получать. Поэтому он пишет в 17 пункте, что нет у тебя большей заповеди, чем это — обрести веру, обрести келим бины, свойства бины. Малхут, которая обретает свойства бины, она поднимается на уровень бины, и затем ты уже знаешь, все открыто перед тобой. Нет ограничений. Мы путаемся в словах, которые мы произносим: вера, высшее знание, вера. Праведник верой своей будет жив, все возможные такие фразы. Но в конечном счете это действие, когда мы изучаем, мы очень хорошо понимаем, что это. Без подъема Малхут в вину не может быть никакого действия. Да?
1: Вы сказали, что в той мере, в которой творение обретает, по крайней мере, одно свойство Творца, оно подобляется по форме. Вопрос, какой совет, чтобы знать все свойства в процентах?
0: Ты задаешь вопрос, который всегда задается. Есть у Творца 620 свойств. Я должен выполнить все 620 этих свойств для того, чтобы обратиться к Нему, каждое из них. Ты можешь сказать так, а можешь сказать так. Это не важно. Не важно. Ну, скажем так, то, что я хочу сейчас выполнять только одно из этих условий, это значит, что я выполняю одну часть из 620, из всех 620. Ну, скажем, что это только одно, потому что таким образом это проясняется. Это не количественное понятие, как мы говорим, что в семени есть у тебя все свойства, и в маленьком зародыше есть все свойства, и в родившемся ребенке есть все свойства, все органы, но задействованы ли они, ощущаются ли они, находятся ли они под его управлением, ради отдачи, ради отдачи, или даже в получении ради отдачи. Ты понимаешь, проблема только в выражении, как он пользуется своими частями, только рукой, только ногой или всеми органами в мере руки и ноги. Мы так выражаем всегда. Мы говорим, есть у него только кетер, свет нефеш кли кетер. Нет больше, есть, но мера работы, она всего лишь... Это так выражается. Поэтому нельзя относиться к языку формально, что так написано. Нужно верить, что за написанным стоит, что имеется в виду и о чем говорится. В любом случае, вопросы. Непонятно, что такое вера. Верой называется сила, которую человек обретает, которая помогает ему находиться выше собственной природы, животной. Это значит, что у нас есть желание к животным вещам, да? Это еда, отдых и секс. Это главным образом. То, что есть у животного. Конечно, это немного более развитое животное. Мы все-таки на уровне человека, и поэтому есть взаимовключение с более высоких уровней. Животное не требует там разной особой пищи с приправами, а мы все-таки находим разные вещи в этом. Но есть у нас потом желание к деньгам, почестям и знаниям. Все эти вещи называются нашим сердцем, и есть в сердце желание к Творцу, что называется точкой в сердце, моя работа, когда точка в сердце станет важнее, более ярко выраженной, определяющей, чем все сердце, чем все желания к животным страстям и к человеческим страстям, то есть стремиться к Творцу изо всех сил. Это называется «не позволяет мне спать». Это то, что написано в «Плодах мудрости» на 70-й странице. Или где там у нас? На 74-й или где там? Ну-ка, не-не. По-моему, на 70-й. на 70-й, да, странице, а затем, когда он стремится к Творцу, пока не дает мне заснуть, он приходит из лолишма, этого клишма, то есть чтобы его стремление было, не получил большую страсть, которую хочет поглотить его, но все хочет отдать ему. Это значит, что он обрел веру, обрел свойство или статус, который находится выше его

0: природы поднялся над выше животных страстей человеческих, так что сердце его не увлекает его, и также точка в сердце. Она не говорит ему: «Тебе стоит делать с Творцом, там у тебя все наслаждения самые большие». Но уже точка в сердце получила тоже исправление. Хафец Хесед. И это называется верой. Должны люди, которые задают этот вопрос, может быть, послушать то, что я говорил также в пятницу на лекции. Это уже есть в интернете, да? Я в пятницу дал лекцию, там мы говорили о вере. Так покажи, пожалуйста, вы можете прочитать там. То есть вера — это ощущение Творца. Вера — это ощущение Творца. И я сказал это много раз, и это не совсем точно. Вера — это не ощущение. Вера — это результат, когда человек чувствует Творца, как результат ощущения Творца, он обретает силу веры. Он обретает силу, которая помогает ему не быть зависимым от его желания получать. Его желание получать склоняется, подчиняется. Как человек до Махсома учится свойствам Творца? Мы не говорим до Махсома, что человек должен изучить свойства Творца, как он это может сделать. До Махсома это приложил усилия и нашел. Мы даже не знаем, в чем прилагать усилия. Не просто так написано: все, что в твоих силах делать, делай. У нас никогда изначально нет, когда я знаю, уже говорил об этом сейчас, что я уже изначально знаю свойства Творца, и им я собираюсь уподобиться. Наша работа по этапам. Я делаю работу, постепенно, постепенно постигаю, понимаю в общем, что называется отдачей, и к этому я начинаю немного стремиться в той мере, в которой я понимаю, что это. И тогда я кричу, как кричит младенец. Он не знает, что кричит, о чем кричит. Ему плохо. У него нет четкого выяснения, что такое отдача, что такое ради отдачи, что такое Творец, кому обратиться. Как младенец на руках матери. Он кричит, он знает, кто такая мать. Это в невыясненной форме, и так же мы начинаем. Есть здесь много этапов. Поэтому мы говорим, может быть, в таком виде, что «знай Творца, и познай Творца своего и служи Ему». Но мы это уже говорим не о самых первых ступенях. Как можно верить Творцу, если мы не знаем, кто он? Нет у нас возможности проверить и отведать, кто он, и нет у нас веры. Правильно? Нет у нас ничего. Это то, что он пишет в 18-м пункте учения 10 сферот, как обрести веру. Прежде всего, он приходит в своем развитии, в развитии своего объяснения, что нечего думать, что ты можешь развиваться, если ты не обретешь прежде отрыв от своего желания получать. Это называется сила веры, веры, когда ты поднимаешься до бины, хафец хесед, не думаешь о себе, как он пишет в статье «Как ничего», книги Зор, что если человек думает о себе, нет большего разделения между ним и Творцом. То есть что это настоящий разрыв, когда он отрывается от него, и нет между ними связи вообще. Так нужно преодолеть этот разрыв. Это когда человек начинает думать вне себя. Это называется верой. А верить Творца... Нужно это прочитать из предисловия к ТЭЦ. Верить Творца, вознаграждение, наказание, во все это возможно. Находиться на связи такой с Творцом только после того, как обретаем веру. Ладно. Да, кто это? Ну да.
1: Написано на странице 262, что получается, что с одной стороны видит, что он далек от Творца, а с другой стороны человек должен сказать, что Творец близок к нему, что Творец занимается им, показывает его хисарона. Что значит должен сказать? Он чувствует, что он далек. Что значит должен сказать?
0: Мы желание получать. Если мы говорим о желании, как ты можешь сказать желанию получать? Сейчас ты должен радоваться, сейчас ты должен плакать. Ты не можешь. Желание, он чувствует наполнение. И если со стороны кто-то говорит этому желанию что-то, желание не слышит, не понимает. Мы слышим разумом. А желание наше от этого не впечатляется. То есть, если написано в каких-то книгах, что нужно почувствовать и нужно действовать и делать, имеется в виду, что нужно привести к состоянию, когда я буду чувствовать, привести к состоянию, когда я буду делать. А как иначе? Ну, скажем, у меня какое-то дело с кем-то, скажем, с Яковом. Я хочу, чтобы Яков захотел. Я могу сразу же достичь его желания? Нет. Он может сказать «нет, да-да», как он обычно и говорит. А делает, как обычно, наоборот. То есть я должен произвести какое-то, производить какие-то действия над ним, когда вследствие этих действий он начнет тоже себя каким-то образом особым задействовать, когда в результате этих действий образуется в нем желание, которое я хочу. То же самое я по отношению к себе. Потому что мое желание получать не находится под моим контролем вообще. Не находится под моим контролем, но через Творца я задействую его. Сделай свое желание, как его желание. Я могу это сделать сейчас? Сколько действий я должен произвести свыше через Творца, чтобы изменил мое желание, чтобы поменял мне? Я сам не управляю собой, не способен ни на что. Только через него? Все, да?
2: Постижение веры — это условие или это путь прийти к истине?
1: Постижение веры — это первый этап на нашем этапе, когда от него и далее мы можем говорить о духовных действиях. Духовных называется ради отдачи. Вера — это сила, которая находится в тебе, и ты можешь начинать отдавать силы бины. Мы — результат разбиения килим, и в нас есть получающий килим ради получения, и килим, отдающий ради получения. И килим бины мы тоже используем их, чтобы наслаждаться самим. И исправление, но прежде всего это начать исправлять отдающий килим, килим бины —
3: потому что она сама находится

0: Биколя Пулота Элюзе.
1: Роль разума и мысли человека во всех этих действиях.
0: Сехель за давар хитсон.
1: Разум — это нечто внешнее.
0: За давара ехиди, маши есть ли ахшав карега.
1: Это единственное, что у меня сейчас есть.
0: Хуц мя килим ало митуканим.
1: Кроме неисправленных килим, я должен дать своему разуму всякие решения, что мне стоит, да, стоит мне, то есть в моем желании получать, заниматься Торой, чтобы исправить себя, чтобы заработать больше. Это называется, что занимаются в Лолишма, чтобы выгодить от духовного, и из Лолишма приходит к Лишма. Мы все состоим из земли Израиля, из Египта, из фараона, из народа Израиля в изгнании, в рабстве, и Моше, и Аарон, и все египтяне. Посмотри, какое сочетание сил должно быть в нас, чтобы одна точка, которая называется Муше, а за ней уже народ Израиля, чтобы вышли из Египта. Египтяне, фараон, все эти вещи остаются пока что внутри нас. Но чтобы эти отделились от тех, все, что у тебя есть в Египте, это называется, что это находится внутри нас сейчас. И нужно прийти к состоянию, когда одна часть из нас отдалится от второй части, которая называется египтяне, фараон, Египет и так далее. Это называется выход из Египта. Только одно намерение, одно маленькое желание, чтобы убежало оттуда. Но фараон и все эти вещи, они остаются у нас.
2: Что значит, что вообще свойство веры у человека было ниже важности, по важности? На первой странице Рабаш пишет, что все-таки человек всегда как бы выбирает идти выше знания. Почему? Потому что это как бы по причине того, что человек верит верой мудрецов, то, что они постигли.
1: Я не понимаю, что ты говоришь. Ты можешь в одном вопросе сказать все?
2: Что такое вера мудрецов, которая ломает все мое мнение? Что вера вообще не относится к этому?
1: Ты произнес 10 предложений, снова я ничего не понял. Я не знаю, что такое 255. Один вопрос. Ты можешь задать?
2: Вера, а это не относится к человеку?
1: Какое одно предложение? Я не понял из этого ничего. Спроси одним предложением.
2: Есть что-то, что уже...
1: Это не вопрос, есть что-то. Что такое вера
2: мудрецов?
1: О, прекрасно. Ну, что такое вера мудрецов? Ты понимаешь, вместо адвокат, он привык. Это я тоже на суде Бенци сказали мне, ты должен сказать все, кроме как хвалить его. Я сказал только об этом говорил. Но в каком виде? Что он не способен делать это. Но прежде дел все. То же самое, да, ты закручиваешь в таком виде. Что такое вера мудрецов? Есть определение. Но то, что написано, написано. Что такое вера мудрецов? Вера мудрецов называется... Что вынуждает тебя идти к врачу?
2: Ну что, я знаю, что я больной.
1: Ты знаешь, что ты болен. И знаешь, что есть кто-то, кто понимает в твоем состоянии больше тебя, то есть знает также причины твоего состояния и знает, как выйти из этого и прийти к хорошим результатам из того состояния, в котором ты находишься. То есть я, как животное, чувствую нынешнее состояние. Есть мудрец, который

0: видит причину, что такое вера мудрецов. Он знает, откуда родилось мое состояние, он знает, как достичь более лучшего состояния, которое будет следствием моего состояния. Вот к такому мудрецу я должен попасть. Это называется... И что значит попасть? Верить. Против моего разума. Наперекор моему пониманию. Что то, что он скажет мне, это будет противоречить тому, что я думаю. Обычно врач говорит мне, принять лекарство, я принимаю. Потому что здесь есть и поддержка от общества, и другие вещи, понятно. Но у нас... Когда мы продвигаемся, нам нужна вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Как мы говорили о вере, вера — это сила, которая помогает мне быть выше моего желания получать, то есть против моей природы, в противоречии моему разуму. Врач говорит мне, чтобы быть здоровым, ты должен сунуть руку в огонь. Я должен обрести сейчас силу веры в этого врача, чтобы я сделал, чтобы у меня была способность наперекор моему животному, да, так оно не позволит мне это сделать. Я должен получить сейчас дополнительную силу, особую, высшую силу, силу высшей природы, которая поможет мне идти согласно мнению врача и сунуть руку в огонь. Так же, как и в моей природе, есть сила, чтобы что я не сунул руку в огонь. Теперь я должен получить такую силу, чтобы сунуть руку в огонь, ты понимаешь, что это дополнительная сила еще большая и более высокая, и более мощная, чем моя природа. Я говорю, я должен получить ее свыше, у меня нет такого. Это и называется новое творение, которое приходит к человеку. И вера мудрецов, то есть это выше моего разума. Ты обретаешь его разум, его мудрость. Идешь согласно его разуму.
1: Маша, ешь по.
2: Тут есть проблема. Но чем это отличается, скажем, от самоубийцы? Они тоже ведь говорят так, что они идут против природы.
0: Самоубийца не идет против природы. С какой стати? Самоубийца делает расчет. Он, согласно своему животному расчету, обнаруживает, что ему стоит избавиться от жизни, чтобы не испытывать страданий. Поэтому запрещено жалеть самоубийцу. Поэтому запрещено хоронить его на обычном кладбище. Это человек. То есть... Жизнь дала ему какую-то задачу, он не хочет выполнять эту задачу. Я не собираюсь осуждать их ни в коем случае. Сказано, не суди товарища своего, пока не окажешься на его месте. Но это расчет. Конечно. Животное не может делать такие расчеты. Не может? Делает. Может. Мы не знаем этих расчетов. Ты знаешь, я слышал, что есть киты, которые выбрасываются на берег и умирают. Да, есть такие разные явления в природе. Есть в природе всевозможные явления, что после того, как совершают зевук и порождают новое поколение, умерщвляют себя. Есть разные такие... животные, звери. Это расчет природы. И в человеке, только в человеке это расчет как бы более развитый. Но если ты скажешь спросишь самоубийцу, он скажет тебе, я не могу, моя жизнь полна страданий, я хочу избавиться от них и не могу чувствовать эти страдания. Чтобы не чувствовать, у меня нет другого выбора, кроме как свести счеты с жизнью. Вот и все. Это очень легкое действие, чтобы убежать от страданий. Жизнь иногда намного тяжелее.
1: מי שרכש אמונה זה כבר לא אדם רגיל, הוא כבר נמצא מעל הטבע שלו, אז זה לא רגיל. טוב, אנחנו צריכים ללמוד. האם אדם צריך לשאול את עצמו לפני שיעור בשביל מה הוא לומד? אה? Им лошу эля сбишу маю шевкан бихаль. Эргель? Ну? Аль мау царих лишоль? Мау руце мя хаим шело?
2: Чего он хочет?
1: Ну, мадалька, вот, кесах, минуха, шеели тов. Тов.
2: Он хочет, чтобы у него был почет, деньги, отдых, чтобы было мне хорошо. Яков, ты помнишь? Ну, сделай нам одолжение.
0: Сделай нам одолжение. Мы должны учиться. Каким образом мы должны учиться? Сидеть, я понимаю. Перед книгой я понимаю. Перед какой книгой мне сказали? Что учить написано на стене, согласно порядку? Что мне еще нужно, чтобы правильно учиться?
2: Прежде всего, должна быть подготовка перед учебой.
0: Подготовка перед учебой. Что такое подготовка? То есть выпить стакан кофе?
2: Нет, думать о том, о чем человек должен думать во время учебы. Но об этом нужно подумать еще до учебы.
0: То есть подготовка во время учебы, чтобы человек подготовил себя, как он будет вести себя во время учебы. Что значит вести себя во время учебы? То есть что? Какова цель учебы, направление, что он хочет в результате учебы?
2: Чего он хочет в учебе?
0: Чего он хочет в результате учебы? То есть сейчас я читаю там какую-то страницу, мне не так уж важно, что именно я читаю, важен результат. Мне сказали читать эту страницу, я читаю эту страницу, скажут читать другую, буду читать другую, главное — результат, верно? То есть совершенно не важно нам, что учить. Может, почитаем газету?
2: Нет, но мы говорим о книгах наших.
0: А книгу? Почему так важно изучать мне эту книгу? Только от этого может быть результат, который я хочу? Да, но почему?
2: Правильный результат.
0: Правильный результат. Почему? Почему именно из этой книги?
2: Ну, потому что человек верит верой мудрецов. Сказали ему, что об этой книге именно надо ее учить.
0: Ладно, хорошо, что в этой книге есть какое-то чудо. Это чудо, что дает?
2: Ну, так действует на человека, чтобы он...
0: Чего я хочу? Эту сгула, это чудо. Допустим, это лекарство. Я не знаю, что есть в этой таблетке, но я принимаю ее, эту таблетку, вдруг чувствую себя хорошо. Да? Это сгула, чудо. Что же я хочу, чтобы у меня было? Относительно чего это должно подействовать? Допустим, мы были с Сенькой в самолете и знали, что нам сейчас придется 15 часов сидеть в этом самолете. Ну, спать, да, действительно, я принял снотворное, дал ему тоже. Знаешь, было прекрасно. 15 часов мы спали. Так я тебя спрашиваю. Но мы не знали, как эта таблетка работает. Только мы знали, что это чудодейственное средство, что если я принимаю это в это отверстие, которое называется рот, и она как-то там внутри тела действует, я сплю. Результат. Так я должен получить здесь какую-то силу от книги. Свет, возвращающий к источнику, говорят. На что он должен подействовать? Что я хочу, чтобы изменилось? Что я хочу, чтобы у меня было?
2: Ну, прежде всего...
0: Что я хочу обрести? Что?
2: Ну, сначала должно быть...
0: Не сначала вообще. Чего я хочу? Веру. Веру.
2: Но вера должна быть против чего-то?
0: Нет, секунду, не против. Я должен обрести веру, приподняться над своей природой. Дальше там увидим. Вера. То есть, ну что такое вера? Вера — это не быть погруженным в себя, не думать все время о своих келим, о своих желаниях, как я их наполню. Чтобы требовать от книги такого результата, я должен почувствовать, что я действительно погружен в это, и все время думаю о себе, и все время только в этом и нахожусь. И это начинает вредить мне, да?
1: мало маргишках.
0: А если я еще не чувствую так, то и это я могу потребовать от книги. Я хочу, чтобы эта книга теперь во время учебы показала мне, насколько я далек от духовного. Я не знаю, что такое духовное. Не знаю, кто я. Я не знаю также, что называется «далеко» и как чувствуется это отдаление. Но я хочу, чтобы это было. Тогда и будет. Так от этой книги я почувствую, насколько я далек. А потом я почувствую, что это отдаление, это как болезнь, что это вредит мне. Это называется осознание зла. А потом, согласно этому, я захочу лекарства. Тора называется лекарство, приправа, лекарство, свет, возвращающий к источнику и так далее. То есть человек должен сейчас подумать, как я почувствую себя больным. К этому у меня тоже нет желания. Так с чего я начинаю? С какого состояния я начинаю, чтобы было у меня хоть какое-то желание? Желание, чтобы не было, желания. Как? Вообще, с чего я начинаю? Сейчас я открываю книгу, у меня вообще нет ничего. Ну, учится и учится, да. Что мы учим? А, неважно, там восьмая часть. ТЭС. Сейчас мне тут расскажут про Абу Ваима, про сына и дочку, про Зон, про всех этих. Ну и что? Что дальше? Как сделать так, чтобы у меня было какое-то желание, которое относится ко мне?
2: От книги дал.
0: От Творца не получил. Ну и что делать?
2: Чтобы Творец дал мне желание, которого у меня нет.
0: Так у тебя нет требования, чтобы Творец дал мне желание, чтобы было у меня к нему желание?
2: Ну пока еще нет.
0: Так и для этого нужно желание.
2: Нет.
0: То есть от Творца не получил, от книги нечего не требовать, от себя нет у меня ничего. Что же остается? Группа, товарищи, это ты забываешь. Если от ребят я вокруг себя, я не получу никакого толчка, то я буду сидеть здесь рядом с книгой всю жизнь. Неоткуда нам получить желание, либо это Творец пробуждает меня свыше, либо окружение пробуждает во мне это снизу, ну, вокруг меня. То есть прежде чем я сажусь с книгой, я должен быть в группе товарищей, чтобы вместе, перед занятиями, мы подумали об этом. Как учиться, для чего учиться, чтобы мы накачали друг друга, промыли мозги друг другу, для чего нужно учиться и так далее, чтобы каждый впечатлялся от окружения, что ради этого только и стоит учиться, по крайней мере, с этим маленьким желанием, которым я впечатлился от них. Ведь они сказали мне, что это что-то важное, большое, я начинаю завидовать. Они сказали, да ты вообще никто и ничто, посмотри, как у тебя, и как у нас это горит. И тогда моя гордость задета. Ну и посредством таких всевозможных вещей, зависть, страсти и почести выводит человека из этого мира выше. Мир. И нужно использовать это, и тогда приходит к учебе.
1: Гарик, нахон?
2: Можно задать вопрос еще раз?
0: Гарик, верно?
2: Да. Где здесь вопрос усилия?
0: Усилия — это по отношению к окружению, получается. Остальное уже нет усилия, остальное — это желание, которое приходит и порождает желание, и желание рождает следующее желание, еще и так далее. Усилия получаются у тебя, что только в окружении ты нуждаешься в усилии. Не дают тебе трудиться по отношению к верху, у тебя нет. Тебе нет возможности, дают тебе прилагать усилия только в одном, в том, что ты можешь прилагать согласно своим животным свойствам. Это по отношению к другим товарищам. Не требует от тебя ничего выше того уровня, на котором ты находишься. Оставь Творца. Ты не можешь напрямую обратиться к нему. через окружение, через группу ты обретешь желание кверху, и ты начнешь уже относиться к нему.
2: А в чем усилие в окружении?
0: Так усилие получается, что в группе, то есть почувствовать себя меньше, и что это окружение больше воздействует на тебя, потому что ты меньше, и с большей силой, и ощущать, что окружение, что группа как важное что-то, что они говорят тебе, это задача, что такое духовное, чтобы казалось тебе самым важным, что ради этого стоит, и так далее. Все это вклад в группу. Но группа, то есть правильное окружение, и мое положение по отношению к этому правильному окружению, только на том уровне, где мы находимся, мы можем действовать. По отношению к Творцу, ты что ты можешь сделать по отношению к Нему? Чтобы у тебя было желание к Нему, тогда ты уже обратишься к Нему.
2: Ну как человек получит от товарищей желание к Творцу?
0: Как человек получает от товарища желание к Творцу? Допустим, вы в вашем отделе видео решаете, что вы обязаны впечатлиться от важности духовного. Что духовное — это важно. Если так, почему бы вам не договориться между собой, как вы будете воздействовать друг на друга? Как будете влиять друг на друга? Каждый там производит большую работу. Но только в этой большой работе, я скажу тебе, можно взять людей, которые будут работать еще лучше вас. Если я заплачу какому-то работнику с улицы, специалисту, видео в разных этих вещах, скажем, 2000 долларов в месяц, хорошая зарплата, тогда он будет работать, может быть, даже лучше тебя. Так ты должен показать группе, что ты работаешь так хорошо, потому что духовное важнее, чем 2000 долларов в месяц. Чтобы люди вокруг тебя впечатлялись, насколько важно для тебя духовное. Я смотрю, о, посмотри, у этого, действительно есть в этом что-то, если люди вкладывают так много времени. Но если люди вкладывают уйму, столько, сколько работают здесь, этого нет на улице. Но их вклад — это только как в обычное предприятие. И не хотят они показывать внутреннее содержание, изнутри, для чего работают, почему работают, скромно как бы действуют, да? Тогда никто не может впечатлиться от другого. Я впечатляюсь от твоей работы, насколько у тебя получается, насколько ты успешный, так же, как и в жизни, в обычной, на улице. Посмотри, какие успехи у него в продажах. Я не впечатляюсь от тебя, насколько твое желание к духовному заставляет тебя работать так тяжело. И это ущерб. Постепенно это придет. Это придет к нам. Но в конце концов это то, что должно быть. Что я смотрю на других. Посмотри, работают здесь несколько десятков человек, может быть, 100 человек, допустим. И каждый отдает все свое свободное время этому. Если бы я впечатлялся от этого, я бы получил такую силу, я бы завидовал до такой степени, что сейчас, когда мы открываем ТЭС, я бы требовал буквально, ну пусть дадут мне тоже немного чего-то такого. Как может быть, что у них это есть, а у меня нет? Они уже продвинулись вперед, а я нет. Над этим нужно работать на нашем предприятии. Почему это хорошо? делать в одном отделе, потому что я вижу людей, которые работают со мной, я вижу, сколько они вкладывают. Я вижу... И я и понимаю их работу также. Тогда мне легче. То есть это не вопрос характера. Насколько я больше буду ценить работу другого. Я не знаю, что там на кухне сделает, скажем, 200 порций курицы. Это много или это мало? Не знаю. Но я знаю, что такое, скажем, сделать что-то в книгах, там, в написании или в редакции, или в подобных вещах, потому что мне это близко. И тогда характер человека, который работает, не важен. Это может быть характер противоположный моему. Я впечатляюсь не от того, что он тут устраивает много шума и такой горит. Он, может быть, горит от того, что он нервный. Нет, он горит по-настоящему, потому что я вижу результат, я вижу его продукцию.
2: Какие есть признаки, что наш результат, получили правильные результаты?
0: Не понял.
2: Какие знаки есть?
0: Признаки,
2: что результаты правильные.
0: Есть ли какие-то признаки, что результаты правильные?
2: Что мы работаем в правильном направлении. Что мы работаем в правильном направлении. Что мы можем получить результаты, и что-то правильные результаты в правильном направлении.
0: Какие признаки есть у нас, что мы работаем в правильном направлении?
1: Симоним...
0: Признаки, что человек продвигается в правильном направлении, они тоже разные. И также они противоречивые. Потому что мы состоим из клей света, из хиссарона и наполнения. Чем больше я продвигаюсь, у меня есть больше хиссарон, тогда я могу чувствовать себя хуже. И у меня есть большее наполнение, тогда я чувствую себя лучше в ощущении. Это может быть не в ощущении, а это может быть по осознанию качества хиссарона и качества наполнения, насколько мой хиссарон, неважно, он большой или маленький, но к какой именно точке... к большей точности в направлении Творца, а не куда-то в сторону. Также мое наполнение, оно именно от того, что я связан с Ним, а не от того, что у меня есть от этого различные всякие приятные вещи и те или иные другие результаты. То есть признаки, они разнообразные. И на самом деле человек... не может как-то отсортировать, их проверить и сказать, этот признак такой, а потом этот другой. Эти признаки лучше оценивать по количеству изменений, которые есть у него за определенное время. Допустим, мы были с Сенькой в Америке, помнишь? Почти нет, да? Может быть, еще день-два и забудем совсем. Это уже было как будто бы месяц назад, да? Это значит, что прошло много изменений. С четверга, когда приземлились, и до воскресенья. Прошло в общей сложности что? Два дня? Все, пятница, суббота. Это уже с трудом помнится. То есть собралось много состояний, накопилось. Это тоже признак.
2: Но без того, чтобы видеть выгоду от работы, это как же?
0: Так выгоду я могу видеть в разных мерах. Что такое выгода? Или я измеряю кли по его глубине в то время, когда оно пусто? Насколько я сожалею? Насколько мне плохо от того, что у меня нет духовно? Плохое ощущение, да? Но согласно измерению, это уже такая глубокая яма. То есть пока я не достигну какой-то вот такой глубины этой ямы, и я не приду к духовному, и тогда я радуюсь тому, что копаю все глубже и глубже. Понимаешь? То есть результаты, они согласны тому, что ты измеряешь. Поэтому я и говорю. В общем, столько изменений, сколько человек проходит, если в течение дня ты проходишь много изменений, тебя бросают и туда, и сюда, и так, и эдак. Я говорю о духовных состояниях, относительно внутренней работы. Это признак того, что ты продвигаешься. Вот и все. А остальное — это уже проблема. Нужно объяснять, как и что. Но это наверняка.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Маше басов шаману.
0: То, что мы слышали в конце, такой эталон, как оценивать себя, как измерять. Рав сказал, в общем, изменения, которые ты проходишь, это признак того, что ты продвигаешься. Наша роль десятки — это давать каждому товарищу место, предоставлять, чтобы он мог работать и проходить эти изменения. Мы не видим внутренних изменений, заботиться о важности цели, заботиться о том месте, чтобы он мог быть объединенным и так далее.
2: Мы слышали, что невозможно делать усилия по отношению к высшему, а только по отношению к группе, потому что желание рождает желание. И так можно прийти. Основное усилие — это только по отношению к группе.
0: Да, я тоже отметил это. Еще было до этого об воздействии книг, как мы хотим привлечь свет во время учебы. Еще до того, как я сажусь перед книгой, я должен думать вместе с товарищами, как учиться, для чего учиться, для чего стоит учиться. И так каждый берет воодушевление от товарищей, что ради этого стоит учиться.
2: Учиться по книге. Я хочу почувствовать с помощью этого, насколько я далек от духовного, а потом почувствовать, что это болезнь, это плохо мне от этого, это осознание зла, а потом мне нужно лекарство получить, и тогда я буду относиться к книге и к свету, который возвращает к источнику, как сгула, как чудодейственное средство.
0: Мы слышали, что вера — это сила, которая является в результате Творца. Эта сила позволяет человеку подняться над своей природой, над своим желанием получать.
2: Сделай свое желание подобное его желанию. Если человек поднимает ман, ман должен быть в правильном виде, исходя из условий. Что значит ман? То, что ты хочешь уподобить свое желание его, и тогда наверху слышишь от нас, они творец, он добрый, творящий добро, поэтому он ждет только, чтобы было пробуждение снизу, услышать этого, чтобы был ман.
0: Прежде чем человек хочет подняться над своей природой, во всех своих вот этих отталкиваниях, он вообще не обращается к Творцу, он обращается к себе. Он привел пример в предисловии к ТЭС. Рав дал несколько примеров, несколько определений, что такое вера, что это сила, которую человек обретает, она позволяет ему быть над своими животными желаниями, что это не результат, это следствие ощущения Творца. И в результате ощущения Творца он обретает силу не быть под своим желанием получать, его желание получать подчиняется. И когда он сказал, что обретение веры — это первый этап, от которого можно начинать уже говорить о духовном. Еще важно то, что египтяне не исчезают, они остаются внутри нас, но Израиль в нас, он должен отделиться от них, и в этом наша работа — отделить Израиль от египтян внутри себя.
2: По поводу усилий. Усилия только по отношению к товарищам, а по отношению к Творцу невозможно это сделать.
0: Прекрасно видеть, как во время подготовки к конгрессу вот в Бишеве уже ребята сидят вместе. И то, что от человека не требует больше, чем над его уровнем. То есть... где ты находишься сейчас, какое твое состояние относительно этого, выяснять веру, то, что мы читали, то, что мы учили, смотреть только на один шаг вперед, как ты продвигаешься туда.
2: Я хотел обратить внимание на то, как нужно учиться по книге. Рав сказал, что книга должна показать человеку, насколько он далек от духовного. Второе — это наша зависимость от окружения, от товарищей, то есть зависть, страсть и почести выводят человека в высший мир. И поэтому нужно готовиться перед учебой, нужно как-то взращивать это желание получить его от товарищей.
0: Человек должен, может вкладывать все свои силы в течение всей своей жизни и ничего не достичь. Это меня зацепило.
2: Я слышал, что вера — это та сила, Рав так сказал, сила думать о товарищах, о других, это называется вера, ни у кого нет веры. И чтобы приобрести ее, нужно прийти к вере мудрецов. И Рав дал определение тому, что ты идешь, исходя из разума мудреца, в соответствии с разумом мудреца. Перейдем к следующей части урока, перед этим споем.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשה.
1: Радость – это то, что показывает добрые действия. Если действия, они в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость. Радость — это показатель добрых действий. И если действия в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость.
2: Да, друзья, мы сейчас в каком-то периоде очень особенном. Товарищи делают много всяких действий святых и сильно работают в подготовке к конгрессу. Вчера у нас на встрече десятки было такое воодушевление. Яков рассказал про 15 конгрессов в Европе, в Африке. В Мали открывают группу, мы слышали до этого, от Мутлю подготовки в Турции. Игорь рассказал про Россию и про Австралию, и про Южную Америку, Северную Америку. Мы видим, во всем мире есть просто потрясающая работа товарищей. Приходят новые товарищи, и товарищи чувствуют, как проявляется новая клей, которая делает товарищи большие усилия, огромные. Творец, чтобы собрал всех вместе. С одной стороны у нас есть, с другой стороны пробуждение снизу. Мы чувствуем то, что Рав приготовил для нас. Мы продолжаем и строим вместе наше окружение. В ближайшие полчаса мы хотим зажечь друг другу этой важностью, воодушевлением и радостью от хороших действий, которые делают товарищи. И, в общем-то, это тема пятого урока на конгрессе. Тема радости. Давайте вместе сейчас послушаем Рава, как он направляет нас, чтобы пробуждал прямо сейчас нас, как мы можем раскрыть радость. Пожалуйста.
1: Если мы хотим обрести радость, это можно только в одном действии, когда мы направлены на объединение. И действия объединения, которые успешные, они и доставляют нам радость. Такую радость, когда мы, нас просто распирает от радости, но это при условии, что мы все стремимся к объединению. Когда мы объединяемся, тогда радость раскрывается. То есть мы, если мы хотим достичь радости, то мы сейчас и далее понимаем простую вещь, что только в объединении мы это делаем. Действие радости нас приводит к тому, что нас действие объединения приводит к тому, что радость нас распирает. Мы хотим почувствовать то, что сейчас готовится перед большим конгрессом. Гиль дал нам такую вершину айсберга того, что происходит. Какая радость есть в этих собраниях, какая сила, как мы совершенно на новой ступени на конгрессе. Все это кажется очень таким высоким. Вы помните про чемодан Творца, который мы несем, и он такой легкий, у нас нет никаких проблем организоваться и все организовать, и все это сделать в преддверии конгресса, конечно, зарегистрироваться. Это очень ощущается, как мы буквально, какой есть прорыв, совершенно новая организация тоже все время обновляется.
3: Иногда от большого количества работы, так от заданий, дедлайнов, Творец вдруг прячется за всеми этими действиями и приходится делать шаг назад. И мы в таком действии немножко сухом, иногда тяжелом. Мы забываем, чей чемодан мы несем.
1: А сейчас мы хотим вспомнить, чей чемодан мы несем и для чего, и пробудить радость и возможность, которая нам дана сейчас на ближайшем конгрессе. Давайте войдем сейчас в семинар, на котором мы хотим пробудить радость и хотим напомнить друг другу, какую возможность мы получаем на ближайшем конгрессе.
3: Возможность, которую мы получили на ближайшем конгрессе, это поднять келим всего мира, регионов по всему миру, вывести нас из ощущения, что каждая десятка живет на своем собственном острове, и это нечто намного более живое, более великое. И у каждой десятки есть место, где продолжать процветать и продвигаться.
1: Так же, как мы говорили в последнее время внутри десятки, что прежде всего это конгресс. Есть время собрания, и это превыше всего, прежде всего, и сейчас у нас будут, нам предстоят три дня, где мы будем сосредоточены только на объединении между нами и как можно меньше разных помех от внешнего мира. Есть у нас этот период, да, когда мы готовимся к этому для того, чтобы прийти готовыми к объединению и к тому, чтобы раскрыть Творца между нами.
3: Да, мы слышали Рава в этом клипе, который связывает радость с объединением, и у нас на конгрессе есть возможность создать огромное объединение между нами и со всеми товарищами здесь, в Петах-Тикве, и отсюда поддержать товарищей, которые едут, чтобы увеличить объединение по всему миру, и чтобы все находились в ощущении единого, сильного и объединенного кли, и это в конечном счете даст радость всем.
1: Есть у нас возможность поднять шхину из праха, освободить место для высшего света, чтобы он вошел в каждое место здесь и в мире, чтобы мы могли соединиться с нашим корнем.
3: Это возможность обновить связь между товарищами, что именно после такого длинного периода, когда на каждом уроке, в каждом состоянии в духовном выяснении человек находился только в десятке, а сейчас он будет на уроке и с другими товарищами, и с выяснениями духовными не только с товарищами из десятки. Это такой шаг, который выводит его из чего-то и создает новую связь.
1: 365 дней минус 3 дня мы находимся в десятке и вкладываем наши силы в десятку. Теперь у нас есть три дня возможность вложить силы во все мировое кли, по крайней мере, в своих товарищей из моего региона, повлиять на более широкий круг и дать то, что я не могу дать десятке. Творец открывает дополнительные возможности для отдачи. Что может быть лучше этого? Ведь то, что я хочу, это свойство отдачи.
3: Как мы сейчас учили на уроке, что наши усилия — это только в той плоскости, в которой мы можем что-то добавить по отношению к товарищам, по отношению к нашей группе. У нас есть возможность сейчас получить воодушевление того, насколько наше кли велико, и также усилить его, поддержать его, чтобы у всех товарищей был шаг, была сила сделать следующий шаг.
1: Как вы и сказали, возможность быть не только частью, а принять участие в этом, потому что мы все знаем эти известные рассказы, когда человек приходит на один день на конгресс,

0: Да, потом входит в группу и вообще там забывает про все, остается на весь период. Это произойдет радость в тот день. Но до этого у нас есть возможность вкладывать все усилия, радовать друг друга этим ожиданием, этим чувством, что мы ощущаем нечто новое, такое приключение, которого еще не было. И это сейчас самое важное время, когда Конгресс придет, там уже произойдет сам вот этот прилив.
1: Все, что вы сказали, мне удалось прочувствовать фактически. Несколько дней назад была встреча в Ташкенте с товарищами, подругами, которые учатся, которые относятся к различным десяткам. И было ощущение просто, неважно, сколько человек времени учится, это то же самое ощущение, как будто ты, как ты впечатляешься товарищами из десятки, так же ты впечатляешься каждыми товарищами, подругами, и нет разницы между возрастами и годами. Ты просто чувствуешь, что Творец действует через товарищей. Мы собирались сидеть 2 часа, но мы сидели 4 и не могли расстаться. Было такое особое ощущение. Я думаю, что нам предстоит нечто великое, особое, потому что откуда ты получишь новый хисарон? Именно от нового сближения, когда ты включаешься с еще товарищами, с которыми ты не встречался, может быть, ты долгое время их не видел. Это очень волнует.
0: Да, я тоже так чувствую, как и ты, когда товарищи говорят. И я чувствую, что они говорят о том, что я чувствую. Они просто говорят о моих чувствах. Когда мы объединяемся здесь, а потом выходим на улице, и все проходит.
1: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем, самой маленькой. Ни гадлут, ничего. Точка удержания в нем есть у меня, когда я отменяю все, что есть у меня, и я не требую ничего от него. Вот эта точка. Она должна давать мне радость.
0: Давайте посмотрим этот клип еще раз.
1: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем. Самой маленькой. Не гадлут, большое состояние, ничего. Точка удержания в нем у меня есть, когда я отменяю все, что есть во мне, и я не требую ничего от него. Вот эта точка. Она должна давать мне радость.
0: Точка удержания в нем. Если оно есть, и я отказываюсь от того, что есть у меня, я не требую ничего от него, но эта точка, она должна доставлять мне радость. Мы хотим выяснить, что это за точка, как мы создаем ее между нами в десятке. Давайте выясним сейчас вместе, что это за точка удержание в Творце, как мы создаем ее между нами.
1: На самом деле, Рав это объяснил в предыдущем клипе. Точка удержания в Творце — это только объединение между нами. И нам нужно просто этим заниматься. Каким образом объединение между нами связано с отдачей, как мы приходим к отдаче, как каждому дается возможность объединиться. И мы постепенно сделаем это и придем.
0: Да, в конце урока, который мы сейчас видели, где Рав говорил, как можно впечатляться от товарищей, от совместной работы, от вклада, когда ты видишь, как товарищи вкладывают. И ты можешь даже профессионально оценить, что они сделали, и сколько свободного своего времени они в это вкладывают. Это дает огромные силы. И это приводит к контакту с Творцом.
1: Да, я тоже вспомнил, что я слышал на уроке, что у нас есть прямой контакт с Творцом, который, и его реализовать мы можем только через товарищей. И там находится место нашего усилия. И как создать это? С помощью того, что я стараюсь поднять важность Творца перед каждым товарищем.
0: Самое качественное и самое радостное время, которое есть у нас, когда мы вместе, и сегодня четверг, особый день, мы будем вместе сейчас, мы будем вместе вечером, у нас будет трапеза сегодня.
1: Ну,
0: чтобы Творец соединил нас.
1: Да, мы товарищи, потому что у нас есть стремление уподобиться Высшему Свету, и в этом мы объединяемся, в этом мы живем.
0: Когда ты просишь обрести его желание, ты не один, ты вместе с товарищами, которые тоже хотят изменить это. И человек об этом не думает. Пока я не прихожу сюда, не сажусь с вами, я не помню об этом, что надо просить силу отдачи, даже не думаю об этом. Ты находишься в каких-то других вещах, и только здесь ты входишь в это поле, и ты действительно сидишь и готов изо всех сил просить силу отдачи, и ты чувствуешь, что ты не одинок.
1: Точка удержания, точка связи с Творцом. Как Рав сказал в клипе, что я отменяю все, что есть мое, и не прошу у него ничего. Но на самом деле, как Миша сейчас сказал, чтобы это произошло, мне нужно находиться в группе, в связи с группой. Группа дает мне эти мысли, дает мне направление, примеры, важность этого. И тогда я могу этого пожелать больше, чем я желаю насладить себя.
0: Точка контакта — это точка Миши, когда ты чувствуешь, что сердце товарища, оно с тобой. И это то, что соединяет нас, вот это стремление. И товарищи делают это в своих действиях. Каждый своим образом добавляет усилия, и постепенно можно начать ощущать что-то общее.
1: Да, и на этой волне, на которой Миша сказал, это очень сильно. Ты вдруг понимаешь, что есть природа, тебе нужно ее изменить, есть Творец, который помогает тебе, и группа — это и есть помощь. Ты это вдруг осознаешь и можешь ухватиться за что-то в жизни.
0: Встреча, которая у нас была, я вспомнил вопрос, который там звучал. Если нет никого, кроме него, зачем нужны товарищи? Там был такой семинар, и было хорошее выяснение. Именно нет никого, кроме него. Это всегда ощущение, хорошее, нехорошее. Это исходит из источника. И товарищи сказали, что с помощью товарищей ты чувствуешь именно, что нет никого, кроме него. Иначе невозможно. Именно здесь и есть вот этот контакт.
1: Самое первое удержание, оно самое тяжелое — ухватиться за Творца. Это не просто слова, это работа всей жизни, прийти к вере высшее знание.
0: Что такое точка контакта с Творцом? Что мы ищем? Мы ищем место, где мы можем сделать что-то, кроме управления Творца нами. Мы учимся, что свобода выбора человека — это только укрепиться в группе, в окружении. Нет никакой другой точки, где мы можем на что-то повлиять. Во всем остальном мы как марионетки на нитках. Поэтому укрепляться в группе, давать им силу, продвигаться.
1: Да, постараться почувствовать какую-то реакцию на действия отдачи, на то, что мы хотим их больше произвести. и понимаем, что...
0: Итак, радость наша от точки контакта с Творцом, которую мы выстраиваем между нами. Мы слышали здесь фокус-группу, и мы уверены, что вот это волнение, вот этот дух находится в каждой десятке. Мы сейчас приглашаем всех обсудить,
2: כי אנחנו רוצים את נקודת האחיזה הזאת.

0: конгресса, конгресс будет, который будет в Петах-Тикве, и если можно, пусть нашим внутренним заданием было, будет поддержать всех товарищей, чтобы мы думали о всех товарищах, поддерживали их, желали всем рабочим группам успеха в создании контента в глубине, которая нам нужна, чтобы подкинуть этот клип в небеса. Может быть, продолжая Яля, что каждый, кто занимается подготовкой к конгрессу, может быть, пусть запишет что-то, расскажет товарищам, чем они занимаются. Ну, чтобы у нас был какой-то отчет. Я слышал, что в честь такого необыкновенного дня есть товарищ, который взял отпуск, чтобы провести его весь день подготовки к конгрессу, и пригласил еще товарищей, чтобы тот пришел и помог ему работать над этим. И я очень позавидовал и решил тоже разделить свой день наполовину, чтобы заниматься этим. Нам нужно пробуждать зависть друг в друге и надувать друг в друге важность работы над объединением и нашим общим стремлением к Творцу. Да, хорошо, что Яль предложил, чтобы мы как десятка впечатлялись, чтобы все товарищи и все подруги в мире, которые готовят конгрессы, те или иные задачи, чтобы Творец дал им возможность быть с ним. Да, есть товарищи, которые постоянно находятся ежедневно и выходят к связи с товарищами, а есть, которые нет. Так тем, которые нет, то есть для них совет, что хотя бы один раз в день выходить в связь с товарищами. Выходить на связь с товарищами.
1: Спасибо.
0: Задание. Не знаю, какое задание дать нам, чтобы оно позволило нам удерживать контакт этот. Может быть, взять все, что предложили товарищи, как Итай сказал, пусть расскажут все о том, что они делают, как Рами сказал. Это пробуждает зависть. И нам это поможет удерживать это. Да, наша подготовка к трапезе в четверг — это как подготовка к свадьбе. Поэтому такое волнение, можно сказать, естественное у нас. И то, что товарищи сказали, поддерживать всех товарищей всего мирового кли в молитве перед конгрессом, это может прийти от нашего взаимовключения в вещах, которые товарищи делают каждый в своей области, и через это мы сможем почувствовать наших товарищей по всему миру. Прекрасно, давайте рассказывать, что как готовимся к конгрессу, молитвы, и когда придем к трапезе, нам уже будет что поесть. Ну, давайте, сделать это. Это пробуждение этого желания мы можем приобрести только друг от друга, так мы слышали в первой части урока. Поэтому мы хотим сейчас пробудиться, взаимовключиться и послушать ваше воодушевление, ваши задания, о которых вы думали вместе в десятках, как удерживать вот этот контакт с Творцом, быть с ним в радости. Мы приглашаем всех товарищей в мировом клипе, ставьте вопросительные знаки, также здесь, в зале. И пока все организуются и покажут нам вопросительные знаки, мы хотим прочитать отрывок Баля Сулама о радости.
2: Если он осознает свою низость, что он наиболее возвышенный из всех людей, он видит, что есть много товарищей, которым не дана возможность производить святую работу даже в самом простом виде. Даже в намерении в Лолишма, даже в Лолишма, в Лолишма. И даже подготовка к облачению к святости. В святости, а он удостоился

0: и ему даны желания и мысль, что он будет производить святую работу хотя бы частично, хотя бы в самом простом виде, который только возможен. И если он может ценить важность этого, и в мере важности, в которой он ценит святую работу, в этой мере он может восхвалять и благодарить за это, потому что это истина. То есть мы не в состоянии ценить важность того, что мы можем иногда выполнять заповеди Творца, даже без всякого намерения. И тогда он приходит к ощущению возвышенности и радости в сердце. И с помощью восхваления и благодарности, которую он дает за это, расширяется его чувство, и он впечатляется каждым моментом в святой работе. И он осознает работу, на кого он работает, и с помощью этого он поднимается все выше и выше.
1: Шамати 26 статья. Давайте впечатляться от желаний товарищей подниматься. Итак, Турция 7.
2: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz ve her zaman doğru niyette kalmaya çabalıyoruz.
0: Мы хотим раскрыть, как мы можем продолжать и расти в любви в течение дня, и мы хотим всегда стремиться к обновлению намерений.
1: Да, Москва 3.
3: Очень интересно, произошла такая трансформация со мной. То есть раньше я не очень любил участвовать в подготовке культурной программы, а вот сейчас, когда первый раз включился, и вот почувствовал, насколько это здорово, когда товарищи соединяются вместе, когда мы там раз по 30 повторяем там одну фразу, когда мы там смеемся буквально через каждый, можно сказать, через каждую минуту, кто-то ошибся, но все равно это вызывает смех, такой добрый, и это дает такое воодушевление. Бежишь на репетицию, там репетиции у нас начинаются где-то с 7 вечера или 6 вечера, то есть потом еще добираться, потом еще спать. Но это настолько возбуждает, настолько дает силу какую-то, потом уже бежишь на утренний урок, уже бежишь, видишь вот эту вот радость, с которой товарищи выполняют свои действия, как они прилагают усилия. То есть это, ну, незабываемое такое ощущение, которое приводит к тому, что ты чувствуешь вот эту силу объединения, вот это воодушевление, ну, не дает просто спать. Передаю.
1: Лехаим, тода раба. Латин 11.
4: Hola, amigos. Qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
5: Здравствуйте, друзья. Нет большей радости, чем быть с вами здесь сегодня вместе, радость ощущать из прекрасной десятки. Мы работаем очень энергично, интенсивно. Гвадалахара, Аргентина. Мы очень рады быть с вами. Сколько вы нам дали, наш прекрасный Рав. Дали нам возможность двигаться к этому прекрасному конгрессу. Мы выйдем очень сильными, с таким переполненным любовью сердцем. И поэтому мы рады. Товарищи, мы в Латинской Америке очень рады. Мы хотим отдать совершенно все, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вперед, друзья. Лехаим.
6: Yeah, Lahaim, friends. We need to do everything that we possibly can.
0: Да, Лахаим, друзья, мы должны сделать все, что только мы можем, чтобы думать о товарищах в течение дня. И в течение семинаров товарищи сказали, что у них есть приглашение. И просто чудесно видеть все усилия товарищей, которые они вкладывают, чтобы сближаться, сближаться друг с другом и с Творцом Лехаим.
7: Доброе утро, товарищи. Мы получили дневное задание от нашей главы десятки держать радость и благодарность в течение дня за те подарки, которые мы получили. Никакой критики, никакого негатива. Быть выше знания, величие товарищей, мирового клея, наших учителей, чтобы доставить наслаждение Творцу.
8: Yeah, friends, I heard most of our friends saying, or all of our friends saying.
0: Ну, друзья, я слышал.
8: They're going to give that.
0: Что большинство товарищей, вообще все товарищи говорят, что они собираются вложить эту добавочную, получить эту добавочную силу от уроков. И товарищ сказал, что он отменяет себя в любом случае, он пошлет всем письма любви. Лехаим, друзья, действительно огромное волнение. И на этой неделе мне выпала честь встретиться с товарищами. Все наши технические группы сидели здесь. Все, кто делают конгрессы в Израиле. Кроме Петахтикова есть еще 5 конгрессов в Израиле. Это огромное волнение и очень много работы. И товарищи просто прыгают в действие. И сейчас мы хотим послушать о конгрессах здесь, в Израиле, от наших товарищей из хедер, из комнаты инфо. Пожалуйста.
9: Дорогие друзья, завтра утром в Петах-Тикве будет что-то особенное. Мы поднимаемся на следующую ступень нашей подготовки, общей подготовки к конгрессу. Как мы чувствуем, что конгресс уже вовсю раскручивает. Завтра мы сделаем еще один шаг. И кроме великих товарищей, конечно, из Петах-Тиквы, завтра будут около 100 товарищей со всех израильских групп. Север, Юг, Элат, Кирьят-Шмоне, со всего Израиля. Около 100 человек прибудут в храм Петах-Тиквы. Это сам по себе конгресс. Мы будем обсуждать весь конгресс, будем волноваться, впечатляться, будем сидеть на уроке по регионам конгрессным, мы поделимся. Будем есть региональный хумус. И огромная благодарность Творцу и нашим товарищам. Вместе мы снизу пробудем желание. Лехаим Неварух. Как мы взволнованы, и у нас есть еще причина для радости. Где наш Давид и Барух, молодежь?
0: Да, дорогие друзья, как вы все знаете, у нас есть община молодых в Израиле, и мы встречаемся каждый понедельник и четверг. У нас есть очень много совместных особых мероприятий, и есть община молодежи по всему миру. И раз в две недели мы встречаемся, проводим собрание товарищей и еще различные мероприятия. И сегодня вечером, в 7 часов вечера, мы встретимся, община молодых, и в Израиле, и в мире, и мы проведем особо большое собрание товарищей, и Давид добавит.
1: Да, мы приглашаем всю молодежь со всего мирового кли, и если вы знаете еще молодежь, которые пусть приходят, добавят тепло и поддержку со всех регионов, со всех групп, так, чтобы мы, у нас была одна большая сила. В 7 часов сегодня на всех платформах мы приглашаем совершенно всех молодых. сообщение, дорогие друзья. Ну и дорогие подруги. Итак, наш региональный мировой конгресс «Пробуждаем снизу» уже ждет нас. Нас ожидают 3 дня, начиная с 29 по 31 октября. Все материалы, регистрация доступны на сайте конгресса. Заходите на карту конгресса, находите свой регион и регистрируйтесь. А сейчас мы закончим песней и радостью.

0: строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 24 ноября 2002 года, основанного на статье, что значит «нет у нас царя, кроме тебя, в духовной работе». Вы можете найти это во втором томе Рабаша, 187 страница. У нас 37 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что нет основного царя, кроме тебя, в духовной работе? Необходимо понять, почему мы говорим, что нет у нас иного царя, кроме тебя. Выходит, что этим мы воздаем хвалу Творцу, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть мы не подобны народам мира, у которых есть много идолов, а у нас только ты, царь наш. Получается, что как будто Творец больше, чем они. Почему так важно, что Творец больше, важнее, чем они, и мы выбрали Творца? Об этом можно сказать, как сказано в книге Зоар. Сказал Раби Аба, изречение это: «Кто не убоится тебя, царь народов, как подобает тебе?» Что это за хвала? Сказал ему Раби Шимон: «Это изречение не очень-то умножает славу Творца, ведь сказано среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Что же это за сравнение с людьми, которым и существования нет?» Конец цитаты. И хотя есть об этом еще много объяснений, выясним это в плане духовной работы. Известно, что порядок работы начинают прежде всего на основе веры. Когда мы начинаем сразу же в начале работы принимать на себя ярмо выше Малхот, то есть верить, что Творец управляет миром. Это значит, что он управляет миром частным управлением, как приводится в статье «Порядок работы по Барасуламу».
0: После этого следует знать, что вера, которую мы принимаем на себя, это свойство низкое по важности. Иными словами, если бы все было в знании и не надо было бы верить, то это знание было бы важнее для человека. А человек должен верить, что хотя вера у человека низка по важности, все равно человек выбирает идти именно этим путем, верой выше знания, потому что человек верит верой мудрецов в то, что они постигли и сказали. Когда как тот, у кого нет веры в мудрецов, он говорит, что если бы знание было более успешным в работе человека, чем вера, так думает человек и говорит, что если бы работа Творца была в знании, и не надо было бы верить, то, несомненно, умножилось бы число работников Творца, и было бы много людей, которые бы отдали себя этой работе. Но в случае, когда человек должен верить как верой в Творца, так и верой в мудрецов, то эта вера, которой необходимо верить, отдаляет людей от того, чтобы быть работниками Творца. Но человек, который хочет приблизиться к Творцу, должен верить верой в мудрецов, которые сказали нам, что если бы путь знания был лучше для управления миром, то Творец дал бы нам работу в знании.
1: Но Творец знает, что более успешным для достижения цели доставить наслаждение Творцу, чтобы человек смог получить благо и наслаждение без стыда. Хлеба стыда является именно путь веры. Однако, поскольку человек рождается с природой эгоистической любви, то, что ближе к любви к себе, от этого тела наслаждается. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен исполнять Тору и заповеди на основе веры, это тяжело для него. Другими словами, человек был бы более доволен, если бы все было в знании. Но также и в отношении веры есть тоже много разных свойств. То есть, во что человек должен верить. Это просто, что человек должен верить только в вознаграждение и наказание. То есть, если он будет исполнять Тору и заповеди, у него будет вознаграждение. А если страшно подумать, не будет исполнять, он получит наказание.
0: И понятие вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. И все различия только в том, что такое вознаграждение, а что наказание. В этом есть различия между ступенями. Это также имеет место в материальных вопросах. Например, когда говорят ребенку, который не хочет есть, что его накажут. Или, например, все дети, которые кушают, поедут в путешествие, а тот, кто не хочет есть, останется дома. Иногда вознаграждение и наказание выражается в самой еде. Тот, кто не послушается родителей, не получит еду и останется голодным и тому подобное. Получается, что у всех людей это одинаково. То есть вознаграждение и наказание подталкивают людей к продвижению. Поэтому бывает, что человек верит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он удостоится вознаграждения в этом мире. Как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых основан на вознаграждении и наказании в этом мире, то есть на продолжительности жизни, здоровья и так далее. А есть такие, для кого вознаграждение и наказание находятся в будущем мире, то есть у них есть райский сад, а есть люди, страх которых относится к лишма, то есть они боятся из-за того, что он велик и правит всем, то есть они удостоились чести служить царю. И в этом их вознаграждение, и им не нужна больше никакая оплата. То есть они отменяют собственную власть, то есть не заботятся о собственной выгоде, а вся их забота только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А поскольку это неприемлемо для тела, называемого желанием получать, поэтому оно противится этой работе. Поэтому именно здесь, когда человек хочет работать ради отдачи, происходят подъемы и падения.
1: И в этой работе называется вознаграждение и наказание совершенно иначе, чем имеет место вознаграждение и наказание в работе ради получения награды. Потому что когда у человека есть какой-то вкус в работе, и он чувствует, что у него есть некоторое приближение к Творцу, это и есть его вознаграждение. А если он чувствует, что его отбросили от работы Творца, то есть что он не ощущает никакого вкуса в работе, это называется у человека самым большим наказанием. Другими словами, у него нет никакого ощущения работы. И человек должен сказать, что это отдаление, которое он ощущает, это наверняка вызвано тем, что он далек от Творца. Потому что человек понимает, что если бы он был близок к Творцу, то человек должен был бы испытывать другое чувство, чем он ощущает сейчас. Как сказано, сила и радость вместе его. Это означает, что когда человек чувствует, что он находится вместе святости, а о святости сказано сила и радость, а он сейчас чувствует, что у него нет никаких жизненных сил, и он видит все сейчас в черном свете, и он не способен преодолеть то состояние, в котором он находится. Это называется у человека, желающего достичь способности работать ради небес, самым большим наказанием.
0: А когда человек хочет преодолеть состояние, в котором он находится, тогда он видит, что нет никакой возможности приблизиться к Творцу. А иногда он впадает в отчаяние. То есть он хочет просто сбежать с поля боя. И он приходит к решению, что нет никакой возможности, чтобы у него когда-нибудь получится достичь ступени, когда он не будет вообще волноваться о собственной выгоде, а только лишь о пользе Творца. И возникает вопрос, что является истиной, то есть ошибается ли он? Иными словами, есть ли возможность достичь состояния, когда все его действия будут ради небес или нет? То есть приносит ли пользу преодоление? Иными словами, в человеческих ли силах самостоятельно делать все свои действия ради небес? А ответ, как сказано, нет у нас иного царя, кроме тебя. Ибо нет у нас силы преодоления, чтобы мы могли принять на себя, что ты будешь для нас царем. И мы будем служить тебе только по причине важности царя. А для себя мы ничего не будем делать, а только то, из чего произрастет наслаждение для тебя. И только ты можешь нам дать эту силу, то есть вторую природу, то есть желание отдавать.
1: Поэтому сначала мы говорим, Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой. То есть человек не может сказать, что нет у нас иного царя, кроме Тебя. То есть что только Творец может дать эту силу. Но откуда человек может знать, что это не в его силах? Поэтому сначала человек должен сделать все, что в его силах. Как сказано, все, что в твоих возможностях и силах делать, делай. И тогда человек приходит в состояние, когда он ощущает, насколько он далек от Творца. Другими словами, что он не может сделать ничего ради Творца. И тогда человек чувствует, что несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди, тем не менее он называется грешником, потому что он видит, что он не работает ради небес. Поэтому человек должен сначала сказать, «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой, несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди». Но, тем не менее, он ощущает, что он грешник из-за того, что он не делает ничего ради небес. После этого он говорит в полный голос, «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть, что только Творец может помочь, чтобы у нас был царь, так, чтобы мы могли работать из-за того, что он служит царю. И в этом все его вознаграждение, что он удостоился служить царю. То есть только тогда у него есть возможность делать все ради небес.
0: То есть, если Творец не даст ему эту силу, чтобы почувствовать, что у нас есть великий царь, у него не будет сил сделать что-то ради небес. Так как тело говорит, что будет тебе от того, что ты будешь отдавать Творцу? То есть, до тех пор, пока властвует желание получать, нет для человека никакого совета. А иногда бывает, что он сомневается в первоосновах, то есть говорит, что сейчас он видит, что работал напрасно и ничего не заработал тем, что прилагал усилия. И сейчас он явно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует, что у него есть великий царь, это может дать только Творец. И в этом смысл сказанного: «Отец, наш царь, наш, нет у нас иного царя, кроме тебя», что только ты можешь дать нам почувствовать, что у нас есть великий царь, и стоит работать ради него, чтобы доставлять ему наслаждение.

0: И в свете сказанного следует объяснить то, что написано в книге Зоар. «Счастлива доля того, кто взывает к царю и знает, как нужно взывать к нему правильно. А если он зовет и не знает, кого зовет, Творец отдаляется от него». Как сказано, близок Творец каждому, кто взывает к Нему. Кому же Он близок? И отвечает, каждому, кто взывает к Нему истинно. Разве есть тот, кто взывает лживо? Сказал Раби Абба. Да, это тот, кто взывает и не знает, кого он призывает. И сказано каждому, кто призывает его истина. Что значит истина? Это значит печатью царского перстня.
1: И следует понять, что такое истина и ложь, когда слышит только того, кто зовет воистину. И он спрашивает, что такое воистину. Для этого нужно знать, что такое во лжи. То есть что означает, что человек зовет Творца во лжи, в работе. И в комментарии Сулам, Бар-Сулам приводит толкование наших мудрецов. При сотворении мира, когда он сказал ангелам, создадим человека в образе нашем, милость, хесед, сказала, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Истинно сказал, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю, как сказано, и правда сброшена будет на землю. Объяснение. Известно то, что сказали мудрецы, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма придет к Лишма. Ведь человек из-за своей низости не может сразу же заниматься заповедями Творца для того, чтобы доставить своему Создателю наслаждение. Поэтому он должен сначала заниматься заповедями в Лолишма, то есть исходя из собственной выгоды. Но вместе со всем этим он привлекает высшее благо святости посредством исполнения заповедей. Благодаря высшему благу, которое он привлекает, он в конце придет к исполнению заповедей Лишма. Поэтому истина возражала против создания человека и сказала, что весь он ложь. И сказанного мы видим, что истиной называется Лишма, то есть ради Творца, а ложью называется Лолишма, то есть ради собственной выгоды. И таким образом можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Близок Творец к каждому, кто зовет его воистину. Известно, что понятие «далекий» и «близкий» в духовном означает, что подобие по форме называется «близкий», а различие по форме называется «далекий».
0: Получается, что человек, желающий достичь свойства истины, то есть приходит к состоянию, в котором он чувствует, что если Творец не поможет ему прийти к свойству ради небес, у него самого нет никаких шансов когда-либо прийти к ступени Лишма. То есть чтобы он делал все только ради небес. Тогда он призывает Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему свойство истины, которое называется «ради небес». То есть он просит, чтобы Творец дал ему свойство истины, которое называется «подобие по форме». К такому человеку Творец близок, ведь он хочет быть в подобии по форме с Творцом, что называется, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Это называется, что Творец близок тем, кто желает близким ему. Это называется свойством подобия по форме. Однако, те люди, которые взывают к Творцу во лжи, то есть они хотят, чтобы Творец помог им в свойстве Лолишма, что называется отличием по форме, получается, что Творец далек от них. Ведь они не хотят приблизиться к Творцу, что называется слиянием, подобием по форме. И об этом Зоар говорит, что истина зовется царским перстнем, который является свойством истины. Другими словами, высшая Малхут, которую они принимают на себя, является свойством истины, то есть во имя небес.
1: Однако человек должен сначала подготовить кли для этого света, который называется желанием отдавать. Ведь кли называется потребностью. То есть человек не взывает к Творцу, чтобы он помог ему до того, как он начнет работу на отдачу. И он видит, что у него нет никакой возможности достичь этого самостоятельно. И тогда человек просит помощи свыше, чтобы ему помогли. Поэтому, после того, как человек сделал все, что в его силах, и видит, что у него нет никакой возможности обрести это желание, тогда он приходит к осознанию, что нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме Творца. Тогда человек говорит: «Отец наш, царь наш, нет у нас иного царя». То есть, как сказано выше, нет никакой возможности, чтобы у нас была такая вера в царя, чтобы мы могли служить ему в свойстве из-за того, что он велик и правит всем. А только ты, то есть Творец, можешь помочь ему. И там книга Зоар объясняет, что царский перстень называется средней линией, а средняя линия называется истинной. Другими словами, каждая линия сама по себе не обладает совершенством. И это можно понять в виде примера. Когда два человека приготовили трапезу для общества, один приготовил мясо и рыбу, и другие блюда, а второй — только приправы, соль, уксус и тому подобное. А в конце между ними возник спор, и каждый из них сказал, что он пригласит всю публику к себе и угостит их трапезой. И вот тот, кто обещал подать лишь пряности и специи, кормит ими людей, дает пить им уксус, есть соль и тому подобное. И кто может есть это? А второй, который подает мясо, рыбу и остальную еду, но кто может есть мясо, рыбу без соли и всяких приправ и тому подобное? И так как люди не могут есть ни у одного, ни у другого, пока они не примирятся между собой и не смешают еду одного с приправами другого, и тогда оба приготовят хорошую трапезу.
0: Так и с человеком, начинающим идти путем лолишма, он находится в состоянии совершенства, что называется одной линией. Но в то время, когда он переходит в левую линию, то есть начинает критиковать порядок своей работы, проверять порядок своей работы, то есть с каким намерением он работает и какое вознаграждение он хочет получить за свою работу, тогда он ощущает горький вкус. То есть он видит, что он не в порядке. Иными словами, он видит, что он не в состоянии сделать что-либо ради пользы Творца. Получается, что тогда, когда каждая линия отдельна, нет совершенства. Ведь совершенство его правой линии лишь в том, что он довольствуется своей долей. Это значит, что он говорит, что он уже удостоился большой награды тем, что у него есть небольшая связь с духовным. Пусть это даже лолишма. Но в практическом плане у него что-то есть благодаря тому, что он исполняет заповеди Творца, даже если его вера в Творца лишь частична. Но эта часть тоже важна для него. Тогда как в левой линии он видит, что полон недостатков и чувствует горький вкус своей жизни. И это словно приправа, которую добавляют в еду. Но приправа без еды не является пищей. Получается, что в каждой линии самой по себе нет совершенства. Но когда используют обе линии, правую и левую, этим приходят к средней линии.
1: Это значит, что Творец дает душу. Как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — отец, мать и Творец. Отцом называется правая линия. Он дает белое. Белое означает, что там нет никакого недостатка. Матерью называется левая линия. Она дает красное, что означает недостатки хисарона. Из них обеих вместе тогда может возникнуть средняя линия, которая называется «Творец дает душу». И тогда появляется свойство человека, Адам. И следует знать, что когда человек переходит в левую линию и начинает видеть, насколько он далек от желания отдавать, и погружен лишь в эгоистическую любовь и видит свои недостатки в такой степени, в которой он никогда не мог представить себе, насколько он будет далек от работы ради небес, и начинает думать, что нет сомнения, что к нему приходят посторонние мысли от ситры ахра, которая посылает ему эти мысли и желания, не соответствующие, не подобающие человеку, который хочет быть работником Творца, но даже и простому человеку, который не занимается духовной работой, тоже не подобают такие мысли и желания. Тогда человек должен укрепиться в вере в мудрецов и поверить, что все эти мысли приходят свыше, как сказано в изречении о других богах. То есть Творец посылает их человеку. Но не надо думать, что это новые мысли и желания. То есть, что до этого их не было в человеке, а они появились сейчас. Это не так. А до этого они были в теле человека без всякого раскрытия, поскольку ничего не происходит без потребности в этом. А теперь, когда человек хочет идти путями истины, и он хочет исправить себя, свыше ему раскрывают то, что есть в его теле, но еще не видно снаружи. А теперь, когда человек хочет исправить себя, ему раскрывают эти мысли, чтобы он знал, что исправить.
0: И для того, чтобы понять это, стоит посмотреть, что написано в книге «Плоды мудрости». Я на самом деле признаю, что был прав в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь. И наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись. И если раскроются сейчас... должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправленность лишена надежды. И ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя отдать того, чего у тебя нет. Если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор. Я помню, что подобное этому было у меня с тобой в первый день Роша Шана, когда мы вернулись из дома с Кидуша. Ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил в своем молитвеннике утром во время молитвы. и преисполнился я пред тобой великой радости. И ты спросил меня, веселье это, что проку в нем? Я сказал тебе так же, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не подчинены полностью, и в любом случае само их раскрытие считается великим спасением, и к этому привела святость этого дня. Поэтому не надо удивляться тому, что человек ощущает падение, как будто бы его сбросили с высоты. А напротив, человек должен верить, что Творец занимается им и ведет его, чтобы у него была возможность достичь слияния, как сказано, и слейся с ним. И тогда человек приходит к состоянию, когда чувствует, что он грешит. То есть до того, как он начал работу на отдачу, он считал, что ему не хватает совершенства. Но, в общем-то, он в порядке, так как видит низменность других людей, тогда как он, к счастью, не так уж плохо. Но сейчас он видит, что он хуже всех. То есть ни у кого больше нет таких мыслей и желаний.
1: И ответ, как сказано выше, что чтобы человек имел возможность получить нечто совершенное, у человека должен быть совершенный хисарон. Поэтому свыше ему раскрывают всякий раз его недостатки, которые были скрыты в теле человека. И получается, согласно этому, что человек должен сказать, что Творец проявляет к нему милосердие тем, что раскрывает ему его недостатки в точности, как дает ему наполнение, ибо нет наполнения без недостатка хисарона. И отсюда можно объяснить то, что сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать, из поколения в поколение буду возвещать устами моими верность Твою». И следует понять, что такое «буду вечно воспевать». Как можно воспевать Творца, когда человек видит, что он полон недостатков? И сердце его не согласно с Творцом, и он чувствует, что он далек от Творца. А иногда ему даже хочется сбежать с поля боя. Как же он может сказать, что это милосердие Творца, и он воспевает Творца за это? И из сказанного получается, человек должен сказать, что то, что он находится в самом низком состоянии, вызвано не тем, что он сейчас стал хуже, а теперь, так как он хочет исправить себя, чтобы все действия его были только ради небес, свыше ему раскрывают его истинное состояние, которая находится в его теле. И до этого момента они были скрыты и не появлялись наружу. А сейчас Творец раскрыл ему их, как сказано выше, в книге «Плоды мудрости», в письмах.
0: И об этом человек говорит, что в этом и есть милосердие, что Творец ему раскрыл зло, что в нем, чтобы он знал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Выходит, что с одной стороны человек видит сейчас, что он отдален от Творца, а с другой стороны он должен сказать, что Творец близок к нему, и Творец заботится о нем, показывая ему его недостатки. Поэтому он должен сказать, что это милосердие. И об этом сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать». То есть, с одной стороны, у него есть радость, и он воспевает Творца за это, а с другой стороны, он видит, что ему нужно совершить возвращение. То есть он должен просить Творца, чтобы приблизил его и дал ему желание отдавать, которое является второй природой. И об этом сказано: «Из поколения в поколение будут возвещать верность Твою», где «из поколения в поколение» означает, что есть прекращение посередине, и это подъемы и падения. То есть «поколение» означает положительное, прекращение — отрицательное. Но именно благодаря им раскрывается свет веры.
1: Тут говорится о двух линиях. Так как прийти, что дает каждая, как прийти в конце к совершенству, без того, чтобы левая раскрылась, нет места для правой?
0: Нет ничего нового. Все только касается того, что раскрывается в человеке, когда он развивается и хочет уподобиться Творцу, и нет ничего происходящего без необходимости, все приходит со стороны Творца, чтобы приблизить его.
1: Да. Тут есть момент, как человек выстраивает свое отношение к работе, он говорит, что и когда вера в Творца лишь частичная, эта часть тоже должна быть важна для него.
0: Есть люди, у которых страх лишма, то есть потому что Творец велик и правед, что они удостоились того, что служат царю. И это их вознаграждение, и им ничего больше не нужно взамен, то есть они отменяют собственную власть. Перейдем к уроку с 24 ноября 2002.
1: Мы сейчас послушали статью, что значит нет у нас царя, кроме тебя, в работе с Шлаве Сулам, третий том, страница Рейш Нун Гей, 355. Что Рабаш хочет сказать нам здесь? Что называется «нет царя, кроме тебя»? Есть еще цари в мироздании, кроме Творца, и мы выбираем его, а других не выбираем, ведь нет никого, кроме него. Дело в том, что обращаться к Творцу, входить с ним в связь, в контакт, в отношения можно только согласно подобию по форме. Если человек в общем от того, что называется творец, обретает какое-то одно свойство из многих свойств, которые есть у Творца, он находится с ним уже в связи с Творцом через это свойство, через подобие по форме, через уподобление по форме. Это называется истина. Это свойство называется истиной. Поэтому написано, что человек должен знать, к кому он взывает, взывать воистину. То есть, что контакт может быть только согласно тому свойству, которое есть в них обоих. То есть, я должен в каком-то виде, в какой-то форме найти, узнать, какие свойства есть у Творца, и устремиться, и обрести эти свойства от легкого свойства для исполнения во мне, на моем желании получать, к большим свойствам, более далеким, более тяжелым для исполнения, пока я не буду целиком в моих свойствах как Творец, тогда будет называться имя Творца на тебе. И это то, что мы учим в подъеме мана. Что называется ман? Ман называется потребность в исправлении, чтобы мое свойство было в точности как его свойство, делающее свое желание как его желание и так далее. Если мое желание, чтобы я был как он, не исправлено, это не совсем правильное желание, то есть я пока еще ошибаюсь, сомневаюсь, кто он и что он. Это называется, что я не зову его воистину. И тогда этот хисарон не называется ман и не входит, не ощущается в высшем. Это согласно примерам, которые Ребе дает тоже. что ребенок болеет, и врач сказал матери, что можно давать ему это и это, а остальные вещи нельзя давать. Ребенок плачет и кричит, и требует только то, что он хочет. Если среди тех вещей, которые он кричит, есть вещи, которые врач дал разрешение давать, то мама дает. А если нет, то нет.

0: для его пользы, радиоотдачи, и в каких-то видах радиоотдачи. То есть неважно в каких, но радиоотдача. То есть прежде всего мое желание, моя просьба, мое устремление должно быть над моим желанием получать, над мыслями о себе. Просьбы должны быть, чтобы обрести желание для ближнего, отдачу ближнему, то есть вне меня. И это свойство, которое мы обретаем, чтобы не думать о себе, а думать вне себя, то есть о Творце в конечном счете, это свойство называется вера. Сила это тоже приходит свыше, сила веры. И она позволяет человеку подняться над своими желаниями и не думать о них. А до того, как человек обретает способность веры, то есть быть выше требований своего тела, у него вообще нет, он не обращается к Творцу, он обращается только к себе, как будто. Поэтому он пишет в предисловии учения десяти сферот, что мы нашли несколько учеников, которым не помогло занятие Торы и заповедями. Это в пункте 15, мне кажется, в предисловии к ТЭС. Сейчас посмотрим.
1: Ютбет.
0: 12. Да, то человек находится в состоянии, что он изначально находится, как все мы, в желании только получать для себя, и думает, что может согласно своему разуму, согласно тому, что написано, и Тора — это лекарство от всего, и так просто прийти к лишма. И тогда он пишет здесь в предисловии к ТЭС в 12 пункте. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах, что просто так изло лишма приходит лишма. Ведь мы нашли нескольких учащихся, у которых занятие Торы не пошло на пользу, так что удостоится посредством света, заключенного в ней прийти к лишма. То есть есть люди, которые вкладывают себя, просто готовы резать себя, вкладывают 24 часа в сутки. Действительно, от всего сердца, но методика неверная. И тогда никакой пользы настоящий нет от этого занятия. Однако поводу занятия Торой и заповедями в Лолишма, то есть Лолишма тоже должно быть направлено очень особенным образом на цель. Когда он верит в Творца и в Тору, и в вознаграждение и наказание, и занимается Торой из-за того, что Творец заповедовал этим заниматься, но примешивает к этому само наслаждение. Короче говоря, он потом приходит к решению, когда он говорит, что не будет полезно человеку ничего в занятиях Торы, если он не обретает веру. То есть обязан прийти к состоянию, когда он поднимается над желанием получать. И это он должен требовать. А требовать веру — это, по сути дела, наше главное занятие. То есть, когда мы учимся, когда читаем наши книги, мы обязаны только к этому стремиться, чтобы получить свыше особую силу, которая поможет нам оторваться от нашего желания получать и жить заботами отдачи Творцу. Чтобы это было в моей голове как самое большое. И эти вещи приходят к человеку, когда он не знает заранее, что это.

0: Это Рабаш говорит здесь такими словами, что он говорит в статье «Правая линия и левая линия приходят как два ангела. Они находятся внутри человека и приводятся в действие свыше. Но средняя линия называется, что Творец дает душу. Душа — это называется божественная часть свыше. До того, как получают эту божественную часть свыше, как можно знать, что это? И всякий раз, когда человек получает новую душу, добавляет своему средняя линия, душа, он не знает, какую часть еще он получит. Поэтому работа происходит неосознанно от этого, от результата, пока он не получает его. И две линии, в которых человек работает, правая и левая, это лишь условия для получения души. Это не сама душа. Это идет согласно. Приложил усилия и нашел. Приложи усилия в двух линиях. Свойства Творца, свойства творения, то, что кажется тебе так и так, сделай между ними разные действия, разные работы. Потом, как следствие правильной работы и правильному слиянию этих линий, ты получишь свыше то, что называется душа. Что это? Не знаю. И нет как бы никакой связи между занятиями двумя этими линиями, которые ты получаешь свыше, как душа, кроме причины и следствия. И пока ты занимаешься двумя этими линиями, ты не знаешь, что такое душа, которую ты потом получишь.
1: Ну,
0: есть еще несколько вещей, которые он упоминает в статье. Невозможно целиком это пройти. Кто-то стучится мне в компьютер. Да.
2: Что значит, что человек должен познать свойства Творца? Вы сказали первый этап.
0: Что такое, что человек должен познать свойства Творца? Нет, я не сказал, что это первый этап. Как можно до того, как ты постиг познать свойства Творца? Невозможно. Но я сказал, что чтобы вознести правильную просьбу, как в этом мире, тебе для этого нужны несколько условий. То есть прежде всего ты обращаешься к человеку, когда у этого человека есть то, что ты требуешь. У него есть желание дать тебе, если ты просишь. И у тебя есть знание, как просить это у него. Разные эти условия, если они реализуются, в общем, с твоей стороны называется подъем ман. И тогда с его стороны наверняка, потому что он хочет этого, есть спуск мада. И об этом мы вообще никогда не говорим, что нижние возносят ман, а свыше в каком-то виде не хотят ответить. Нет такого. Добрый творящий добро свыше действует, у него есть только одно условие — попроси то, что есть у меня, и попроси в таком виде, чтобы это было во благо тебе. Вот и все. То есть подготовить келим, это называется у нас подготовить келим, это наша работа. Подготовить кли называется, что у меня будет хисарон к тому, что он хочет дать, согласно мере и согласно характеру этого действия. Вот и все. Называется решимо, чтобы было правильным, согласно решимо облачение и решимо вьют. То есть, в общем, сила экрана, которую я получу свыше, это то, что действительно мне нужно. То есть, что я ожидаю его заранее. И тогда в этом есть, конечно, порядок действий. Есть скрытие, и ахураим, есть паним, и в подготовке келим, и в получении светов. Но в конечном счете подъем мана, это называется «сделай твое желание подобным его желанию». Только это называется ман. А иначе ты можешь кричать, учиться. Для этого тоже есть счет, но это не входит в действие, которое приводит в действие высшего. А постепенно эти вещи собираются и заставляют человека все-таки продвигаться.
2: Да? В чем разница между верой и знанием? Вы сказали, это тоже раскрытие?
0: Вера и знание. Знание — это то, что я чувствую внутри желания получать, то, что я хочу внутри желания получать, то, что кажется мне в желании получать, что это может быть наполнение. Для меня это называется знание. А вера — это называется, что, несмотря на то, что я чувствую внутри желания получать, я хочу работать выше этого знания. То есть выше наполнений, которые желание получать требует. Это пока что для исправления, отдачи ради отдачи, но потом в работе в получении ради отдачи я работаю со знанием, с наполнением внутри желания получать, тоже в отдаче. Это уже вещь, которую мы не можем так представить себе.
1: Да.
0: Скажи, что есть три условия для требования, что если у него есть то, что ты хочешь, у него есть желание дать тебе, и что у тебя есть знание, как просить.
2: Я не знаю, является ли это тремя условиями правильного требования, чтобы призывать Творцу воистину то, что он говорит. Можно сказать еще несколько условий, это как в нашем мире. Представь себе, ты то, что он хочет, да? Ну, скажем, ты хочешь купить что-то новое. И от чего это зависит, чтобы ты наполнил себя этим наполнением? Неважно, это наполнение ради отдачи или получения, какие цвета, какие килим, неважно, есть хиссарон. Как ты достигаешь наполнения к этому, этого хиссарона? Я должен пойти в магазин, должен купить в магазине. И для того, чтобы получить в магазине, я должен дать им деньги. Чтобы у меня были деньги, я должен их получить. От кого я получу их? От хозяина. Когда хозяин даст мне деньги, я должен заплатить ему за это работой. Когда я могу заплатить работой, мне нужна энергия для этой работы. Какая энергия? Я должен изначально понять, что та рубашка, которую я хочу купить в магазине, для меня было бы важным, что обяжет меня сейчас приложить усилия в работе. И во всех этих вещах у тебя есть связь с хозяином и с продавцом. Хозяин хочет мне дать деньги, если я дам ему ту-то, такую-то и такую-то работу. И здесь должно быть совпадение желаний. И ты сказал, связь. То же самое в любом месте. Нет здесь ничего нового в отношении духов. Нам нужно подобие свойств Творцом. Знай Творца своего и служи ему. И первое знание в контакте с ним — это вера. Подняться над желанием получать. Поэтому он пишет в 17 пункте, что нет у тебя большей заповеди, чем это — обрести веру, обрести килим бины, свойства бины. Малхут, которая обретает свойства бины, она поднимается на уровень бины, и затем ты уже знаешь, все открыто перед тобой. Нет ограничений. Мы путаемся в словах, которые мы произносим. Вера, высшее знание, вера. Праведник верой своей будет жив. Всевозможные такие фразы. Но в конечном счете это действие, когда мы изучаем, мы очень хорошо понимаем, что это. Без подъема Малхут в вину не может быть никакого действия. Да?
0: Вы сказали, что в той мере, в которой творение обретает, по крайней мере, одно свойство Творца, оно подобляется по форме. Вопрос, какой совет, чтобы знать все свойства в процентах?
2: Ты задаешь вопрос, который всегда задается. Есть у Творца 620 свойств. Я должен выполнить все 620 этих свойств для того, чтобы обратиться к Нему, каждое из них. Ты можешь сказать так, а можешь сказать так. Это не важно. Не важно. Ну, скажем так, то, что я хочу сейчас выполнять только одно из этих условий, это значит, что я выполняю одну часть из 620, из всех 620. Ну, скажем, что это только одно, потому что таким образом это проясняется. Это не количественное понятие, как мы говорим, что в семени есть у тебя все свойства, и в маленьком зародыше есть все свойства, и в родившемся ребенке есть все свойства, все органы, но задействованы ли они, ощущаются ли они, находятся ли они под его управлением, ради отдачи, ради отдачи, или даже в получении ради отдачи. Ты понимаешь, проблема только в выражении, как он пользуется своими частями, только рукой, только ногой или всеми органами в мере руки и ноги. Мы так выражаем всегда. Мы говорим, есть у него только кетер, свет нефеш кли кетер. Нет, больше есть, но мера работы, она всего лишь... Это так выражается. Поэтому нельзя относиться к языку формально, что так написано. Нужно верить, что за написанным стоит, что имеется в виду и о чем говорится. В любом случае, вопросы. Непонятно, что такое вера. Верой называется сила, которую человек обретает, которая помогает ему находиться выше собственной природы, животной. Это значит, что у нас есть желание к животным вещам, да? Это еда, отдых и секс. Это главным образом то, что есть у животного. Конечно, это немного более развитое животное. Мы все-таки на уровне человека, и поэтому есть взаимовключение с более высоких уровней. Животное не требует там разной особой пищи с приправами, а мы все-таки находим разные вещи в этом. Но есть у нас потом желание к деньгам, почестям и знаниям. Все эти вещи называются нашим сердцем, и есть в сердце желание к Творцу, что называется точкой в сердце, моя работа, когда точка в сердце станет важнее, более ярко выраженной, определяющей, чем все сердце, чем все желания к животным страстям и к человеческим страстям, то есть стремиться к Творцу изо всех сил. Это называется «не позволяет мне спать». Это то, что написано в «Плодах мудрости» на 70-й странице. Или где там у нас? На 74-й или где там? Ну-ка, не-не. По-моему, на 70-й.
1: Бедаф айн,
2: на 70-й, да, странице, а затем, когда он стремится к Творцу, пока не дает мне заснуть, он приходит из лолишма, этого клишма, то есть, чтобы его стремление было, не получил большую страсть, которую хочет поглотить его, но все хочет отдать ему. Это значит, что он обрел веру, обрел свойство или статус, который находится выше его природы, поднялся над выше животных страстей человеческих, так что сердце его не увлекает его, и также точка в сердце. Она не говорит ему, тебе стоит делать с Творцом, там у тебя все наслаждения самые большие. Но уже точка в сердце получила тоже исправление. Хафец Хесед.
1: Зе некра эмуна.
2: И это называется верой.
1: Анашим ше шуалим.
2: Должны люди, которые задают этот вопрос. Может быть, послушать то, что я говорил также в пятницу на лекции. Это уже есть в интернете, да? Я в пятницу дал лекцию, там мы говорили о вере. Так покажи, пожалуйста, вы можете прочитать там. То есть вера — это ощущение Творца. Вера — это ощущение Творца. И я сказал это много раз, и это не совсем точно. Вера — это не ощущение. Вера — это результат, когда человек чувствует Творца, как результат ощущения Творца, он обретает силу веры. Он обретает силу, которая помогает ему не быть зависимым от его желания получать. Его желание получать склоняется, подчиняется. Как человек до Махсома учится свойствам Творца? Мы не говорим до Махсома, что человек должен изучить свойства Творца, как он это может сделать. До Махсома это приложил усилия и нашел. Мы даже не знаем, в чем прилагать усилия. Не просто так написано: все, что в твоих силах делать, делай. У нас никогда изначально нет, когда я знаю, уже говорил об этом сейчас, что я уже изначально знаю свойства Творца, и им я собираюсь уподобиться. Наша работа по этапам. Я делаю работу, постепенно, постепенно постигаю, понимаю в общем, что называется отдачей, и к этому я начинаю немного стремиться в той мере, в которой я понимаю, что это. И тогда я кричу, как кричит младенец. Он не знает, что кричит, о чем кричит. Ему плохо. У него нет четкого выяснения, что такое отдача, что такое ради отдачи, что такое Творец, кому обратиться. Как младенец на руках матери. Он кричит, он знает, кто такая мать. Это в невыясненной форме, и так же мы начинаем. Есть здесь много этапов. Поэтому мы говорим, может быть, в таком виде, что «знай Творца, и познай Творца своего и служи Ему». Но мы это уже говорим не о самых первых ступенях. Как можно верить Творцу, если мы не знаем, кто он? Нет у нас возможности проверить и отведать, кто он, и нет у нас веры. Правильно? Нет у нас ничего. Это то, что он пишет в 18-м пункте учения 10 сферот, как обрести веру. Прежде всего, он приходит в своем развитии, в развитии своего объяснения, что нечего думать, что ты можешь развиваться, если ты не обретешь прежде отрыв от своего желания получать. Это называется силой веры, веры, когда ты поднимаешься до бины, хафец хесед, не думаешь о себе, как он пишет в статье «Кончению книги Зор», что если человек думает о себе, нет большего разделения между ним и Творцом. То есть что это настоящий разрыв, когда он отрывается от него, и нет между ними связи вообще. Так нужно преодолеть этот разрыв. Это когда человек начинает думать вне себя. Это называется верой. А верить в Творца
1: —
2: Нужно это прочитать из предисловия к ТЭЦ. Верить Творца, вознаграждение, наказание, и во все это возможно. Находиться на связи такой с Творцом только после того, как обретаем веру. Ладно. Да, кто это? Ну да.
0: Написано на странице 262, что получается, что с одной стороны видит, что далек от Творца, а с другой стороны человек должен сказать, что Творец близок к нему, что Творец занимается им, показывает его хисарона. Что значит должен сказать? Он чувствует, что он далек. Что значит должен сказать?
2: Мы желание получать. Если мы говорим о желании, как ты можешь сказать желанию получать? Сейчас ты должен радоваться, сейчас ты должен плакать. Ты не можешь. Желание, он чувствует наполнение. И если со стороны кто-то говорит этому желанию что-то, желание не слышит, не понимает. Мы слышим разумом. А желание наше от этого не впечатляется. То есть, если написано в каких-то книгах, что нужно почувствовать и нужно действовать и делать, имеется в виду, что нужно привести к состоянию, когда я буду чувствовать, привести к состоянию, когда я буду делать. А как иначе? Ну, скажем, у меня какое-то дело с кем-то, скажем, с Яковом. Я хочу, чтобы Яков захотел. Я могу сразу же достичь его желания? Нет. Он может сказать «нет, да-да», как он обычно и говорит. А делает, как обычно, наоборот. То есть я должен произвести какое-то, производить какие-то действия над ним, когда вследствие этих действий он начнет тоже себя каким-то образом особым задействовать, когда в результате этих действий образуется в нем желание, которое я хочу. То же самое я по отношению к себе. Потому что мое желание получать не находится под моим контролем вообще. Не находится под моим контролем, но через Творца я задействую его. Сделай свое желание, как его желание. Я могу это сделать сейчас? Сколько действий я должен произвести свыше через Творца, чтобы изменил мое желание, чтобы поменял мне? Я сам не управляю собой, не способен ни на что. Только через него? Все, да?
3: Постижение веры — это условие или это путь прийти к истине?
4: Постижение веры — это первый этап на нашем этапе, когда от него и далее мы можем говорить о духовных действиях. Духовных называется ради отдачи. Вера — это сила, которая находится в тебе, и ты можешь начинать отдавать силы бины. Мы — результат разбиения килим, и в нас есть получающий килим ради получения, и килим, отдающий ради получения. И килим бины мы тоже используем их, чтобы наслаждаться самим. И исправление, но прежде всего это начать исправлять отдающий килим, килим бины, потому что она сама находится в неисправности только потому, что находится внутри Малхут. как начать исправлять бину, которая находится в разбиении только потому, что находится внутри Малхут, нужно начинать сокращать части Малхут, и тогда части бины, которые внутри Малхут, начинают обретать исправление. И они уже не будут влиять на килимбины. И тогда уже есть исправление для килимбины. То есть это называется, что не используют ахаб, а начинают исправлять только гальгальтовые найм.
3: Какова роль разума и мысли в этой работе, если вообще это возможно?
4: Роль разума и мысли человека во всех этих действиях. Разум — это нечто внешнее. Это единственное, что у меня сейчас есть. Кроме неисправленных килим, я должен дать своему разуму всякие решения, что мне стоит, да, стоит мне, то есть в моем желании получать, заниматься Торой, чтобы исправить себя, чтобы заработать больше. Это называется, что занимаются в Лолишма, чтобы выгодить от духовного, и зло лишма приходит к лишма. Мы все состоим из земли Израиля, из Египта, из фараона, из народа Израиля в изгнании, в рабстве, и Моше, и Аарон, и все египтяне. Посмотри, какое сочетание сил должно быть в нас, чтобы одна точка, которая называется Моше, а за ней уже народ Израиля, чтобы вышли из Египта. Египтяне, фараон, все эти вещи остаются пока что внутри нас. Но чтобы эти отделились от тех, все, что у тебя есть в Египте, это называется, что это находится внутри нас сейчас. И нужно прийти к состоянию, когда одна часть из нас отдалится от второй части, которая называется египтяне, фараон, Египет и так далее. Это называется выход из Египта. Только одно намерение, одно маленькое желание, чтобы убежала оттуда. Но фараон и все эти вещи, они остаются у нас.
3: Что значит, что вообще свойство веры у человека было ниже важности, по важности? На первой странице Рабаш пишет, что все-таки человек всегда как бы выбирает идти выше знания. Почему? Потому что это как бы по причине того, что человек верит верой мудрецов, то, что они постигли.
4: Я не понимаю, что ты говоришь. Ты можешь в одном вопросе сказать все?
3: Что-то, что такое вера мудрецов, которая ломает все мое мнение? Что вера вообще не относится к этому?
4: Ты произнес 10 предложений, снова ничего не понял. Я не знаю, что такое 255. Один вопрос. Ты можешь задать?
3: Вера, а это не относится к человеку?
4: Какое одно предложение? Не понял из этого ничего. Спроси одним предложением.
3: Есть что-то, что уже...
4: Это не вопрос, есть что-то. Что такое вера
3: мудрецов?
4: О, прекрасно. Ну, что такое вера мудрецов? Ты понимаешь, вместо он адвокат, он привык. Это я тоже на суде Бенцы сказали мне, ты должен сказать все, кроме как хвалить его. Я сказал только об этом говорил. Но в каком виде? Что он не способен делать это. Но прежде делал все. То же самое, да, ты закручиваешь в таком виде. Что такое вера мудрецов? Есть определение.
1: Но
4: Но то, что написано, написано. Что такое вера мудрецов? Вера мудрецов называется... Что вынуждает тебя идти к врачу?
3: Ну что, я знаю, что я больной.
4: Ты знаешь, что ты болен. И знаешь, что есть кто-то, кто понимает в твоем состоянии больше тебя, то есть знает также причины твоего состояния и знает, как выйти из этого и прийти к хорошим результатам из того состояния, в котором ты находишься. То есть я, как животное, чувствую нынешнее состояние. Есть мудрец, который видит причину. Что такое вера мудрецов? Он знает, откуда родилось мое состояние, он знает, как достичь более лучшего состояния, которое будет следствием моего состояния. Вот к такому мудрецу я должен попасть. Это называется, и что значит попасть? Верить против моего разума, наперекор моему пониманию, что то, что он скажет мне, это будет противоречить тому, что я думаю. Обычно врач говорит мне, принять лекарство, я принимаю, потому что здесь есть и поддержка от общества, и другие вещи, понятно. Но у нас... Когда мы продвигаемся, нам нужна вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Как мы говорили о вере, вера — это сила, которая помогает мне быть выше моего желания получать, то есть против моей природы, в противоречии моему разуму. Врач говорит мне, чтобы быть здоровым, ты должен сунуть руку в огонь. Я должен обрести сейчас силу веры в этого врача, чтобы я сделал, чтобы у меня была способность наперекор моему животному, да, так оно не позволит мне это сделать. Я должен получить сейчас дополнительную силу, особую, высшую силу, силу высшей природы, которая поможет мне идти согласно мнению врача и сунуть руку в огонь. Так же, как и в моей природе, есть сила, чтобы, что я не сунул руку в огонь. Теперь я должен получить такую силу, чтобы сунуть руку в огонь, ты понимаешь, что это дополнительная сила еще большая и более высокая, и более мощная, чем моя природа. Я говорю, я должен получить ее свыше, у меня нет такого. Это и называется новое творение, которое приходит к человеку. И вера мудрецов, то есть это выше моего разума. Ты обретаешь его разум, его мудрость. Идешь согласно его разуму.
1: Маша, ешь по.
3: Тут есть проблема. Но чем это отличается, скажем, от самоубийцы? Они тоже ведь говорят так, что они идут против природы.
4: Самоубийца не идет против природы. С какой стати? Самоубийца делает расчет. Он, согласно своему животному расчету, обнаруживает, что ему стоит избавиться от жизни, чтобы не испытывать страданий. Поэтому запрещено жалеть самоубийцу. Поэтому запрещено хоронить его на обычном кладбище. Это человек. То есть... Жизнь дала ему какую-то задачу, он не хочет выполнять эту задачу. Я не собираюсь осуждать их ни в коем случае. Сказано, не суди товарища своего, пока не окажешься на его месте. Но это расчет. Конечно. Животное не может делать такие расчеты. Не может? Делает. Может. Мы не знаем этих расчетов. Ты знаешь, я слышал, что есть киты, которые выбрасываются на берег и умирают. Да, есть такие разные явления в природе. Есть в природе всевозможные явления, что после того, как совершают зевук и порождают новое поколение, умерщвляют себя. Есть разные такие... животные, звери. Это расчет природы. И в человеке, только в человеке это расчет как бы более развитый. Но если ты скажешь спросишь самоубийцу, он скажет тебе: я не могу, моя жизнь полна страданий, я хочу избавиться от них и не могу чувствовать эти страдания. Чтобы не чувствовать, у меня нет другого выбора, кроме как свести счеты с жизнью. Вот и все. Это очень легкое действие, чтобы убежать от страданий. Жизнь иногда намного тяжелее.
1: אם לא שואל, אז בשביל מה יושב כאן בכלל? הרגל? נו. על מה הוא צריך לשאול? מה הוא רוצה מהחיים שלו?
2: שהוא הנחוץ.
1: הוא מדי כבוד, כסף, מנוחה, שיהיה לי טוב. טוב.
2: Он хочет, чтобы у него был почет, деньги, отдых, чтобы было мне хорошо. Яков, ты помнишь? Ну, сделай нам одолжение.
4: Сделай нам одолжение. Мы должны учиться. Каким образом мы должны учиться? Сидеть, я понимаю. Перед книгой я понимаю. Перед какой книгой мне сказали? Что учить написано на стене, согласно порядку? Что мне еще нужно, чтобы правильно учиться?
2: Прежде всего, должна быть подготовка перед учебой.
4: Подготовка перед учебой. Что такое подготовка? То есть выпить стакан кофе?
2: Нет, думать о том, о чем человек должен думать во время учебы. Но об этом нужно подумать еще до учебы.
4: То есть подготовка во время учебы, чтобы человек подготовил себя, как он будет вести себя во время учебы. Что значит вести себя во время учебы? То есть что? Какова цель учебы, направление, что он хочет в результате учебы?
2: Чего он хочет учебы?
4: Чего он хочет в результате учебы? То есть сейчас я читаю там какую-то страницу, мне не так уж важно, что именно я читаю, важен результат. Мне сказали читать эту страницу, я читаю эту страницу, скажут читать другую, буду читать другую, главный результат, верно? То есть совершенно не важно нам, что учить. Может, почитаем газету?
2: Нет, но мы говорим о книгах наших.
4: А книгу? Почему так важно изучать мне эту книгу? Что только от этого может быть результат, который я хочу? Да, но почему?
2: Правильный результат.
4: Правильный результат. Почему? Почему именно из этой книги?
2: Ну, потому что человек верит верой мудрецов. Сказали ему, что об этой книге именно надо ее учить.
4: Ладно, хорошо, что в этой книге есть какое-то чудо. Это чудо, что дает?
2: Ну, так действует на человека, чтобы он...
4: Чего я хочу? Эту сгула, это чудо. Допустим, это лекарство. Я не знаю, что есть в этой таблетке, но я принимаю ее, эту таблетку, вдруг чувствую себя хорошо. Да? Это сгула, чудо. Что же я хочу, чтобы у меня было? Относительно чего это должно подействовать? Допустим, мы были с Сенькой в самолете и знали, что нам сейчас придется 15 часов сидеть в этом самолете. Ну, спать, да, действительно, я принял снотворное, дал ему тоже. Знаешь, было прекрасно. 15 часов мы спали. Так я тебя спрашиваю. Но мы не знали, как эта таблетка работает. Только мы знали, что это чудодейственное средство, что если я принимаю это в это отверстие, которое называется рот, и она как-то там внутри тела действует, я сплю. Результат. Так я должен получить здесь какую-то силу от книги. Свет, возвращающий к источнику, говорят. На что он должен подействовать? Что я хочу, чтобы изменилось? Что я хочу, чтобы у меня было?
3: Ну, прежде всего,
4: что я хочу обрести? Что?
3: Ну, сначала должно быть...
4: Не, не сначала вообще. Чего я хочу?
1: Эмуна.
4: Веру. Веру.
3: Но вера должна быть против чего-то.
4: Нет, нет, секунду, не против. Я должен обрести веру, приподняться над своей природой. Дальше там увидим. Вера. То есть, ну что такое вера? Вера — это не быть погруженным в себя, не думать все время о своих келим, о своих желаниях, как я их наполню. Чтобы требовать от книги такого результата, я должен почувствовать, что я действительно погружен в это и все время думаю о себе, и все время только в этом и нахожусь. И это начинает вредить мне, да? А если я еще не чувствую так, то и это я могу потребовать от книги. Я хочу, чтобы эта книга теперь во время учебы показала мне, насколько я далек от духовного. Я не знаю, что такое духовное. Не знаю, кто я. Я не знаю также, что называется «далеко» и как чувствуется это отдаление. Но я хочу, чтобы это было. Тогда и будет. Так от этой книги я почувствую, насколько я далек. А потом я почувствую, что это отдаление, это как болезнь, что это вредит мне. Это называется осознание зла. А потом, согласно этому, я захочу лекарства. Тора называется лекарство, приправа, лекарство. Свет, возвращающий к источнику, и так далее. То есть человек должен сейчас подумать, как я почувствую себя больным. К этому у меня тоже нет желания. Так с чего я начинаю? С какого состояния я начинаю, чтобы было у меня хоть какое-то желание? Желание, чтобы не было, не было желания. Как? Вообще, с чего я начинаю? Сейчас я открываю книгу, у меня вообще нет ничего. Ну, учится и учится, да. Что мы учим? А, неважно, там восьмая часть. ТЭС. Сейчас мне тут расскажут про Абу Ваима, про сына и дочку, про Зон, про всех этих. Ну и что? Что дальше? Как сделать так, чтобы у меня было какое-то желание, которое относится ко мне?
3: От книги не...
4: От Творца не получил. Ну и что делать?
3: Чтобы Творец дал мне желание, которого у меня нет.
4: Так у тебя нет требования, чтобы Творец дал мне желание, чтобы было у меня к нему желание?
3: Ну пока еще нет.
4: Так и для этого нужно желание.
3: Нет.
4: То есть от Творца не получил, от книги нечего не требовать, от себя нет у меня ничего. Что же остается? Группа, товарищи, это ты забываешь. Если от ребят я вокруг себя я не получу никакого толчка, то я буду сидеть здесь рядом с книгой всю жизнь. Неоткуда нам получить желание, либо этот Творец пробуждает меня свыше, либо окружение пробуждает во мне это снизу, ну, вокруг меня. То есть прежде чем я сажусь с книгой, я должен быть в группе товарищей, чтобы вместе, перед занятиями, мы подумали об этом. Как учиться, для чего учиться, чтобы мы накачали друг друга, промыли мозги друг другу, для чего нужно учиться и так далее, и чтобы каждый впечатлялся от окружения, что ради этого только и стоит учиться, по крайней мере, с этим маленьким желанием, которым я впечатлился от них. Ведь они сказали мне, что это что-то важное, большое. Я начинаю завидовать. Они сказали, да ты вообще никто и ничто. Посмотри, как у тебя, как у нас это горит, и тогда моя гордость задета. Ну и посредством таких всевозможных вещей, зависть, страсти и почести выводит человека из этого мира в высший мир. И нужно использовать это, и тогда приходит к учебе.
1: Гарик, нахон?
3: Можно задать вопрос еще раз?
4: Гарик, верно?
3: Да. А где здесь вопрос усилия?
4: Усилие — это по отношению к окружению, получается. Остальное уже нет усилия, остальное — это желание, которое приходит и порождает желание, и желание рождает следующее желание, еще и так далее. Усилие получается у тебя, что только в окружении ты нуждаешься в усилии. Не дают тебе трудиться по отношению к верху, у тебя нет. Тебе нет возможности, дают тебе прилагать усилия только в одном, в том, что ты можешь прилагать согласно своим животным свойствам. Это по отношению к другим товарищам. Не требует от тебя ничего выше того уровня, на котором ты находишься. Оставь Творца. Ты не можешь напрямую обратиться к Нему. Через окружение, через группу ты обретешь желание кверху, и ты начнешь уже относиться к Нему.
3: А в чем усилие в окружении?
4: Так усилие получается, что в группе. В группе, то есть почувствовать себя меньше, и что это окружение больше воздействует на тебя, потому что ты меньше, и с большей силой, и ощущать, что окружение, что группа как важное что-то, что они говорят тебе, это задача, что такое духовное, чтобы казалось тебе самым важным, что ради этого стоит, и так далее. Все это вклад в группу. Но группа, то есть правильное окружение, и мое положение по отношению к этому правильному окружению, только на том уровне, где мы находимся, мы можем действовать. По отношению к Творцу ты что ты можешь сделать по отношению к Нему? Чтобы у тебя было желание к Нему, тогда ты уже обратишься к Нему.
3: Ну как человек получит от товарищей желание к Творцу?
4: Как человек получает от товарищей желание к Творцу? Допустим, вы в вашем отделе видео решаете, что вы обязаны впечатлиться от важности духовного. Что духовное — это важно. Если так, почему бы вам не договориться между собой, как вы будете воздействовать друг на друга, как будете влиять друг на друга? Каждый там производит большую работу. Но только в этой большой работе, я скажу тебе, можно взять людей, которые будут работать еще лучше вас. Если я заплачу какому-то работнику с улицы, специалисту, видео в разных этих вещах, скажем, $2000 в месяц, хорошая зарплата, тогда он будет работать, может быть, даже лучше тебя. Так ты должен показать группе, что ты работаешь так хорошо, потому что духовное важнее, чем $2000 в месяц. Чтобы люди вокруг тебя впечатлялись, насколько важно для тебя духовное. Я смотрю, о, посмотри, у этого, действительно есть в этом что-то, если люди вкладывают так много времени. Но если люди вкладывают уйму, столько, сколько работают здесь, этого нет на улице, но их вклад — это только как в обычное предприятие. И не хотят они показывать внутреннее содержание, изнутри, для чего работают, почему работают, скромно как бы действуют, да? Тогда никто не может впечатлиться от другого. Я впечатляюсь от твоей работы, насколько у тебя получается, насколько ты успешный, так же, как и в жизни, в обычной, на улице. Посмотри, какие успехи у него в продажах. Я не впечатляюсь от тебя, насколько твое желание к духовному заставляет тебя работать так тяжело. И это ущерб. Постепенно это придет. Это придет к нам. Но в конце концов это то, что должно быть, что я смотрю на других. Посмотри, работают здесь несколько десятков человек, может быть, 100 человек, допустим. И каждый отдает все свое свободное время этому. Если бы я впечатлялся от этого, я бы получил такую силу, я бы завидовал до такой степени, что сейчас, когда мы открываем ТЭС, я бы требовал буквально, ну пусть дадут мне тоже немного чего-то такого. Как может быть, что у них это есть, а у меня нет? Они уже продвинулись вперед, а я нет. Над этим нужно работать на нашем предприятии. Почему это хорошо делать в одном отделе? Потому что я вижу людей, которые работают со мной, я вижу, сколько они вкладывают. Я вижу... И я и понимаю их работу также. Тогда мне легче. То есть это не вопрос характера. Насколько я больше буду ценить работу другого. Я не знаю, что там на кухне сделает, скажем, 200 порций куриц. Это много или это мало? Не знаю. Но я знаю, что такое, скажем, сделать что-то в книгах, там, в написании или в редакции, или в подобных вещах, потому что мне это близко. И тогда характер человека, который работает, не важен. Это может быть характер противоположный моему. Я впечатляюсь не от того, что он тут устраивает много шума и такой горит. Он, может быть, горит от того, что он нервный. Нет, он горит по-настоящему, потому что я вижу результат, я вижу его продукцию.
3: Какие есть признаки, что наш результат, получили правильные результаты?
4: Не понял.
3: Какие знаки есть?
4: Признаки.
3: Что результаты правильные.
4: Есть ли какие-то признаки, что результаты правильные?
3: Что мы работаем в правильном направлении. Что мы работаем в правильном направлении. Что мы можем получить результаты, и что-то правильные результаты в правильном направлении.
4: Какие признаки есть у нас, что мы работаем в правильном направлении?
1: Симоним.
4: Признаки, что человек продвигается в правильном направлении, они тоже разные. И также они противоречивые. Потому что мы состоим из кли света, из хиссарона и наполнения. Чем больше я продвигаюсь, у меня есть больше хиссарон, тогда я могу чувствовать себя хуже. И у меня есть большее наполнение, тогда я чувствую себя лучше в ощущении. Это может быть не в ощущении, это может быть по осознанию качества хиссарона и качества наполнения, насколько мой хиссарон, неважно, он большой или маленький, но к какой именно точке... к большей точности в направлении Творца, а не куда-то в сторону. Также мое наполнение, но именно от того, что я связан с Ним, а не от того, что у меня есть от этого различные всякие приятные вещи и те или иные другие результаты. То есть признаки, они разнообразные. И на самом деле человек...
1: Он не может...
4: не может как-то отсортировать и их проверить и сказать, этот признак такой, а потом этот другой. Эти признаки лучше оценивать по количеству изменений, которые есть у него за определенное время. Допустим, мы были с Янькой в Америке, помнишь? Почти нет, да? Может быть, еще день-два и забудем совсем. Это уже было как будто бы месяц назад, да? Это значит, что прошло много изменений. С четверга, когда приземлились, и до воскресенья. Прошло в общей сложности что? Два дня? Все, пятница, суббота. Это уже с трудом помнится. То есть собралось много состояний.

0: проходишь много изменений, тебя бросают и туда, и сюда, и так, и эдак. Я говорю о духовных состояниях, относительно внутренней работы. Это признак того, что ты продвигаешься. Вот и все. А остальное — это уже проблема. Нужно объяснять, как и что. Но это наверняка.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
2: То,
0: что мы слышали в конце, такой эталон, как оценивать себя, как измерять. Рав сказал, в общем, изменения, которые ты проходишь, это признак того, что ты продвигаешься. Наша роль десятки — это давать каждому товарищу место, предоставлять, чтобы он мог работать и проходить эти изменения. Мы не видим внутренних изменений, заботиться о важности цели, заботиться о том месте, чтобы он мог быть объединенным и так далее.
1: Мы слышали, что невозможно делать усилия по отношению к высшему, а только по отношению к группе, потому что желание рождает желание. И так можно прийти. Основное усилие — это только по отношению к группе.
0: Да, я тоже отметил это. Еще было до этого об воздействии книг, как мы хотим привлечь свет во время учебы. Еще до того, как я сажусь перед книгой, я должен думать вместе с товарищами, как учиться, для чего учиться, для чего стоит учиться. И так каждый берет воодушевление от товарищей, что ради этого стоит учиться.
1: Учиться по книге. Я хочу почувствовать с помощью этого, насколько я далек от духовного, а потом почувствовать, что это болезнь, это плохо мне от этого, это осознание зла, а потом мне нужно лекарство получить, и тогда я буду относиться к книге, к свету, который возвращает к источнику, как сгула, как чудодейственное средство.
0: Мы слышали, что вера — это сила, которая является в результате Творца. Эта сила позволяет человеку подняться над своей природой, над своим желанием получать.
1: Сделать свое желание подобное его желанию. Если человек поднимает ман, ман должен быть в правильном виде, исходя из условий. Что значит ман? То, что ты хочешь уподобить свое желание его, и тогда наверху слышишь от нас, они творец, он добрый, творящий добро, поэтому он ждет только, чтобы было пробуждение снизу, услышать этого, чтобы я был ман.
0: Прежде чем человек хочет подняться над своей природой, во всех своих вот этих отталкиваний, он вообще не обращается к Творцу, он обращается к себе. Он привел пример в предисловии к ТЭС. Рав дал несколько примеров, несколько определений, что такое вера, что это сила, которую человек обретает, она позволяет ему быть над своими животными желаниями, что это не результат, это следствие ощущения Творца. И в результате ощущения Творца он обретает силу не быть под своим желанием получаться, его желание получать подчиняется. И когда он сказал, что обретение веры — это первый этап, от которого можно начинать уже говорить о духовном. Еще важно то, что египтяне не исчезают, они остаются внутри нас, но Израиль в нас, он должен отделиться от них. И в этом наша работа — отделить Израиль от египтян внутри себя.
1: По поводу усилий. Усилия только по отношению к товарищам, а по отношению к Творцу невозможно это сделать.
0: Прекрасно видеть, как во время подготовки к конгрессу вот в Бешеве уже ребята сидят вместе. И то, что от человека не требует больше,

0: выше, чем над его уровнем, то есть где ты находишься сейчас, какое твое состояние относительно этого, выяснять веру, то, что мы читали, то, что мы учили, смотреть только на один шаг вперед, как ты продвигаешься туда.
1: Я хотел обратить внимание на то, как нужно учиться по книге. Рав сказал, что книга должна показать человеку, насколько он далек от духовного. Второе — это наша зависимость от окружения, от товарищей, то есть зависть, страсть и почести выводят человека в высший мир. И поэтому нужно готовиться перед учебой, нужно как-то взращивать это желание получить его от товарищей.
0: Человек должен, может вкладывать все свои силы в течение всей своей жизни и ничего не достичь. Это меня зацепило.
1: Я слышал, что вера — это та сила, Рав так сказал, сила думать о товарищах, о других, это называется вера, ни у кого нет веры. И чтобы приобрести ее, нужно прийти к вере мудрецов. И Рав дал определение тому, что ты идешь, исходя из разума мудреца, в соответствии с разумом мудреца. Перейдем к следующей части урока, перед этим споем.

0: קטע מספר 10 לא נמצא בכתוביות בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשה.
1: Радость это то, что показывает добрые действия. Если действия, они в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость. Радость — это показатель добрых действий. И если действия в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость.
2: Да, друзья, мы сейчас в каком-то периоде очень особенном, товарищи делают много всяких действий святых и сильно работают в подготовке к конгрессу. Вчера у нас на встрече десятки было такое воодушевление. Яков рассказал про 15 конгрессов в Европе, в Африке. В Мали открывают группу, мы слышали до этого, от Мутлю подготовки в Турции. Игорь рассказал про Россию и про Австралию, и про Южную Америку, Северную Америку. Мы видим, во всем мире есть просто потрясающая работа товарищей. Приходят новые товарищи, и товарищи чувствуют, как проявляется новая клей, которая делает товарищи большие усилия, огромные, творец, чтобы собрал всех вместе. С одной стороны у нас есть, с другой стороны пробуждение снизу. Мы чувствуем то, что Рав приготовил для нас. Мы продолжаем и строим вместе наше окружение. В ближайшие полчаса мы хотим зажечь друг другу этой важностью, воодушевлением и радостью от хороших действий, которые делают товарищи. И, в общем-то, это тема пятого урока на конгрессе. Тема радости. Давайте вместе сейчас послушаем Рава, как он направляет нас, чтобы пробуждал прямо сейчас нас, как мы можем раскрыть радость. Пожалуйста.
1: Если мы хотим обрести радость, это можно только в одном действии, когда мы направлены на объединение. И действия объединения, которые успешные, они и доставляют нам радость. Такую радость, когда мы, нас просто распирает от радости, но это при условии, что мы все стремимся к объединению. Когда мы объединяемся, тогда радость раскрывается. То есть мы, если мы хотим достичь радости, то мы сейчас и далее понимаем простую вещь, что только в объединении мы это делаем. Действие радости нас приводит к тому, что нас действие объединения приводит к тому, что радость нас распирает. Мы хотим почувствовать то, что сейчас готовится перед большим конгрессом. Гиль дал нам такую вершину айсберга того, что происходит. Какая радость есть в этих собраниях, какая сила, как мы совершенно на новой ступени на конгрессе. Все это кажется очень таким высоким. Вы помните про чемодан Творца, который мы несем, и он такой легкий, у нас нет никаких проблем организоваться и все организовать, и все это сделать в преддверии конгресса, конечно, зарегистрироваться. Это очень ощущается, как мы буквально, какой есть прорыв, совершенно новая организация тоже все время обновляется.
3: Иногда от большого количества работы, так от заданий, дедлайнов, Творец вдруг прячется за всеми этими действиями, и приходится делать шаг назад. И мы в таком действии немножко сухом, иногда тяжелом. Мы забываем, чей чемодан мы несем.
1: А сейчас мы хотим вспомнить, чей чемодан мы несем и для чего, и пробудить радость и возможность, которая нам дана сейчас на ближайшем конгрессе. Давайте войдем сейчас в семинар, на котором мы хотим пробудить радость и хотим напомнить друг другу, какую возможность мы получаем на ближайшем конгрессе.
3: Возможность, которую мы получили на ближайшем конгрессе, это поднять келим всего мира, регионов по всему миру, вывести нас из ощущения, что каждая десятка живет на своем собственном острове, и это нечто намного более живое, более великое. И у каждой десятки есть место, где продолжать процветать и продвигаться.
1: Так же, как мы говорили в последнее время внутри десятки, что прежде всего это конгресс. Есть время собрания, и это превыше всего, прежде всего, и сейчас у нас будут, нам предстоят три дня, где мы будем сосредоточены только на объединении между нами и как можно меньше разных помех от внешнего мира. Есть у нас этот период, да, когда мы готовимся к этому для того, чтобы прийти готовыми к объединению и к тому, чтобы раскрыть Творца между нами.
3: Да, мы слышали Рава в этом клипе, который связывает радость с объединением, и у нас на конгрессе есть возможность создать огромное объединение между нами и со всеми товарищами здесь, в Петах-Тикве, и отсюда поддержать товарищей, которые едут, чтобы увеличить объединение по всему миру, и чтобы все находились в ощущении единого, сильного и объединенного кли, и это в конечном счете даст радость всем.
1: Есть у нас возможность поднять шхину из праха, освободить место для высшего света, чтобы он вошел в каждое место здесь и в мире, чтобы мы могли соединиться с нашим корнем.
3: Это возможность обновить связь между товарищами, что именно после такого длинного периода, когда на каждом уроке, в каждом состоянии в духовном выяснении человек находился только в десятке, а сейчас он будет на уроке и с другими товарищами, и с выяснениями духовными не только с товарищами из десятки. Это такой шаг, который выводит его из чего-то и создает новую связь.
1: 365 дней минус 3 дня мы находимся в десятке и вкладываем наши силы в десятку. Теперь у нас есть три дня возможность вложить силы во все мировое кли, по крайней мере, в своих товарищей из моего региона, повлиять на более широкий круг и дать то, что я не могу дать десятке. Творец открывает дополнительные возможности для отдачи. Что может быть лучше этого? Ведь то, что я хочу, это свойство отдачи.
3: Как мы сейчас учили на уроке, что наши усилия — это только в той плоскости, в которой мы можем что-то добавить по отношению к товарищам, по отношению к нашей группе. У нас есть возможность сейчас получить воодушевление того, насколько наше кли велико, и также усилить его, поддержать его, чтобы у всех товарищей был шаг, была сила сделать следующий шаг.
1: Как вы и сказали, возможность быть не только частью, а принять участие в этом, потому что мы все знаем эти известные рассказы, когда человек приходит на один день на конгресс, и потом входит в группу, и вообще там забывает про все, остается на весь период. Это произойдет радость в тот день, но до этого у нас есть возможность вкладывать все усилия, радовать друг друга этим ожиданием, этим чувством, что мы ощущаем нечто новое, такое приключение, которого еще не было. И это сейчас самое важное время, когда конгресс придет, там уже произойдет сам вот этот прилив.
3: Все, что вы сказали, мне удалось прочувствовать фактически. Несколько дней назад была встреча в Ташкенте с товарищами, подругами, которые учатся, которые относятся к различным десяткам. И было ощущение просто, неважно, сколько человек времени учится, это то же самое ощущение, как будто ты, как ты впечатляешься товарищами из десятки, так же ты впечатляешься каждыми товарищами, подругами, и нет разницы между возрастами и годами. Ты просто чувствуешь, что Творец действует через товарищей. Мы собирались сидеть 2 часа, но мы сидели 4 и не могли расстаться. Было такое особое ощущение. Я думаю, что нам предстоит нечто великое, особое, потому что откуда ты получишь новый хисарон? Именно с нового сближения, когда ты включаешься с еще товарищами, с которыми ты не встречался, может быть, ты долгое время их не видел. Это очень волнует.
1: Да, я тоже так чувствую, как и ты, когда товарищи говорят. И я чувствую, что они говорят о том, что я чувствую. Они просто говорят о моих чувствах. Когда мы объединяемся здесь, а потом выходим на улицу, и все проходит.
3: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем, самой маленькой. Ни гадлут, ничего. Точка удержания в нем есть у меня, когда я отменяю все, что есть у меня, и я не требую ничего от него. Вот эта точка. Она должна давать мне радость.
1: Давайте посмотрим этот клип еще раз.
3: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем. Самой маленькой. Не гадлут, большое состояние, ничего. Точка удержания в нем у меня есть. Когда я отменяю все, что есть во мне, и я не требую ничего от него, вот эта точка. Она должна давать мне радость.
1: Точка удержания в нем. Если оно есть, я отказываюсь от того, что есть у меня, я не требую ничего от него, но эта точка, она должна доставлять мне радость. Мы хотим выяснить, что это за точка, как мы создаем ее между нами в десятке. Давайте выясним сейчас вместе, что это за точка удержание в Творце, как мы создаем ее между нами.
3: На самом деле, Рав это объяснил в предыдущем клипе. Точка удержания в Творце — это только объединение между нами. И нам нужно просто этим заниматься. Каким образом объединение между нами связано с отдачей, как мы приходим к отдаче, как каждому дается возможность объединиться. И мы постепенно сделаем это и придем.
1: Да, в конце урока, который мы сейчас видели, где Рав говорил, как можно впечатляться от товарищей, от совместной работы, от вклада, когда ты видишь, как товарищи вкладывают. И ты можешь даже профессионально оценить, что они сделали, и сколько свободного своего времени они в это вкладывают. Это дает огромные силы. И это приводит к контакту с Творцом.
3: Да, я тоже вспомнил, что я слышал на уроке, что у нас есть прямой контакт с Творцом, который, и его реализовать мы можем только через товарищей. И там находится место нашего усилия. И как создать это? С помощью того, что я стараюсь поднять важность Творца перед каждым товарищем.
1: Самое качественное, самое радостное время, которое есть у нас, когда мы вместе. И сегодня четверг, особый день, мы будем вместе сейчас, мы будем вместе вечером. У нас будет трапеза сегодня. чтобы Творец соединил нас.
3: Да, мы товарищи, потому что у нас есть стремление уподобиться Высшему Свету, и в этом мы объединяемся, в этом мы живем.
1: Когда ты просишь обрести его желание, ты не один, ты вместе с товарищами, которые тоже хотят изменить это. И человек об этом не думает. Пока я не прихожу сюда, не сажусь с вами, я не помню об этом, что надо просить силу отдачи, даже не думаю об этом. Ты находишься в каких-то других вещах, и только здесь ты входишь в это поле, и ты действительно сидишь и готов изо всех сил просить силу отдачи, и ты чувствуешь, что ты не одинок.
3: Точка удержания, точка связи с Творцом. Как Рав сказал в клипе, что я отменяю все, что есть мое, и не прошу у него ничего. Но на самом деле, как Миша сейчас сказал, чтобы это произошло, мне нужно находиться в группе, в связи с группой. Группа дает мне эти мысли, дает мне направление, примеры, важность этого. И тогда я могу этого пожелать больше, чем я желаю насладить себя.
1: Точка контакта — это точка Миши, когда ты чувствуешь, что сердце товарища, оно с тобой. И это то, что соединяет нас, вот это стремление. И товарищи делают это в своих действиях. Каждый своим образом добавляет усилия, и постепенно можно начать ощущать что-то общее.
3: Да, и на этой волне, на которой Миша сказал, это очень сильно. Ты вдруг понимаешь, что есть природа, тебе нужно ее изменить, есть Творец, который помогает тебе, и группа — это и есть помощь. Ты это вдруг осознаешь и можешь ухватиться за что-то в жизни.
1: Встреча, которая у нас была, я вспомнил вопрос, который там звучал. Если нет никого, кроме него, зачем нужны товарищи? Там был такой семинар, и было хорошее выяснение. Именно нет никого, кроме него. Это всегда ощущение, хорошее, нехорошее. Это исходит из источника. И товарищи сказали, что с помощью товарищей ты чувствуешь именно, что нет никого, кроме него. Иначе невозможно. Именно здесь и есть вот этот контакт.
3: Самое первое удержание, оно самое тяжелое — ухватиться за Творца. Это не просто слова, это работа всей жизни, прийти к вере выше знания.
1: Что такое точка контакта с Творцом? Что мы ищем? Мы ищем место, где мы можем сделать что-то, кроме управления Творца нами. Мы учимся, что свобода выбора человека — это только укрепиться в группе, в окружении. Нет никакой другой точки, где мы можем на что-то повлиять. Во всем остальном мы как марионетки на нитках. Поэтому укрепляться в группе, давать им силу, продвигаться.
3: Да, постараться почувствовать какую-то реакцию на действия отдачи, на то, что мы хотим их больше произвести. И понимаем, что...
1: Итак, радость наша от точки контакта с Творцом, которую мы выстраиваем между нами. Мы слышали здесь фокус-группу, и мы уверены, что вот это волнение, вот этот дух находится в каждой десятке. Мы сейчас приглашаем всех обсудить. Мы хотим эту точку контакта контакта с Творцом удерживать весь день и всю жизнь. Давайте сейчас возьмем вот эту атмосферу, тот дух, который возник между нами сейчас на семинарии, и превратим это в какое-то задание общее на день, короткий семинар, на котором мы превращаем тот дух, который возник между нами, в точку контакта с Творцом, делаем это дневным заданием. Пожалуйста.
3: Я могу сказать, что сегодня особый день. Мы вместе должны подготовить урок для конгресса. Конгресс будет, который будет в Петах-Тикве. И если можно, пусть нашим дневным заданием будет поддержать всех товарищей, чтобы мы думали о всех товарищах, поддерживали их, желали всем рабочим группам успеха в создании контента в глубине, которая нам нужна, чтобы подкинуть это клип в небеса.
1: Может быть, продолжая Яля, что каждый, кто занимается подготовкой к конгрессу, может быть, пусть запишет что-то, расскажет товарищам, чем они занимаются. Ну, чтобы у нас был какой-то отчет.
3: Я слышал, что в честь такого необыкновенного дня есть товарищ, который взял отпуск, чтобы провести его весь день подготовки к конгрессу, и пригласил еще товарищей, чтобы тот пришел и помог ему работать над этим. И я очень позавидовал и решил тоже разделить свой день наполовину, чтобы заниматься этим. Нам нужно пробуждать зависть друг в друге и надувать друг в друге важность работы над объединением и нашим общим стремлением к Творцу.
1: Да, хорошо, что Яль предложил, чтобы мы как десятка впечатлялись, чтобы все товарищи и все подруги в мире, которые готовят конгрессы, те или иные задачи, чтобы Творец дал им возможность быть с ним.
3: Да, есть товарищи, которые постоянно находятся ежедневно и выходят к связи с товарищами. А есть, которые нет. Так тем, которые нет, то есть для них совет, что хотя бы один раз в день выходить в связь с товарищами. Выходить на связь с товарищами.
1: Задание. Не знаю, какое задание дать нам, чтобы оно позволило нам удерживать контакт этот. Может быть, взять все, что предложили товарищи, как Итай сказал, пусть расскажут все о том, что они делают, как Рами сказал. Это пробуждает зависть, и нам это поможет удерживать это.
3: Да, наша подготовка к трапезе в четверг — это как подготовка к свадьбе. Поэтому такое волнение, можно сказать, естественное у нас. И то, что товарищи сказали, поддерживать всех товарищей всего мирового кли в молитве перед конгрессом, это может прийти от нашего взаимовключения в вещах, которые товарищи делают каждый в своей области, и через это мы сможем почувствовать наших товарищей по всему миру.
1: Прекрасно, давайте рассказывать, что как готовимся к конгрессу, молитвы, и когда придем к трапезе, нам уже будет что поесть. Ну, давайте делать это. Это пробуждение этого желания мы можем приобрести только друг от друга, так мы слышали в первой части урока. Поэтому мы хотим сейчас пробудиться, взаимовключиться и послушать ваше воодушевление, ваши задания, о которых вы думали вместе в десятках, как удерживать вот этот контакт с Творцом, быть с Ним в радости. Мы приглашаем всех товарищей в мировом клипе. Ставьте вопросительные знаки, также здесь, в зале. И пока все организуются и покажут нам вопросительные знаки, мы хотим прочитать отрывок Баля Сулама о радости.
3: Если он осознает свою низость, что он наиболее возвышен из всех людей, он видит, что есть много товарищей, которым не дана возможность производить святую работу даже в самом простом виде, даже в намерении в Лолишма, даже в Лолишма, без, в Лолишма, и даже подготовка к подготовке к облачению к святости. В святости, а он удостоился, и ему даны желания и мысль, что он будет производить святую работу хотя бы частично, хотя бы в самом простом виде, который только возможен. И если он может ценить важность этого, и в мере важности, в которой он ценит святую работу, в этой мере он может восхвалять и благодарить за это, потому что это истина. То есть мы не в состоянии ценить важность того, что мы можем иногда выполнять заповеди Творца даже без всякого намерения. И тогда он приходит к ощущению возвышенности и радости в сердце. И с помощью восхваления и благодарности, которую он дает за это, расширяется его чувство, и он впечатляется каждым моментом в святой работе. И он осознает работу, на кого он работает, и с помощью этого он поднимается все выше и выше.
0: Шамати 26 статья.
1: Давайте впечатляться от желаний товарищей подниматься. Итак, Турция 7.
4: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz ve her zaman doğru niyette kalmaya çabalıyoruz.
3: Мы хотим раскрыть, как мы можем продолжать расти в любви в течение дня, и мы хотим всегда стремиться к обновлению намерений.
0: Да, Москва 3.
5: Очень интересно произошла такая трансформация со мной. То есть раньше я не очень любил участвовать в подготовке культурной программы, а вот сейчас, когда первый раз включился, и вот нас почувствовал, насколько это здорово, когда товарищи соединяются вместе, когда мы там раз по 30 повторяем там одну фразу, когда мы там смеемся буквально через каждый, можно сказать, через каждую минуту, кто-то ошибся, но все равно это вызывает смех, но такой добрый, и это дает такое воодушевление. Бежишь на репетицию, там репетиции у нас начинаются где-то с 7 вечера или 6 вечера, то есть потом еще добираться, потом еще спать. Но это настолько возбуждает, настолько дает силу какую-то, как потом уже бежишь на утренний урок, уже бежишь, видишь вот эту вот радость, с которой товарищи выполняют свои действия, как они прилагают усилия. То есть это, ну, незабываемое такое ощущение, которое приводит к тому, что ты чувствуешь вот эту силу объединения, вот это воодушевление. Это воодушевление, ну, не дает просто спать. Передаю.
0: Лехаим, тода раба. Латин 11.
6: Hola, amigos. Qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
1: Qué más. Здравствуйте, друзья. Нет большей радости, чем быть с вами здесь сегодня вместе, радость ощущать из прекрасной десятки. Мы работаем очень энергично, интенсивно. Гвадалахара, Аргентина. Мы очень рады быть с вами. Сколько вы нам дали, наш прекрасный Рав. Дали нам возможность двигаться к этому прекрасному конгрессу. Мы выйдем очень сильными, с таким переполненным любовью сердцем. И поэтому мы рады Товарищи, мы в Латинской Америке очень рады, мы хотим отдать совершенно все, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вперед, друзья.
7: Лахаим, friends. We need to do everything that we possibly can.
3: Да, Лахаим, друзья, мы должны сделать все, что только мы можем, чтобы думать о товарищах в течение дня и в течение семинаров. Товарищи сказали, что у них есть приглашение. И просто чудесно видеть все усилия товарищей, которые они вкладывают, чтобы сближаться, сближаться друг с другом и с Творцом Лехаим.
8: Доброе утро, товарищи. Мы получили дневное задание от нашей главы десятки держать радость и благодарность в течение дня за те подарки, которые мы получили. Никакой критики, никакого негатива. Быть выше знания, величие товарищей, мирового кли и наших учителей, чтобы доставить наслаждение Творцу.
9: Yeah, friends. I heard most of our friends saying, or all of our friends saying.
3: Друзья, я слышал.
9: They're going to give that extra
3: boost. Что большинство товарищей, вообще все товарищи говорят, что они собираются вложить вот эту добавочную, получить эту добавочную силу от уроков. И товарищ сказал, что он отменяет себя в любом случае, он пошлёт всем письма любви. Лехаим, друзья, действительно огромное волнение. И на этой неделе мне выпала честь встретиться с товарищами. Все наши технические группы сидели здесь. Все, кто делают конгрессы в Израиле. Кроме Петахтикова, есть еще 5 конгрессов в Израиле. Это огромное волнение и очень много работы. И товарищи просто прыгают в действие. И сейчас мы хотим послушать о конгрессах здесь, в Израиле, от наших товарищей из, хедер, из комнаты инфо, пожалуйста.
1: Дорогие друзья, завтра утром в Петах-Тикве будет что-то особенное. Мы поднимаемся на следующую ступень нашей подготовки, общей подготовки к конгрессу, как мы чувствуем, что конгресс уже вовсю раскручивает. Завтра мы сделаем еще один шаг. И кроме великих товарищей, конечно, из Петах-Тиквы, завтра будут около 100 товарищей со всех израильских групп. Север, Юг, Элат, Кирьят-Шмоне, со всего Израиля. Около 100 человек прибудут в храм Петах-Тиквы. Это сам по себе конгресс. Мы будем обсуждать весь конгресс, будем волноваться, впечатляться, будем сидеть на уроке по регионам конгрессным, мы поделимся. Будем есть региональный хумус. И огромная благодарность Творцу и нашим товарищам. Вместе мы снизу пробудим желание. Лехаим леварух. Как мы взволнованы, и у нас есть еще причина для радости. Где наш Давид и Барух, молодежь?
3: Да, дорогие друзья, как вы все знаете, у нас есть община молодых в Израиле, и мы встречаемся каждый понедельник и четверг. У нас есть очень много совместных особых мероприятий, и есть община молодежи по всему миру. И раз в две недели мы встречаемся, проводим собрание товарищей и еще различные мероприятия. И сегодня вечером, в 7 часов вечера, мы встретимся, община молодых, и в Израиле, и в мире, и мы проведем особо большое собрание товарищей. И Давид добавит.
1: Да, мы приглашаем всю молодежь со всего мирового кли, И если вы знаете еще молодежь, которые пусть приходят, добавят тепло и поддержку со всех регионов, со всех групп, так, чтобы мы, у нас была одна большая сила. В 7 часов сегодня на всех платформах мы приглашаем совершенно всех молодых. Сообщение, дорогие друзья. Ну и дорогие подруги. Итак, наш региональный мировой конгресс «Пробуждаем снизу» уже ждет нас. Нас ожидают 3 дня, начиная с 29 по 31 октября. Все материалы, регистрации доступны на сайте конгресса. Заходите на карту конгресса, находите свой регион и регистрируйтесь. А сейчас мы закончим песней и радостью.

0: строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 24 ноября 2002 года, основанного на статье «Что значит нет у нас царя, кроме тебя, в духовной работе». Вы можете найти это во втором томе Рабаша, 187 страница. У нас 37 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что нет основного царя, кроме тебя, в духовной работе? Необходимо понять, почему мы говорим, что нет у нас иного царя, кроме тебя. Выходит, что этим мы воздаем хвалу Творцу, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть мы не подобны народам мира, у которых есть много идолов, а у нас только ты, царь наш. Получается, что как будто Творец больше, чем они. Почему так важно, что Творец больше, важнее, чем они, и мы выбрали Творца?

0: Да. Об этом можно сказать, как сказано в книге Зоар. Сказал Раби Аба, изречение это, кто не убоится тебя, царь народов, как подобает тебе. Что это за хвала? Сказал ему Раби Шимон, это изречение не очень-то умножает славу Творца, ведь сказано среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Что же это за сравнение с людьми, которым и существования нет? Конец цитаты. И хотя есть об этом еще много объяснений, выясним это в плане духовной работы. Известно, что порядок работы начинают прежде всего на основе веры. Когда мы начинаем сразу же в начале работы принимать на себя ярмо высший Малхут, то есть верить, что Творец управляет миром. Это значит, что он управляет миром частным управлением, как приводится в статье «Порядок работы по Барасуламу».
1: После этого следует знать, что вера, которую мы принимаем на себя, это свойство низкое по важности. Иными словами, если бы все было в знании, и не надо было бы верить, то это знание было бы важнее для человека. А человек должен верить, что хотя вера у человека низка по важности, все равно человек выбирает идти именно этим путем, верой выше знания. Потому что человек верит верой мудрецов в то, что они постигли и сказали. Когда как тот, у кого нет веры в мудрецов, он говорит, что если бы знание было более успешным в работе человека, чем вера, так думает человек и говорит, что если бы работа Творца была в знании, и не надо было бы верить, то, несомненно, умножилось бы число работников Творца, и было бы много людей, которые бы отдали себя этой работе. Но в случае, когда человек должен верить как верой в Творца, так и верой в мудрецов, то эта вера, которой необходимо верить, отдаляет людей от того, чтобы быть работниками Творца. Но человек, который хочет приблизиться к Творцу, должен верить верой в мудрецов, которые сказали нам, что если бы путь знания был лучше для управления миром, то Творец дал бы нам работу в знании.
0: Но Творец знает, что более успешным для достижения цели доставить наслаждение Творцу, чтобы человек смог получить благо и наслаждение без стыда, хлеба стыда, является именно путь веры. Однако, поскольку человек рождается с природой эгоистической любви, то, что ближе к любви к себе, от этого тело наслаждается. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен исполнять Тору и заповеди на основе веры, это тяжело для него. Другими словами, человек был бы более доволен, если бы все было в знании. Но также и в отношении веры есть тоже много разных свойств. То есть, во что человек должен верить? Это просто, что человек должен верить только в вознаграждение и наказание. То есть, если он будет исполнять Тору и заповеди, у него будет вознаграждение. А если страшно подумать, не будет исполнять, он получит наказание.
2: Вейнян сахар ваонеш ноэг бехол амадрегот.
1: И понятие вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. И все различия только в том, что такое вознаграждение, а что наказание. В этом есть различия между ступенями. Это также имеет место в материальных вопросах. Например, когда говорят ребенку, который не хочет есть, что его накажут. Или, например, все дети, которые кушают, поедут в путешествие, а тот, кто не хочет есть, останется дома. Иногда вознаграждение и наказание выражается в самой еде. Тот, кто не послушается родителей, не получит еду и останется голодным и тому подобное. Получается, что у всех людей это одинаково. То есть вознаграждение и наказание подталкивают людей к продвижению. Поэтому бывает, что человек верит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он удостоится вознаграждения в этом мире. Как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых основан на вознаграждении и наказании в этом мире. То есть на продолжительности жизни, здоровья и так далее. А есть такие, для кого вознаграждение и наказание находятся в будущем мире. То есть у них есть райский сад, а есть люди, страх которых относится к Лишма. То есть они боятся из-за того, что он велик и правит всем. То есть они удостоились чести служить царю. И в этом их вознаграждение. И им не нужна больше никакая оплата. То есть они отменяют собственную власть, то есть не заботятся о собственной выгоде, а вся их забота только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А поскольку это неприемлемо для тела, называемого желанием получать, поэтому оно противится этой работе. Поэтому именно здесь, когда человек хочет работать ради отдачи, происходят подъемы и падения.
0: И в этой работе называется вознаграждение и наказание совершенно иначе, чем имеет место вознаграждение и наказание в работе ради получения награды. Потому что когда у человека есть какой-то вкус в работе, и он чувствует, что у него есть некоторое приближение к Творцу, это и есть его вознаграждение. А если он чувствует, что его отбросили от работы Творца, то есть что он не ощущает никакого вкуса в работе, это называется у человека самым большим наказанием. Другими словами, у него нет никакого ощущения работы. И человек должен сказать, что это отдаление, которое он ощущает, это наверняка вызвано тем, что он далек от Творца. Потому что человек понимает, что если бы он был близок к Творцу, то человек должен был бы испытывать другое чувство, чем он ощущает сейчас. Как сказано, сила и радость вместе его. Это означает, что когда человек чувствует, что он находится в месте святости, а о святости сказано сила и радость, а он сейчас чувствует, что у него нет никаких жизненных сил, и он видит все сейчас в черном свете, и он не способен преодолеть то состояние, в котором он находится. Это называется у человека, желающего достичь способности работать ради небес, самым большим наказанием.
1: А когда человек хочет преодолеть состояние, в котором он находится, тогда он видит, что нет никакой возможности приблизиться к Творцу. А иногда он впадает в отчаяние. То есть он хочет просто сбежать с поля боя.

0: Иными словами, в человеческих ли силах самостоятельно делать все свои действия ради небес? А ответ, как сказано, нет у нас иного царя, кроме тебя. Ибо нет у нас силы преодоления, чтобы мы могли принять на себя, что ты будешь для нас царем, и мы будем служить тебе только по причине важности царя. А для себя мы ничего не будем делать, а только то, из чего произрастет наслаждение для тебя. И только ты можешь нам дать эту силу, то есть вторую природу, то есть желание отдавать.
1: Поэтому сначала мы говорим: «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред тобой». То есть человек не может сказать, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть что только Творец может дать эту силу. Но откуда человек может знать, что это не в его силах? Поэтому сначала человек должен сделать все, что в его силах. Как сказано, все, что в твоих возможностях и силах делать, делай. И тогда человек приходит в состояние, когда он ощущает, насколько он далек от Творца. Другими словами, что он не может сделать ничего ради Творца. И тогда человек чувствует, что несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди, тем не менее он называется грешником, потому что он видит, что он не работает ради небес. Поэтому человек должен сначала сказать: «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред тобой», несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди. Но, тем не менее, он ощущает, что он грешник из-за того, что он не делает ничего ради небес. После этого он говорит в полный голос: «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя». То есть, что только Творец может помочь, чтобы у нас был царь, так, чтобы мы могли работать из-за того, что он служит царю. И в этом все его вознаграждение, что он удостоился служить царю. То есть, только тогда у него есть возможность делать все ради небес.
0: То есть, если Творец не даст ему эту силу, чтобы почувствовать, что у нас есть великий царь, у него не будет сил сделать что-то ради небес. Так как тело говорит: «Что будет тебе от того, что ты будешь отдавать Творцу?» То есть, до тех пор, пока властвует желание получать, нет для человека никакого совета. А иногда бывает, что он сомневается в первоосновах, то есть говорит, что сейчас он видит, что работал напрасно и ничего не заработал тем, что прилагал усилия. И сейчас он явно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует, что у него есть великий царь, это может дать только Творец. И в этом смысл сказанного: «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя», что только ты можешь дать нам почувствовать, что у нас есть великий царь, и стоит работать ради него, чтобы доставлять ему наслаждение. И в свете сказанного следует объяснить то, что написано в книге Зоар: «Счастлива доля того, кто взывает к царю и знает, как нужно взывать к нему правильно. А если он зовет и не знает, кого зовет, Творец отдаляется от него». Как сказано, близок Творец

0: каждому, кто взывает к Нему. Кому же Он близок? И отвечает: каждому, кто взывает к Нему истинно. Разве есть тот, кто взывает лживо? Сказал Раби Абба: да, это тот, кто взывает и не знает, кого он призывает. И сказано: каждому, кто призывает его истинно. Что значит истина? Это значит печатью царского перстня.
1: Следует понять, что такое истина и ложь, когда слышит только того, кто зовет воистину. И он спрашивает, что такое воистину. Для этого нужно знать, что такое во лжи. То есть что означает, что человек зовет Творца во лжи в работе. И в комментарии Сулам Барасулам приводит толкование наших мудрецов. При сотворении мира, когда он сказал ангелам: создадим человека в образе нашем, милость, хесед, сказала, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Истинно сказал, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю, как сказано, и правда сброшена будет на землю. Объяснение. Известно то, что сказали мудрецы: всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма придет к Лишма. Ведь человек из-за своей низости не может сразу же заниматься заповедями Творца для того, чтобы доставить своему Создателю наслаждение. Поэтому он должен сначала заниматься заповедями в Лолишма, то есть исходя из собственной выгоды. Но вместе со всем этим он привлекает высшее благо святости посредством исполнения заповедей. И благодаря высшему благу, которое он привлекает, он в конце придет к исполнению заповедей Лишма. Поэтому истина возражала против создания человека и сказала, что весь он ложь. И сказанного мы видим, что истиной называется Лишма, то есть ради Творца, а ложью называется Лолишма, то есть ради собственной выгоды. И таким образом можно объяснить то, что говорит книга Зоар: близок Творец к каждому, кто зовет его воистину. Известно, что понятие «далекий» и «близкий» в духовном означает, что подобие по форме называется «близкий», а различие по форме называется «далекий».
0: Получается, что человек, желающий достичь свойства истины, то есть приходит к состоянию, в котором он чувствует, что если Творец не поможет ему прийти к свойству ради небес, у него самого нет никаких шансов когда-либо прийти к ступени Лишма. То есть чтобы он делал все только ради небес. Тогда он призывает Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему свойство истины, которое называется «ради небес». То есть он просит, чтобы Творец дал ему свойство истины, которое называется «подобие по форме». К такому человеку Творец близок, ведь он хочет быть в подобии по форме с Творцом. Что называется, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Это называется, что Творец близок тем, кто желает близким ему. Это называется свойством подобия по форме. Однако, те люди, которые взывают к Творцу во лжи, то есть они хотят, чтобы Творец помог им в свойстве лолишма, что называется отличием по форме, получается, что Творец далек от них, ведь они не хотят приблизиться к Творцу, что называется слиянием, подобием по форме. И об этом Зоар говорит, что истина зовется царским перстнем, который является свойством истины. Другими словами, высшая малхут, которую они принимают на себя, является свойством истины, то есть во имя небес.
1: Однако человек должен сначала подготовить кли для этого света, который называется желанием отдавать. Ведь кли называется потребностью. То есть человек не взывает к Творцу, чтобы он помог ему до того, как он начнет работу на отдачу. И он видит, что у него нет никакой возможности достичь этого самостоятельно. И тогда человек просит помощи свыше, чтобы ему помогли. Поэтому после того, как человек сделал все, что в его силах, и видит, что у него нет никакой возможности обрести это желание, тогда он приходит к осознанию, что нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме Творца. Тогда человек говорит: «Отец наш, царь наш, нет у нас иного царя». То есть, как сказано выше, нет никакой возможности, чтобы у нас была такая вера в царя, чтобы мы могли служить ему в свойстве из-за того, что он велик и правит всем. А только ты, то есть Творец, можешь помочь ему. И там книга Зор объясняет, что царский перстень называется средней линией, а средняя линия называется истинной. Другими словами, каждая линия сама по себе не обладает совершенством. И это можно понять в виде примера. Когда два человека приготовили трапезу для общества, один приготовил мясо и рыбу, и другие блюда, а второй — только приправы, соль, уксус и тому подобное. А в конце между ними возник спор, и каждый из них сказал, что он пригласит всю публику к себе и угостит их трапезой. И вот тот, кто обещал подать лишь пряности и специи, кормит ими людей, дает пить им уксус, есть соль и тому подобное. И кто может есть это? А второй, который подает мясо, рыбу и остальную еду, но кто может есть мясо, рыбу без соли и всяких приправ и тому подобное? И так как люди не могут есть ни у одного, ни у другого, пока они не примирятся между собой и не смешают еду одного с приправами другого, и тогда оба приготовят хорошую трапезу.
0: Так и с человеком, начинающим идти путем лолишма, он находится в состоянии совершенства, что называется одной линией. Но в то время, когда он переходит в левую линию, то есть начинает критиковать порядок своей работы, проверять порядок своей работы, то есть с каким намерением он работает и какое вознаграждение он хочет получить за свою работу, тогда он ощущает горький вкус. То есть он видит, что он не в порядке. Иными словами, он видит, что он не в состоянии сделать что-либо ради пользы Творца. Получается, что тогда, когда каждая линия отдельна, нет совершенства. Ведь совершенство его правой линии лишь в том, что он довольствуется своей долей. Это значит, что он говорит, что он уже удостоился большой награды тем, что у него есть небольшая связь с духовным. Пусть это даже лолишма. Но в практическом плане у него что-то есть благодаря тому, что он исполняет заповеди Творца, даже если его вера в Творца лишь частична. Но эта часть тоже важна для него. Тогда как в левой линии он видит, что полон недостатков и чувствует горький вкус своей жизни. И это словно приправа, которую добавляют в еду. Но приправа без еды не является пищей. Получается, что в каждой линии самой по себе нет совершенства. Но когда используют обе линии, правую и левую, этим приходят к средней линии.
1: Это значит, что Творец дает душу. Как сказали наши мудрецы, Три участника есть: человек и отец, мать и творец. Отцом называется правая линия. Он дает белое. Белое означает, что там нет никакого недостатка. Матерью называется левая линия. Она дает красное, что означает недостатки хисарона. Из них обеих вместе тогда может возникнуть средняя линия, которая называется творец дает душу. И тогда появляется свойство человека, Адам. И следует знать, что когда человек переходит в левую линию и начинает видеть, насколько он далек от желания отдавать, и погружен лишь в эгоистическую любовь и видит свои недостатки в такой степени, в которой он никогда не мог представить себе, насколько он будет далек от работы ради небес, и начинает думать, что нет сомнения, что к нему приходят посторонние мысли от ситры ахра, которая посылает ему эти мысли и желания, не соответствующие, не подобающие человеку, который хочет быть работником Творца, но даже и простому человеку, который не занимается духовной работой, тоже не подобают такие мысли и желания. Тогда человек должен укрепиться в вере в мудрецов и поверить, что все эти мысли приходят свыше, как сказано в изречении о других богах. То есть Творец посылает их человеку. Но не надо думать, что это новые мысли и желания. То есть, что до этого их не было в человеке, а они появились сейчас. Это не так. А до этого они были в теле человека без всякого раскрытия, поскольку ничего не происходит без потребности в этом. А теперь, когда человек хочет идти путями истины, и он хочет исправить себя, свыше ему раскрывают то, что есть в его теле, но еще не видно снаружи. А теперь, когда человек хочет исправить себя, ему раскрывают эти мысли, чтобы он знал, что исправить.
0: И для того, чтобы понять это, стоит посмотреть, что написано в книге «Плоды мудрости». Я на самом деле признаю, что был прав в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь. И наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись. И если раскроются сейчас... должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправленность лишена надежды. И ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя отдать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих ног. Я помню, что подобное этому было у меня с тобой в первый день Роша Шана, когда мы вернулись из дома с Кидуша. Ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил в своем из молитвенники утром во время молитвы. И преисполнился я пред тобой великой радостью. И ты спросил меня, веселье это, что проку в нем. Я сказал тебе так же, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не подчинены полностью, и в любом случае само их раскрытие считается великим спасением, и к этому привела святость этого дня. Поэтому не надо удивляться тому, что человек ощущает падение, как будто бы его сбросили с высоты. А напротив, человек должен верить, что Творец занимается им и ведет его, чтобы у него была возможность достичь слияния, как сказано, и слейся с ним. И тогда человек приходит к состоянию, когда чувствует, что он грешит. То есть до того, как он начал работу на отдачу, он считал, что ему не хватает совершенства. Но, в общем-то, он в порядке, так как видит низменность других людей, тогда как он, к счастью, не так уж плох. Но сейчас он видит, что он хуже всех. То есть ни у кого больше нет таких мыслей и желаний.
1: И ответ, как сказано выше, что чтобы человек имел возможность получить нечто совершенное, у человека должен быть совершенный хисарон. Поэтому свыше ему раскрывают всякий раз его недостатки, которые были скрыты в теле человека. И получается, согласно этому, что человек должен сказать, что Творец проявляет к нему милосердие тем, что раскрывает ему его недостатки в точности, как дает ему наполнение, ибо нет наполнения без недостатка хисарона. И отсюда можно объяснить то, что сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать, из поколения в поколение буду возвещать устами моими верность Твою». И следует понять, что такое «буду вечно воспевать». Как можно воспевать Творца, когда человек видит, что он полон недостатков? И сердце его не согласно с Творцом, и он чувствует, что он далек от Творца. А иногда ему даже хочется сбежать с поля боя. Как же он может сказать, что это милосердие Творца, и он воспевает Творца за это? И из сказанного получается, человек должен сказать, что то, что он находится в самом низком состоянии, вызвано не тем, что он сейчас стал хуже, а теперь, так как он хочет исправить себя, чтобы все действия его были только ради небес, свыше ему раскрывают его истинное состояние, которая находится в его теле. И до этого момента они были скрыты и не появлялись наружу. А сейчас Творец раскрыл ему их, как сказано выше, в книге «Плоды мудрости», в письмах.
0: И об этом человек говорит, что в этом и есть милосердие, что Творец ему раскрыл зло, что в нем, чтобы он знал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Выходит, что с одной стороны человек видит сейчас, что он отдален от Творца, а с другой стороны он должен сказать, что Творец близок к нему, и Творец заботится о нем, показывая ему его недостатки. Поэтому он должен сказать, что это милосердие. И об этом сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать». То есть, с одной стороны, у него есть радость, и он воспевает Творца за это, а с другой стороны, он видит, что ему нужно совершить возвращение. То есть он должен просить Творца, чтобы приблизил его и дал ему желание отдавать, которое является второй природой. И об этом сказано: «Из поколения в поколение будут возвещать верность Твою», где «из поколения в поколение» означает, что есть прекращение посередине, и это подъемы и падения. То есть поколение означает положительное, прекращение — отрицательное. Но именно благодаря им раскрывается свет веры.
1: Тут говорится о двух линиях. Так как прийти, что дает каждая, как прийти в конце к совершенству без того, чтобы левая раскрылась? Нет места для правой.
0: Нет ничего нового. Все только касается того, что раскрывается в человеке, когда он развивается и хочет уподобиться Творцу, И нет ничего происходящего без необходимости. Все приходит со стороны Творца, чтобы приблизить его.
1: Да. Есть момент, как человек выстраивает свое отношение к работе. Он говорит, что и когда вера в Творца лишь частичная, эта часть тоже должна быть важна для него.
0: Есть люди, у которых страх лишма, то есть потому что Творец велик и правит, что они удостоились того, что служат царю, и это их вознаграждение, и им ничего больше не нужно взамен, то есть они отменяют собственную власть. Перейдем к уроку с 24 ноября 2002.
1: Мы сейчас послушали статью, что значит нет у нас царя, кроме тебя, в работе с Шлаве Сулам, третий том, страница Рейш Нун Гей, 355. Что Рабаш хочет сказать нам здесь? Что называется «нет царя, кроме тебя»? Есть еще цари в мироздании, кроме Творца, и мы выбираем его, а других не выбираем, ведь нет никого, кроме него. Дело в том, что обращаться к Творцу, входить с ним в связь, в контакт, в отношения можно только согласно подобию по форме. Если человек в общем от того, что называется творец, обретает какое-то одно свойство из многих свойств, которые есть у Творца, он находится с ним уже в связи с Творцом через это свойство, через подобие по форме, через уподобление по форме. Это называется истина. Это свойство называется истиной. Поэтому написано, что человек должен знать, к кому он взывает, взывать воистину. То есть, что контакт может быть только согласно тому свойству, которое есть в них обоих. То есть, я должен в каком-то виде, в какой-то форме найти, узнать, какие свойства есть у Творца, и устремиться и обрести эти свойства от легкого свойства для исполнения во мне, на моем желании получать, к большим свойствам, более далеким, более тяжелым для исполнения, пока я не буду целиком в моих свойствах как Творец, тогда будет называться имя Творца на тебе. И это то, что мы учим в подъеме мана. Что называется ман? Ман называется потребность в исправлении, чтобы мое свойство было в точности как его свойство, делающее свое желание как его желание и так далее. Если мое желание, чтобы я был как он, не исправлено, это не совсем правильное желание, то есть я пока еще ошибаюсь, сомневаюсь, кто он и что он. Это называется, что я не зову его воистину. И тогда этот хисарон не называется ман и не входит, не ощущается в высшем. Это согласно примерам, которые Ребе дает тоже, что ребенок болеет, и врач сказал матери, что можно давать ему это и это, а остальные вещи нельзя давать. Ребенок плачет и кричит, и требует только то, что он хочет. Если среди тех вещей, которые он кричит, есть вещи, которые врач дал разрешение давать, то мама дает, а если нет, то нет. Так и наш ман. Это ман, просьба, на которую есть реакция, ответ только при условии, что мое желание Удовлетворяется его желание. Сделай свое желание, сделай его желание, как его желание. Сделай его желание, как твое желание. Исправление для этого, чтобы у нас была просьба к истинным вещам. Общее исправление называется вера, потому что не может быть у меня просьба к Творцу правильная, если это просьба для собственной выгоды. Она обязана быть для его пользы, ради отдачи, и в каких-то видах ради отдачи. То есть неважно в каких, но ради отдачи. То есть прежде всего мое желание, моя просьба, мое устремление должно быть над моим желанием получать, над мыслями о себе. Просьбы должны быть, чтобы обрести желание для ближнего, отдачу ближнему, то есть вне меня. И это свойство, которое мы обретаем, чтобы не думать о себе, а думать вне себя, то есть о Творце в конечном счете, это свойство называется вера. Сила это тоже приходит свыше, сила веры. И она позволяет человеку подняться над своими желаниями и не думать о них. А до того, как человек обретает способность веры, то есть быть выше требований своего тела, у него вообще нет, он не обращается к Творцу, он обращается только к себе, как будто. Поэтому он пишет в предисловии учения десяти сферот, что мы нашли несколько учеников, которым не помогло занятие Торы и заповедями. Это в пункте 15, мне кажется, в предисловии к ТЭС. Сейчас посмотрим.
2: Юдбет.
1: 12. Да, то человек находится в состоянии, что он изначально находится, как все мы, в желании только получать для себя, и думает, что может согласно своему разуму, согласно тому, что написано, и Тора — это лекарство от всего, и так просто прийти к лишма. И тогда он пишет здесь в предисловии к ТЭС в 12 пункте. Правда, на первый взгляд можно усомниться в их словах, что просто так из лолишма приходит лишма. Ведь мы нашли нескольких учащихся, у которых занятие Торы не пошло на пользу, так чтобы удостоиться посредством света, заключенного в ней, прийти к лишма. То есть есть люди, которые вкладывают себя, просто готовы резать себя, вкладывают 24 часа в сутки. Действительно, от всего сердца, но методика неверная. И тогда никакой пользы настоящий нет от этого занятия. Однако поводу занятия Торой и заповедями в лолишма, то есть лолишма тоже должно быть направлено очень особенным образом на цель. Когда он верит в Творца и в Тору, и в вознаграждение и наказание, и занимается Торой из-за того, что Творец заповедовал этим заниматься, но примешивает к этому само наслаждение. Короче говоря, он потом приходит к решению, когда он говорит, что не будет полезно человеку ничего в занятиях Торы, если он не обретает веру. То есть обязан прийти к состоянию, когда он поднимается над желанием получать. И это он должен требовать. А требовать веру — это, по сути дела, наше главное занятие. То есть, когда мы учимся, когда читаем наши книги, мы обязаны только к этому стремиться, чтобы получить свыше особую силу, которая поможет нам оторваться от нашего желания получать и жить с заботами отдачи Творцу, чтобы это было в моей голове как самое большое. И эти вещи приходят к человеку, когда он не знает заранее, что это. Это Рабаш говорит здесь такими словами, что он говорит в статье «Правая линия и левая линия приходят как два ангела». Они находятся внутри человека и приводятся в действие свыше. Но средняя линия называется, что Творец дает душу. Душа — это называется божественная часть свыше. До того, как получают эту божественную часть свыше, как можно знать, что это? И всякий раз, когда человек получает новую душу, добавляется ему средняя линия, душа. Он не знает, какую часть еще он получит. Поэтому работа происходит неосознанно от этого, от результата, пока он не получает его. И две линии, в которых человек работает, правая и левая, это лишь условия для получения души. Это не сама душа. Это идет согласно. Приложил усилия и нашел. Приложил усилия в двух линиях. Свойство Творца, свойство творения, то, что кажется тебе так и так, сделай между ними разные действия, разные работы. Потом, как следствие правильной работы и правильному слиянию этих линий, ты получишь свыше то, что называется душа. Что это? Не знаю. И нет как бы никакой связи между занятиями двумя этими линиями, которые ты получаешь свыше, как душа, кроме причины и следствия. И пока ты занимаешься двумя этими линиями, ты не знаешь, что такое душа, которую ты потом получишь.
2: Ну,
1: есть еще несколько вещей, которые он упоминает он в статье, невозможно целиком это пройти. Кто-то стучится мне в компьютер. Да.
0: Что значит, что человек должен познать свойства Творца? Вы сказали, первый этап.
1: Что такое, что человек должен познать свойства Творца? Нет, я не сказал, что это первый этап. Как можно до того, как ты постиг познать свойства Творца? Невозможно. Но я сказал, что чтобы вознести правильную просьбу, как в этом мире, тебе для этого нужно несколько условий. То есть прежде всего ты обращаешься к человеку, когда у этого человека есть то, что ты требуешь. У него есть желание дать тебе, если ты просишь. И у тебя есть знание, как просить это у него. Разные эти условия, если они реализуются, в общем, с твоей стороны называется подъем ман. И тогда с его стороны наверняка, потому что он хочет этого, есть спуск мада. И об этом мы вообще никогда не говорим, что нижние возносят мана, свыше в каком-то виде не хотят ответить. Нет такого. Добрый, творящий добро, свыше действует. У него есть только одно условие. Попроси то, что есть у меня, и попроси в таком виде, чтобы это было во благо тебе. Вот и все. То есть подготовить килим, это называется у нас подготовить килим, это наша работа. Подготовить кли называется, что у меня будет хисарон к тому, что он хочет дать, согласно мере и согласно характеру этого действия. Вот и все. Называется решимо, чтобы было правильным, согласно решимо облачения и решимо юта. То есть, в общем, сила экрана, которую я получил свыше, это то, что действительно мне нужно. То, что я ожидаю его заранее. И тогда в этом есть, конечно, порядок действий. Есть скрытие, и ахураем, есть по ним, и в подготовке келим, и в получении светов. Но в конечном счете подъем ману, это называется «сделай твое желание подобным его желанию». Только это называется ман. А иначе ты можешь кричать, учиться. Для этого тоже есть счет, но это не входит в действие, которое приводит в действие высшего. А постепенно эти вещи собираются и заставляют человека все-таки продвигаться.
0: Да? В чем разница между верой и знанием? Вы сказали, это тоже раскрытие?
1: Вера и знание. Знание — это то, что я чувствую внутри желания получать, то, что я хочу внутри желания получать, то, что кажется мне в желании получать, что это может быть наполнение. Для меня это называется знание. А вера — это называется, что, несмотря на то, что я чувствую внутри желания получать, я хочу работать выше этого знания. То есть выше наполнений, которые желание получать требует. Это пока что для исправления, отдачи ради отдачи, но потом в работе в получении ради отдачи я работаю со знанием, с наполнением внутри желания получать, тоже в отдаче. Это уже вещь, которую мы не можем так представить себе. Да. Скажи, что есть три условия для требования, что если у него есть то, что ты хочешь, у него есть желание дать тебе, и что у тебя есть знание, как просить.
0: Я не знаю, является ли это тремя условиями правильного требования, чтобы призывать Творцу воистину то, что он говорит. И можно сказать еще несколько условий, это как в нашем мире. Представь себе, ты то, что он хочет, да? Ну, скажем, ты хочешь купить что-то новое. И от чего это зависит, чтобы ты наполнил себя этим наполнением? Неважно, это наполнение ради отдачи или получения, какие света, какие килим, неважно, есть хиссарон. Как ты достигаешь наполнения к этому, этого хиссарона? Я должен пойти в магазин, должен купить в магазине. Для того, чтобы получить в магазине, я должен дать им деньги. Чтобы у меня были деньги, я должен их получить. От кого я получу их? От хозяина. Когда хозяин даст мне деньги, я должен заплатить ему за это работой. Когда я могу заплатить работой, мне нужна энергия для этой работы. Какая энергия? Я должен изначально понять, что та рубашка, которую я хочу купить в магазине, для меня было бы важным, что обяжет меня сейчас приложить усилия в работе. И во всех этих вещах у тебя есть связь с хозяином и с продавцом. Хозяин хочет мне дать деньги, если я дам ему ту-то, такую-то и такую-то работу. И здесь должно быть совпадение желаний. И ты сказал, связь. То же самое в любом месте. Нет здесь ничего нового в отношении духов. Нам нужно подобие свой с Творцом. Знай Творца своего и служи ему. И первое знание в контакте с ним — это вера. Подняться над желанием получать. Поэтому он пишет в 17 пункте, что нет у тебя большей заповеди, чем это — обрести веру. Обрести килим бины, свойства бины. Малхут, которая обретает свойства бины, она поднимается на уровень бины, и затем ты уже знаешь, все открыто перед тобой. Нет ограничений. Мы путаемся в словах, которые мы произносим. Вера, высшее знание, вера. Праведник верой своей будет жив, все возможные такие фразы. Но в конечном счете это действие, когда мы изучаем, мы очень хорошо понимаем, что это. Без подъема Малхут в вину не может быть никакого действия. Да?
1: Вы сказали, что в той мере, в которой творение обретает, по крайней мере, одно свойство Творца, оно подобляется по форме. Вопрос, какой совет, чтобы знать все свойства в процентах?
0: Ты задаешь вопрос, который всегда задается. Есть у Творца 620 свойств. Я должен выполнить все 620 этих свойств для того, чтобы обратиться к Нему, каждый из них. Ты можешь сказать так, а можешь сказать так. Это не важно. Не важно. Ну, скажем так, то, что я хочу сейчас выполнять только одно из этих условий, это значит, что я выполняю одну часть из 620, из всех 620. Ну, скажем, что это только одно, потому что таким образом это проясняется. Это не количественное понятие, как мы говорим, что в семени есть у тебя все свойства, и в маленьком зародыше есть все свойства, и в родившемся ребенке есть все свойства, все органы, но задействованы ли они, ощущаются ли они, находятся ли они под его управлением, ради отдачи, ради отдачи, или даже в получении ради отдачи. Ты понимаешь, проблема только в выражении, как он пользуется своими частями, только рукой, только ногой или всеми органами в мере руки и ноги. Мы так выражаем всегда. Мы говорим, есть у него только кетер, свет нефеш кли кетер. Нет, больше есть, но мера работы, она всего лишь... Это так выражается. Поэтому нельзя относиться к языку формально, что так написано. Нужно верить, что за написанным стоит, что имеется в виду и о чем говорится. В любом случае, вопросы. Непонятно, что такое вера. Верой называется сила, которую человек обретает, которая помогает ему находиться выше собственной природы, животной. Это значит, что у нас есть желание к животным вещам, да? Это еда, отдых и секс. Это главным образом. То, что есть у животного. Конечно, это немного более развитое животное. Мы все-таки на уровне человека, и поэтому есть взаимовключение с более высоких уровней. Животное не требует там разной особой пищи с приправами, а мы все-таки находим разные вещи в этом. Но есть у нас потом желание к деньгам, почестям и знаниям. Все эти вещи называются нашим сердцем, и есть в сердце желание к Творцу, что называется точкой в сердце, моя работа, когда точка в сердце станет важнее, более ярко выраженной, определяющей, чем все сердце, чем все желания к животным страстям и к человеческим страстям, то есть стремиться к Творцу изо всех сил. Это называется «не позволяет мне спать». Это то, что написано в «Плодах мудрости» на 70-й странице. Или где там у нас? На 74-й или где там? Ну-ка, не-не. По-моему, на 70-й. на 70-й, да, странице, а затем, когда он стремится к Творцу, пока не дает мне заснуть, он приходит из Лолишма, этого клишма, то есть, чтобы его стремление было, не получил большую страсть, которую хочет поглотить его, но все хочет отдать ему. Это значит, что он обрел веру, обрел свойство или статус, который находится выше его природы, поднялся над выше животных страстей человеческих, так что сердце его не увлекает его, и также точка в сердце, она не говорит ему, тебе стоит делать с Творцом, там у тебя все наслаждения самые большие. Но уже точка в сердце получила тоже исправление. Хафец Хесед. И это называется верой. Должны люди, которые задают этот вопрос, может быть, послушать то, что я говорил также в пятницу на лекции. Это уже есть в интернете, да? Я в пятницу дал лекцию, там мы говорили о вере. Так покажи, пожалуйста, вы можете прочитать там. То есть вера — это ощущение Творца. Вера — это ощущение Творца. И я сказал это много раз, и это не совсем точно. Вера — это не ощущение. Вера — это результат, когда человек чувствует Творца, как результат ощущения Творца, он обретает силу веры. Он обретает силу, которая помогает ему не быть зависимым от его желания получать. Его желание получать склоняется, подчиняется. Как человек до Махсома учится свойствам Творца? Мы не говорим до Махсома, что человек должен изучить свойства Творца, как он это может сделать. До Махсома это приложил усилия и нашел. Мы даже не знаем, в чем прилагать усилия. Не просто так написано, все, что в твоих силах делать, делай. У нас никогда изначально нет, когда я знаю, уже говорил об этом сейчас, что я уже изначально знаю свойства Творца, и им я собираюсь уподобиться. Наша работа по этапам. Делаю работу, постепенно постигаю, понимаю в общем, что называется отдачей, и к этому я начинаю немного стремиться в той мере, в которой я понимаю, что это. И тогда я кричу, как кричит младенец. Он не знает, что кричит, о чем кричит. Ему плохо. У него нет четкого выяснения, что такое отдача, что такое ради отдачи, что такое Творец, кому обратиться. Как младенец на руках матери. Он кричит, он знает, кто такая мать. Это в невыясненной форме, и так же мы начинаем. Есть здесь много этапов. Поэтому мы говорим, может быть, в таком виде, что «знай Творца, и познай Творца своего и служи Ему». Но мы это уже говорим не о самых первых ступенях. Как можно верить Творцу, если мы не знаем, кто он? Нет у нас возможности проверить и отведать, кто он, и нет у нас веры. Правильно? Нет у нас ничего. Это то, что он пишет в 18-м пункте учения десяти сферот, как обрести веру, прежде всего, он приходит в своем развитии, в развитии своего объяснения, что нечего думать, что ты можешь развиваться, если ты не обретешь прежде отрыв от своего желания получать. Это называется сила веры, когда ты поднимаешься до бины, хафец хесед, не думаешь о себе, как он пишет в статье к окончанию книги Зор, что если человек думает о себе, нет большего разделения между ним и Творцом. То есть что это настоящий разрыв, когда он отрывается от него, и нет между ними связи вообще. Так нужно преодолеть этот разрыв. Это когда человек начинает думать вне себя. Это называется верой. А верить Творца нужно это прочитать из предисловия к ТЭЦ. Верить Творца, вознаграждение, наказание, и во все это возможно. Находиться на связи такой с Творцом только после того, как обретаем веру. Ладно. Да, кто это? Ну да.
1: Написано на странице 262, что получается, что с одной стороны видит, что далек от Творца, а с другой стороны человек должен сказать, что Творец близок к нему, что Творец занимается им, показывает его хисарона. Что значит должен сказать? Он чувствует, что он далек. Что значит должен сказать?
0: Мы желание получать. Если мы говорим о желании, как ты можешь сказать желанию получать? Сейчас ты должен радоваться, сейчас ты должен плакать. Ты не можешь. Желание, он чувствует наполнение. И если со стороны кто-то говорит этому желанию что-то, желание не слышит, не понимает. Мы слышим разумом. А желание наше от этого не впечатляется. То есть, если написано в каких-то книгах, что нужно почувствовать и нужно действовать и делать, имеется в виду, что нужно привести к состоянию, когда я буду чувствовать, привести к состоянию, когда я буду делать. А как иначе? Ну, скажем, у меня какое-то дело с кем-то, скажем, с Яковом. Я хочу, чтобы Яков захотел. Я могу сразу же достичь его желания? Нет. Он может сказать «нет, да-да», как он обычно и говорит. А делает, как обычно, наоборот. То есть я должен произвести какое-то, производить какие-то действия над ним, когда вследствие этих действий он начнет тоже себя каким-то образом особым задействовать, когда в результате этих действий образуется в нем желание, которое я хочу. То же самое я по отношению к себе. Потому что мое желание получать не находится под моим контролем вообще. Не находится под моим контролем, но через Творца я задействую его. Сделай свое желание, как его желание. Я могу это сделать сейчас? Сколько действий я должен произвести свыше через Творца, чтобы изменил мое желание, чтобы поменял мне? Я сам не управляю собой, не способен ни на что. Только через него? Все, да?
3: Постижение веры — это условие или это путь прийти к истине?
2: Постижение
1: веры — это
4: первый этап, на нашем этапе, когда от него и далее, мы можем говорить о духовных действиях. Духовное — это называется ради отдачи. Вера — это сила, которая находится в тебе, и ты можешь начинать отдавать силы бины. Мы — результат разбиения килим, и в нас есть получающий килим ради получения, и килим, отдающий ради получения. И килим бины мы тоже используем их, чтобы наслаждаться самим. И исправление, но прежде всего это начать исправлять отдающий килим, килим бины, потому что она сама находится в неисправности только потому, что находится внутри Малхут. Как

0: всех этих действиях.
1: Сехель за давар хитсон.
0: Разум это нечто внешнее.
1: За давар айхиди, маше еш ли ахшав карега.
0: Это единственное, что у меня сейчас есть.
1: Хуц ми акилим ало митуканим.
0: Кроме неисправленных килим, я должен дать своему разуму всякие решения, что мне стоит, да, стоит мне, то есть в моем желании получать, заниматься Торой, чтобы исправить себя, чтобы заработать больше. Это называется, что занимаются в Лолишма, чтобы выгодить от духовного, и из Лолишма приходит к Лишма. Мы все состоим из земли Израиля, из Египта, из фараона, из народа Израиля в изгнании, в рабстве, и Моше, и Аарон, и все египтяне. Посмотри, какое сочетание сил должно быть в нас, чтобы одна точка, которая называется Муше, а за ней уже народ Израиля, чтобы вышли из Египта. Египтяне, фараон, все эти вещи остаются пока что внутри нас. Но чтобы эти отделились от тех, все, что у тебя есть в Египте, это называется, что это находится внутри нас сейчас. И нужно прийти к состоянию, когда одна часть из нас отдалится от второй части, которая называется египтяне, фараон, Египет и так далее. Это называется выход из Египта. Только одно намерение, одно маленькое желание, чтобы убежало оттуда. Но фараон и все эти вещи, они остаются у нас.
2: Что значит, что вообще свойство веры у человека было ниже важности, по важности? На первой странице Рабаш пишет, что все-таки человек всегда как бы выбирает идти выше знания. Почему? Потому что это как бы по причине того, что человек верит верой мудрецов, то, что они постигли.
0: Я не понимаю, что ты говоришь. Ты можешь в одном вопросе сказать все?
2: Что-то, что такое вера мудрецов, которая ломает все мое мнение? Что вера вообще не относится к этому?
0: Ты произнес 10 предложений, снова я ничего не понял. Я не знаю, что такое 255. Один вопрос. Ты можешь задать?
2: Вера, а это не относится к человеку?
0: Какое одно предложение? Не понял из этого ничего. Спроси одним предложением.
2: Есть что-то, что уже...
0: Это не вопрос, есть что-то. Что такое вера
2: мудрецов?
0: О, прекрасно. Ну, что такое вера мудрецов? Ты понимаешь, вместо он адвокат, он привык. Это я тоже на суде Бенцы сказали мне, ты должен сказать все, кроме как хвалить его. Я сказал только об этом говорил. Но в каком виде? Что он не способен делать это. Но прежде делал все. То же самое, да, ты закручиваешь в таком виде. Что такое вера мудрецов? Есть определение. Но то, что написано, написано. Что такое вера мудрецов? Вера мудрецов называется... Что вынуждает тебя идти к врачу?
2: Ну что, я знаю, что я больной.
0: Ты знаешь, что ты болен. И знаешь, что есть кто-то, кто понимает в твоем состоянии больше тебя, то есть знает также причины твоего состояния и знает, как выйти из этого и прийти к хорошим результатам из того состояния, в котором ты находишься. То есть я, как животное, чувствую нынешнее состояние. Есть мудрец, который видит причину. Что такое вера мудрецов? Он знает, откуда родилось мое состояние, он знает,

0: Как достичь более лучшего состояния, которое будет следствием моего состояния? Вот к такому мудрецу я должен попасть. Это называется... И что значит попасть? Верить. Против моего разума. Наперекор моему пониманию. Что то, что он скажет мне, это будет противоречить тому, что я думаю. Обычно врач говорит мне, принять лекарство, я принимаю. Потому что здесь есть и поддержка от общества, и другие вещи, понятно. Но у нас... Когда мы продвигаемся, нам нужна вера мудрецов. Что такое вера мудрецов? Как мы говорили о вере. Вера — это сила, которая помогает мне быть выше моего желания получать, то есть против моей природы, в противоречии моему разуму. Врач говорит мне, чтобы быть здоровым, ты должен сунуть руку в огонь. Я должен обрести сейчас силу веры в этого врача, чтобы я сделал, чтобы у меня была способность наперекор моему животному, да, так оно не позволит мне это сделать. Я должен получить сейчас дополнительную силу, особую, высшую силу, силу высшей природы, которая поможет мне идти согласно мнению врача и сунуть руку в огонь. Так же, как и в моей природе, есть сила, чтобы что я не сунул руку в огонь. Теперь я должен получить такую силу, чтобы сунуть руку в огонь, ты понимаешь, что это дополнительная сила еще большая и более высокая, и более мощная, чем моя природа. Я говорю, я должен получить ее свыше, у меня нет такого. Это и называется новое творение, которое приходит к человеку. И вера мудрецов, то есть это выше моего разума. Ты обретаешь его разум, его мудрость. Идешь согласно его разуму.
1: Маша, ешь по.
2: Тут есть проблема. Но чем это отличается, скажем, от самоубийц? Они тоже ведь говорят так, что они идут против природы.
0: Самоубийца не идет против природы. С какой стати? Самоубийца делает расчет. Он, согласно своему животному расчету, обнаруживает, что ему стоит избавиться от жизни, чтобы не испытывать страданий. Поэтому запрещено жалеть самоубийцу. Поэтому запрещено хоронить его на обычном кладбище. Это человек. То есть... Жизнь дала ему какую-то задачу, он не хочет выполнять эту задачу. Я не собираюсь осуждать их ни в коем случае. Сказано, не суди товарища своего, пока не окажешься на его месте. Но это расчет. Конечно. Животное не может делать такие расчеты. Не может? Делает. Может. Мы не знаем этих расчетов. Ты знаешь, я слышал, что есть киты, которые выбрасываются на берег и умирают. Да, есть такие разные явления в природе. Есть в природе всевозможные явления, что после того, как совершают зевук и порождают новое поколение, умерщвляют себя. Есть разные такие... животные, звери. Это расчет природы. И в человеке, только в человеке это расчет как бы более развитый. Но если ты скажешь спросишь самоубийцу, он скажет тебе, я не могу, моя жизнь полна страданий, я хочу избавиться от них и не могу чувствовать эти страдания. Чтобы не чувствовать, у меня нет другого выбора, кроме как свести счеты с жизнью. Вот и все. Это... Очень легкое действие, чтобы убежать от страданий. Жизнь иногда намного тяжелее.
1: Аль мау царих лишоль.
2: Чего он хочет?
1: Ну, вода и ковод, кесов, минуха, шеер и тов. Тов.
2: Он хочет, чтобы у него был почет, деньги, отдых, чтобы было мне хорошо. Яков, ты помнишь?
1: А?
2: Ну, сделай нам одолжение.
0: Сделай нам одолжение. Мы должны учиться, каким образом мы должны учиться. Сидеть, я понимаю, перед книгой я понимаю, перед какой книгой мне сказали, что учить написано на стене, согласно порядку. Что мне еще нужно, чтобы правильно учиться?
2: Прежде всего, должна быть подготовка перед учебой.
0: Подготовка перед учебой. Что такое подготовка? То есть выпить стакан кофе?
2: Нет, думать о том, о чем человек должен думать во время учебы. Но об этом нужно подумать еще до учебы.
0: То есть подготовка во время учебы, чтобы человек подготовил себя, как он будет вести себя во время учебы. Что значит вести себя во время учебы? То есть что? Какова цель учебы, направление, что он хочет в результате учебы?
2: Чего он хочет учебы?
0: Чего он хочет в результате учебы? То есть сейчас я читаю там какую-то страницу, мне не так уж важно, что именно я читаю, важен результат. Мне сказали читать эту страницу, я читаю эту страницу, скажут читать другую, буду читать другую, главное результат, верно? То есть совершенно не важно нам, что учить. Может, почитаем газету?
2: Нет, но мы говорим о книгах наших.
0: А книгу? Почему так важно изучать мне эту книгу? Что только от этого может быть результат, который я хочу? Да, но почему?
2: Правильный результат.
0: Правильный результат. Почему? Почему именно из этой книги?
2: Ну, потому что человек верит верой мудрецов. Сказали ему, что об этой книге именно надо ее учить.
0: Ладно, хорошо, что в этой книге есть какое-то чудо. Это чудо, что дает?
2: Ну, так действует на человека, чтобы он...
0: Чего я хочу? Эту сгула, это чудо. Допустим, это лекарство. Я не знаю, что есть в этой таблетке, но я принимаю ее, эту таблетку, вдруг чувствую себя хорошо. Да? Это сгула, чудо. Что же я хочу, чтобы у меня было? Относительно чего это должно подействовать? Допустим, мы были с Сенькой в самолете и знали, что нам сейчас придется 15 часов сидеть в этом самолете. Ну, спать, да, действительно, я принял снотворное, дал ему тоже. Знаешь, было прекрасно. 15 часов мы спали. Так я тебя спрашиваю. Но мы не знали, как эта таблетка работает. Только мы знали, что это чудодейственное средство, что если я принимаю это в это отверстие, которое называется рот, и она как-то там внутри тела действует, я сплю. Результат. Так я должен получить здесь какую-то силу от книги. Свет, возвращающий к источнику, говорят. На что он должен подействовать? Что я хочу, чтобы изменилось? Что я хочу, чтобы у меня было?
2: Ну, прежде всего...
0: Что я хочу обрести? Что?
2: Ну, сначала должно быть...
0: Не, не сначала вообще. Чего я хочу?
1: Эмуна.
0: Веру. Веру.
2: Но вера должна быть против чего-то.
0: Нет, нет, секунду, не против. Я должен обрести веру, приподняться над своей природой. Дальше там увидим. Вера. То есть, ну что такое вера? Вера — это не быть погруженным в себя, не думать все время о своих килим, о своих желаниях, как я их наполню. Чтобы требовать от книги такого результата, я должен почувствовать, что я действительно погружен в это и все время думаю о себе, и все время только в этом и нахожусь. И это начинает вредить мне, да? А если я еще не чувствую так, то и это я могу потребовать от книги. Я хочу, чтобы эта книга теперь во время учебы показала мне, насколько я далек от духовного. Я не знаю, что такое духовное. Не знаю, кто я. Я не знаю также, что называется «далеко» и как чувствуется это отдаление. Но я хочу, чтобы это было. Тогда и будет. Так от этой книги я почувствую, насколько я далек. А потом я почувствую, что это отдаление, это как болезнь, что это вредит мне. Это называется осознание зла. А потом, согласно этому, я захочу лекарства. Тора называется лекарство, приправа, лекарство, свет, возвращающий к источнику и так далее. То есть человек должен сейчас подумать, как я почувствую себя больным. К этому у меня тоже нет желания. Так с чего я начинаю? С какого состояния я начинаю, чтобы было у меня хоть какое-то желание? Желание, чтобы не было, не было желания. Как? Вообще, с чего я начинаю? Сейчас я открываю книгу, у меня вообще нет ничего. Ну, учится и учится, да. Что мы учим? А, неважно, там восьмая часть. ТЭС. Сейчас мне тут расскажут про Абу Ваима, про сына и дочку, про Зон, про всех этих. Ну и что? Что дальше? Как сделать так, чтобы у меня было какое-то желание, которое относится ко мне?
2: От книги дал.
0: А Творца не получил. Ну и что делать?
2: Чтобы Творец дал мне желание, которого у меня нет.
0: Так у тебя нет требования, чтобы Творец дал мне желание, чтобы было у меня к нему желание?
2: Ну пока еще нет.
0: Так и для этого нужно желание.
2: Нет.
0: То есть от Творца не получил, от книги нечего не требовать, от себя нет у меня ничего. Что же остается? Группа, товарищи, это ты забываешь. Если от ребят я вокруг себя я не получу никакого толчка, то я буду сидеть здесь рядом с книгой всю жизнь. Неоткуда нам получить желание, либо этот Творец пробуждает меня свыше, либо окружение пробуждает во мне это снизу, ну, вокруг меня. То есть прежде чем я сажусь с книгой, я должен быть в группе товарищей, чтобы вместе, перед занятиями, мы подумали об этом. Как учиться, для чего учиться, чтобы мы накачали друг друга, промыли мозги друг другу, для чего нужно учиться и так далее, чтобы каждый впечатлялся от окружения, что ради этого только и стоит учиться, по крайней мере, с этим маленьким желанием, которым я впечатлился от них. Ведь они сказали мне, что это что-то важное, большое. Я начинаю завидовать. Они сказали, да ты вообще никто и ничто. Посмотри, как у тебя, и как у нас это горит. И тогда моя гордость задета. Ну и посредством таких всевозможных вещей, зависть, страсти и почести выводит человека из этого мира в высший мир. И нужно использовать это, и тогда приходит к учебе.
2: Гарик, нахон? Можно задать вопрос еще раз?
0: Гарик, верно?
2: Да. А где здесь вопрос усилия?
0: Усилие — это по отношению к окружению, получается. Остальное уже нет усилия, остальное — это желание, которое приходит и порождает желание, и желание рождает следующее желание, еще и так далее. Усилие получается у тебя, что только в окружении ты нуждаешься в усилии. Не дают тебе трудиться по отношению к верху, у тебя нет. Тебе нет возможности, дают тебе прилагать усилия только в одном, в том, что ты можешь прилагать согласно своим животным свойствам. Это по отношению к другим товарищам. Не требует от тебя ничего выше того уровня, на котором ты находишься. Оставь Творца. Ты не можешь напрямую обратиться к нему. Через окружение, через группу ты обретёшь желание кверху, и ты начнешь уже относиться к нему.
2: А в чем усилие в окружении?
0: Так усилие получается, что в группе. В группе, то есть почувствовать себя меньше, и что это окружение больше воздействует на тебя, потому что ты меньше, и с большей силой, и ощущать, что окружение, что группа как важное что-то, что они говорят тебе, это задача, что такое духовное, чтобы казалось тебе самым важным, что ради этого стоит, и так далее. Все это вклад в группу. Но группа, то есть правильное окружение, и мое положение по отношению к этому правильному окружению, только на том уровне, где мы находимся, мы можем действовать. По отношению к Творцу ты что ты можешь сделать по отношению к Нему? Чтобы у тебя было желание к Нему, тогда ты уже обратишься к Нему.
2: Ну как человек получит от товарищей желание к Творцу?
0: Как человек получает от товарищей желание к Творцу? Допустим, вы в вашем отделе видео решаете, что вы обязаны впечатлиться от важности духовного. Что духовное — это важно. Если так, почему бы вам не договориться между собой, как вы будете воздействовать друг на друга? Как будете влиять друг на друга? Каждый там производит большую работу. Но только в этой большой работе, я скажу тебе, можно взять людей, которые будут работать еще лучше вас. Если я заплачу какому-то работнику с улицы, специалисту, видео в разных этих вещах, скажем, $2000 в месяц, хорошая зарплата, тогда он будет работать, может быть, даже лучше тебя. Так ты должен показать группе, что ты работаешь так хорошо, потому что духовное важнее, чем $2000 в месяц. Чтобы люди вокруг тебя впечатлялись, насколько важно для тебя духовное. Я смотрю, о, посмотри, у этого, действительно есть в этом что-то, если люди вкладывают так много времени. Но если люди вкладывают и вкладывают уйму, столько, сколько работают здесь, этого нет на улице, но их вклад — это только как в обычное предприятие. И не хотят они показывать внутреннее содержание, изнутри, для чего работают, почему работают, скромно как бы действуют, да? Тогда никто не может впечатлиться от другого. Я впечатляюсь от твоей работы, насколько у тебя получается, насколько ты успешный, так же, как и в жизни, в обычной, на улице. Посмотри, какие успехи у него в продажах. Я не впечатляюсь от тебя, насколько твое желание к духовному заставляет тебя работать так тяжело. И это ущерб. Постепенно это придет. Это придет к нам. Но в конце концов это то, что должно быть. Что я смотрю на других. Посмотри, работают здесь несколько десятков человек, может быть, 100 человек, допустим. И каждый отдает все свое свободное время этому. Если бы я впечатлялся от этого, я бы получил такую силу, я бы завидовал до такой степени, что сейчас, когда мы открываем ТЭС, я бы требовал буквально, ну пусть дадут мне тоже немного чего-то такого. Как может быть, что у них это есть, а у меня нет? Они уже продвинулись вперед, а я нет. Над этим нужно работать на нашем предприятии. Почему это хорошо делать в одном отделе? Потому что я вижу людей, которые работают со мной, я вижу, сколько они вкладывают. Я вижу.
1: И
0: я и понимаю их работу также. Тогда мне легче. То есть это не вопрос характера. Насколько я больше буду ценить работу другого. Я не знаю, что там на кухне сделает, скажем, 200 порций куриц. Это много или это мало? Не знаю. Но я знаю, что такое, скажем, сделать что-то в книгах, там, в написании или в редакции, или в подобных вещах, потому что мне это близко. И тогда характер человека, который работает, не важен. Это может быть характер противоположный моему. Я впечатляюсь не от того, что он тут устраивает много шума и такой горит. Он, может быть, горит от того, что он нервный. Нет, он горит по-настоящему, потому что я вижу результат, я вижу его продукцию.
2: Какие есть признаки, что наш результат, получили правильные результаты?
0: Не понял.
2: Какие знаки есть?
0: Признаки.
2: Что результаты правильные.
0: Есть ли какие-то признаки, что результаты правильные?
2: Что мы работаем в правильном направлении. Что мы работаем в правильном направлении. Что мы можем получить результаты, и что-то правильные результаты в правильном направлении.
0: Какие признаки есть у нас, что мы работаем в правильном направлении?
1: Симоним.
0: Признаки, что человек продвигается в правильном направлении, они тоже разные. И также они противоречивые. Потому что мы состоим из кли света, из хиссарона и наполнения. Чем больше я продвигаюсь, у меня есть больше хиссарон, тогда я могу чувствовать себя хуже. И у меня есть большее наполнение, тогда я чувствую себя лучше в ощущении. Это может быть не в ощущении, это может быть по осознанию качества хиссарона и качества наполнения, насколько мой хиссарон, неважно, он большой или маленький, но к какой именно точке... к большей точности в направлении Творца, а не куда-то в сторону. Также мое наполнение, но именно от того, что я связан с Ним, а не от того, что у меня есть от этого различные всякие приятные вещи и те или иные другие результаты. То есть признаки, они разнообразные. И на самом деле человек... не может как-то отсортировать и их проверить и сказать, этот признак такой, а потом этот другой. Эти признаки лучше оценивать по количеству изменений, которые есть у него за определенное время. Допустим, мы были с Янькой в Америке, помнишь? Почти нет, да? Может быть, еще день-два и забудем совсем. Это уже было как будто бы месяц назад, да? Это значит, что прошло много изменений. С четверга, когда приземлились, и до воскресенья. Прошло общие сложности что? Два дня? Все, пятница, суббота. Это уже с трудом помнится. То есть собралось много состояний, накопилось. Это тоже признак.
2: Но без того, чтобы видеть выгоду от работы, это как же?
0: Так выгоду я могу видеть в разных мерах. Что такое выгода? Или я измеряю кли по его глубине в то время, когда оно пусто? Насколько я сожалею? Насколько мне плохо от того, что у меня нет духовного? Плохое ощущение, да? Но согласно измерению, это уже такая глубокая яма. То есть пока я не достигну какой-то вот такой глубины этой ямы, и я не приду к духовному, и тогда я радуюсь тому, что копаю все глубже и глубже. Понимаешь? То есть результаты, они согласны тому, что ты измеряешь. Поэтому я и говорю, в общем, столько изменений, сколько человек проходит, если в течение дня ты проходишь много изменений, тебя бросают и туда, и сюда, и так, и эдак. Я говорю о духовных состояниях, относительно внутренней работы. Это признак того, что ты продвигаешься. Вот и все. А остальное — это уже проблема. Нужно объяснять, как и что. Но это наверняка.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Бемаше басов шаману.
0: То, что мы слышали в конце, такой эталон, как оценивать себя, как измерять. Рав сказал, в общем, изменения, которые ты проходишь, это признак того, что ты продвигаешься. Наша роль десятки — это давать каждому товарищу место, предоставлять, чтобы он мог работать и проходить эти изменения. Мы не видим внутренних изменений, заботиться о важности цели, заботиться о том месте, чтобы он мог быть объединенным и так далее.
2: Мы слышали, что невозможно делать усилия по отношению к Высшему, а только по отношению к группе, потому что желание рождает желание. И так можно прийти. Основное усилие — это только по отношению к группе.
0: Да, я тоже отметил это. Еще было до этого об воздействии книг, как мы хотим привлечь свет во время учебы. Еще до того, как я сажусь перед книгой, я должен думать вместе с товарищами, как учиться, для чего учиться, для чего стоит учиться. И так каждый берет воодушевление от товарищей, что ради этого стоит учиться.
2: Учиться по книге. Я хочу почувствовать с помощью этого, насколько я далек от духовного, а потом почувствовать, что это болезнь, это плохо мне от этого, это осознание зла, а потом мне нужно лекарство получить, и тогда я буду относиться к книге, к свету, который возвращает к источнику, как сгула, как чудодейственное средство.
0: Мы слышали, что вера — это сила, которая является в результате Творца. Эта сила позволяет человеку подняться над своей природой, над своим желанием получать.
2: Сделать свое желание подобное его желанию. Если человек поднимает ман, ман должен быть в правильном виде, исходя из условий. Что значит ман? То, что ты хочешь уподобить свое желание его, и тогда наверху слышишь, нас, они, Творец, он добрый, творящий добро, поэтому он ждет только, чтобы было пробуждение снизу, услышать этого, чтобы я был ман.
0: Прежде чем человек хочет подняться над своей природой, во всех своих вот этих отталкиваний, он вообще не обращается к Творцу, он обращается к себе. Он привел пример в предисловии к ТЭС. Рав дал несколько примеров, несколько определений, что такое вера, что это сила, которую человек обретает, она позволяет ему быть над своими животными желаниями, что это не результат, это следствие ощущения Творца. И в результате ощущения Творца он обретает силу не быть под своим желанием получаться, его желание получать подчиняется. И когда он сказал, что обретение веры — это первый этап, от которого можно начинать уже говорить о духовном. Еще важно то, что египтяне не исчезают, они остаются внутри нас, но Израиль в нас, он должен отделиться от них. И в этом наша работа — отделить Израиль от египтян внутри себя.
2: По поводу усилий. Усилия только по отношению к товарищам, а по отношению к Творцу невозможно это сделать.
0: Прекрасно видеть, как во время подготовки к конгрессу вот в Бешеве уже ребята сидят вместе. И то, что от человека не требует больше, чем над его уровнем. То есть... Где ты находишься сейчас, какое твое состояние относительно этого, выяснять веру, то, что мы читали, то, что мы учили, смотреть только на один шаг вперед, как ты продвигаешься туда.
4: Я хотел обратить внимание на то, как нужно учиться по книге. Рав сказал, что книга должна показать человеку, насколько он далек от духовного. Второе — это наша зависимость от окружения, от товарищей, то есть зависть, страсть и почести выводят человека в высший мир. И поэтому нужно готовиться перед учебой, нужно как-то взращивать это желание получить его от товарищей.
0: Человек должен, может вкладывать все свои силы в течение всей своей жизни и ничего не достичь. Это меня зацепило.
4: Я слышал, что вера — это та сила, Раф так сказал, сила думать о товарищах, о других, это называется вера, ни у кого нет веры. И чтобы приобрести ее, нужно прийти к вере мудрецов. И Рав дал определение тому, что ты идешь, исходя из разума мудреца, в соответствии с разумом мудреца. Перейдем к следующей части урока, перед этим споем.

0: קטע מספר 10, לא נמצא בכתוביות, בליינאפ. הנה השמחה היא בחינת מראה ממעשה.
1: Радость – это то, что показывает добрые действия. Если действия, они в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость. Радость — это показатель добрых действий. И если действия в святости, тогда с помощью этого раскрывается радость.
2: Да, друзья, мы сейчас вот в каком-то периоде очень особенном, товарищи делают много всяких действий святых и сильно работают в подготовке к конгрессу. Вчера у нас на встрече десятки было такое воодушевление. Яков рассказал про 15 конгрессов в Европе, в Африке. В Мали открывают группу, мы слышали до этого, от Мутлю подготовки в Турции. Игорь рассказал про Россию и про Австралию, и про Южную Америку, Северную Америку. Мы видим, во всем мире есть просто потрясающая работа товарищей. Приходят новые товарищи, и товарищи чувствуют, как проявляется новая клей, которая делает товарищи большие усилия, огромные, творят, чтобы собрал всех вместе. С одной стороны у нас есть, с другой стороны пробуждение снизу. Мы чувствуем то, что Рав приготовил для нас. Мы продолжаем и строим вместе наше окружение. В ближайшие полчаса мы хотим зажечь друг другу этой важностью, воодушевлением и радостью от хороших действий, которые делают товарищи. И, в общем-то, это тема пятого урока на конгрессе. Тема радости. Давайте вместе сейчас послушаем Рава, как он направляет нас, чтобы пробуждал прямо сейчас нас, как мы можем раскрыть радость. Пожалуйста.
1: Если мы хотим обрести радость, это можно только в одном действии, когда мы направлены на объединение. И действия объединения, которые успешные, они и доставляют нам радость. Такую радость, когда мы, нас просто распирает от радости, но это при условии, что мы все стремимся к объединению. Когда мы объединяемся, тогда радость раскрывается. То есть мы, если мы хотим достичь радости, то мы сейчас и далее понимаем простую вещь, что только в объединении мы это делаем. Действие радости нас приводит к тому, что нас действие объединения приводит к тому, что радость нас распирает. Мы хотим почувствовать то, что сейчас готовится перед большим конгрессом. Гиль дал нам такую вершину айсберга того, что происходит. Какая радость есть в этих собраниях, какая сила, как мы совершенно на новой ступени, на конгрессе. Все это кажется очень таким высоким. Вы помните про чемодан Творца, который мы несем, и он такой легкий, у нас нет никаких проблем организоваться, и все организовать, и все это сделать в преддверии конгресса, конечно, зарегистрироваться. Это очень ощущается, как мы буквально, какой есть прорыв, совершенно новая организация тоже все время обновляется.
3: Иногда от большого количества работы, так от заданий, дедлайнов, Творец вдруг прячется за всеми этими действиями, и приходится делать шаг назад. И мы в таком действии, немножко сухом иногда, тяжелом, мы забываем, чей чемодан мы несем.
1: А сейчас мы хотим вспомнить, чей чемодан мы несем и для чего, и пробудить радость и возможность, которая нам дана сейчас на ближайшем конгрессе. Давайте войдем сейчас в семинар, на котором мы хотим пробудить радость и хотим напомнить друг другу, какую возможность мы получаем на ближайшем конгрессе.
3: Возможность, которую мы получили на ближайшем конгрессе, это поднять келим всего мира, регионов по всему миру, вывести нас из ощущения, что каждая десятка живет на своем собственном острове, и это нечто намного более живое, более великое. И у каждой десятки есть место, где продолжать процветать и продвигаться.
1: Так же, как мы говорили в последнее время внутри десятки, что прежде всего это конгресс. Есть время собрания, и это превыше всего, прежде всего, и сейчас... Нам предстоят три дня, где мы будем сосредоточены только на объединении между нами и как можно меньше разных помех от внешнего мира. Есть у нас этот период, да, когда мы готовимся к этому для того, чтобы прийти готовыми к объединению и к тому, чтобы раскрыть Творца между нами.
3: Да, мы слышали Рава в этом клипе, который связывает радость с объединением, и у нас на конгрессе есть возможность создать огромное объединение между нами и со всеми товарищами здесь, в Петах-Тикве, и отсюда поддержать товарищей, которые едут, чтобы увеличить объединение по всему миру, и чтобы все находились в ощущении единого, сильного и объединенного кли, и это в конечном счете даст радость всем.
1: Есть у нас возможность поднять шхину из праха, освободить место для высшего света, чтобы он вошел в каждое место здесь и в мире, чтобы мы могли соединиться с нашим корнем.
3: Это возможность обновить связь между товарищами, что именно после такого длинного периода, когда на каждом уроке, в каждом состоянии в духовном выяснении человек находился только в десятке, а сейчас он будет на уроке и с другими товарищами, и с выяснениями духовными не только с товарищами из десятки. Это такой шаг, который выводит его из чего-то и создает новую связь.
4: 365
1: дней минус 3 дня мы находимся в десятке и вкладываем наши силы в десятку. Теперь у нас есть 3 дня возможность вложить силы во все мировое кли, по крайней мере, в своих товарищей из моего региона, повлиять на более широкий круг и дать то, что я не могу дать десятки. Творец открывает дополнительные возможности для отдачи. Что может быть лучше этого? Ведь то, что я хочу, это свойство отдачи.
3: Как мы сейчас учили на уроке, что наши усилия — это только в той плоскости, в которой мы можем что-то добавить по отношению к товарищам, по отношению к нашей группе. У нас есть возможность сейчас получить воодушевление того, насколько наше кли велико, и также усилить его, поддержать его, чтобы у всех товарищей был шаг, была сила сделать следующий шаг.
1: Как вы и сказали, возможность быть не только частью, а принять участие в этом, потому что мы все знаем эти известные рассказы, когда человек приходит на один день на конгресс, и потом входит в группу, и вообще там забывает про все, остается на весь период. Это произойдет радость в тот день. Но до этого у нас есть возможность вкладывать все усилия, радовать друг друга этим ожиданием, этим чувством, что мы ощущаем нечто новое, такое приключение, которого еще не было. И это сейчас самое важное время. Когда конгресс придет, там уже произойдет сам вот этот прилив.
3: Все, что вы сказали, мне удалось прочувствовать фактически. Несколько дней назад была встреча в Ташкенте с товарищами, подругами, которые учатся, которые относятся к различным десяткам, и было ощущение просто, неважно, сколько человек времени учится, это то же самое ощущение, как будто ты, как ты впечатляешься товарищами из десятки, так же ты впечатляешься каждыми товарищами, подругами, и нет разницы между возрастами и годами. Ты просто чувствуешь, что Творец действует через товарищей. Мы собирались сидеть 2 часа, но мы сидели 4 и не могли расстаться. Было такое особое ощущение. Я думаю, что нам предстоит нечто великое, особое, потому что откуда ты получишь новый хессарон? Именно с нового сближения, когда ты включаешься с еще товарищами, с которыми ты не встречался, может быть, ты долгое время их не видел. Это очень волнует.
1: Да, я тоже так чувствую, как и ты, когда товарищи говорят. И я чувствую, что они говорят о том, что я чувствую. Они просто говорят о моих чувствах. Когда мы объединяемся здесь, а потом выходим на улицу, и все проходит.
3: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем, самой маленькой. Ни гадлут, ничего. Точка удержания в нем есть у меня, когда я отменяю все, что есть у меня, и я не требую ничего от него. Вот эта точка. Она должна давать мне радость.
1: Давайте посмотрим этот клип еще раз.
3: В духовном у меня есть радость только от того, что я связан с Творцом. И тогда я не требую ничего, кроме точки удержания в нем. Самой маленькой. Не гадлут, большое состояние, ничего. Точка удержания в нем у меня есть. Когда я отменяю все, что есть во мне, и я не требую ничего от него, вот эта точка. Она должна давать мне радость.
1: Точка удержания в нем. Если оно есть, я отказываюсь от того, что есть у меня, я не требую ничего от него, но эта точка, она должна доставлять мне радость. Мы хотим выяснить, что это за точка, как мы создаем ее между нами в десятке. Давайте выясним сейчас вместе, что это за точка удержание в Творце, как мы создаем ее между нами.
3: На самом деле, Рав это объяснил в предыдущем клипе. Точка удержания в Творце — это только объединение между нами. И нам нужно просто этим заниматься. Каким образом объединение между нами связано с отдачей, как мы приходим к отдаче, как каждому дается возможность объединиться. И мы постепенно сделаем это и придем.
1: Да, в конце урока, который мы сейчас видели, где Рав говорил, как можно впечатляться от товарищей, от совместной работы, от вклада, когда ты видишь, как товарищи вкладывают. И ты можешь даже профессионально оценить, что они сделали, и сколько свободного своего времени они в это вкладывают. Это дает огромные силы. И это приводит к контакту с Творцом.
3: Да, я тоже вспомнил, что я слышал на уроке, что у нас есть прямой контакт с Творцом, который, и его реализовать мы можем только через товарищей. И там находится место нашего усилия. И как создать это? С помощью того, что я стараюсь поднять важность Творца перед каждым товарищем.
1: Самое качественное, самое радостное время, которое есть у нас, когда мы вместе. И сегодня четверг, особый день, мы будем вместе сейчас, мы будем вместе вечером. У нас будет трапеза сегодня, чтобы Творец соединил нас.
3: Да, мы товарищи, потому что у нас есть стремление уподобиться Высшему Свету, и в этом мы объединяемся, в этом мы живем.
1: Когда ты просишь обрести его желание, ты не один, ты вместе с товарищами, которые тоже хотят изменить это. И человек об этом не думает. Пока я не прихожу сюда, не сажусь с вами, я не помню об этом, что надо просить силу отдачи, даже не думаю об этом. Ты находишься в каких-то других вещах, и только здесь ты входишь в это поле, и ты действительно сидишь и готов изо всех сил просить силу отдачи, и ты чувствуешь, что ты не одинок.
3: Точка удержания, точка связи с Творцом. Как Рав сказал в клипе, что я отменяю все, что есть мое, и не прошу у него ничего. Но на самом деле, как Миша сейчас сказал, чтобы это произошло, мне нужно находиться в группе, в связи с группой. Группа дает мне эти мысли, дает мне направление, примеры, важность этого. И тогда я могу этого пожелать больше, чем я желаю насладить себя.
1: Точка контакта — это точка Миши, когда ты чувствуешь, что сердце товарища, оно с тобой. И это то, что соединяет нас, вот это стремление. И товарищи делают это в своих действиях. Каждый своим образом добавляет усилия, и постепенно можно начать ощущать что-то общее.
3: Да, и на этой волне, на которой Миша сказал, это очень сильно. Ты вдруг понимаешь, что есть природа, тебе нужно ее изменить, есть Творец, который помогает тебе, и группа — это и есть помощь. Ты это вдруг осознаешь и можешь ухватиться за что-то в жизни.
1: Встреча, которая у нас была, я вспомнил вопрос, который там звучал. Если нет никого, кроме него, зачем нужны товарищи? Там был такой семинар, и было хорошее выяснение. Именно нет никого, кроме него. Это всегда ощущение, хорошее, нехорошее. Это исходит из источника. И товарищи сказали, что с помощью товарищей ты чувствуешь именно, что нет никого, кроме него. Иначе невозможно. Именно здесь и есть вот этот контакт.
3: Самое первое удержание, оно самое тяжелое — ухватиться за Творца. Это не просто слова, это работа всей жизни, прийти к вере выше знания.
1: Что такое точка контакта с Творцом? Что мы ищем? Мы ищем место, где мы можем сделать что-то, кроме управления Творца нами. Мы учимся, что свобода выбора человека — это только укрепиться в группе, в окружении. Нет никакой другой точки, где мы можем на что-то повлиять. Во всем остальном мы как марионетки на нитках. Поэтому укрепляться в группе, давать им силу, продвигаться.
3: Да, постараться почувствовать какую-то реакцию на действия отдачи, на то, что мы хотим их больше произвести. И понимаем, что...
1: Итак, радость наша от точки контакта с Творцом, которую мы выстраиваем между нами. Мы слышали здесь фокус-группу, и мы уверены, что вот это волнение, вот этот дух находится в каждой десятке. Мы сейчас приглашаем всех обсудить. Мы хотим эту точку контакта с Творцом удержать весь день и всю жизнь.

0: Пусть нашим единым заданием было, будет поддержать всех товарищей, чтобы мы думали о всех товарищах, поддерживали их, желали всем рабочим группам успеха в создании контента в глубине, которая нам нужна, чтобы подкинуть этот клип в небеса.
1: Может быть, продолжая Яля, что каждый, кто занимается подготовкой к конгрессу, может быть, пусть запишет что-то, расскажет товарищам, чем они занимаются. Ну, чтобы у нас был какой-то отчет.
0: Я слышал, что в честь такого необыкновенного дня есть товарищ, который взял отпуск, чтобы провести его весь день подготовки к конгрессу, и пригласил еще товарищей, чтобы тот пришел и помог ему работать над этим. И я очень позавидовал и решил тоже разделить свой день наполовину, чтобы заниматься этим. Нам нужно пробуждать зависть друг в друге и надувать друг в друге важность работы над объединением и нашим общим стремлением к Творцу.
2: Да,
1: хорошо, что Яль предложил, чтобы мы как десятка впечатлялись, чтобы все товарищи и все подруги в мире, которые готовят конгрессы, те или иные задачи, чтобы Творец дал им возможность быть с ним.
0: Да, есть товарищи, которые постоянно находятся ежедневно и выходят к связи с товарищами, а есть, которые нет. Так тем, которые нет, то есть для них совет, что хотя бы один раз в день выходить в связь с товарищами. Выходить на связь с товарищами.
3: Спасибо.
1: Задание. Не знаю, какое задание дать нам, чтобы оно позволило нам удерживать контакт этот. Может быть, взять все, что предложили товарищи, как Итай сказал, пусть расскажут все о том, что они делают, как Рами сказал, это пробуждает зависть, и нам это поможет удерживать это.
0: Да, наша подготовка к трапезе в четверг — это как подготовка к свадьбе. Поэтому такое волнение, можно сказать, естественное у нас. И то, что товарищи сказали, поддерживать всех товарищей всего мирового клей в молитве перед конгрессом, это может прийти от нашего взаимовключения в вещах, которые товарищи делают каждый в своей области, и через это мы сможем почувствовать наших товарищей по всему миру.
1: Прекрасно, давайте рассказывать, что как готовимся к конгрессу, молитвы, и когда придем к трапезе, нам уже будет что поесть. Ну, давайте делать это. Это пробуждение этого желания мы можем приобрести только друг от друга, так мы слышали в первой части урока. Поэтому мы хотим сейчас пробудиться, взаимовключиться и послушать ваше воодушевление, ваши задания, о которых вы думали вместе в десятках, как удерживать вот этот контакт с Творцом, быть с ним в радости. Мы приглашаем всех товарищей в мировом клипе. Ставьте вопросительные знаки, также здесь, в зале. И пока все организуются и покажут нам вопросительные знаки, мы хотим прочитать отрывок Баля Сулама о радости.
0: Если он осознает свою низость, что он наиболее возвышенный из всех людей, он видит, что есть много товарищей, которым не дана возможность производить святую работу, даже в самом простом виде, даже в намерении в Лолишма, даже в Лолишма, в Лолишма, и даже подготовка к облачению к святости. В святости, а он удостоился. и ему даны желания и мысль, что он будет производить святую работу хотя

0: бы частично, хотя бы в самом простом виде, который только возможен. И если он может ценить важность этого, и в мере важности, в которой он ценит святую работу, в этой мере он может восхвалять и благодарить за это. Потому что это истина. То есть мы не в состоянии ценить важность того, что мы можем иногда выполнять заповеди Творца, даже без всякого намерения. И тогда он приходит к ощущению возвышенности и радости в сердце. И с помощью восхваления и благодарности, которую он дает за это, расширяется его чувство, и он впечатляется каждым моментом в святой работе. И он осознает работу, на кого он работает, и с помощью этого он поднимается все выше и выше.
1: Шамати 26 статья. Давайте впечатляться от желаний товарищей подниматься. Итак, Турция 7.
2: Selamlar. Gün boyu aramızdaki sevgiyi büyütmek istiyoruz ve her zaman doğru niyette kalmaya çabalıyoruz.
0: Мы хотим раскрыть, как мы можем продолжать расти в любви в течение дня, и мы хотим всегда стремиться к обновлению намерений.
1: Туда, Москва, 3.
3: Очень интересно произошла такая трансформация со мной. То есть раньше я не очень любил участвовать в подготовке культурной программы, а вот сейчас, когда первый раз включился, и вот нас почувствовал, насколько это здорово, когда товарищи соединяются вместе, когда мы там раз по 30 повторяем там одну фразу, когда мы там смеемся буквально через каждый, можно сказать, через каждую минуту, кто-то ошибся, но все равно это вызывает смех такой добрый, и это дает такое воодушевление. Бежишь на репетицию, там репетиции у нас начинаются где-то с 7 вечера или 6 вечера, то есть потом еще добираться, потом еще спать. Но это настолько возбуждает, настолько дает силу какую-то, когда уже бежишь на утренний урок, уже бежишь, видишь вот эту вот радость, с которой товарищи выполняют свои действия, как они прилагают усилия. То есть это, ну, незабываемое такое ощущение, которое приводит к тому, что ты чувствуешь вот эту силу объединения, вот это воодушевление, ну, не дает просто спать. Передаю.
1: Лехаим, тода раба. Латин 11.
4: Hola amigos, qué más alegría que estar aquí frente a ustedes hoy.
1: Здравствуйте, друзья. Нет большей радости, чем быть с вами здесь сегодня вместе. Радость ощущать из прекрасной десятки. Мы работаем очень энергично, интенсивно. Гвадалахара, Аргентина. Мы очень рады быть с вами. Сколько вы нам дали, наш прекрасный Рав. Дали нам возможность двигаться к этому прекрасному конгрессу. Мы выйдем очень сильными, с таким переполненным любовью сердцем. И поэтому мы рады. Товарищи, мы в Латинской Америке очень рады. Мы хотим отдать совершенно все, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вперед, друзья. Лехаим.
5: Yeah, Lahaim friends. We need to do everything that we possibly can.
0: Да, Лахаим, друзья, мы должны сделать все, что только мы можем, чтобы думать о товарищах в течение дня. И в течение семинаров товарищи сказали, что у них есть приглашение. И просто чудесно видеть все усилия товарищей, которые они вкладывают, чтобы сближаться друг с другом и с Творцом Лехаим.
6: Доброе утро, товарищи. Мы получили дневное задание от нашей главы десятки держать радость и благодарность в течение дня за те подарки, которые мы получили. Никакой критики, никакого негатива. Быть выше знания, величие товарищей, мирового кли наших учителей, чтобы доставить наслаждение Творцу.
7: Yeah, friends. I heard Most of our friends saying, or all of our friends saying,
0: друзья, я слышал, что большинство товарищей, вообще все товарищи говорят, что они собираются вложить вот эту добавочную, получить эту добавочную силу от уроков. И товарищ сказал, что он отменяет себя в любом случае, он пошлёт всем письма любви. Лехаим, друзья, действительно огромное волнение. И на этой неделе мне выпала честь встретиться с товарищами. Все наши технические группы сидели здесь. Все, кто делают конгрессы в Израиле. Кроме Петахтикова, есть еще 5 конгрессов в Израиле. Это огромное волнение и очень много работы. И товарищи просто прыгают в действие. И сейчас мы хотим послушать о конгрессах здесь, в Израиле, от наших товарищей из хедер, из комнаты инфо. Пожалуйста.
8: Дорогие друзья, завтра утром в Петах-Тикве будет что-то особенное. Мы поднимаемся на следующую ступень нашей подготовки, общей подготовки к конгрессу. Как мы чувствуем, что конгресс уже вовсю раскручивается. Завтра мы сделаем еще один шаг. И кроме великих товарищей, конечно, из Петах-Тиквы, завтра будут около 100 товарищей со всех израильских групп. Север, Юг, Элат, Кирьят Шмоне, со всего Израиля. Около 100 человек прибудут в храм Петах-Тиквы. Это сам по себе конгресс. Мы будем обсуждать весь конгресс, будем волноваться, впечатляться, будем сидеть на уроке по регионам конгрессным, мы поделимся. Будем есть региональный хумус. И огромная благодарность Творцу и нашим товарищам. Вместе мы снизу пробудим желание. Лехаим Неварух. Как мы взволнованы, и у нас есть еще причина для радости. Где наш Давид и Барух, молодежь?
0: Да, дорогие друзья, как вы все знаете, у нас есть община молодых в Израиле, и мы встречаемся каждый понедельник и четверг. У нас есть очень много совместных особых мероприятий, и есть община молодежи по всему миру. И раз в две недели мы встречаемся, проводим собрание товарищей и еще различные мероприятия. И сегодня вечером, в 7 часов вечера, мы встретимся, община молодых, и в Израиле, и в мире, и мы проведем особо большое собрание товарищей. И Давид добавит.
9: Да,
8: мы приглашаем всю молодежь со всего мирового кли. И если вы знаете еще молодежь, которые пусть приходят, добавят тепло и поддержку со всех регионов, со всех групп, так, чтобы у нас была одна большая сила. В 7 часов сегодня на всех платформах мы приглашаем совершенно всех молодых. Сообщение, дорогие друзья. Ну и дорогие подруги, итак, наш региональный мировой конгресс «Пробуждаем снизу» уже ждет нас. Нас ожидают 3 дня, начиная с 29 по 31 октября. Все материалы, регистрация доступны на сайте конгресса. Заходите на карту конгресса, находите свой регион и регистрируйтесь. А сейчас мы закончим песней и радостью.

0: строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы изучаем урок Рава от 24 ноября 2002 года, основанного на статье «Что значит нет у нас царя, кроме тебя, в духовной работе». Вы можете найти это во втором томе Рабаша, 187 страница. У нас 37 минут. Пожалуйста.
1: Что означает, что нет основного царя, кроме тебя, в духовной работе? Необходимо понять, почему мы говорим, что нет у нас иного царя, кроме тебя. Выходит, что этим мы воздаем хвалу Творцу, что нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть мы не подобны народам мира, у которых есть много идолов, а у нас только ты, царь наш. Получается, что как будто Творец больше, чем они. Почему так важно, что Творец больше, важнее, чем они, и мы выбрали Творца? Об этом можно сказать, как сказано в книге Зоар. Сказал Раби Аба, изречение это: «Кто не убоится тебя, царь народов, как подобает тебе?» Что это за хвала? Сказал ему Раби Шимон: «Это изречение не очень-то умножает славу Творца, ведь сказано среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных тебе. Что же это за сравнение с людьми, которым и существования нет?» Конец цитаты. И хотя есть об этом еще много объяснений, выясним это в плане духовной работы. Известно, что порядок работы начинают прежде всего на основе веры. Когда мы начинаем сразу же в начале работы принимать на себя ярмо выше Малхот, то есть верить, что Творец управляет миром. Это значит, что он управляет миром частным управлением, как приводится в статье «Порядок работы по Барасуламу».
0: После этого следует знать, что вера, которую мы принимаем на себя, это свойство низкое по важности. Иными словами, если бы все было в знании и не надо было бы верить, то это знание было бы важнее для человека. А человек должен верить, что хотя вера у человека низка по важности, все равно человек выбирает идти именно этим путем, верой выше знания, потому что человек верит верой мудрецов в то, что они постигли и сказали. Когда как тот, у кого нет веры в мудрецов, он говорит, что если бы знание было более успешным в работе человека, чем вера, так думает человек и говорит, что если бы работа Творца была в знании, и не надо было бы верить, то, несомненно, умножилось бы число работников Творца, и было бы много людей, которые бы отдали себя этой работе. Но в случае, когда человек должен верить как верой в Творца, так и верой в мудрецов, то эта вера, которой необходимо верить, отдаляет людей от того, чтобы быть работниками Творца. Но человек, который хочет приблизиться к Творцу, должен верить верой в мудрецов, которые сказали нам, что если бы путь знания был лучше для управления миром, то Творец дал бы нам работу в знании.
1: Но Творец знает, что более успешным для достижения цели доставить наслаждение Творцу, чтобы человек смог получить благо и наслаждение без стыда. Хлеба стыда является именно путь веры. Однако, поскольку человек рождается с природой эгоистической любви, то, что ближе к любви к себе, от этого тела наслаждается. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен исполнять Тору и заповеди на основе веры, это тяжело для него. Другими словами, человек был бы более доволен, если бы все было в знании. Но также и в отношении веры есть тоже много разных свойств. То есть, во что человек должен верить. Это просто, что человек должен верить только в вознаграждение и наказание. То есть, если он будет исполнять Тору и заповеди, у него будет вознаграждение. А если страшно подумать, не будет исполнять, он получит наказание.
2: Вейнян сахар ваонеш ноэг бехол амадригот.
0: И понятие вознаграждения и наказания существует на всех ступенях. И все различия только в том, что такое вознаграждение, а что наказание. В этом есть различия между ступенями. Это также имеет место в материальных вопросах. Например, когда говорят ребенку, который не хочет есть, что его накажут. Или, например, все дети, которые кушают, поедут в путешествие, а тот, кто не хочет есть, останется дома. Иногда вознаграждение и наказание выражается в самой еде. Тот, кто не послушается родителей, не получит еду и останется голодным и тому подобное. Получается, что у всех людей это одинаково. То есть вознаграждение и наказание подталкивают людей к продвижению. Поэтому бывает, что человек верит, что благодаря исполнению Торы и заповедей он удостоится вознаграждения в этом мире. Как сказано в книге Зоар, есть люди, страх которых основан на вознаграждении и наказании в этом мире. То есть на продолжительности жизни, здоровья и так далее. А есть такие, для кого вознаграждение и наказание находятся в будущем мире. То есть у них есть райский сад, а есть люди, страх которых относится к лишма. То есть они боятся из-за того, что он велик и правит всем. То есть они удостоились чести служить царю. И в этом их вознаграждение. Им не нужна больше никакая оплата. То есть они отменяют собственную власть, то есть не заботятся о собственной выгоде, а вся их забота только о том, чтобы доставить наслаждение своему Создателю. А поскольку это неприемлемо для тела, называемого желанием получать, поэтому оно противится этой работе. Поэтому именно здесь, когда человек хочет работать ради отдачи, происходят подъемы и падения.
1: И в этой работе называется вознаграждение и наказание совершенно иначе, чем имеет место вознаграждение и наказание в работе ради получения награды. Потому что когда у человека есть какой-то вкус в работе, и он чувствует, что у него есть некоторое приближение к Творцу, это и есть его вознаграждение. А если он чувствует, что его отбросили от работы Творца, то есть что он не ощущает никакого вкуса в работе, это называется у человека самым большим наказанием. Другими словами, у него нет никакого ощущения работы. И человек должен сказать, что это отдаление, которое он ощущает, это наверняка вызвано тем, что он далек от Творца. Потому что человек понимает, что если бы он был близок к Творцу, то человек должен был бы испытывать другое чувство, чем он ощущает сейчас. Как сказано, сила и радость вместе его. Это означает, что когда человек чувствует, что он находится вместе святости, а о святости сказано сила и радость, а он сейчас чувствует, что у него нет никаких жизненных сил, и он видит все сейчас в черном свете, и он не способен преодолеть то состояние, в котором он находится. Это называется у человека, желающего достичь способности работать ради небес, самым большим наказанием.
0: А когда человек хочет преодолеть состояние, в котором он находится, тогда он видит, что нет никакой возможности приблизиться к Творцу. А иногда он впадает в отчаяние. То есть он хочет просто сбежать с поля боя. И он приходит к решению, что нет никакой возможности, чтобы у него когда-нибудь получится достичь ступени, когда он не будет вообще волноваться о собственной выгоде, а только лишь о пользе Творца. И возникает вопрос, что является истиной, то есть ошибается ли он? Иными словами, есть ли возможность достичь состояния, когда все его действия будут ради небес или нет? То есть приносит ли пользу преодоление? Иными словами, в человеческих ли силах самостоятельно делать все свои действия ради небес? А ответ, как сказано, нет у нас иного царя, кроме тебя. Ибо нет у нас силы преодоления, чтобы мы могли принять на себя, что ты будешь для нас царем. И мы будем служить тебе только по причине важности царя. А для себя мы ничего не будем делать, а только то, из чего произрастет наслаждение для тебя. И только ты можешь нам дать эту силу, то есть вторую природу, то есть желание отдавать.
1: Поэтому сначала мы говорим, Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой. То есть человек не может сказать, что нет у нас иного царя, кроме Тебя. То есть что только Творец может дать эту силу. Но откуда человек может знать, что это не в его силах? Поэтому сначала человек должен сделать все, что в его силах. Как сказано, все, что в твоих возможностях и силах делать, делай. И тогда человек приходит в состояние, когда он ощущает, насколько он далек от Творца. Другими словами, что он не может сделать ничего ради Творца. И тогда человек чувствует, что несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди, тем не менее он называется грешником, потому что он видит, что он не работает ради небес. Поэтому человек должен сначала сказать, «Отец наш, Царь наш, грешили мы пред Тобой», несмотря на то, что он исполняет Тору и заповеди. Но, тем не менее, он ощущает, что он грешник из-за того, что он не делает ничего ради небес. После этого он говорит в полный голос, «Отец наш, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме тебя. То есть, что только Творец может помочь, чтобы у нас был царь, так, чтобы мы могли работать из-за того, что он служит царю. И в этом все его вознаграждение, что он удостоился служить царю. То есть только тогда у него есть возможность делать все ради небес.
0: То есть, если Творец не даст ему эту силу, чтобы почувствовать, что у нас есть великий царь, у него не будет сил сделать что-то ради небес. Так как тело говорит, что будет тебе от того, что ты будешь отдавать Творцу? То есть, до тех пор, пока властвует желание получать, нет для человека никакого совета. А иногда бывает, что он сомневается в первоосновах, то есть говорит, что сейчас он видит, что работал напрасно и ничего не заработал тем, что прилагал усилия. И сейчас он явно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует, что у него есть великий царь, это может дать только Творец. И в этом смысл сказанного: «Отец, наш царь, наш, нет у нас иного царя, кроме тебя», что только ты можешь дать нам почувствовать, что у нас есть великий царь, и стоит работать ради него, чтобы доставлять ему наслаждение. И в свете сказанного следует объяснить то, что написано в книге Зоар. «Счастлива доля того, кто взывает к царю и знает, как нужно взывать к нему правильно. А если он зовет и не знает, кого зовет, Творец отдаляется от него. Как сказано, близок Творец каждому, кто взывает к Нему». Кому же Он близок? И отвечает: каждому, кто взывает к Нему истинно. Разве есть тот, кто взывает лживо? Сказал Раби Абба: да, это тот, кто взывает и не знает, кого он призывает. И сказано: каждому, кто призывает его истинно. Что значит истина? Это значит печатью царского перстня.
1: И следует понять, что такое истина и ложь, когда слышит только того, кто зовет воистину. И он спрашивает, что такое воистину. Для этого нужно знать, что такое во лжи. То есть что означает, что человек зовет Творца во лжи в работе. И в комментарии Сулам, Бары Сулам приводит толкование наших мудрецов. При сотворении мира, когда он сказал ангелам: «Создадим человека в образе нашем», милость, хесед, сказала, можно создать, потому что он проявляет милосердие. Истинно сказал, нельзя создавать, ибо весь он ложь. Что же сделал Творец? Взял истину и бросил ее на землю, как сказано, и правда сброшена будет на землю. Объяснение. Известно то, что сказали мудрецы: всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма придет к лишма. Ведь человек из-за своей низости не может сразу же заниматься заповедями Творца для того, чтобы доставить своему Создателю наслаждение. Поэтому он должен сначала заниматься заповедями в лолишма, то есть исходя из собственной выгоды. Но вместе со всем этим он привлекает высшее благо святости посредством исполнения заповедей. Благодаря высшему благу, которое он привлекает, он в конце придет к исполнению заповеди лишма. Поэтому истина возражала против создания человека и сказала, что весь он ложь. И из сказанного мы видим, что истиной называется лишма, то есть ради Творца, а ложью называется лолишма, то есть ради собственной выгоды. И таким образом можно объяснить то, что говорит книга Зоар. Близок Творец к каждому, кто зовет его воистину. Известно, что понятие «далекий» и «близкий» в духовном означает, что подобие по форме называется «близкий», а различие по форме называется «далекий».
0: Получается, что человек, желающий достичь свойства истины, то есть приходит к состоянию, в котором он чувствует, что если Творец не поможет ему прийти к свойству ради небес, у него самого нет никаких шансов когда-либо прийти к ступени Лишма. То есть чтобы он делал все только ради небес. Тогда он призывает Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему свойство истины, которое называется «ради небес». То есть он просит, чтобы Творец дал ему свойство истины, которое называется «подобие по форме». К такому человеку Творец близок, ведь он хочет быть в подобии по форме с Творцом, что называется, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Это называется, что Творец близок тем, кто желает близким к нему. Это называется свойством подобия по форме. Однако, те люди, которые взывают к Творцу во лжи, то есть они хотят, чтобы Творец помог им в свойстве лолишма, что называется отличием по форме, получается, что Творец далек от них, ведь они не хотят приблизиться к Творцу, что называется слиянием, подобием по форме. И об этом Зоар говорит, что истина зовется царским перстнем, который является свойством истины. Другими словами, высшая малхут, которую они принимают на себя, является свойством истины, то есть во имя небес.
1: Однако человек должен сначала подготовить кли для этого света, который называется желанием отдавать. Ведь кли называется потребностью. То есть человек не взывает к Творцу, чтобы он помог ему до того, как он начнет работу на отдачу. И он видит, что у него нет никакой возможности достичь этого самостоятельно. И тогда человек просит помощи свыше, чтобы ему помогли. Поэтому после того, как человек сделал все, что в его силах, и видит, что у него нет никакой возможности обрести это желание, тогда он приходит к осознанию, что нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме Творца. Тогда человек говорит: «Отец наш, царь наш, нет у нас иного царя». То есть, как сказано выше, нет никакой возможности, чтобы у нас была такая вера в царя, чтобы мы могли служить ему в свойстве из-за того, что он велик и правит всем. А только ты, то есть Творец, можешь помочь ему. И там книга Зоар объясняет, что царский перстень называется средней линией, а средняя линия называется истинной. Другими словами, каждая линия сама по себе не обладает совершенством. И это можно понять в виде примера. Когда два человека приготовили трапезу для общества, один приготовил мясо и рыбу, и другие блюда, а второй — только приправы, соль, уксус и тому подобное. А в конце между ними возник спор, и каждый из них сказал, что он пригласит всю публику к себе и угостит их трапезой. И вот тот, кто обещал подать лишь пряности и специи, кормит ими людей, дает пить им уксус, есть соль и тому подобное. И кто может есть это? А второй, который подает мясо, рыбу и остальную еду, но кто может есть мясо, рыбу без соли, без этих приправ и тому подобное? И так как люди не могут есть ни у одного, ни у другого, пока они не примирятся между собой и не смешают еду одного с приправами другого, и тогда оба приготовят хорошую трапезу.
0: Так и с человеком, начинающим идти путем лолишма, он находится в состоянии совершенства, что называется одной линией. Но в то время, когда он переходит в левую линию, то есть начинает критиковать порядок своей работы, проверять порядок своей работы, то есть с каким намерением он работает и какое вознаграждение он хочет получить за свою работу, тогда он ощущает горький вкус. То есть он видит, что он не в порядке. Иными словами, он видит, что он не в состоянии сделать что-либо ради пользы Творца. Получается, что тогда, когда каждая линия отдельна, нет совершенства. Ведь совершенство его правой линии лишь в том, что он довольствуется своей долей. Это значит, что он говорит, что он уже удостоился большой награды тем, что у него есть небольшая связь с духовным. Пусть это даже лолишма. Но в практическом плане у него что-то есть благодаря тому, что он исполняет заповеди Творца, даже если его вера в Творца лишь частичная. Но эта часть тоже важна для него. Тогда как в левой линии он видит, что полон недостатков и чувствует горький вкус своей жизни. И это словно приправа, которую добавляют в еду. Но приправа без еды не является пищей. Получается, что в каждой линии самой по себе нет совершенства. Но когда используют обе линии, правую и левую, этим приходят к средней линии.
1: Это значит, что Творец дает душу. Как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке: отец, мать и Творец. Отцом называется правая линия. Он дает белое. Белое означает, что там нет никакого недостатка. Матерью называется левая линия. Она дает красное, что означает недостатки хисарона. Из них обеих вместе тогда может возникнуть средняя линия, которая называется «Творец дает душу». И тогда появляется свойство человека, Адам. И следует знать, что когда человек переходит в левую линию и начинает видеть, насколько он далек от желания отдавать, и погружен лишь в эгоистическую любовь и видит свои недостатки в такой степени, в которой он никогда не мог представить себе, насколько он будет далек от работы ради небес, и начинает думать, что нет сомнения, что к нему приходят посторонние мысли от ситры ахра, которая посылает ему эти мысли и желания, не соответствующие, не подобающие человеку, который хочет быть работником Творца, но даже и простому человеку, который не занимается духовной работой, тоже не подобают такие мысли и желания. Тогда человек должен укрепиться в вере в мудрецов и поверить, что все эти мысли приходят свыше, как сказано в изречении о других богах. То есть Творец посылает их человеку. Но не надо думать, что это новые мысли и желания. То есть, что до этого их не было в человеке, а они появились сейчас. Это не так. А до этого они были в теле человека без всякого раскрытия, поскольку ничего не происходит без потребности в этом. А теперь, когда человек хочет идти путями истины, и он хочет исправить себя, свыше ему раскрывают то, что есть в его теле, но еще не видно снаружи. А теперь, когда человек хочет исправить себя, ему раскрывают эти мысли, чтобы он знал, что исправить.
0: И для того, чтобы понять это, стоит посмотреть, что написано в книге «Плоды мудрости». Я на самом деле признаю, что был прав в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь. И наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись. И если раскроются сейчас, должны будут раскрыться в будущем, ведь скрытая неисправленность лишена надежды. И ее раскрытие — это великое спасение свыше, ибо есть правило, что нельзя отдать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор. Я помню, что подобное этому было у меня с тобой в первый день Роша Шана, когда мы вернулись из дома с Кидуша. Ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил в своем молитвеннике утром во время молитвы. И преисполнился я пред тобой великой радости. И ты спросил меня, веселье это, что проку в нем. Я сказал тебе так же, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не подчинены полностью, и в любом случае само их раскрытие считается великим спасением, и к этому привела святость этого дня. Поэтому не надо удивляться тому, что человек ощущает падение, как будто бы его сбросили с высоты. А напротив, человек должен верить, что Творец занимается им и ведет его, чтобы у него была возможность достичь слияния, как сказано, и слезься с ним. И тогда человек приходит к состоянию, когда чувствует, что он грешит. То есть до того, как он начал работу на отдачу, он считал, что ему не хватает совершенства. Но в общем-то он в порядке, так как видит низменность других людей, тогда как он, к счастью, не так уж плох. Но сейчас он видит, что он хуже всех. То есть ни у кого больше нет таких мыслей и желаний.
1: И ответ, как сказано выше, что чтобы человек имел возможность получить нечто совершенное, у человека должен быть совершенный хисарон. Поэтому свыше ему раскрывают всякий раз его недостатки, которые были скрыты в теле человека. И получается, согласно этому, что человек должен сказать, что Творец проявляет к нему милосердие тем, что раскрывает ему его недостатки.

0: Бокер тов, хаверим, бокер тов дулеадор. Эйзе симха.
1: Доброе утро, хаверим. Здравствуйте, дорогие, величайшие в поколении. Радость от встречи. Мы начали ехать сюда, и по мере приближения чувствовали силу. Большую, все увеличивающуюся силу. И товарищи собираются, все наше израильское кли собирается вместе. Готовимся к конгрессу. Мы сюда приехали пробудиться и пробудить желание снизу, привести наше устремление. И в этом, собственно, наша работа. Что мы делаем? Мы добавляем наше участие, наш хиссарон, нашу просьбу. И по мере кли, конечно, и, разумеется, раскроем все то благо, которое Творец нам приготовил. Но нужно быть готовым. Я смотрю на вас, смотрю на дорогое кли, израильское кли, мировое кли, на этой подготовке к уроку, и передаете ваш колоссальный хиссарон, мы поднимаем наверх нашу просьбу. И дальше уже все. Только прийти и убедить Творца в том, что мы готовы, мы с желанием и устремлением. Лехаем хаверим, пробудим желание. Отрывок. Известно, что для того, чтобы привлечь благо свыше, нужно сначала произвести пробуждение снизу. Следует спросить, зачем нужно пробуждение снизу. Поэтому мы молимся, да будет желание наверху. То есть мы должны пробудить наверху желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание. Но оно должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего все еще не полное. Поэтому именно благодаря тому, что мы молимся, да будет желание наверху, образуется наше желание, которое становится истинным, достойным кли, способным получить высшее благо. Бааль Сулам из Шамати приблизит его свет к желанию. И, друзья, мы собрались пробуждать. Итак, вопрос на обсуждение, на семинар. Пробудим желание товарищей и поговорим о восхвалении и величии собрания. Еще раз, пробудим желание товарищей и поговорим о восхвалении и величии собрания.
2: Уже от стоянки ощущается что-то другое. Я думал, что я приехал рано. Но видел, что стоянка полная, и тут действительно есть пробуждение снизу. Желание сделать что-то особое, что-то, что не в обычной программе, а соединиться и создать что-то новое в реальности. Просто пробуждение снизу, как девиз Конгресса, так ощущается в воздухе.
1: Да, большое волнение, прежде всего, благодарность Творцу за то, что собрал нас. Благодарность товарищам. То, что каждый из нас может получить здесь свойство отдачи.
2: Огромная радость видеть всех товарищей здесь, израильского кли, мы видим на экранах. И огромное стремление соединиться с ними вместе, наверняка свыше.
1: По дороге с Кармелем мы уже чувствовали, не расслышал, полтора часа езды. Пролетело, чем быстро есть разница. Есть большая радость приехать сюда и быть с вами.
2: Да, как можно почувствовать это различие между Балаганом, то, что происходит в мире, твоем ощущении уверенности, радости. Ты просто входишь в этот зал, ты видишь лица товарищей, обнимаешь их. Ты сразу понимаешь, где находится этот разрыв, как велико это собрание, это просто что-то огромное.
1: По всему миру сейчас собираются самые особые люди. Те, кто хотят привести Творца в этот мир. Те, кто хотят, чтобы Он раскрылся между нами. Тем более сегодня, когда все израильское клизис собирается. И мы в самом лучшем окружении.
3: Лиот по Петахтиква за.
2: Быть здесь в Петахтикве — это ощущение, которое невозможно передать словами. Видеть всех товарищей здесь, видеть все группы здесь, как они приезжают в одно место с одним желанием развить любовь между нами, развить свойство отдачи между нами, насколько можно. Но это чувство, единство, которое тут есть, это невозможно объяснить. Это очень высокое ощущение.
1: Да, чувствуется.
2: Сегодня отрывок из Баала Сулама, как сказали мудрецы, не ты должен завершить эту работу, но и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хисарон, а без хисарона нет наполнения. Поэтому, когда у человека есть потребность свойства лишма, приходит наполнение свыше. И тогда свыше приходит ответ на молитву. То есть он получает наполнение на свой хисарон. Перейдем к семинару в молчании. Вознесем молитву о пробуждении снизу. Вознесем молитву о пробуждении снизу.

0: Страна духовное общество.
1: Сегодня
0: мы изучаем урок с Равом от 3 июля 2002 года. Урок основан на статье «Нет общины меньше 10». Статья находится в книге «Труды Рабаша» на 395 странице, в первом томе. Читаем статью. 30 минут в нашем распоряжении, пожалуйста.
2: Нет общины меньше 10. Сказано в книге Зор, глава Насо, сказал раби Элазар, почему я пришел, но нет ни одного человека. Настолько любим Израиль Творцом, что в любом месте, где они пребывают, Творец находится среди них. Пусть сделают мне храм и поселюсь среди них, ибо любой дом собрания в мире называется храмом, и поселюсь среди них, потому что Шхина предваряет в доме собрания. Счастлив человек, находящийся среди этих 10 первых в доме собрания, потому что ими завершается то, что завершается, то есть община, которая не меньше 10. И необходимо, чтобы в доме собрания было 10 человек одновременно. И пусть не приходят понемногу, потому что все 10 как органы одного тела, и среди них находится Шхина. Ибо человек один раз, за один раз сделал его Творец и установил в нем все органы вместе, как написано, он сделал тебя и устроил тебя. И необходимо разобрать приведенный выше отрывок. Первое. Что означает, что сказано в любом месте, где пребывает Исраэль, Творец находится среди них. Отсюда получается, что не нужно особого места. А после этого он говорит, пусть сделают мне храм, и я поселюсь среди них. Получается, что это именно в доме собрания. Второе. Сказано, пусть сделают мне храм, и я поселюсь среди них. Получается, что вначале должна быть какая-то подготовка, то есть создание храма, а после этого и поселюсь, а не просто так.
0: Третье. Что означает, почему я пришел? А нет ни одного человека. Если говорится, что присутствие Творца опережает приход в Бейт-Кнессет, то, разумеется, пока нет никого. Четвертое. Трудно понять слова. Необходимо, чтобы в Бейт-Кнессете находились 10 в одно время. И пусть не приходят помалу. Разве можно сказать, что каждый, приходящий в Бейт-Кнессет, стоял снаружи и не входил, пока не соберутся 10 человек, и лишь после этого войдут все вместе? Неужели можно так сказать? Никогда мы не видели такое. Но если так, как же трактовать слова «и пусть не приходят помалу»? Чтобы понять сказанное выше, исследуем его с точки зрения нашей работы. С чего начинается порядок работы по отдаче? То, что называется «не ради получения награды».
2: Вот, прежде всего, нужно помнить две вещи. А именно отдачу и получение. И это происходит от того, что Творец хочет насладить свои творения, и поэтому Он создал творение, чтобы они получили благо и наслаждение, которое Он хочет дать им. А этот получающий, то есть то, что Творец создал кли, и чтобы в это кли они получили благо и наслаждение, называется желание получать удовольствие и наслаждение. И в мере стремления к этому, так он может наслаждаться этим. Другими словами, кли, в который получает наслаждение, называется стремление. И эти килим мы относим к Творцу. То есть, что получающий килим вначале от Творца называется Малхут. То есть, четвертая стадия, что означает стремление получить благо и наслаждение. И это называется кли прямого света. И этим кли пользовались до сокращения. И оно называется Малхут бесконечности. А затем произошло исправление, чтобы не было хлеба стыда, поскольку в природе существует, в природе, которая создала Творец, существует правило, что ветвь хочет уподобиться своему корню. А почему есть такая природа? У нас нет позволения задавать этот вопрос, поскольку относительно Творца книга Зоар говорит, не может мысль совершенно охватить его, что означает, что нижние не могут постичь мысли Творца. И все, о чем мы говорим, это лишь из свойства, из действий твоих познали мы тебя. То есть только из действий, которые открываются перед нашими глазами, мы можем говорить. То есть от того, что мы видим, мы можем сделать какие-то заключения и предположения, но нет до того, как это действие раскрылось нам. И поэтому мы начинаем говорить, начиная от первой связи, которая есть у Творца с творениями, и которая называется «желание Его насладить свои создания». А до этого нет возможности говорить, поскольку у нас нет постижения в Творце. Поэтому мы видим, что есть природа, состоящая в том, что ветвь хочет уподобиться своему корню.
0: Чтобы исправить противоречие, смысл которого в том, чтобы получающий хочет быть подобным по свойствам Творцу, но если это будет получающим, то будет испытывать неприятные ощущения. Произошло сокращение цимцум, заключающееся в том, что творение не хочет получать ради получения, а получать только, если оно может сделать это ради отдачи. Это является причиной того, что мы не можем получать наслаждение от Творца в эгоистические желания, а только в желании килим, которое называется отраженный свет. Смысл сказанного прямым светом Ор-Яшар, называя, является то наслаждение, которое Творец дает творению. Отраженным светом Ор-Хозер, наоборот, то, что творение хотят дать Творцу. Поэтому прямой свет мы называем сверху вниз, то есть высший, дающий, Творец, дает творение нижним, а отраженный свет называется снизу вверх, то, что нижний, получающий, хочет дать Творцу. Это желание называется ради отдачи и относится к творению, ибо творение создает его, чтобы исправить себя, чтобы уподобиться корню. Примет нашего изучения заключается в том, что в мире бесконечности свойство Малхут получило в свое желание прямой свет от Творца, то есть в желание, созданное Творцом, тогда как желание для отраженного света творение должно создать само. И когда произошло это исправление, заключающееся в том, что получает свет только в желаниях Ор-Хозер, то следствием этого стало рождение множества миров и ступеней. Таким образом, развивается это желание со стороны творения и не может быть законченным за один раз, а последовательно, раз за разом, в соответствии с силами низших творений. И так как создалось множество разных желаний, поэтому и света разделились на много ступеней. Тогда как эгоистическое желание, которое мы относим к Творцу и называем получением ради получения, было создано Творцом за один раз в полном совершенстве и наполнял его один свет, простой, без различия ступеней.
2: И это, как сказано в книге «Древо жизни», «Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, был простой высший свет, заполняющий всю действительность. Но все был один простой свет, однородный и одинаковый, он называется бесконечность. А причина, как сказано выше, поскольку это кли, который мы относим к Творцу, было закончено в своем предельном совершенстве, поэтому они получили один свет без различия ступеней. Тогда как кли, которое мы относим к нижнему, не может быть закончено за один раз, а вся работа, которую мы должны прилагать усилия, это лишь одно, но не более того. То есть создать кли, которое называется отраженный свет, что означает, что все, что нижний хочет получить благо и наслаждение от Творца, вызвано тем, что он хочет отдавать Творцу. Это называется отраженный свет. А поскольку, когда нижний приходит к осознанию, что у него нет никакого желания и стремления получать для себя, а он хочет наслаждать Творца, тогда он производит расчет, чтобы посмотреть, что он может дать Творцу, чтобы Творец наслаждался от этого. И тогда он видит, что может дать только одно, от чего Творец может наслаждаться, поскольку цель творения — насладить свои создания. То есть Творец хочет дать благо и наслаждение творением, и поэтому он говорит: «Я хочу получать благо и наслаждение, поскольку я хочу доставить наслаждение Творцу». И чем больше блага он может получать, то есть от блага, которое он получает, он чувствует самое большое наслаждение, нет сомнения, что Творец наслаждается этим больше.
0: И это подобно человеку, пригласившему к себе в гости важного гостя. Он сам и его домочадцы трудились весь день и всю ночь, чтобы важный гость получил удовольствие от угощения. И когда гость закончил трапезу, которая стоила хозяину большого труда, и все делалось, чтобы гость получил удовольствие от нее, в конце спрашивает хозяин гостя: «Что ты скажешь о нашем угощении? Ощущал ли ты когда-нибудь такой вкус?» А гость отвечает ему: «Я скажу тебе правду. Мне безразлично, что я ем. Я никогда не беру в расчет удовольствие, которое я могу получить от еды. Поэтому неважно, было бы, если бы ты сделал трапезу попроще. Я слышу от тебя,